0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 28 апреля в Центре культуры «Рекорд» состоялся показ художественного короткометражного фильма «Лизонька». Мы побывали на этом показе. Подробности в нашем репортаже. В зрительном зале Центра культуры «Рекорд» снова рекордное количество людей. Здесь прошел показ православного короткометражного художественного фильма «Лизонька». Он рассказывает о жизни блаженной Елизаветы Билбашской. В подвигах добровольного юродства она служила Господу и людям.
2: «Пусто у меня на сердце, пусто и тошно.
3: К матушке иди, все поведай, она поможет».
2: «Не идут ноженьки, знаю, что надо, а не идут».
4: Матушка говорила: «Встань пред Господом и говори: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, утверди сердце мое, Господи, во Тебе горете. Проси Господа так, и уныние отпадет от Тебя».
2: «Вот руку крест пытаюсь наложить на себя, а рука тяжелой становится».
5: «А ты тропарь пропой, Христос воскресе, и порадуйся, Богу надобно служить в радости».
2: «Нету радости».
3: «Страшно-то как,
4: Господи помилуй».
3: «Погибнешь, сестра, уныние – грех смертный».
2: «Не погибну. Грех мой уныние по списку кажи 6-й, в конце где-то. Не будет Господь меня наказывать больше, чем за убийство».
1: Когда-то Елизавета неожиданно явилась в Билбаш босой, в красном кумачевом сарафане, не имея при себе ничего больше, и повела себя как безумная. В монастыре ей выделили тесную и убогую келью, которая служила для нее лишь местом упокоения от дневных трудов. Днем же ее видели то в храме, то в кельях сестер, где все внимали ее загадочным речам. Ночью напролет она молилась. Когда же к ней приходили люди, то они получали ответы на важные для себя вопросы.
6: «Теперь я знаю, к кому я могу обратиться и просить о помощи и защите вот к этой девочке. То есть дважды я была в Белбуше, и теперь хочу приехать туда еще раз. В общем, счастье всем тем, кто принимал в этом Божьем деле участие».
7: «Могу сказать, что фильм каждый раз открывается с новой стороны. То есть я смотрю раз пятый, наверное, и каждый раз он открывается новыми деталями. И я вот когда первый смотрела его в Белбаже, и он вообще по-другому открылся. Вот я сейчас тоже вернулась только с Белбажа, только вот с праздником Жен Мироносец. И вот пока вот это еще чувство Белбажа во мне есть, я на него смотрю, и прям вот каждый кадр, каждая секундочка, каждый момент, он просто вот светится. Вот, то есть

0: смотришь, у тебя прям до мурашек вот пятый раз, и вот новые-новые детали.
1: Много было и других проявлений ее чудесного дара предвидения. Даже свою собственную смерть она предсказала. Лизонька была известна своим юродством Христа ради, что означает, что она добровольно принимала на себя страдания и унижения ради духовного просветления и спасения других.
2: Я иначе не мог. Жениться не с руки было.
3: И бросил девку. Обесчестил и бросил.
2: Прости, Христа ради.
3: А мне чего тебя прощать? У ней прощения просить надобно.
2: Не знаю, жива ли. Грозилась на себя руки наложить.
3: Жива. Жива твоя Танюшка. В монастыре грехи замаливают.
2: А вы откуда?
3: И давно тебя блудника простила. Ты себя простить не можешь. Оттого у Господа прощения не просишь. Оттого, голубчик, и губишь себя вином. Самоубийство творишь.
2: А делать-то что?
3: Исповедаться. Исповедаться тебе надобно. Неисповедуемый грех, он как камень. На дно тянуть будет, пока не утопит. А исповедуешься, пьянство тебя оставит.
1: Фильм в нашем городе на большом экране раньше еще не показывали, однако многие посмотрели его либо в сети интернет, либо на различных фестивалях, как российских, так и международных, где фильм этот получил несколько наград. Снимали его в Белбашском монастыре в прошлом году по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона. В фойе Центра Рекорд была организована выставка, фотографии с актерами, уникальные кадры, сделанные во время съемок. Рассказывает исполнительница главной роли Евгения Разумная.
0: Я, когда начала работать над этой ролью, я не ждала ни какого-то успеха, ни фестивалей, ничего. Мне просто было очень интересно, я была увлечена, как исследователь, понимаете, исследовать судьбу такого человека. Потому что в таких фильмах есть светлая надежда на что-то хорошее. В жизни много разного. А когда снимают такие фильмы, духовно-нравственные, понимаете, это про воскресение души.
1: Сейчас создатели фильма работают над следующей частью картины. Кроме того, продолжается сбор и систематизация архивных, исторических и современных материалов о жизни и чудесах Лизоньки для ее дальнейшей канонизации в лике святых. К созданию этого фильма имеет непосредственное отношение иеромонах отец Евлогий.
4: Мой знакомый художник, вот он познакомил нас с режиссером Сергеем Долженко, который хотел снимать фильм о монашестве и о старчестве. Сергей приехал к нам в Белбаш, мы поговорили с ним. Ну и в конце, уже прощаясь, я ему подарил книжку о блаженной Елизавете, о ее жизнеописании. И через 2 дня он мне позвонил и сказал: «Батюшка, говорит, 2 дня не спал, надо снимать, надо снимать». И он начал писать сценарий. И я просто вот смотрел, носил какие-то поправки. Ну, в итоге, в определенный момент, по обстоятельствам, он отошел от этого проекта. И мне пришлось полностью уже в эту тему окунуться.
1: После просмотра фильма «Живое обсуждение» зрители задавали вопросы актерам и съемочной группе. Ну, а в самом конце гостям преподнесли сюрприз от известного православного композитора и исполнителя Руслана Силина, который является также автором финальной композиции фильма «Лизонька». Под бурные аплодисменты он исполнил ее со сцены. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
5: В эфире «Радио Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о такой важной проблеме, как грызуны на садовых участках. Ну, сейчас вот такая пора, когда мы с вами только-только начинаем приезжать на садовые участки, и вот пока уже был период, когда почва оттаяла, а нас-то с вами нет, они совершенно ничего не боялись, и поэтому свободно перемещались по садовому участку, делали свои ходы и норки, где им только вздумается. И вот некоторые растения нужно буквально спасать от такого нашествия. Ну, я не говорю про лилии. Если они их за зиму съели, то с ними уже мало чего можно сделать. А вот розы, они очень часто делают свои норки зимние именно под укрытием с розами. Если вы не клали туда никакие отравленные приманки, там какие-то отпугивающие с запахом тряпочки или что-то еще, то вот там просто буквально все перерыто. Что при этом происходит? А корни у роз буквально висят в воздухе. То есть вот они своих ходов там наделали, и корни не имеют плотного соединения с почвой. Нужно такие розы в срочном порядке проливать водой. Желательно, чтобы это была не ледяная вода, а хотя бы нагретая в бочке на солнце. И вот такую воду вы льете под свои розы. Лить надо много, под один куст, но ведра два хотя бы. А лучше вообще положить шланг. Вот у меня есть бочка, которая нагревается на солнце. Она приподнята над землей, самотеком там можно поливать вот эти розочки. Водичка тепленькая, и не стоишь с этим шлангом и не таскаешь ведра, очень удобно. Можно одновременно дать небольшое удобрение, то есть слабой концентрации, потому что корни-то могут быть повреждены, и сильной концентрации можно просто обжечь. А вот слабее раза в два очень даже можно растворить в этой воде и тоже этим растворчиком таким поливать. Ну и еще можно, конечно, давать внекорневые подкормки по розам, то есть опрыскивание по листьям, чтобы они как-то, в общем, окрепли. Корни-то их вот не питали какое-то время. Точно так же, если у вас под молодыми деревьями, под кустарниками плодовыми, вот нарыты эти ходы, и эти растения тоже нужно пролить водой. Дальше, следующий момент. Как же мы должны беречь свой сад от вот нашествия этих грызунов? Ну, я много раз говорила про отпугиватели, всевозможные ультразвуковые и с вибрацией отпугиватели. И в них не верят. Дорогие друзья, подделок много на рынке. И нужно просто... Вот я не могу вам советовать, потому что это была бы реклама просто, да? Не покупайте какие-то совсем уж дешевые вот эти вот отпугиватели. Все-таки хороший отпугиватель должен стоить и хороших денег. Поэтому лучше потратиться, но зато уже иметь качественный такой инструмент на участке. У меня стояло на участке в 6 соток. Два отпугивателя качественных, хороших, и этого мне хватало. Почему я знаю, что они работали, а вот видно было, что новых норок не появляется. Это раз. А во-вторых, за пределами нашего участка еще три соседних участка. У них эти ходы новые есть, то есть никуда эти грызуны не делись, а у нас все участок был чистый. Однажды приходилось даже наблюдать такую картину, умилительную с одной стороны, а с другой стороны это подтверждало то, что действует этот отпугиватель. Вот как раз под розой, где было множество ходов, я поставила один из отпугивателей. Буквально через 5 минут мы со своей знакомой увидели, как мышка стала перетаскивать своих крохотных розовых мышат, видимо, где-то у нее было гнездо, и настолько ей стало некомфортно от этого отпугивателя, что она сразу стала переносить их на другое место. То есть все-таки это очень хорошее средство. Ну и, конечно, раскладывать отравленные приманки на участке. Их сейчас достаточно много, большой выбор. То есть это тоже действенный способ. И, конечно, всем советую, дорогие друзья, заводите кошек или котов. Даже одно присутствие, то, что они метят территорию, то, что они где-то устраивают свой туалет на вашем садовом участке. Вот запах этот, он прогоняет мышей с вашего участка. Даже если у вас супер там домашняя кошечка, так называемый диванный кот, да, у вас, все равно это действует, и уже мыши не будут с такой наглостью перемещаться по вашему участку. У нас, например, был персидский кот, тоже его называют диванной подушкой. Да, нет ничего подобного. Ежедневно приносил нам мышей, отчитывался, раскладывал их около крыльца, и иногда не по одной даже мышке. То есть вот таким образом отрабатывают они то, что мы их кормим, то, что мы им даем тепло, дом, любовь свою. Они нам за это очищают участок от этих грызунов. Еще один важный момент, дорогие друзья. Вот в этом году мы разговаривали с одной женщиной, которая живет неподалеку. У них рядом водоем. Дорогие друзья, у них появились водяные крысы. Вот много-много лет никого не было, и все с их саженцами было хорошо и замечательно. В этом году они приехали, их молоденькие 7-8-летние яблоньки, от которых они уже надеялись получать хороший урожай, были полностью обгрызены снизу по кольцу. И вот здесь уже мало что можно предпринять. Это вот в ранние сроки, как вы только обнаружили, это можно сделать было бы еще прививку мостиком и как-то спасти это растение. А сейчас вот если уже обнаружено было на таких поздних сроках, то есть это апрель месяц, это уже пошло сокодвижение. Нет по коре движения соков, и ваша яблонька просто засохнет. Поэтому вот еще раз раскладывайте приманки, отравленные с осени, и обязательно обматывайте стволы деревьев, ну, какими-то материалами, которые тоже способны отпугнуть грызунов. Мы об этом поговорим ближе к осени, чтобы у вас все это освежилось в памяти. А сейчас вот то, что я сказала, средства от грызунов есть в продаже. И вот у нас работает садовая выставка, которая на Тургенева 27. Там, кроме саженцев, можно и эти тоже вещества купить. И удобрения, и средства защиты растений, пожалуйста. Ну, а отпугиватели всякие смотрите в магазине и не покупайтесь на дешевой подделке.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня
1: Олеся.
0: Автор.
1: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
2: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Сибры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня-81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ».
1: Все образуется.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: На историю европейской культуры начала 18 столетия большое влияние оказало создание одного музыкального инструмента – фортепиано. Оно изменило музыкальный облик европейской цивилизации, и без него сегодня невозможно представить не только классическую, но даже и популярную музыку. Мы знаем, что клавишные инструменты существовали еще в Средневековье. Самый старый из них – это орган, являющийся духовым клавишным инструментом. У него нет струн, зато есть множество труб. Именно поэтому непосредственным родственником фортепиано орган не является. Композиторы и музыканты 18 века понимали, что им необходим новый клавишный инструмент, по выразительности не уступающий скрипке. Воплотить мечты в реальность смог итальянский мастер Бартоломео Кристофори. В начале 18 века он занимался в семействе Медичи музыкальными инструментами. Название своему изобретению он дал очаровательное, но не слишком лаконичное. В переводе с итальянского оно звучало как «инструмент клавишный, играющий громко и нежно». Позднее название сократили, превратив его в одно слово – «фортепиано». Очень простое фортепиано Кристофори имело клавиши, войлочные молоточки и возвращатель. У него отсутствовали демпфера и педали. При ударе по клавише молоток ударял по струне, после чего она начинала вибрировать. Молоточек, благодаря возвращателю, имел возможность идти назад, а не оставаться прижатым к струне, что могло бы, в свою очередь, заглушать вибрации струны. Динамический диапазон инструмента и его способность резонировать – это те качества, которые отличают фортепиано от других музыкальных инструментов. Почти колокольного звучания инструменту позволяют достигать его стальная рама и деревянный корпус. Несмотря на то, что история фортепиано насчитывает 300 лет, появление этого инструмента стало поворотным моментом в искусстве. Вся европейская музыка, а это важная часть всей мировой культуры, изменила свой характер благодаря этому изобретению. Также с ростом популярности фортепиано начали появляться и пианисты-виртуозы. Одним словом, фортепиано оставило неизгладимый след в истории мировой культуры, став одним из важнейших музыкальных инструментов.

0: Свидетельство о регистрации радио «Образ» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио «Образ».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
1: и Виктор Петров.
0: И в эфире программа «Божий дар». Передача традиционно разделена на две части – дарование и дерзновение. При этом дарование – это некий аванс, способность и талант, данный человеку от Бога свыше. Нечто такое, что он, как некое доверие, получает свыше.
1: А вот знакомое всем нам выражение «не зарывай свой талант в землю» как раз больше будет относиться ко второй части нашей программы под названием «Дерзновение». Человеку мало получить талант, дар. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить. Есть данность дар, а есть дерзновение, желание и усилие человека усовершенствовать то, что дано ему свыше.
0: Классическая гитара – это один из самых популярных инструментов, который имеет богатейшую историю. Гитара – это маленький оркестр, она полифонична. У каждой струны свой цвет, свой голос, говорил испанский виртуоз Андрес Сеговия, которого считают отцом современной академической гитары. И сегодня возможности гитары воистину безграничны. Мы слышим ее в соло, в ансамбле и в оркестре. Этому прекрасному инструменту подвластны как классические, так и современные произведения.
1: Уже с гордостью можно сказать, что сегодня Нижний Новгород по праву считается одной из столиц исполнительства на гитаре в России. На кафедре народных инструментов Нижегородской консерватории в последние десятилетия сформировалась современная гитарная школа.
0: И класс классической гитары в Нижегородской консерватории, я прочитала, был открыт в 1982 году, не так давно, на кафедре народных инструментов. Радостно осознавать, что на нашем Нижегородском небосводе зажигаются новые звезды. И это мы с Виктором вам не просто так голословно заявляем. Сейчас у меня в руках диплом нашего гостя. Признание всероссийского уровня от экспертов, оценителей. Итак, герой нашей передачи. Лауреат 4-го всероссийского музыкального конкурса в номинации «Гитара». Учащийся Нижегородской консерватории Павел Махначев. Это человек, для которого гитара не просто инструмент, а способ разговора с миром.
1: И сейчас Павел начнет разговор с нами именно вот с такой с гитарной такой композиции. Пожалуйста, Павел.
2: Дарование.

0: Итак, замечательно, по-моему, прозвучал такой фрагмент. Аплодисменты. Павел, как музыкант, начал сначала играть, и только потом уже будет, видимо, говорить. Итак, Павел, здравствуйте. Очень рад видеть вас сегодня в нашей студии.
1: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне очень-очень приятно.
0: Итак, дорогие радиослушатели, дарование нашего сегодняшнего гостя, учащегося Нижегородской консерватории, Павла Махначева, очевидно, он... уже, можно сказать, талантливый музыкант, виртуозный гитарист. Не случайно думается, что Никола Паганини однажды воскликнул: «Я король скрипки, но гитара моя королева». Ваша королева гитара, Павел?
1: Определенно.
0: С юности?
1: Любовь с детства и на всю жизнь наверняка.
2: А мне вспомнилась шутливая испанская поговорка: «Нет ничего лучше гитары, за исключением двух гитар». Часто говорят, что музыкант выбирает инструмент, но иногда кажется, что это инструмент выбирает человека. Павел, было ли у вас ощущение, что гитара действительно вас нашла? Когда вы впервые ее услышали, что вы испытали?
1: Я думаю, что впервые услышав гитару именно в своих руках, я влюбился в этот инструмент, потому что перепробовал я большое количество разных инструментов. Я играл и на скрипке, и на фортепиано, и на различных шумовых инструментах.
0: Павел, скажите, пожалуйста, а как можно вот перепробовать все? Вот я бы хотел бы перепробовать все, но вот мне положить передо мной скрипку, гитару, может поставить фортепиано. Я попробую на всем, но у меня не получится, видимо, ничего. Вот как это может так быть, что я вот играл на всем? Как получалось так? Вы учились этому или вас
2: или
0: кто-то учил?
1: Так как мои родители, в общем-то, тоже музыканты, и они всю жизнь свою, в общем-то, отдали и отдают одной музыкальной замечательной школе, я с детства, с самого раннего детства находился в стенах этой музыкальной школы. И они хотели найти для меня более интересный, да, опять же, для меня более перспективный инструмент. И они отдавали меня к различным педагогам. Я занимался какое-то время и выносил свой вердикт, в общем-то.
0: Угу. Это когда поступили в музыкальную школу, или это до того
1: это
0: еще
1: было
0: просто родители брали с собой, да, так что ли?
1: Да, это было перед основным образованием. Это
0: перед
1: было
0: основным.
1: Дошкольное. Да,
0: дошкольное даже было. Ну, раз уж мы сказали о ваших родителях, что они музыканты, можно немножко о них тоже рассказать?
1: Да, конечно. Мои родители, оба, и мама, и папа, закончили нашу Нижегородскую государственную консерваторию. Папа Аркадий Александрович Махначев, директор музыкальной школы номер 15, а мама преподаватель этой же школы по классу фортепиано. Папа баянист, пианист, в общем, он мультиинструменталист.
0: Понятно теперь, да? То есть вот, папа мультиинструменталист, и он вам предлагал на выбор. Зачастую родители хотят и отдают своих детей в музыкальную школу, при этом их не очень даже интересует, а насколько дети сами хотят туда идти, ну, считается, надо, ну и правда нужно, да, немножко повысить как бы уровень, кругозор, да, увеличить навыки ребенка, может быть, действительно раскрыть его таланты какие-то, которых никто, может, не знал. А в вашем случае это было уже как бы изначально предписано, то есть вы уже вполне ожидали и осознавали, что вы пойдете учиться в музыкальную школу. Вам хотелось этого или, может быть, нет? Или как это вот получился этот момент вот?
1: Знаете, я попал в музыкальную школу, думаю, потому что родители проводили все свое время там. Вот. И так как родители все равно хотели проводить со мной хоть сколько-то времени, я находился вместе с ними на работе, посещая различные занятия просто-напросто.
0: Ну, интерес был?
1: Интерес был 100%. Ну, это было заметно, ну, как рассказывают мои родители, опять же.
0: То есть они заметили, да, ваш интерес? Вот,
1: да,
0: видимо.
1: Да.
0: Ну, конечно, каждый родитель, наверное, хочет, чтобы у ребенка раскрылся какой-то дар. Но в данном случае, ну, если родители музыканты, наверное, можно предположить, что у ребенка тоже где-то, наверное, где-то заложена какая-то вот такая музыкальная стезя. Но это все равно надо увидеть и раскрыть. А не помните вот эти первые ваши посещения, первый инструмент, который вы взяли в руки или, может быть, не взяли? Какой это был инструмент? На чем вы пробовали?
1: По-моему, изначально я все-таки пробовал на фортепиано, потому что мама пианистка.
0: Да,
1: да.
0: Mm-hmm.
1: У нас дома всегда было фортепиано какое-то или синтезатор.
0: Ну, одним пальчиком, наверное, да?
1: Да, что-то такое я играл, да. Конечно же, пел, потому что все равно начиналось все с сольфеджио, например, да, с такого раннего сольфеджио, опять же. Хора, например, и что-то такое. И родители, наверное, заметили, что есть слух там, например, да, какая-то музыкальность, может быть, переживание. И поэтому, да, всерьез занялись мною, как юным музыкантом.
0: Но фортепиано не пошло, да, это, судя по всему?
1: Фортепиано, да, причем я занимался достаточно долго, лет до 8, наверное, я занимался.
0: Скольки? 6?
1: Лет с 4.
0: А, с 4, то есть, ну, раньше, чем,
1: да. И на скрипочке, да, там успел поиграть чуть-чуть.
0: А сейчас бы смогли вот на фортепиано, на скрипке не пробовали никогда больше?
1: На фортепиано приходится? Тяжело себя заставить, честно скажу.
0: Почему приходится?
1: Потому что приходится сдавать какие-то зачеты, например, в консерватории.
2: Ага. Очень... А это второй инструмент, да?
1: Да, тоже? Да, да, как общее фортепиано. Очень люблю этот инструмент, но слушать, не играть.
2: Ну так мы подступаем сейчас к гитаре. Где вы впервые ее услышали? Как она вас нашла?
1: Так получилось, что мой крестный, родной человек, друг нашей семьи очень близкий, Георгий Иванович Мустафин, также преподаватель музыкальной школы номер 15, и он как раз-таки преподает гитару. Но изначально он был домристом, он закончил консерваторию как по классу домры на народном отделении, переучился на гитару и преподает по сей день в нашей музыкальной школе гитару. И, естественно, все вечера, что ли, да, все какие-то праздничные события сопровождались звуками гитары, песнями и так далее. И это гениальный, честно сказать, музыкант. Я про своего первого педагога, про Георгия Ивановича. Такого слуха, как у Георгия Ивановича, я не такого человека с таким слухом я больше не знаю, конечно. Он может абсолютно любую песню, он воспитывался на прекрасных песнях, и любую абсолютно песню он может сыграть сходу со всякими импровизациями крутейшими, в общем. Играет это максимально интересно, вкусно и красиво.
0: То есть очаровал вас.
1: Очаровал.
0: Крестный, да, очаровал вас, собственно, игрой на гитаре.
1: С первых звуков.
0: Ну, действительно, гитара – мобильный инструмент такой, да? То есть, действительно, гитара часто появляется в разных компаниях, в разных местах.
2: Всенародно любимый инструмент.
0: Да, то есть, действительно, такой всенародно любимый инструмент. И, видимо, вас и это тоже каким-то образом подкупило, да? Ну, а гитара, вы как первую гитару помните свою? Или она как? Крестный, наверное, подарил, да? Мне вообще так вот кажется, нет.
2: Наверное, он и подарил.
0: Так, я вот свою первую, господи, она все одна у меня и была. Я ее сам пошел в магазине и купил, потому что все друзья, мы все пытались что-то играть.
2: А МДМ, ну, вот так вот. Я сразу скажу, что все пытались играть.
0: Мы пытались играть, что-то подбирали, какие-то песни пели, учили все вместе. Было очень... Даже несмотря на то, что хотелось стать музыкантом, не хотел, просто это был элемент общения очень шикарный. То есть мы все время собирались вместе, что-то изучали, и очень было здорово. То есть для меня это тоже вот гитара, хоть я сейчас и не играю, но вот я с трепетом отношусь к этому инструменту, потому что, ну, действительно, наверное, трудно не влюбиться в гитару.
1: Чудесные воспоминания, да. Нет.
0: Ну и...
2: Как она попала?
0: Как гитара первая ваша, как появилась у вас?
1: Так получилось, что мой старший брат родной, он также гитарист, но он старше меня на 5 лет. И он первый попал к Георгию Ивановичу, и, в общем-то, сначала гитара появилась у него. По мере развития его навыков и при поступлении меня в музыкальную школу, при моем поступлении в музыкальную школу, ему просто родители купили инструмент повыше уровня, а мне достался его первый инструмент, Honor, как сейчас помню, фабричная, простенькая гитарка, но до сих пор стоит вот у нас дома тоже.
0: Как известная память. История, да, нашу за старшим братом.
1: Да, да, вот так все получилось.
0: Одежда, одежда дал случай гитару.
1: Так
0: да?
1: Получилось, что и со следующей гитары, и потом еще и с третьей гитары.
0: То есть брат рос и совершенствовался, а за ним спешили и вы.
1: Да, да.
0: Ну и тут как бы выбор был сделан, да, собственно говоря, уже после этого. А музыкальная школа тоже гитара, да, по классу гитары?
1: По классу гитары параллельно еще занимался в других классах вокалом и ударными инструментами. Вокал не удалось закончить.
0: Почему?
1: Не знаю, почему-то как-то...
0: Желания не хватило, сломался, или способности, голос, или времени?
1: Сломался голос.
0: Голос сломался? Да, а, ну просто это было же, ну, детство буквально, да?
1: Ну вот это, да, я вот как раз закончил где-то в подростковом возрасте,
0: ну,
1: лет,
0: да,
1: в 13.
0: Это важный момент, да, конечно.
1: А на ударных я проучился до самого конца, получил диплом также. Вот, и закончил
0: еще.
1: То есть
0: еще... вы гитарист и ударник. У меня сразу такая ассоциация возникает, когда говорят гитара, ударные, вот прям какая-то рок-группа представляется,
1: да, в одном
0: на сцене.
1: Лице, да.
0: Не пробовали вот в этой стезе себя как-то проявлять, то есть, ну, не с классикой, не с классической музыкой, а вот какие-то такие вот, не знаю, там, рок-композиции, группы.
1: Удавалось поиграть в нескольких бендах, но последний раз это, такой опыт у меня произошел на первом курсе музыкального училища, и как-то я в тот момент уже потерял к этому интерес. Вот, в основном это происходило в музыкальной школе, и также по случаю мы собираемся с моими родными братьями, они тоже очень...
0: А сколько у вас братьев?
1: Двое братьев.
2: Все музыканты.
0: Старший был музыкант, которого гитару... А еще какой брат?
1: Младший.
0: А еще младший, да, вы уже ему отдаете.
1: Так получилось, что...
0: Гитары уходят дальше.
1: Он закончил по аккордеону, то есть он играл на аккордеоне когда-то.
0: Гитара, видимо, уже не доходила в хорошем состоянии.
1: Гитара, да, не дошла. Вот, и также по ударным. И просто он самый, наверное, талантливый, так получилось, из всей семьи. И, в общем, он и поет, и все замечательно. И вот мы собираемся нашим семейным кругом и музицируем иногда.
2: Родители, наверное, счастливы.
1: Родители в такие моменты, да, абсолютно счастливы.
2: Готовясь к эфиру, узнала, что есть различия между семиструнной гитарой, шестиструнной. Я думаю, для наших радиослушателей тоже интересно. Объясните нам эту разницу про две разные школы, западноевропейскую, российскую, так, чтобы всем нам стало понятно, почему такое разделение случилось.
0: Ну, вот сразу бросается вот в глаза, что разница между шестиструнной и семиструнной гитарой просто есть определенная, хотя бы там на одну струну
2: спросим
0: больше.
2: Спросим у гитариста, да, у эксперта.
0: У нас на шестиструнной, да, конечно же.
1: Да, да, многого рассказать не смогу, к сожалению, потому что сам в эту тему не очень углублялся. Но самое очевидное отличие – это, опять же, то, что добавлена одна струна, и строй на классической шестиструнной гитаре – строй ми-минор, а на семиструнной русской гитаре – соль-мажор. На ней мне удавалось поиграть, я участвовал в нескольких проектах по возрождению традиции игры на семиструнной русской гитаре нашими современниками. И немножечко освоил небольшое количество репертуара, написанного для этой гитары. Также существует, я знаю, да, и бразильская семиструнная гитара, там, очевидно, другой какой-то строй. Я представляю, что они параллельно просто в разных мирах таких развивались, поэтому...
0: Русская и репертуар... бразильская, да, в России, в Бразилии, наверное, редко пересекались.
1: Пересекались, да, наверняка.
0: Наши музыканты. Вообще, вот берешь семиструнку, и там, это как другой инструмент, абсолютно.
1: На гитаре, да, на шестиструнной там... Один строй, одни ноты, да, открытые там. Ми, соль, си, ре.
2: Ну вот цыгане на чем играли? На семиструнке?
1: На семиструнке.
2: А вот она, да, русская.
0: Ну, потому что они из Бразилии.
1: Нет, я говорю разные. Русская и бразильская, вот, которые я знаю.
2: А вам самому какая больше по душе? Шестиструнка, семиструнка?
1: Конечно, шестиструнка.
2: Удобнее, привычнее?
1: Удобнее, привычнее, больше написанного репертуара. Конечно, можно делать различные переложения, можно перестраивать семиструнную гитару, как делают многие, для исполнения каких-то определенных произведений. Это очень даже удобно, возможностей наверняка больше, но так сложилось, что самая популярная, самая востребованная оказалась шестиструнная гитара.
0: Павел, вот еще такой вопрос, который я часто задаю нашим гостям, но все равно интересно, вот в какой бы сфере человек не находил себя, в музыке, в сочинительстве стихов или прозы, ну, неважно. Ваши детские увлечения, вот неужели вот как в 4 года пошли в музыкальную школу с родителями сидеть, так в продленке, так скажем, да, так и все, и замкнулись на гитаре, на музыке. Были какие-то другие увлечения в детстве, которые, ну, может быть, могли бы у вас с этого пути немножечко, вот выбранного вами сейчас, свернуть, и вы, может быть, рассматривали какие-то варианты, а вот из меня, ну, грубо говоря, там, из меня футболист хороший получится, я буду теперь только в футбол играть, и в музыкальную школу никогда больше не пойду. Не было таких?
1: Были моменты, когда мне просто хотелось... Может быть, это были моменты протеста, там, максималистского, подросткового,
0: да?
1: Да, да, против родителей, что вот они настаивали на том, чтобы я двигался по музыке, а я хотел. Мне достаточно неплохо получалось учиться в школе, и математический склад ума, я так думаю, что хорош. И так получилось, что я думал связать свою жизнь с программированием в какой-то момент вообще. Вот. Но это было уже под конец обучения в школе, в 8-9 классе.
0: Сейчас считается перспективной весьма, да, да, сфера, да. То есть IT, да, вот соблазн был велик, наверное, да,
1: да,
0: как бы.
1: Именно из-за того, что оно просто...
0: Ну, к тому времени вы уже, наверное, ну, не наверное, уже точно много занимались музыкой,
1: да,
0: вы уже были практически
1: результаты.
0: Готовый музыкант, и тут надо было все бросить.
1: Ситуации бывают разные, но мне очень-очень повезло, я благодарен своим родителям очень-очень сильно за то, что они настояли на том, чтобы я продолжил свой путь по музыке, потому что действительно это было заметно, наверное, с детства, что у меня это получается, и что в этом я могу чего-то достичь. А это самое главное, наверное, реализация, какое-то признание. И сейчас, конечно, когда это все начало складываться потихонечку, я согласен, я абсолютно благодарен родителям.
0: Ну, замечательно, что так. Я думаю, что родители Павла нас сейчас слышат, и им будет очень приятно услышать вот такое вот от своего сына, вот такое вот признание, так скажем, вот. А ваши братья тоже вот в музыку и тоже... Ну...
1: Так получилось, что старший брат преподает в музыкальных школах несколько и также играет в серьезной группе, вот, то есть прям работает. А младший брат не... пошел учиться по музыке. Он поступил в вуз технический.
0: Так он же самый талантливый, по
1: да
0: вашим
1: вот
0: словам.
1: Вот так и получилось, да,
0: ну,
1: да, но... Так...
0: Родители устали уговаривать уже,
1: да,
0: всех,
1: да,
0: наверное.
1: Да. Он просто самый категоричный из нас, из всех, самый такой жесткий, да, характер у него очень стойкий, и он просто не согласился и решил, что вот я пойду по такому пути, но в итоге сейчас он начал выступать в своем университете, тоже собрал группу, начал играть. И поет, и на гитаре играет, в общем, хотя сам аккордеонист. И сейчас также попал в серьезную группу, кавер-группу, и там также выступает, ездит по стране, в общем-то. Mm-hmm. Вот, и да, ему нравится.
2: То есть все реализованы, все музыканты?
1: Да, так получилось, что потихонечку не реализован.
0: Ну, реализован еще второй курс, да, консерватория, я же не ошибаюсь. Да. Вам еще учиться и учиться. Ну, а так, в принципе, уже как музыканту есть какие-то выходы, вот где себя показать? Ну, вот мы сказали, что вы взяли премию, да? Ну, или как?
2: Да, лауреат, да, сами нам сейчас российского конкурса. Возможно, да? Еще были какие-то победы.
1: Да, побед достаточное количество, но все это не прям такие серьезные конкурсы мировые, да. У большей части международной статус, и получалось выигрывать гитары и премии и различные. Эта гитара у меня тоже куплена на деньги, которые выделил губернатор, если я не ошибаюсь, mm-hmm. то есть тоже на конкурсе.
0: Такой грантовый какой-то, да?
1: Да, грант получил.
0: А очень интересно, а можно вас спросить, а вот сколько гитара хорошая стоит?
1: Сейчас ценники очень серьезные, но, наверное, студенческий вариант, да, для консерватории стоит в районе 300 тысяч. Мастеровой инструмент обязательно, да.
0: То есть, это только у студента, да?
1: Это у студента.
0: А вот у уже там, мастера?
1: Там, в смысле...
0: Ну, который человек вышел, мастер, виртуоз. Не который делает, а виртуоз, скорее так.
1: Да, у исполнителей мирового масштаба, у них уже инструменты, наверное, переваливают по цене за миллион рублей. Миллион. Конечно, там уже все в евро высчитывается, но вот... Угу. Да, я думаю, что...
2: А я что-то подумала, когда они на гастроли международные отправляются в аэропорту, для этих гитар какое-то отдельное...
1: Отдельное место покупается.
2: Да. Я просто не представляю, как человек может спокойно сидеть в самолете.
0: Вы как посмотрите, как разгружают багаж в самолет, мне кажется, там даже гитару за 20 рублей будет жалко отдать.
1: Там ни в коем случае, да, в багажное отделение нельзя отдавать гитару. Я знаю, что Аэрофлот, если договориться заранее, предоставляет как ручную кладь. Точнее, предоставляет возможность провести гитару как ручную кладь. А во всех остальных авиакомпаниях приходится покупать отдельное место.
0: Вот мы до эфира немного пообщались, да, и вот мельком сказали, так что у вас гитара мастера, конкретно сделанная мастером.
2: Нижегородским
0: даже. Да. Скажите вот в двух словах буквально нескольких. Как вообще обучающийся студент консерватории вот эти гитары достают? Что за мастера? Вот это совсем для меня незнакомый мир. Я думаю, что многим слушателям тоже будет интересно, потому что у нас, инструмент, пошел в магазин, купил, пошел в другой, там еще купил, по объявлению там посмотрел. А здесь как происходит все это, когда серьезная более так тема?
1: Все это происходит, на самом деле, вот в этом узком кругу. Все равно классическая гитара — это не сильно распространенная какая-то область, и поэтому каждый между собой делится своими впечатлениями. Там, вот я, например, заказал у этого мастера, такие-то у меня. Можешь поиграть, на, посиди, попробуй. Также зачастую люди, точнее, студенты покупают у других студентов. Великие музыканты также покупают у других музыкантов инструменты. Существуют различные коллекционеры старых, например, мастеровых гитар. То есть можно к ним приехать и попробовать поиграть на различных инструментах разных абсолютно стран, разных мастеров, разных годов. Как они попадают? Ну, опять
0: Вот ваша гитара, так скажем. Моя... Вот как вы ее нашли? И вот что за Вот для меня было как-то интересно, что нижегородский мастер. Оказывается, у нас есть нижегородские мастера?
1: Да, у нас есть нижегородский мастер, один? Достаточно известный. Ну, их несколько, но классические гитары. Один. Да, и классические гитары. Классические. Профессионально делает вот один, Дмитрий Владимирович Разумов. Его мне посоветовал мой второй педагог, Алексей Петропавловский. У него я обучался в училище. Он играл на гитаре этого мастера, мой старший брат играл на гитаре этого мастера. И мне тоже просто посоветовали, сказали, что вот замечательный инструмент. Я тоже попробовал, я не особо в то время понимал еще что-то в звучании гитары, угу. что ли. Просто, да, так получилось, что я же заказал ее и ждал полгода, чтобы мне ее сделали. То есть мне предоставили уже инструмент, а я не знаю, как он звучит. То есть я заказал, и уже как кота в мешке немножко взял. Но мне очень-очень повезло, я благодарен тоже Дмитрию.
0: То есть не было возможности попробовать, да?
1: Не было возможности, да. Была возможность только, когда инструмент был готов. Вот. И мне очень повезло с инструментом. Он звучит намного больше, намного мощнее, намного, как сказать, достойнее своих денег, тех, которых он стоит. Намного дороже, опять же.
0: Звучит дороже, чем
1: на самом деле.
0: Ну, стоит, мы так поняли, недешево. А еще вопрос тоже по гитаре ушел, по технический вопрос.
2: Я думаю, может быть, потом еще и сыграть на ней хотя бы небольшой фрагмент.
0: Да, а из чего делают гитары вашу конкретно?
1: Мою гитару сделали из ели, основная, ну, то есть верхняя дека из ели, нижняя дека палисандр, обечайка, соответственно, тоже. В основном гитары делают из кедра или из ели, вот. Ель отличается более теплым, более податливым тембром, звуком, более чувствительная она.
0: Итак, сейчас мы попросим Павла еще раз сыграть нам композицию на гитаре, и мы послушаем, как же звучит гитара нижегородского мастера, которую сделали на заказ. Попробуем услышать вот это мастерское, авторское звучание. Пожалуйста.

0: Угу. Спасибо большое.
1: Благодарим. Я думаю, сейчас похлопать уместно.
0: Да. А, Павел, скажите, пожалуйста, а что сейчас прозвучало?
2: Сейчас прозвучало произведение Дмитрия Шостаковича под названием «Русский вальс». Это аранжировка моего профессора, моего шефа из консерватории Владимира Митякова. Он переложил это произведение с оркестра, симфонического оркестра, на гитару.
0: А что вы на конкурсе, вот, который вы стали дипломатом конкурса, вы что там представляли?
1: Вот
0: там
1: в Петербурге,
0: да? Да, в Санкт-Петербурге был финал, да, это был финал конкурса.
2: Там достаточно большой, там было 3 тура. Ой, даже 4 тура. Отборочный онлайн-тур, то есть запись 3 произведений. Как раз-таки этот вальс я играл на этом туре. 3 очных тура. 2 тоже также серьезная программа сольная. И 3-й тур, финал, произведение, исполняемое с оркестром. Обязательное произведение.
0: То есть это туда отправляли записи, да? Вот это,
2: да, да. Сначала происходил отбор, и потом я уже туда ехал каждый тур. Первый тур очный, если проходил, то играл во 2-м туре и дошел до 3-го. Вот.
1: Чтобы играть быстро, нужно сначала научиться играть медленно. Есть такое важное правило у всех музыкантов. Павел, это действительно так? И вообще, сколько нужно времени, чтобы вот так разучить и отшлифовать произведение?
2: Да, именно все дело в отшлифовке произведения, в доведении до идеала. И все это делается в медленном темпе, определенно. Убеждался в этом множество раз с различным уровнем произведений. Абсолютно все, большую часть времени играется в медленном темпе. Ну, лично у меня. И дело не в том, чтобы просто медленно отработать все движения до автоматизма, а в том, чтобы расслабить руку, чтобы в быстром темпе движения были легкие, точные и, в общем-то, звучные.
0: Ну вот, например, а сколько времени требуется, чтобы вот, ну, выучить, разучить, да, вот отыграть без запиночки, что называется, вот такое вот произведение, например, чтобы на конкурс его представить?
2: Я думаю, серьезная подготовка именно в плане разучивания произведения занимает около месяца, то есть отработка всех технических сложностей, выстраивание какой-то формы, раздумья над музыкальным образом входит вот в этот месяц, а потом идет серьезная подготовка к выступлению. Да, то есть она, естественно, зависит от уверенности на сцене, поэтому также это все происходит на сцене. Нужно побольше играть на концертах и так далее.
0: А я вот тоже сейчас заметил, вообще, в принципе, часто замечаю, вот музыкант играет, неважно даже на каком инструменте, он как будто погружается куда-то, как будто улетает куда-то отсюда, его как будто здесь нет. И вот я даже смотрю, вы сейчас играли перед эфиром, да, вы играли, как, ну, нам показали просто буквально так для разминки что-то. А сейчас вы как бы вот играли более серьезно, что называется, да? И я тоже вижу, что вы как будто куда-то улетели. Вот о чем думает музыкант в это время? Ни о чем не думает,
1: лишь
0: образы. Вот,
1: играет,
0: вот что
1: да,
0: у вас в этот момент происходит?
1: Передать должен.
2: Да, я думаю, что это самая главная задача. Это самый важный критерий оценивания игры музыканта, чтобы было интересно слушать. Конечно, у всех это все индивидуально, у каждого музыканта по-разному. Кто-то не думает об образах, о какой-то истории, может быть. Кто-то думает о звуках, как красивее извлечь звук. Кто-то думает о построении музыкального произведения, да, вот, например, экспозиция, разработка реприза, и только об этом. Мне помогает, думает об

0: Определенно,
1: образ, да, это все же образ.
0: История, mm-hmm. да. В общем, какая-то история. Mm-hmm. Я стараюсь, в последнее время мне очень помогает придумать сюжет и складно его наложить на музыкальное произведение.
2: То есть, работая над произведением, да, над его исполнением, вы придумываете сюжет какой-то определенный, да. И вы его видите, и вы его выстраиваете под эту музыку, подкладываете, да?
0: Да, каждый кусочек.
2: И каждый раз, когда вы играете это произведение, это этот сюжет у вас перед глазами,
0: да,
2: прокручивается.
0: Да, так оно и
2: как
0: есть.
2: Кино.
0: На самом деле, да.
2: Очень интересно.
0: То есть, когда... И это самое сложное, отработать это до автоматизма, чтобы он появлялся. Конечно же, он возникает не с пустого места. В любом случае, при первом проигрывании даже, например, в темпе произведения появляются какие-то картинки, и уже на основе этих картинок я выстраиваю музыкальный образ.
3: Дерзновение.
1: И мы переходим ко второй части нашей программы. Душа наша подобна музыкальному инструменту. Как настроишь ее, такие сообразные настроения будет она издавать звуки, говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. И сейчас во второй части нашей передачи «Дерзновение» поговорим об ответственности музыканта, о том, как сохранить свой дар, как его приумножить, отшлифовать и только в таком максимально очищенном виде преподнести слушателю. И раз уж мы об ответственности, такой вопрос к вам, Павел. Талант – это дар свыше или это все-таки ответственность?
0: Я думаю, что это и то, и другое. Талант не возникает из ниоткуда. Талант – это дар свыше, но также человек, наделенный талантом, несет определенную ответственность, чтобы просто-напросто не пропустить такое дарование, которое ему пришло. Я думаю, что это очень высокая, очень большая ответственность перед Всевышним, перед Господом.
2: Ну вот в музыкальных школах все-таки, ну, многие, наверное, относительно многие пытались учиться или заканчивали. А вообще вот консерватория, это совсем, или даже сначала музыкальное училище, ведь, да, вот ваш путь как складывался? Музыкальную школу, да, мы поняли, что вы с 4 лет вместе с родителями начали посещать школу, там пробовали вместе с ними играть на чем-то, нашли наконец-то то, что вам нравится, отучились в музыкальной школе, закончили ее. Дальше, вот куда идет дорога музыканта?
0: Далее я поступил в музыкальное училище. Это среднее специальное образование после 9 класса. 4 года музыкального училища, и после поступления в консерваторию еще 5 лет высшего образования.
2: И сейчас вы на втором курсе, да? То есть,
0: да,
2: вам еще учиться, учиться, учиться и учиться. В консерватории труднее учиться, чем в училище?
0: На самом деле, я думаю, что нет. Намного легче, потому что там все понимают...
2: Куда пришли, да?
0: Куда,
2: собственно,
0: пришли, во-первых.
2: А училище, наверное, не все.
0: Абсолютно другие люди. Да, в училище не так сложно поступить на самом деле. Там очень много общеобразовательных предметов, что уже немножко надоедает после школы. А в консерватории этого нет. В консерватории все завязано вокруг музыки. И там достаточно свободно можно заниматься тем, что тебе нравится.
2: Павел, я думаю, что вот путь любого человека творческого, неважно, да, чем человек занимается, а вообще творческие люди, они достаточно ранимы и достаточно, наверное, сильно переживают какие-то неудачи, какие-то такие вот моменты, когда что-то не складывается. Вот были у вас такие моменты, когда, ну, вот, казалось бы, все у вас вроде идет хорошо, и вдруг вы чувствуете, что нет, вот надо мне сейчас, я это все это брошу, ничего у меня не получается, и я устал, и не могу больше. Было так?
0: Конечно, это происходит постоянно.
2: И... Постоянно?
0: Да, да, да.
2: Так получилось, уже 10 лет.
0: Так получилось, что я действительно очень ранимый по своей натуре, не только из-за музыки. И также думаю, что музыка развивает это качество, не знаю, хорошее или плохое, потому что постоянное проживание в эмоциональной такой среде, ну, как не напряженной, а чуткой, получается, что у человека все его качества утончаются,
2: обостряются.
0: Угу. Да, и поэтому по-любому пустяку можно словить, я не знаю, какую-то, как это называется, апатия, не знаю. Вот, ну, получается, да, частенько так, что кто-то что-то сказал, расстроился, день плохой. А потом на следующий день проснулся, пошел заниматься, и все как бы стало хорошо обратно. Угу.
2: Ну вот, путь выхода из таких состояний, которые, на самом деле, мне кажется, очень... Ну, с одной стороны, можно и полезны, да, чтобы человек там не думал, что он царь и бог, да, и что все ему возможно, и всего достиг, да, и он уже достиг всего. А с другой стороны, все-таки вот тяжело, наверное, такие вещи, ну, не определять, а чувствовать. Как вы выходите из таких ситуаций? Или есть какие-то собственные рецепты? Или можете что-то посоветовать нам, нашим слушателям?
0: Я думаю, что очень важно переключиться на что-то другое. Творческий человек, он... не может быть, я думаю, творческим в чем-то одном. Он занимается различными видами там, искусства, может быть, и различными видами деятельности. И самое важное — это переключиться, не забрать.

0: Отбрасывать, конечно же, основную творческую деятельность, но...
1: Отвлечься, да?
0: Отвлечься, 100%.
1: А вы на что переключаетесь? Вы еще какой-то в себе такой талант или какие-то способности раскрыли?
0: Да, на самом деле все очень просто. Меня успокаивает спорт.
1: Вот
0: я просто
1: спорт.
0: Занимаюсь спортом, да, то есть, ну, регулярно, и как вот в мою жизнь пришел спорт, в общем-то, регулярный, у меня стало намного меньше этих тяжелых душевных состояний.
2: Это рабочий совет.
1: Я так представляю себе так, кто-то плохой что сказал, пошел побил грушу, и успокоился.
0: Просто как-то по-другому голова работает, на самом деле.
1: А чем вы занимаетесь?
0: Просто в спортзале занимаюсь,
1: тренируюсь.
0: Тренажерный зал, да. Также, ну, на улице люблю побегать, например. Это вообще самый классный метод.
1: Пробежку, да?
0: Разгрузить голову, да, от лишних мыслей. Сразу все становится
2: потому что
0: спокойнее.
2: Когда ты тело нагружаешь, получается, ты не можешь думать о тонких вещах.
0: Да.
2: И ты думаешь только о теле. Видимо, это так работает.
0: Голова отдыхает в эти моменты, да, по-настоящему.
1: А пробежка у вас регулярная? Вы постоянно или когда вас только кто-то чуть не так скажет?
0: Нет, конечно, постоянно. В сезон хорошей погоды. И зимой я тоже тренировался на улице, бегал по стадиону. И сейчас я бегаю по стадиону с определенной регулярностью. И также посещаю, да, вот спортивный зал.
1: А вот по поводу, вот, ну, зал часто ведь связан там, да, вот, там, гантели, штанги, тренажеры, там, тяну где-то, что-то прищемить, где-то можно уж...
2: Ты вы имеете руки, в виду, что палец рабочий инструмент,
1: да,
2: палец рабочий
1: я думаю,
2: инструмент.
1: Как вот не грубеет, руки надо же беречь, это ничего не надо.
2: Я приведу здесь одну цитату,
1: да,
2: гитара пожалуйста. Это инструмент души, а не пальцев.
0: Угу. Точно.
1: То есть пальцы как бы ни при чем, да, но играть придется пальцами.
2: Я упал на эту цитату, просто очень в тему.
0: Это правда. Приходится очень-очень осторожно относиться к своему инструменту главному, да, своим рукам. И нужно их очень сильно беречь. И бывали моменты. Слава богу, ни разу ничего с ними критичного не происходило. Но бывали моменты, когда прищемил или перенапряг. Но на самом деле зал, работа с железом, даже больше, чем с тренажерами, работа с железом расслабляет руки.
1: Вот. То есть, наоборот, так, даже так, полезно, да?
0: Я думаю, что если не фанатично к этому относиться, да, не брать какие-то сумасшедшие огромные веса, то это только на пользу.
1: Скажите, а вот в консерватории часто приходится разучивать вот так упорно что-то новое, часто приходится превозмогать какие-то лишения и, в общем-то, работать над собой?
2: Там по 5 часов, по 7.
1: Сколько
2: сидеть,
1: в день,
2: да?
1: Вы занимаетесь? Вот сколько? Каждый день, наверное, занимаетесь?
0: Занимаюсь каждый день, да, у меня есть определенное количество часов, которые я должен высидеть, это всего 2 часа минимум такой.
1: Минимум 2 часа в день?
0: Да,
1: минимум.
0: да. Это тогда я нахожусь в хорошей форме исполнительской. Так, конечно, когда идет подготовка к какому-то серьезному конкурсу, например, концерты, это уже немножко другой уровень, но вот если к конкурсу идет подготовка, то программу нужно поддерживать просто на высочайшем уровне, и приходится заниматься по 3-4 часа в день. Вот. Но это тоже немного. Многие великие музыканты-виртуозы занимались по 8 часов, конечно же, но у меня до такого не доходило.
2: Ну, это, кстати,
1: все еще впереди, я думаю.
2: Кто ваши, нельзя сказать, кумиры, но кто вас вдохновляет из исполнителей?
0: Вот на днях думал, что меня вдохновляют уже мои сверстники даже. Сейчас все равно выходим с ними на такой уже серьезный уровень потихонечку. И приезжали как раз наши друзья из Москвы. Меня впечатлил очень сильно, вдохновил на занятия, опять же, Михаил Коротков. Мой ровесник, но учится он в РАМ имени Гнесиных в Москве. Удивительный музыкант, удивительный человек, чудесный. Вот, в последнее время вдохновляет вот мой сверстник, получается.
2: Совершенство — это не когда нечего добавить, а когда нечего убрать. А вообще, каков предел совершенства в гитарном исполнительстве? И, может быть, его даже и нет?
0: Определенно, предела совершенствованию.
2: У нас есть вот какие-то мировые виртуозы, чтобы радиослушатели могли погуглить, послушать?
0: Да, конечно. Начну, конечно же, с наших российских. Это Равшан Мамедкулиев, удивительный музыкант в плане подачи материала, в плане образности, опять же. Замечательный гитарист московский Роман Зорькин, виртуознейший исполнитель. Работает немножко в другом стиле, исполняет, точнее, музицирует, но тоже великолепный гитарист. Все очень разноплановые. Дмитрий Илларионов, Яманда Кошта, это уже латиноамериканский музыкант. Вот это тех, кого я очень-очень люблю, часто слушаю.
2: Дорогие радиослушатели, мы теперь знаем, как проведем сегодняшний вечер.
1: А есть произведения, которые вы очень хотели бы исполнить, разучить и выступать с ним, но пока это либо только мечта, либо это, ну, очень сложно, или что-то есть такое?
2: Достижимая
1: цель. Ваша такая вот маяк такой впереди светящий.
0: Как и у многих, у меня цель когда-нибудь осмелиться и выучить сыграть аранхуэсский концерт Хосе Родриго с симфоническим оркестром. Это сумасшедшие сложности произведения в техническом плане, и также звучать на... даже перезвучать оркестр, это дорого стоит, это нужно огромное мастерство. И, конечно же, я двигаюсь к такому уровню.
2: Хочется пожелать вам удачи, уверена, все у вас получится.
0: Спасибо.
2: И мы будем
0: большое.
2: Присутствовать на таком концерте с Виктором, и все услышим своими ушами.
1: Ну, Павел, скажите, а вот, ну, учиться это как бы одно, да, то есть это, мы все чему-то учимся постоянно, или в школе, или где-то, то есть, а вот когда вы достигаете уже определенного уровня, бывают уже и конкурсы, да, как мы уже говорили, и концерты. Концерты, кстати, бывают вот такие,
0: да,
1: в таком понимании.
0: Очень часто.
1: Приглашают, да, или вы...
0: Сейчас уже, да, дошло до того, что приглашают, я очень этому рад. Вот на днях, ну как на днях, через неделю поедем в Москву играть концерт. Творческий вечер композитора гитарного Сергея Кравчука. После поедем в Петербург, тоже на его же концерт. В Нижнем Новгороде сейчас очень активное движение именно классических гитаристов. Они тоже множество различных фестивалей и концертов устраивают. Вот буквально позавчера закончился фестиваль «Грани», который устроил мой друг, студент Нижегородской консерватории. Это фестиваль современной гитарной музыки, который прошел в Доме архитекторов. И меня также пригласили там сыграть. Мне было очень приятно. Вот, так что да, сейчас и приглашают. И сам я, конечно, стараюсь устраивать концерты, чтобы обыграться перед каким-то конкурсом, серьезным концертом также и так далее.
1: Но ведь концерт совсем другое, да? То есть это, опять же, зритель, это зал, да? То есть это, можно сказать, непривычная обстановка, особенно, наверное, поначалу. Влияет ли это как-то на вас, в частности, да? То есть трудно было выйти первый раз на сцену? Ну, как говорят, вот вышел в стихотворение, да, считается, слова забыл, да? Вот так действует зал обычно. Вот
0: конечно.
1: Как на гитариста, как на вас, в частности, действует такой вот зритель, зал заполненный?
0: Огромное волнение, очень сильное, конечно же. Для того, чтобы выступить качественно, нужна серьезная подготовка. И в любом случае первый блин будет комом, я думаю, что как бы ты ни готовился, на первый концерт выйдешь, и все равно будут достаточно большие потери. Но это все сейчас... Есть разные методики подготовки к выступлению. Одна из таких интересных — это записать себя на видео просто много-много раз. То есть сыграть от начала до конца произведения, постараться вжиться, да, прослушать это произведение, прожить. И также, конечно же, представлять, да, то есть работа с головой, представлять, что вот находишься в зале, играешь перед публикой.
1: А, то есть эту ситуацию моделировать как
0: да,
1: бы, да?
0: Да,
1: и чтобы
0: можно
1: когда действительно в зале, для
0: привыкнуть.
1: Тебя тоже было привычно.
0: Да.
1: Первый раз было для вас тоже сложно, да?
0: Сложно, да. Ну, осталось даже тоже иногда переслушивать, получается. Достаточно хорошо получилось первый раз сыграть на гитаре, на публике.
1: Получилось все равно хорошо, да. Просто волнение было, видимо, большое.
0: Да, видимо, волнение всегда огромное.
2: Напоминаем, что сегодня у нас в гостях лауреат 4-го всероссийского музыкального конкурса в номинации «Гитара», учащийся Нижегородской консерватории Павел Махначев. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Подарок».
3: Подарок.
1: Рубрика «Подарок», любимая нами, любимая нашими слушателями, надеюсь. Она заключается в чем? Мы, в частности Анастасия, каждому нашему гостю пишет стихотворение. Вот. В данном случае, Павел, стихотворение будет адресовано вам. От вас, как от гостя, подарок заключается в следующем. Хотелось бы услышать от вас такой совет, напутствие для нас, наших радиослушателей. Как поступать со своим талантом, как его беречь, как его развивать, и что надо делать, чтобы он просто не был зарыт в землю. Итак, Анастасия, тебе слово.
2: Итак, мы начали передачу с высказывания испанского гитариста-виртуоза Андреса Сеговии. И его же высказыванием хочется подытожить нашу прекрасную беседу. «Красивый звук может извлечь только красивая душа». Сложно с этим не согласиться. Поэтому сегодня стихотворение о красоте и о звуке, и оно будет предварять романс про гитару. В этом романсе будет и цыганка у костра, и гитара такая цыганская, которая играет. Возможно, мы послушаем фрагмент, возможно, весь романс. Но вот предварить хочется вот таким стихотворением, которое, конечно, в общем-то, обо всех гитаристах. «Красив и ладен ты, цыганский перебор, романс старинный, что звучит в тиши, и про него пойдет наш разговор в исповедальной музыке души. Пусть звуки льются и живут для нас, и русский продолжается романс».
0: Очень здорово.

0: Теперь мы переходим к вам, как к нашему сегодняшнему гостю и собеседнику. Очень приятно было с вами сегодня пообщаться.
1: Спасибо вам.
0: И хотелось бы от вас, как от начинающего музыканта, надеюсь, что с большим будущим, услышать несколько добрых, напутственных слов, советов.
1: Я думаю, как же не закопать свой талант в землю? Нужно слушать свой внутренний камертон, слушать свое сердце. Главное, слушать и услышать в итоге. Потому что много различных сейчас, тем более в современном мире, каких-то пороков, которые могут отвлечь от цели, от пути. И я все-таки думаю, что да, самое важное – это прислушиваться к себе, к внутреннему камертону. Вот тогда все будет замечательно. Тогда будете заниматься тем, чем вам нравится.
2: Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию «Радиообраз», подарили интереснейшую беседу и показали свое мастерство. Если у нас еще есть пару секунд, может быть, вы снова нам его покажете, что-нибудь еще сыграете.

0: Павел, просто восхитительно. Хотелось бы узнать, что за произведение и откуда.
1: Анастасия, спасибо большое. Это вторая часть гитарной сонаты номер 3 нашего современника, композитора Сергея Адамовича Кравчука. Это из Санкт-Петербурга композитор.
0: Спасибо, Павел. Вот на этой лирической, красивой ноте мы заканчиваем нашу программу. Полный вдохновения, полный новых мыслей и чувств.
2: Спасибо, Павел, что пришли к нам сегодня и подарили нам интересный разговор и замечательную музыку, которую, я надеюсь, будет очень приятно услышать
0: всех и, нас
2: и нашим радиослушателям. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, Виктор. Спасибо, Анастасия. Спасибо, дорогие слушатели, за чудесную программу, за интерес. Всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.

7 мая в четверг в эфире «Радио Образ» программа «Выход есть». Тема беседы – трезвость как семейная ценность. Опытом семейной жизни в духе воздержания и умеренности делятся Евгений и Надежда Беляковы. Супруги уже 10 лет живут в трезвости. Обет не употреблять спиртное они приняли обоюдно. Сначала на один год, а затем на всю жизнь. Трезвость для них – это не просто воздержание от употребления спиртного. Это особый образ жизни всей семьи. Это внимание к себе, к своим мыслям и чувствам, умение об этих чувствах говорить в кругу семьи. В этой программе также принимает участие духовник реп-центра «Семедь» протоиерей Александр Николаев. Священник расскажет, как понимали трезвение святые отцы и какие советы, чтобы жить в трезвости, предлагает церковь. Слушайте программу «Выход есть» 7 мая в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 9 мая в 14.00.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница.

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождество!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить тебя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы и смираби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющая телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебе Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тебя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая соступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вон там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь, или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, да не сходит взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспомните жену Лотову: кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к иконографии святого, которого все мы любим, и к которому мы часто обращаемся с молитвами. Этот святой – святой великомученик Георгий Победоносец. Божий посланник, несущий светлые идеалы христианства, мучимый злыми язычниками, сделался олицетворением русского народа, судьбы русской земли, стоящей на пути степных орд и западных иноверцев. Иконография любого святого отображает его характер, жизнь и подвиги. Именно все то, чем он прославил Христа и пострадал за него. Конечно, в иконе передаются не все черты и особенности характера. Иконография всегда отказывается от человеческого в человеке и изображает нетленное, чистое, тот образ Божий, который отчетливо просматривается в душах святых в моменты их страданий. Святому великомученику Георгию, в юности сделавшему блестящую воинскую карьеру, достигшему высокого воинского чина, в конце III века нашей эры, во время гонений на христиан, пришлось претерпеть невероятные мучения. И все за то, что мученик открыто заявил о своей вере во Христа. Во всех испытаниях он получал исцеление от Бога, и люди, видевшие все это, обращались к христианству. Житийные иконы святого раскрывают три основные темы его жизни – мученичество, чудеса прижизненные и чудеса посмертные. В центре – величественный образ самого мученика. Он как бы собирает в себе все то, что претерпел святой. Великомученика обычно изображают в облачении ратника, но это говорит нам не просто об исторической достоверности этого образа, но и о том, что каждый христианин в свое время должен облечься в доспехи добродетели, чтобы бороться со грехом. Всякая из деталей воинских одежд святого имеет свое символическое значение, подтверждение чему мы находим в текстах Священного Писания. Щит воина символизирует веру, а меч – Слово Божие. В X веке в символику мученичества входит красный цвет. Чаще всего им пишут плащ или рубаху. Этот цвет еще и символ огня, и символ пламенной веромучеников, и символ обожженной человеческой природы. Ну и, конечно, символ крови, как нам сами это известно. Образ святого Георгия в виде пешего воина, в полный рост, во всеоружии, из Юрьева монастыря в Великом Новгороде середины XII века – самое раннее из сохранившихся русских икон этого святого. Он держит копье, поднятое правой руке, и меч в ножнах. Такая поза напоминает императорскую или царскую. Именно так полководец приветствовал своих воинов, показывая, что он готов идти с ними и разделить все испытания, которые выпадут им в бою. Из 10-11 веков святой Георгий не только воин. Его еще пишут в скромных одеждах или в изысканных и богатых одеяниях византийской знати. Этим символизируется высокое положение его в небесной иерархии и близость к престолу царя царей. Постепенно образ Георгия мученика, пешего воина, теснит другое иконографическое изображение. Изображение Георгия в образе воина на коне. Византия, где происходила эта трансформация, находилась в постоянном состоянии войны на разных этапах своей истории. Поэтому к святым воинам в эти времена особенно часто обращались, моля о помощи, и украшали их образами свои знамена, когда шли на битвы. Поэтому с того времени Георгий – величественно шествующий всадник, символизирующий триумф императора-победителя. И к такому образу святого с XIII века прилагается эпитет «победоносец», то есть «несущий победу». В образе чуда святого Георгия о змее святой изображается в том виде, который всем нам привычен и знаком, в виде всадника, наносящего удар дракону. Этот образ взят из предания разных народов о чудесной победе героя над чудовищем. Изображение отличается необычайно сильным внутренним напором и драматизмом. С легкостью и уверенностью всадник поражает змея. Копье его увенчано крестом, что говорит о том, что не своей силой он делает это, а с помощью Божией, силою Христа Господня. Этой силе повинуется и он сам, и его лошадь, которая часто изображается повернувшей голову назад и смотрящей на всадник. В эпоху языческой древности такое изображение осмыслялось как идея вечной борьбы добра со злом. Этой силе

0: Книги Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Цикл бесед ведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Второе послание к фессалоникийцам.
1: Сегодня, дорогие радиослушатели, братья и сестры, мы с вами будем говорить о втором послании апостола Павла к фессалоникийцам. Фессалоники, сейчас называется Салоники, это крупнейший торговый город Греции, главный город в области Македонии. Вы помните, что мы недавно с вами говорили о первом послании апостола Павла к фессалоникийцам? Так вот, зачем нужно было второе послание? Какой повод к этому написанию? А поводом к написанию второго послания к фессалоникийцам послужил слух о том, что фессалоникийцы неправильно

толковывают первое послание апостола Павла. Они считали, жители этого города, что второе пришествие Христово наступит еще при их жизни. Об этом говорили некоторые еретики и просто люди, неправильно понявшие его послание. Как раз в послании первом к этим жителям Фессалоников апостол Павел говорил о втором пришествии Христовом, о смерти, будущей жизни загробной и страшном суде. Место написания, так же, как и первого послания, город Коринф. Время написания также 54 год. Содержание. Послание содержит три главы. Первая глава – приветствие, вторая глава – догматическая и третья глава – нравоучительная. Вновь, продолжая учение о втором пришествии Христа, апостол делает уточнение о признаках пришествия и говорит, что никто не знает о том дне и часе. Он говорит так: «Молим вас, братья, о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». То есть, ждать пришествия Господа нужно всегда. Об этом заповедовал сам Господь. Но определять день пришествия никто не имеет права. Об этом и сам Господь говорит в Евангелии, что о дне и том и часе ни ангел не знают, никто не знает, только Отец Небесный. Далее апостол говорит о признаках пришествия, то есть говоря о том, что ждать нужно Господа всегда, и Он может прийти в любой день и час, только этого дня и часа никто не знает. Нужно, однако, знать, что должны быть признаки Его пришествия. Вот о признаке известны, и что Он говорит? «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Под человеком греха и сыном погибели апостол подразумевает Антихриста. То есть Антихрист придет тогда, когда придет отступление от веры. Вот впервые мы с вами говорим о последних судьбах мира, о том, о чем пишет в своем апокалипсисе в Откровении Иоанн Богослов, и апостол Павел об этом тоже говорит. И впервые он говорит, и мы с вами читаем об Антихристе. Так когда же придет Антихрист? Антихрист придет тогда, когда придет отступление от веры. Первое. Второе. Тогда, когда будет взят удерживающий. По учению святых отцов, удерживающим апостол называет благодать Духа Святаго, который уйдет в то время, почти исчезнет с земли, ибо исчезнет вера в людях, ибо исчезнет благочестие, нравственность, и почти исчезнет Церковь Христова. И второе есть учение святых отцов о том, что удерживающим называется православное царство и православный царь, который, когда низвергнется, то в скорости придет и полное отступление веры. Не будет никто удерживать от ересей, расколов, отступления от веры людей в этом царстве православном. И тогда, когда исчезнет это царство и царь, тогда наступит и отступление, и придет Антихрист. Об этом святые отцы говорили о римском царстве, что оно исчезнет. Святые отцы поздние говорили о России, ибо Россия действительно тысячу лет держала православие, тысячу лет сколько святых угодников, сколько подвигов. И в то время, когда ислам смел с лица земли Византийскую империю, Римскую империю, когда были сметены балканские православные государства, Греция и другие страны и народы, тогда Россия была единственным оплотом православия и помогала православным и на Балканах, и, например, Афону, Монашеской республике, и другим православным Греции, другим государствам, даже освобождая их. И поэтому это может относиться к России и тогда, когда был взят удерживающий, то есть когда произошла мученическая кончина царя императора Николая II. Но это предположение святых отцов. Самое главное – придет Антихрист тогда, когда придет отступление от веры.

Сегодня, 6 мая, церковь вспоминает великомученика Георгия Победоносца, второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, святых мучеников Анатолия и Протелеона Никомедийских, преподобную Софию Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова. Великомученик Георгий жил на рубеже 3-4 веков. Он родился в Бейруте, городе у подножия Ливанских гор. Родители его были богатыми, благочестивыми христианами. Сильный, красивый юноша, словно был создан для военной службы. Георгий выделялся своим умом, храбростью и сноровкой. Сохранилось предание о победе Георгия над змеем, жившим близ Бейрута и пожиравшим молодых юношей и девушек. Светлый воин не только убил чудовище, но и обратил в христианство жителей тех мест. Георгий быстро сделал блестящую карьеру. Вошел в военный совет при императоре Диоклетиане и стал его любимцем. Но правитель поставил себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество и искоренить христианство. Георгий решил разделить свою судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов, явился к императору и обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть воина пыткам. Георгий терпеливо переносил страдания. За мужество и за духовную победу над палачами великомученика Георгия называют еще победоносцем. В этом имени содержится также указание на ту чудодейственную помощь людям, которую оказывает святой по молитвам к нему.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о роли женщины в общественной жизни средневековой Руси. Мы уже обозрели историю жизни и судьбы первой русской святой, святой равноапостольной княгини Ольги, и мы видели, как непросто складывался ее жизненный путь. Но, конечно, княгиня Ольга являет собой совершенно исключительное духовное явление в истории русской средневековой женской святости, потому что это святая правительница, это христианка, которая жила и подвязалась в еще не христианизированном, не крещенном обществе. И эти особенности ее исторической судьбы, конечно, наложили очень мощный отпечаток на весь строй личности, судьбы, духовного склада этой великой русской подвижницы благочестия. А сейчас мы с вами переходим к обозрению святых жен, подвижниц Древней Руси, которые жили уже в обществе христианизированном, которые жили уже после официального принятия православия в качестве государственной и народной религии благодаря деятельности внука княгини Ольги, святого равноапостольного князя Владимира. И вот прежде чем начать разговор о русской женской святости средневекового периода, наверное, стоит несколько слов сказать о том, что же из себя представляло тогдашнее русское общество, общество XI, XII, XIII веков, да и более позднего времени, XIV, XV, XVI столетий. Каковы были принципы духовной жизни наших с вами предков, которые определяли не только их внутреннюю личную жизнь, но и их общественные отношения? Потому что только разобравшись с этим, мы сможем понять, какую роль в этом обществе могли играть женщины. Так вот, когда мы пытаемся представить себе русское общество средневековой эпохи, ну, если говорить более конкретно, русское общество домонгольской эпохи XI, XII, начала XIII веков, то это общество оказывается во многом очень непохоже на наш с вами мир, на наши с вами общественные, политические, семейные, межличностные, дружественные отношения. То наше древнее общество, оно отличалось каким-то своеобразным нравственным и психологическим реализмом. То есть люди, которые жили в этом обществе, прекрасно понимали, что сами они несовершенны, что человек несовершенен, грешен, слаб. И при этом они все-таки ставили своей задачей создать идеальное христианское общество. Идеальное общество из неидеальных людей. Как такое возможно? Как такое могло быть? Ну, наверное, все-таки возможно. Наверное, может быть, если идеальное общество мы понимаем не как общество всеобщего изобилия, процветания, бесконечного праздника духовного и телесного. А если идеальное общество – это общество, которое создает условия для душевного спасения для каждого из своих членов, когда каждый в зависимости от своего социального положения, имущественного достатка, культурного уровня, нравственного и духовного состояния имеет возможность найти путь к спасению собственной души, потому что общество ему такой путь предоставляет, общество дает ему такие условия. Вот это общество, где нужны самые разные люди, где нужны и князья, и знатные бояре, и богатые купцы, и в то же время нужны убогие смерды, несчастные вдовицы, нужны и нищие, нужны и разбойники, потому что у каждого в обществе есть своя социальная и духовная функция, и лишь все вместе они могут служить делу спасения души каждого в отдельности и всего русского православного народа в целом. Зачем нужны бедные? Для того, чтобы богатые могли подавать им милостыню. Зачем нужны разбойники? Для того, чтобы власти в лице князей и княжих слуг этих разбойников ловили и обуздывали, и тем самым также являли своеобразную форму милости всем остальным своим подданным, которых избавляли от разбоев. А разбойники, посаженные в тюрьму, в свою очередь становились объектом милостыни. Им приносили пищу, давали подаяние, и еще из русской классической литературы XIX века, из романов Достоевского, мы знаем это удивительное такое отношение русских людей к заключенным, к страдальцам, такое теплое и абсолютно христианское в основе своей отношение. Вот это все истоками своими идет еще из Древней Руси, из тех установлений, которыми жило русское общество XI, XII, начало XIII веков. Ну и в этом обществе какое место занимала женщина? В общем, у нее, как и у всех, была задача спастись самой и предоставить возможность спасения тем, кто находится рядом с ней. Поэтому убогая вдовица, которую князь защищал на суде, не давая погубить ее сильным мира сего, знатным боярам или богатым купцам, таким образом спасала князя, потому что давала ему возможность явить свою княжескую милость вот в этой системе личного княжеского судоговорения, личного княжеского судопроизводства. А, скажем, какая-нибудь молодая, разумная, благочестивая девушка, которую родители отдавали за старого, ну и не самого лучшего с нравственной точки зрения мужа, могла спастись не только сама благодаря своим душевным качествам, но и спасти своего вот этого несчастного мужа, указать ему подлинные духовные ориентиры и наставить его на путь спасения. Однако, если мы говорим об отношениях внутри древнерусской семьи, то, конечно, все-таки роль главного наставника, роль человека, который нес духовную ответственность за всех членов семьи, эта роль лежала не на женщине, а на мужчине, на отце семейства, которого древнерусские поучения даже сравнивают с игуменом. Игуменом монастыря, который отвечает за спасение всех иноков, которые в его монастыре подвязаются. Вот также и отец семейства по древнерусским представлениям был ответственен за спасение всех своих домочадцев. И своих кровных родственников, и свойственников, и слуг, которые живут у него в доме и находятся в его подчинении, за всех он на страшном суде должен будет дать ответ. И таким образом мы с вами, уважаемые радиослушатели, приходим к пониманию того, что именно монашеский нравственный идеал во многом является универсальным идеалом для русского общества до монгольской эпохи, да и более позднего времени 14, 15 и даже 16, 17 веков. И поэтому и святость русская во многом преломляется как святость иноческая, монашеская, и женская святость тоже выступает прежде всего как святость святых монахинь, основательниц, наставниц монастырей или просто рядовых насельниц женских обителей Древней Руси. Вот об этой женской святости, явленной русским женским монашеством средневекового периода, и пойдет наш с вами дальнейший разговор, только будет уже это во время наших следующих встреч.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Те и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне иси, окропиши мя сопом и очишуся, омыши мя и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидятся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего,
иже от Отца исходящего, иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилися нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалися обычно и в нечаянно лежащие ны воздвиглыся. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страсть мя оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костизями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли,
небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель. Вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бы дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение креста.

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 14 по 30 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Доподлинно неизвестно, на какой день праздника Кущей Христос появился в Иерусалиме. В храм он приходит, когда половина праздничных торжеств была уже позади, и сразу начинает проповедовать. Для того, чтобы учить в Доме Божьем, необходимо было пройти специальную богословскую подготовку. Однако Спаситель, излагая свое учение, на равных дискутирует с маститыми раввинами, отражая их замечания и вопросы точными ссылками на Священное Писание. Но иудеи изумлялись не столько высоте и глубине его учения, сколько тому, откуда он почерпнул такой объем богословских знаний, нигде и никогда не учась. Иудеи слушают Христа и одновременно не слышат. Но это беда не только собеседников Спасителя. Регулярно читая Священное Писание и вполне понимая написанное, многие из нас не вдумываются в смысл и не размышляют над прочитанным. А в удивлении иудеев явно сквозил еще и намек на возможные погрешности излагаемого учения. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Спаситель как бы сразу отвечает на два вопроса. Его учение имеет внеземное происхождение, являясь откровением Небесного Отца, и уже одно это объясняет, почему Сын Божий так хорошо ориентируется в тексте, а главное, передает Дух Священного Писания. Убедиться в истинности Христова учения нетрудно. Как тогда, так и теперь каждый из нас может просто попытаться хотя бы несколько дней прожить, строго следуя букве и духу Евангелия. Воистину, мы откроем в себе много нового и неожиданного, и уж точно увидим свою духовную ущербность и немощь в исполнении Христовых заповедей. Однако иудеи, окружавшие Спасителя, впрочем, как и многие из нас, не имели в себе решимости пойти по стопам Христа и, соответственно, не могли опытным путем убедиться в истинности предлагаемого учения. Но даже логика здравого смысла подсказывает: проповедник, не преследующий цель самовозвеличивания, уже сам по себе вызывает доверие. Отвергая прежние обвинения в нарушении субботнего покоя, Христос сам обвиняет книжников и фарисеев в нарушении этой традиции. «Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Многие слушатели были людьми приезжими и не знали о непримиримых разногласиях между блюстителями духовного закона и Христом. Не будучи противниками Христа, но и не вполне понимая сложившуюся ситуацию, они грубо прерывают его. «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Спаситель, не обращая внимания на реплику, продолжает говорить, обращаясь по большей части к книжникам и фарисеям. Он напоминает об исцелении расслабленного при купальне у овечьих ворот, которое Христос совершил в субботу. Это событие послужило как бы катализатором острой фазы развития конфликта. Вынашивая замыслы скорейшей изоляции и даже убийства Спасителя, духовные власти сами нарушают заповедь, регулярно обрезая в субботу восьмидневных младенцев. Причем обрезание – это лишь принятие младенца во внешнее общение с Богом, в то время как Христос исцелил у расслабленного душу и тело. Спаситель исполнил высшую заповедь о любви к ближнему, которая являлась центром духовного закона Израиля. Слова Христа, вероятно, заставили его врагов умолкнуть. Люди, как бы искоса поглядывая на молчавших фарисеев и книжников, высказывают предположение, что духовные власти уверовали во Христа как в Мессию. Но ведь Иисус родился в обычной семье, в то время как по тогдашним представлениям Мессия после Рождества должен быть унесен из Вифлеема в неведомую страну. Через некоторое время он вернется оттуда, но никто уже не будет знать, откуда он пришел. Христос упрекает слушателей в приземленном понимании происхождения Мессии. Должен быть унесен

0: военное происхождение, но их планам пока не суждено было сбыться. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 4 февраля 2024 года.
2: Все серьезные ученые не подвергают сомнения факт пришествия в мир Иисуса Христа, но а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости. Конечно, не все соглашаются с тем, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки. А наука утверждает, что был такой замечательный человек, мы называем его Бога-человеком, который посвятил свою жизнь тому, чтобы научить людей счастью, тому, как нужно жить, чтобы иметь полноту жизни, который проповедовал ясным и простым языком, что означает вера в Бога, что означает молитва, что означают добрые дела. И на этих простых, как будто, словах была создана целая цивилизация, положившая в основу, в том числе и государственных законов, многое, взятое из этой христианской этики. Если полистать наше законодательство, и там вот эти корни вы найдете, потому что их избежать невозможно. Они стали частью просто мирового понимания того, что есть добро и что есть зло. Церковь наша сегодня, по милости Божией, находится в благоприятных условиях, и все вы об этом знаете. Беспрепятственно посещаем храмы, молимся, воспитываем своих детей. У нас церковные школы, монастыри, очень активная социальная работа, которая нужна народу, обществу, потому что связана с помощью тем, кто болен, кто одинок, кто недостаточно имеет средств к существованию. Вот все это тоже свидетельствует о том, что Дух-то Христов, Дух апостольский, и в нашей церкви сегодня живет по милости Божию, и этот Дух мобилизует людей к тому, чтобы подражать в том числе и первым поколениям христиан и совершать все то, чему те были научены Господом и Спасителем. Христианский Дух, Дух православия, живет в нашем народе и даже в тех, кто почему-то формально до сих пор себя к церкви, но не сопричитает. Кто-то по какой-то инерции семейной, кто-то по какому-то стеснению, кто-то по недостатку знаний. А я хотел бы ко всем таким колеблющимся, раздумывающим еще о своем духовном выборе сказать: сейчас настало время духовной мобилизации. Без нашего единства в вере, без нашей верности Господу, без нашей способности жертвовать собой ради ближних, Родина может очень многое потерять. Потому обращаюсь и к тем, кто сейчас в храме, и тем, кто за пределами храма, и, надеюсь, многие меня услышат: возвращайтесь к своим истокам, те, кто еще не вернулся, кто не крестился, идите, принимайте крещение. Кто крестился, посещайте Божьи храмы. С самой глубокой древности и до недавних времен, когда мы соединяли веру, любовь к Родине, к ближним своим, тогда становились непобедимыми.

0: Сегодня, 6 мая, церковь вспоминает великомученика Георгия Победоносца, второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, святых мучеников Анатолия и Протелеона Никомедийских, преподобную Софию Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова. Икона Божией Матери Иверская пребывает с IX века на Афоне. Она прославилась многочисленными чудесами, происходившими по молитвам перед образом. А чудотворные святыни знали и на Руси. В 40-х годах 17 века в Москве гостил игумен Афонского Иверского монастыря архимандрит Пахомий. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий всероссийский патриарх, обратился к гостю с просьбой даровать святыню Московскому царству. Архимандрит Пахомий знал, что без воли Царицы Небесной образ не покинет свою обитель. Он обещал сделать для российского государя точный список иконы. В 1648 году драгоценный дар прибыл в Москву. Список полностью идентичен древнему чудотворному образу. Он не отличается от него ни размерами, ни изображением. С 1645 года он хранился в Новодевичьем монастыре. После революции обитель закрыли, а икону Богородицы Иверскую передали в фонды Государственного исторического музея. 6 мая 2012 года образ был возвращен в Новодевичий монастырь. Икона находится в Успенском соборе обители. Празднование второго обретения списка чудотворной иконы внесено в церковный календарь по благословению святейшего патриарха Кирилла.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Пришла зависть в магазин с денежкой хлебца купить. Глядит, а там мужик пирог за рубль покупает. Так и выскочила зависть из магазина. Решила она тогда хотя бы воды попить из колодца. Взяла самую большую бадью, чтобы ей все завидовали. А у колодца жена мужика, ведра легкие, кромысла расписные. Бросила зависть свою бадью и ну совсем из деревни бежать, без еды, без питья. Легла она на пригорке, что повыше, и стала завидовать самой себе, что было время, когда она никому не завидовала. Монах Варнава Санин.
3: Православный календарь.
4: Сегодня, 6 мая, церковь вспоминает великомученика Георгия Победоносца, второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, святых мучеников Анатолия и Протелеона Никомедийских, преподобную Софию Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова. Преподобная София Хатакуриду родилась в 1883 году на южном побережье Черного моря. Этот регион назывался Понт и входил в состав Османской империи, современной Турции, но населяли его греки-христиане. В 1907 году София вышла замуж за Иордана Хатакуридиса. У супругов родился ребенок, но малыш погиб в результате несчастного случая. В 1914 году началась Первая мировая война. Она стала поводом для турецкого правительства, чтобы расправиться с православными народами, населявшими страну, армянами и греками. Взрослых мужчин расстреливали или угоняли в трудовые лагеря, в которых царила ужасающая смертность. В таком лагере пропал без вести Иордан Хатакуридис. Софии удалось скрыться в горах. Там несколько лет она вела отшельническую жизнь. По преданию, однажды женщине явился Георгий Победоносец. Он предупредил ее о турецком военном отряде. София спустилась в соседнее греческое село и вывела всех жителей. В 1919 году правительство разрешило уцелевшим понтийцам перебраться в Грецию. София ушла в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Клисуре, горном селе в Северной Греции. Подвижница прославилась непрестанной молитвой и заботой о ближних. Несмотря на все испытания, София всегда была радостной, благодарной Богу за все, и обычной ее присказкой было «Сердце мое радуется».

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиообраз «Вопрос священнику» в нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте,
2: благословите. Доброго здоровья, Светлана, все наши слушатели дорогие. Бог благословит.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Ирины.
2: Угу.
1: Как не видеть грех в других? Расскажу случай. По территории храма в пятничный постный день шел священнослужитель, поедая мороженое. То, что испытывает при этом церковный мирянин, не стоит и описывать. Случаев таких много. Как реагировать на них, чтобы спасти свою душу?
2: Ой, какой прям вопрос. Вы знаете, я почему-то умилился сердцем, когда его слушал, что испытывает церковный мирянин. Он уже себя возвел в статус Бога. Не понимаю позицию, с которой человек вообще пишет подобного рода речи. Смотрите, какая вещь. То, что священнослужитель ел мороженое, во-первых, это не показатель того, что он нарушил пост. Почему? Потому что сейчас есть огромное количество видов мороженого, не имеющего в себе молока. Это первое. Второе. Если священнослужителю удалили гланды, его должны были заставить это мороженое есть для того, чтобы минимизировать последствия хирургического вмешательства. Это я так к слову говорю. Если священнослужитель ел просто молочное мороженое на показ, но это уже вопрос к его нравственности. А вот у меня больше сейчас беспокойство вызывает наша слушательница Ирина. Почему? Потому что кто-то ей дал такие полномочия, удивительные, на мой взгляд, крайне осудительное состояние самой себе разрешать впадать. Что значит, что переживает церковный мирянин? А что должен переживать? Вопрос, если мне кажется правильным, был задан видение в человеке греха, в другом человеке видение греха. А я бы переформатировал его, знаете, как: дорогая Ирина, ваша задача не видеть грех, а не реагировать на него так, как я услышал в вашем вопросе. Во-первых, вопрос подразумевает изначально понятие осуждения. Здесь, сейчас, оно прям сквозит сквозь все строчки, сквозь все слова и буковки. Это очень плохо. Я понимаю, что вас на это спровоцировали. Но давайте будем трезвыми. Мороженое могло быть постным. Это первое. Второе. Если вы видите человека, неважно в каком он статусе, сам или просто мирянин, который, на ваш взгляд, совершает не то, что должно, встаньте, пожалуйста, перед иконами на колени, положите поклонников 30-40 за его душу и скажите: «Господи, помоги исправиться рабу Божьему такому-то или рабе Божьей такой-то, а мне, Господи, дай терпение и сил, дабы не впасть в осуждение». Молитва Ефрема Сирина так и говорит: «Господи, дай мне видеть мои грехи и не осуждать моего ближнего». Поэтому, если вы хотите действительно говорить о спасении души, тут у нас в вопросе это звучала фраза, то тогда давайте заниматься спасением. Расскажу маленькую историю. В одном монастыре произошла смена настоятеля. Пришел старец, игумен, новый. И вот кто-то из братьев очень много начинал говорить про своих братьев какие-то не очень хорошие вещи новому руководителю. И вот однажды, наслушавшись этих слов, руководитель говорит: «Брат, пойдем со мной». Приводит его в пустой храм и спрашивает: «А вот что ты говорил вот про того?» Вот этот рассказывает с удовольствием все. «Ну что, — говорит, — брат, гибнет наш товарищ. Давай, — говорит, — за него помолимся, по 1000 поклонов положим за его душу, чтобы он спасся». Вот так за каждого положили, и у человека, который про всех все рассказывал, полностью отпало желание осуждать, потому что понял он тяжесть не только чужого греха, но и своего вот этого состояния осуждающего, которое ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, если мы вернемся к вопросу, дай Бог нам не видеть наших падений в близких наших, а если мы их и увидели, то реагировать на них правильно, не осуждая, а помогая им, молясь за их бессмертные души. Тогда это и будет ваш путь ко Христу.
1: Спаси, Господи, батюшка. Жестко, но лечебно.
2: Так есть.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истили немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси. Во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мей сопом и очишися, омыши мей и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего,
иже от Отца исходящего, иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя обечатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклый сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянные, все верую спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать темною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом,

0: и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, с 14 по 30 стих.
4: «Объеже в преполовение праздника, взыди Иисус в церковь и учаше».
5: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
4: И никто же возложил...

сегодняшнем евангельском тексте мы слышим, как Христос, скрывавшийся до времени и даже не сразу пришедший на праздник, все же входит в храм и начинает учить. Его желание спасти как можно больше людей восхищает. Он знает, что его хотят убить, знает, что не пришло его время, что он вынужден скрываться. И все же он снова и снова обращается к людям с проповедью. Но что же это за проповедь? Известно, что он довольно часто говорил с людьми о нравственности. И все же, как ясно из сегодняшнего отрывка, главной его задачей было не обновление нравственной жизни, не реконструкция Ветхого Завета. Его проповедь – это прежде всего проповедь о самом себе. Это может показаться странным, особенно для тех, кто воспринимает Спасителя как одного из учителей человечества, того, кто пришел дать нравственное учение. Современное общество настолько привыкло видеть в религии только этическую составляющую, что почти не способно воспринять всерьез мысль о Боге. И вдруг мы видим, что Христос не просто говорит о любви и мире, не просто обличает жестокие нравы. Нет, это все, конечно, присутствует в его проповеди, но как второстепенное. Главным же оказывается восстановление падшего человека и его подлинное возвращение к Богу во Христе. Можно сколько угодно призывать к миру, но пока человек болен грехом, он не сможет исправиться по-настоящему и нуждается не столько в наставлении, сколько в исцелении и восстановлении. Вера христиан как раз и заключается в том, что причины разделения Бога и человека глубже, чем простое нарушение нормы. Это последнее является лишь внешним выражением той внутренней порчи, которой он болен. Суть же ее в том, что он, воспользовавшись данной ему свободой, решил быть чуждым Богу и обратил свое сердце на себя и заботы мира сего. Укоренившись в этом выборе, человек оказался поистине пленен грехом и сам уже не мог вернуться к Богу. Об этом выходе Бога навстречу человеку сегодняшнее чтение говорит очень прекровенно. Христос говорит: «Я всего человека исцелил в субботу». И в этих словах два контекста сливаются воедино. Он действительно исцелял людей в субботы, но ведь и умерев на кресте, он сошел в ад, чтобы своей смертью в субботу исцелить каждого из нас от греха, проклятия и смерти. Исцелить не столько для хорошей жизни здесь и сейчас, сколько для новой жизни вместе с Ним и в Нем с Богом.

Сегодня, 6 мая, церковь вспоминает великомученика Георгия Победоносца, второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, святых мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобную Софию Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова. Священномученик Иоанн Ансеров родился в 1873 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование и стал священником. Большую часть жизни протоиерей Иоанн прослужил в Преображенском соборе города Спасска. К собору была приписана небольшая деревянная Успенская церковь, находившаяся между городским кладбищем и лесом. При ней жили около десятка монахинь, присматривавших за храмом. В конце 20-х годов власти приступили к закрытию всех храмов в городе. Председатель городского совета предложил верующим передать Успенскую церковь под хранилище зерна. Отец Иоанн посоветовал общине направить своих представителей в Москву, чтобы отстоять храм. Официального ответа от властей в тот раз не последовало, но церковь не закрыли. Однако в 1931 году Успенская церковь сгорела. Власти арестовали протоиерея Иоанна Ансерова, старосту храма и 12 монахинь. Их обвинили в антисоветской деятельности и поджоге храма. Однако в 1931 году

0: закрыть и его. Здание изымали под кинотеатр, а колокольню – под водокачку. Верующие пытались опротестовать это решение, но жалобы во все инстанции остались без ответа. В 1938 году по доносу был арестован протоиерей Ансеров. Ему приписали участие в контрреволюционной церковно-повстанческой группировке. Священнику дали 8 лет лагерей. Он скончался в 1940 году и был погребен в безвестной могиле.
1: Начинается с «Доброго утра». Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
1: Христос воскресе, дорогие друзья.
5: Воистину воскресе, дорогие наши радиослушатели, дорогая наша Оля.
1: Здравствуйте! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Утренний эфирный час начинается. И начинается он в компании протоиерея Николая Алясова и меня, Ольги Максимовой. Здравствуйте, отец Николай!
5: Здравствуйте, дорогая Оля, наши дорогие радиослушатели.
1: И еще разочек, потому что сегодня будем говорить о прекрасных, на самом деле, событиях и о прекрасных моментах жизни, на которых благодаря утренним эфирам, мне кажется, мы можем акцентировать внимание. И благодаря утренним нашим эфирам некоторые наши радиослушатели, которые нам пишут, спасибо им большое.
5: А что хоть пишут-то?
1: Как раз они да пишут, что спасибо вам вообще за все.
5: Ну, правильно. Это самое, да.
1: Да. То, поэтому мы всегда рады. Сегодня будем говорить о святом великомученике Георгии Победоносце, одном из самых известных христианских святых.
5: Ну, его же память на совершаем.
1: Да, не только люди, носящие имя Георгий, храмы, освященные в честь великомученика, целая страна. Давайте сегодня поговорим как раз об этом. Великомученик Георгий считается небесным покровителем Грузии, само название которой происходит от имени этого святого. По преданию, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, была его двоюродной сестрой. Она завещала строить храмы в честь святого Георгия, что и было исполнено после ее смерти. Грузинский царь Мириан заложил первый храм во имя великомученика на месте погребения равноапостольной Нины. Сегодня храмов, посвященных ему, в стране огромное количество, но на этом почитание святого не заканчивается. Памятник святому Георгию установлен на главной площади Тбилиси. Его изображение входит в состав государственного герба, а Георгиевский крест, прямой красный крест на белом фоне, украшает флаг страны. К слову, этот же крест можно найти на гербах и флагах других стран и городов, таких как Великобритания, Генуи, Барселона и другие. Одним из самых почитаемых святых великомученик Георгий стал на Руси. Первый храм в его честь основал уже великий русский князь Ярослав Мудрый, который сам крестился с именем Георгий. Важную роль в развитии почитания святого Георгия, устроивший ему статус покровителя Москвы, будущей столицы всего русского государства, сыграл князь Дмитрий Донской. Именно после него святой Георгий появился на гербе московских князей, а позже оказался в центре государственного герба России двуглавого орла. Особым уважением в России святой Георгий пользуется среди воинов, которые почитают его своим небесным покровителем. Не случайно в Российской империи за мужество, проявленное в бою, военнослужащие награждались орденом, только офицеры награждались, и крестом святого Георгия, а также называемым Георгиевским оружием. Впрочем, почитание святого Георгия в воинской среде характерно не только для русской армии. Своим небесным патроном его считало все средневековое рыцарство, а Георгиевский крест до сих пор изображен на флаге и гербе суверенного Мальтийского ордена. Также в настоящее время святой Георгий считается покровителем армии Греции, например.
5: Вы знаете, забыли мы, наверное, георгиевскую ленточку с вами.
1: Георгиевская лента, конечно.
5: Для всех, для нас очень скоро близкая будет.
1: В преддверии 9 мая сложно забыть про георгиевскую ленту. И, разумеется, не остались в стороне от почитания святого Георгия и представители мирных профессий. Так, например, в южнославянских странах Болгарии, Македонии, отчасти Сербии, равно как, впрочем, и в некоторых регионах средневековой Руси, он почитается как покровитель скотоводства и земледелия,

0: Святому Георгию был посвящен один из древнейших храмов болгарской столицы Софии, а в Осетии святой Георгий считается покровителем вообще всех мужчин. И вот на этом как раз прекрасной ноте можно и порассуждать на тему, а почему покровитель всех мужчин, и в частности в государстве российском покровитель военных?
1: Ну, наверное, нужно все-таки нам с вами немножечко отойти от сегодняшнего такого феминистски настроенного такого состояния общества.
0: Какое феминистское? Почему феминистски настроено?
1: Ну, потому что сегодня вот эти вещи, они немножечко по-другому воспринимаются в мире. И у нас даже в нашей стране стали по-другому немножко восприниматься. Все мы с вами то, что сейчас очертили, это все-таки ведь уже дела давно минувших дней. На самом-то деле, да? И нужно понимать, что тогда, когда известия или новости, или информация о подвиге святого великомученика Георгия, который, я напомнюсь, был военачальником, причем таким достаточно весомым.
0: Римским военачальником.
1: Да, уровня такого уже солидного. Нужно понимать, что когда люди узнавали про его мучение, про его кончину, про его стойкость исповедания веры, естественно, все это воспринималось под таким серьезным гендерным, так сказать, покрывалом. Почему? Потому что в тот момент времени исторический на мужчинах лежала особая такая функция защита дома, защита страны. Ну, тогда, может быть, слово «страна» в той концепции, которую мы имеем сегодня, отсутствовало, но, тем не менее, защита своей земли, защита своих близких и стариков, и детей, и, допустим, там семьи, это было очень важным. И, естественно, на тот момент времени вполне разумно было вот такое восприятие святого мученика как покровителя защитников, потому что он сам был защитником. И, естественно, ему вот, вполне, я думаю, логично приписали покровительство над защитниками. Поэтому я думаю, что вот на тот момент времени это было все вполне логически, скажем так, обусловлено.
0: И, наверное, стоит еще принять во внимание то, что мужчина, равный защитнику, на протяжении многих-многих веков уже пребывал в этом статусе. И вот, например, если говорить про житие великомученика Георгия, то он вообще родился в 280 году в Каппадокии, в знатной семье язычника и христианки. И мать воспитала как раз Георгия в христианской вере, однажды заболев горячкой. Отец Георгия по совету своего сына призвал...
1: Сыну было тогда 10 лет, хочу
0: имя
1: сказать.
0: Имя Христа, да, и исцелился. И с этого момента он также стал, вот этот язычник, он стал веровать в Бога, в
1: пережил
0: Христа.
1: Этот опыт чуда.
0: И вскоре поверил, да. Сподобился принять мучение и смерть за свою веру. Это произошло, когда Георгию было 10 лет, и овдовевшая как раз мать поселилась вместе с сыном в Палестине, где была ее родина и богатые владения. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был таким талантливым правителем, но фанатичным приверженцем как раз римских богов, и поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. И здесь какой-то, кажется, немного несостыковка. Любимец гонителя христиан, сам истовый христианин.
1: Ну, давайте рассуждать. Георгий на тот момент времени не был, скажем так, членом семьи Диоклетиана. Он не воспитывался в языческих обычаях. Это первое. Второе. Находясь на службе у Диоклетиана, Георгий занимался своей деятельностью, которая, в общем-то, на тот момент времени до какой-то поры не вступала в конфликт с его вероисповеданием. То есть он занимался руководящей, так сказать, должностью, он занимался руководством воинами. Все, он участвовал в каких-то сражениях, он занимался своей мужской работой. Но на какой-то период времени происходит такое, значит, удивительное, на мой взгляд, ну, может быть, событие, может быть, ряд событий, тут трудно сразу сказать об этом, да, Георгий понимает, что его внутренний мир, его вера идут вразрез с идеологией Рима, с идеологией его главнокомандующего, если хотите. И вот на какой-то момент времени он понимает, что дальше так, как было, быть уже не может.
0: И что же произошло?
1: Да произошло-то, вот как мы знаем, совершенно простое, с одной стороны, а с другой стороны, великое событие. Он является на прием к Диоклетиану и объявляет себя христианином перед тем событием, что Диоклетиан задумал умерщвление огромного количества христиан.
0: Ну, это истребление.
1: Истребление, да. И вот, зная то, что это исповедание, по сути дела, не принесет ничего хорошего, Георгий, становясь уже в этот момент святым, исповедовал свою веру в том смысле, что он сказал, что я тоже христианин.
0: Но при этом он, предвидя свои страдания, он раздал свое имущество бедным, отпустил на волю всех своих рабов и как раз явился к Диоклетиану и объявил себя христианином, обличив его в жестокости и несправедливости. И речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. И после безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям.
1: Да, его пытали для того, чтобы все-таки принудить признать свою неправоту.
0: И были жесткие довольно-таки пытки.
1: Не жесткие, а страшные.
0: И страшные. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в 303 году. Великомученик Георгий за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя. Глава же хранилась в Риме, в храме, также посвященном ему. И на иконах святой Георгий, ну, я думаю, что наши радиослушатели видели...
1: Есть разные иконы, кстати.
0: Огромное, да, количество изображений, но самое известное — это когда всадник
1: на коне поражающий копьем змею. Да.
0: И это, наверное, такая самая популярное изображение святого Георгия Победоносца. А
1: да.
0: Какие еще есть?
1: Есть, когда он просто в образе воина. Очень интересно, можно посмотреть в интернете, мне кажется, этнические фотографии этнических изображений, древних этнических изображений Георгия Победоносца. Он там вроде как и воин, вроде как и такой, как монах немножко. И очень, очень удивительные есть изображения на самом деле.
0: Отец Николай, ну вот и сегодня мы говорим о таком святом, о котором, в принципе, уже многие знают его и считают личным своим знакомцем.
1: Дай бы Бог.
0: В некоторых случаях, да. И тем не менее получается, что вот эта стойкость веры и сказания об этой стойкости, они проходят сквозь века.
1: Ну, если мы скажем, что они проходят сквозь века, то здесь беды не будет никакой. А вот то, что они проходят через наши умы и не остаются там, вот это вот уже беда-беда.
0: А почему они не остаются?
1: А вот это уже я не могу сказать, потому что очень многие, вы заметили, слышали, очень многие знают, многие очень люди являются носителями и наград, которые мы с вами сегодня обозначили, и прочих каких-то идентификационных, так сказать, предметов, связанных с памятью святого великомученика.
0: Ну, типа георгиевской ленточки.
1: Да. Но как бы ленточку надеть надели, а что дальше, и к чему, и почему, и для чего – но здесь уже многоточие остается
0: вот
1: в качестве вопроса.
0: Как раз и поговорим, как соответствовать той же самой георгиевской ленте, которую уже мы можем видеть, что кто-то прикрепил у себя на автомобиле, кто-то разместил, ну, где-нибудь, не знаю, на рюкзаке, например. Ну, как-то вот она уже сейчас мелькает тут и там оранжево-черным своим полосочкой.
1: Знаете, вообще приятно видеть, когда люди каким-то образом пытаются себя отождествлять с потомками победителей. Я думаю, для большинства наших соотечественников сегодня георгиевская ленточка – не что иное, как сопричастность вот именно к этому великому слову «победа», к сладкому слову «победа». Но если вот мы сейчас, например, зайдем в школы, в вузы, в СУЗы и зададим студентам вопрос, что такое георгиевская ленточка, я боюсь, что, к сожалению, наверное, очень мало респондентов даст ссылку, отсылку на Георгия Победоносца, на самом деле. Очень малое, наверное, количество людей об этом задумывалось вообще, из тех, кого мы сейчас обозначаем. И мне кажется, некая должна быть сейчас акция, популяризация, наверное, имени святого Георгия Победоносца, с чьим именем связана и победа. Кстати, хочу сказать, что акт о безоговорочной капитуляции, который был подписан, и День Победы, который как раз состоялся, как бы странно это ни звучало, 6 мая 1945 года, это немножко разные вещи, потому что на самом деле именно 6 мая закончились вот эти все страшные события, и именно 6 мая была вот эта победа, насколько об этом свидетельствуют люди, которые в этом, так сказать, принимали непосредственное участие. Традиционно мы сейчас празднуем этот день 9 числа, но вообще, как бы, на самом деле победа была связана с Георгием. Более того, интересно то, что человек, который зашел в Берлин, тоже имел имя Георгий.
0: То есть таких совпадений не бывает.
1: Слушайте, очень совпадение, как говорит нам английская пословица, это синоним Бога. Поэтому, наверное, говорит, ну какие совпадения могут быть? Это очень серьезные вопросы, очень серьезные вещи. Вы понимаете, какая вещь? Россия достаточно давно сталкивалась с таким явлением, как захватнические акции. Я вам даже больше хотел бы сказать по этому поводу, хотя, в общем-то, наверное, это не совсем тематика религиозная, но, тем не менее, нужно понимать, что такие вещи, например, как крестоносцы, рыцари определенных орденов, которые несли не просто войну и меч, они несли идеологию, крестоносцы, у которых на, так сказать, доспехах был отображен крест. Это, представляете, сколько веков тому назад Александр Невский участвовал в этих боях. А вот теперь смотрите танки «Тигр», которые мы имеем возможность даже сейчас наблюдать по фотоархивам военного времени. Они ведь тоже были отображены крестами. И обмундирование немцев с их фашистской идеей, оно тоже на себе несло отпечаток креста. Свастика – это тоже крест, только немножечко в другом изображении, с определенными индуистическими, так сказать,
0: да,
1: там, вещами
0: читала,
1: и прочее.
0: Да,
1: но я просто хочу сказать, Германия пришла на нашу, не только на весь мир, но и на нашу страну в особенности. Во-первых, день начала войны – это День всех святых. Нельзя это не отметить в земле российской просиявших. Начало войны был в этот день. Нельзя не отметить, что шла война не только за землю, за газ, за нефть, за золото, уран и так далее, уголь. Но нужно понимать, что шла воинствующая идеология. Сам фюрер очень хорошо разбирался в Священном Писании, он любил читать Библию. Он даже одно время читал Священное Писание в храме, не в православном. Но я просто хочу сказать, что война была развязана с идеологической подоплекой. И даже само понятие фашизма и нацизма, ведь это же все идеология. И смотрите, какая удивительная вещь. Георгиевская лента сегодня – это как раз символ победы одной идеологии над другой. Это нисколько подчеркивание силы русского оружия, это нисколько, хотя это тоже есть, это нисколько показатель выносливости, стойкости русского человека, русских женщин, русских детей, которые все сделали для того, чтобы эта победа случилась, да?
0: Да как труженики тыла.
1: Как труженики тыла, конечно, как партизаны. Как, просто представьте себе, маленькие ребятишки, там 9, 10, 11 лет, они находились уже в партизанских отрядах и исполняли достаточно серьезные боевые задания. Выполняли, но это же серьезно. Я хочу сказать, что не об только об этом говорит сегодня Георгиевская лента. Георгиевская лента говорит не только о том, что практически в каждой семье были люди, которые либо жизнь, либо здоровье оставили для того, чтобы эта победа случилась. Нет. Георгиевская лента говорит о том, что та идеология, которая была к нам направлена с одним смыслом креста, была попрана другой идеологией с другим смыслом креста.
0: И тогда получается, какая же идеология одержала верх? Уже звучало, что это на самом деле была война одной идеологии над другой.
1: Вы знаете, мы говорим о том, что нельзя все только загонять в одни модели или в какую-то одну модель. Конечно, все может быть намного шире и глубже, чем мы обсуждаем сегодня, и наши какие-то вот вытащенные факты или факторы, они не могут обозначать все. Но мы понимаем прекрасно, что обличивший Диоклетиана святой великомученик Георгий, он показал правду своим опытом. Он показал правду, то, что у каждого человека должно быть время богоуподобления. Нас хотели принудить стать рабами земли, а Георгий Победоносец помог нам все-таки остаться в стойле стада Христова.
0: Говоря о том, что ленту Георгия Победоносца мы прикрепляем как символ победы нашей идеологии над...
1: Как символ помощи Божией. Как символ помощи
0: вот,
1: Божией.
0: И вот это очень важно. Вот сейчас это особенно популяризируется в преддверии 9 мая, ну и с учетом того, что многие знают, что война официально закончилась 6-го. С каким пониманием нужно подходить вот ко всей этой символике?
1: Вы знаете...
0: Что важно не забывать самим и донести, например, представителям подрастающего поколения?
1: С подрастающим поколением все намного сложнее. Потому что подрастающее поколение, оно уже не живет исторической памятью отцов. Вот вы знаете, я, к примеру, могу сказать, недавно был в губернском колледже с лекцией у ребятишек. Хотел им как раз донести по поводу празднования Дня Победы, по поводу клеветников. Помните, у Акуджавы было: «Вы не смотрите на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом». Помните, в песне было, да? Вопрос в чем? У ребят, которые сегодня находятся, ну, в таком еще молодом горячем возрасте...
0: Это подростки.
1: Подростки
0: понимаю,
1: или
0: да?
1: Чуть больше подростки. У них нет прямой исторической отсылки. Я, когда к этим ребятам пришел и к девчатам, 18-19 лет, 17, немножечко с ними так поразговаривал о каких-то вопросах, о каких-то вещах. Ребята... разные, кто-то думающий, кто-то не особо. Начал им рассказывать. Говорю, вы знаете, вот когда я был мальчиком, вот лично я, у меня были три фронтовика, по сути дела, в семье. Один настоящий фронтовик, который дошел до Европы, прошагал пешком ее. А две бабушки, они были обе труженики тыла, приближали победу трудом. Но вопрос в чем? Когда я общался с этими родственниками своими, я ребятам рассказываю, говорю, представляете себе, практически каждый выходной день, когда я к ним приезжал, я слышал рассказы про их детство, про их юность, про их молодость, про те годы, которые люди уже в зрелом возрасте забыть не смогли по количеству и качеству пережитого опыта. А вот эти ребята, которые передо мной сидели, сидело там 4 группы передо мной, достаточно много людей, у них уже нет такой ситуации, потому что те дети, которые выросли на рассказах, они уже эти рассказы не передают. А бабушки и дедушки, они уже практически отсутствуют у большинства людей, которые являются ветеранами. И, естественно, вот этот воспитательный момент, который был, допустим, вот у моего поколения, у этих ребят отсутствует. Поэтому, если мы про них говорим, тут, наверное, нужно совершенно... рассуждать как-то иначе.
0: Потом. Но давайте вот об этом мы поговорим в следующем получасе. Это «Утро на радио Образ». Протоиерей Николай Алясов сегодня с нами в студии. Не переключайтесь. Пишите нам, кстати, свои вопросы, предложения и пожелания. Номер телефона редакционного планшета постоянный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс работает. СМСки нам присылайте тоже. официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте vk.com/радиообраз, ну, либо через поиск во ВКонтакте «Радиообраз» называется группа, и сообщение сообществу можно написать легко.
2: Доброе утро на «Радиообраз».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде всех, кто присоединился к нам прямо сейчас. Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым говорим про Георгия Победоносца, про, наверное, такой трепетный момент передачи памяти от поколения в поколение и про опыт наставничества по сохранению этой памяти уважения к не таким далеким, но все-таки предкам.
2: Конечно.
1: И как же надо проводить правильно и деликатно работу с детьми? Потому что дети, особенно подростки и чуть старше них, имеют такое свойство действовать от противного. Чем больше им что-то пытаются объяснить, они тем активнее встают в позицию отрицания. И вот как найти вот этот баланс и как раз деликатно объяснять, что важно и что нужно помнить?
2: Вы знаете, мне кажется, в какой-то степени нужно понимать, что наших детей формируют не только наши слова, не только наш пример, но еще окружающий мир играет огромнейшую роль в формировании вообще мироощущения, мировоззрения человека, маленького подрастающего. Вы знаете, когда вот мы сейчас, если выйдем, например, в торговый центр или там в какой-то оживленный шумный поток улицы, обнаружим такую интересную вещь. Очень многие ребята, ну и не только ребята, наверное, я смотрю, сидят в телефоне. Идут в телефон, смотрят, разговаривают с кем-то, что-то листают, сидят на лавочках в телефоне. Вы знаете, я согласился бы с тем, что я не хочу, я сразу хочу это сказать, что я не хочу критиковать это все. Да, я просто говорю, что вот по факту получается такая, ну, может быть, кривоватенькая, но все-таки констатация, да. И я согласился, если бы, например, человек учил языки, сидел в телефоне, изучал, как то или иное слово будет на китайском языке или на японском, условно говоря, да, или каким-то образом он использовал вот этот гаджет для развития, саморазвития, или просто там учил бы математику или читал бы какую-то литературу, телефон использовал в качестве читалки. Но чаще всего это соцсети. Но это, наверное, не нужно гадалки ходить, как говорят сегодня, да? Большинство времени современный человек и в особенности подростки проводят в разного рода, значит, вот погружающих их в другую среду соцсетях. Так вот, смотрите, что получается. К сожалению, в этих соцсетях, вот насколько мне это понятно, я могу быть глубоко неправ, на самом деле, я никому не навязываю свою точку зрения, там идет чуждая нашему вообще менталу идеология. Чаще всего это навязывание фальшивых ложных ценностей. Ну, а каких фальшивых ложных ценностей? Навязывание каких-то совершенно примитивных забав, навязывание безумного зарабатывания огромного количества материальных ресурсов и без разумного их растрачивания на разные, так сказать,
1: гедонистические моменты,
2: все верно. Кто понял, тот понял. Смотрите, что получается. Если, допустим, мы с вами имели возможность, например, в школе, там, я даже в детском садике помню, нам что-то говорили в таких вот формах, что человек должен не только жить для самого себя, он должен еще каким-то образом участвовать в жизни общества, в котором он находится. Иногда бывают ситуации, ну, скажем так, назовем их критические, при которых человеку надобно послужить обществу настолько, что иногда нужно быть готовым отдать жизнь и здоровье на благо этого общества. А смотрите, какая вещь. Сейчас ребенок растет, ему об этом, я думаю, что если в семье не скажут, больше не скажут, наверное, нигде. А если скажут где-то, то те ценности, которые мы сейчас пропагандируем вот в интернете, те ценности, которые так называемые блогеры с миллионными подписками сейчас толкают с экранов смартфонов нашим детям, они очень быстро это все дело перебьют. Плюс ко всему прочему...
1: А что там толкают? Я просто не знаю, но
2: да
1: когда...
2: Я ведь не смотрю,
1: когда
2: что там...
1: Когда сказали блогеры с миллионными подписками, у меня дернулся глаз, если честно.
2: Я не заметил.
1: Ну, хорошо.
2: Видите ли, в чем
1: дело? Я почувствовала.
2: Вопрос в чем? Вопрос в том, что когда начинают...
1: Что там транслируют?
2: Там транслируют ничего не делание. Там транслируют...
1: Чтобы делать, чтобы ничего не делать?
2: там транслируют разную ерунду. Какие-то машины, которых мы даже не видим на своих улицах. Какие-то совершенно непонятные формы одежды. Транслируют какие-то фокусы с едой и прочее. Я даже, вы знаете, я, честно говоря, этим не занимаюсь. Я не могу все пересказать и не считаю это нужным для себя. Угу, так вот угу. Где-то что-то попадается.
1: Ну, это, в общем, называется, на самом деле, информационный мусор.
2: Это называется не так. Мусором он является по сути.
1: По факту
2: это называется форматирование мозгов наших детей. Потому что дети начинают мыслить вот этими категориями. Категориями так называемых псевдо, скажем так, героев, псевдо каких-то известных людей, которые, ну, по сути своей, что-то, может быть, из себя представляют, но совсем не то, что должны бы представлять настоящие герои и настоящие люди, на которых нужно ориентироваться. Вот. А я к чему это веду? К тому, что это все просто серьезная проблема, и, наверное, нужно какие-то очень серьезные меры принимать для того, чтобы было по-другому, потому что вот этот весь процесс я бы обозначил как разврат ума. Развращают ум ребенка, ребенок не способен мыслить положительно, и ребенок не способен мыслить созидательно. У нас ведь какая проблема сегодня? Человек может знать несколько языков, человек может обладать несколькими, так сказать, красными дипломами по-разному, может быть, вообще кардинально отличающимся образованием. Но мы ведь смотрим не на то, сколько дипломов у человека, а мы смотрим, какой созидательный вклад при помощи вот этих вещей, при помощи ресурсов, данных человеку Богом, при помощи вот этих знаний, при помощи этих умений человек привносит в общество, в котором он живет. Не только зарабатывает майбахи себе каждый год новые, а именно привносит еще в окружающую среду, что он созидает. И вот если говорить серьезно, вот это критическая на самом деле вещь, потому что то, что мы сейчас видим вот в большинстве воспитательных интернетных моментов, оно как раз не несет вот этой созидательной силы.
1: А как мы можем оценивать вот эту созидательную силу?
2: Очень просто. А созидательная сила начинается тогда, когда человек хочет не только зарабатывать деньги, а когда он хочет эти деньги еще вкладывать в благополучие не только самого себя, а еще других людей. Вот и все.
1: Ну, тогда у нас, в принципе, созидательная сила стремится к нулю.
2: Я с этим не соглашусь, тезисом. Сейчас есть огромное количество людей, которые очень много делают для того, чтобы помогать другим людям. Даже вот элементарно, сколько сейчас людей являются такими негласными помощниками фронту.
1: Да, но это люди, скорее всего...
2: Не только мамочки.
1: Пенсионного возраста.
2: Нет, это не только мамочки. Есть огромное количество гражданских лиц, которые собирают вещи, собирают обмундирование, собирают электронику разную, технику разную, автомобили. Где-то кого-то просят их где-то забронировать, прошить, где-то там еще что-то. Я хочу сказать, есть огромное количество неравнодушных людей. Я их вижу почти каждый день, на самом деле. И сказать, что мы сейчас в созидательном плане стремимся к нулю, это будет клевета и ложь. Это не так. Но хотелось бы, чтобы вот в это состояние созидательности люди приходили не к 35 годам там, или к 40, когда уже взрослые, когда уже наделали много ошибок, когда уже за плечами много разного опыта, не всегда хорошего. А хотелось бы, чтобы дети начинали мыслить созидательно уже, ну, с момента, когда они начинают мыслить. А этому их нужно учить. Это им нужно показывать и опытом, и примером, и вот этими форматирующими их сознание вещами, в том числе через экраны наших телефонов, как мне кажется.
1: Но ведь понятное дело, что учить созиданию, либо показывать контент, который не будет сильно обременять интеллектуально и визуально, это однозначный выигрыш второго варианта транслирования в смартфонах. Каким же образом тогда это надо продвигать? Потому что школа это делает, уроки мужества проводятся, проводятся всяческие экскурсии и прочие, например, уроки с путешествием, тоже самая образовательная программа, губернаторский проект, в котором приняли участие, по-моему, все старшеклассники Нижегородской области. Но, тем не менее, сейчас эта проблема, которую вы обозначаете, она же сохраняется.
2: Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы ребятишки немножечко начали мыслить другими категориями, у нас очень много хороших ребятишек. Очень много хороших ребятишек. Я их вижу.
1: У нас потрясающая молодежь.
2: У нас замечательные дети есть. Но им нужно еще, мне кажется, один из возможных путей встречаться с теми, кто бы показал им своим опытом вот это начало созидательности. Мне кажется, это было бы самым таким базовым, наверное, делом. Почему? Потому что пока молодое сердце, горячее сердце, социально ориентированное сердце, оно еще пока не замотарело в меркантильности, пока оно не увидит такого человека, который покажет своим примером, своим опытом мышления, своими действиями, как можно жить правильно, как можно жить с добром, как можно нести свет в мир, пока вот этот контакт этот не произойдет, но ребенку будет тяжеловато сориентироваться, потому что все будет его подталкивать на исключительно материальный способ существования, на материальный опыт мышления.
1: Ну и сегодня в первом получасе мы говорили про Георгия Победоносца, про
2: удачного воина,
1: можно
2: сильного человека.
1: В качестве примера. И
2: почему
1: как это
2: нет?
1: Делать?
2: А почему нет? Да просто даже открытые уроки делать с именем Георгия Победоносца. Почему нет? Создавать отряды имени Георгия Победоносца, где рассказывать его жизнь, рассказывать опыт его страданий, опыт его исповедания веры. Даже можно, вы понимаете, многие вещи, которые нам транслировали, например, в советский период, вспоминать таких личностей, как Зоя Космодемьянская, потому что, по большому счету, такие люди тоже достойны, чтобы на их примере показывать какие-то серьезные вещи.
1: Говоря про мужество, мы очень часто понимаем и подразумеваем не святых даже, о которых сегодня в течение
2: чаще всего,
1: большого,
2: да, конечно,
1: да, количества. А мы говорим про героев 20 века и даже уже героев 21 века, героев нашего времени, которые проявились на полях сражений. Нужно ли это делать не только в умы и вкладывать эту информацию не только в умы мальчиков, но и в умы девочек? Вообще у мужества есть ли разделение по гендеру?
2: Вы знаете, мало, наверное, кто-то задумывается над тем, что на самом деле, когда идут боевые действия, неважно, в какой период времени это происходит сегодня или это происходило 100 лет назад, непосредственно в самих боях участвует, допустим, там процентов 20-25 от того количества людей, которые в целом задействованы в боевых действиях. Часть людей находится на эвакуации, часть людей находится на медицинской службе, часть людей находится на пропитании, часть находится на документах, часть людей находится на каких-то других формах вспомоществования. Сегодня, например, есть огромное количество людей, которые вот раньше этого не было, потому что не было таких технологий, например, работают с дронами, с БПЛА и так далее, то есть с электроникой. Я что хочу сказать, есть огромное количество девчушек, совсем молоденьких девчушек. Мне приходилось видеть, к сожалению, фотографии уже и погибших девчушек, которые в 20 лет остались где-то там, сложили свои головы. Но, тем не менее, они тоже участвовали в разного рода операциях, разного рода вспомоществованиях фронта и разного рода помощи бойцам. Поэтому говорить о мужестве нужно всегда и всем. И нет, наверное, никакого различия между мальчиком и девочкой в этом смысле, потому что быть, например, матерью даже в мирное время нужно мужество. Быть хорошей женой нужно мужество. Быть хорошей дочерью для престарелых родителей, которые, может быть, уже тяжело им последние годы жизни по болезням, какие-то скорби тоже, да, нужно мужество. Я уж не говорю про тех, кто отправили своих сыновей на поле брани. Какое этим женщинам нужно мужество? Они сами не воюют, но я думаю, столько, сколько переживает их материнское сердце, там мужество хоть отбавлять должно быть.
1: А что такое мужество?
2: Мужество — это стойкость. Мужество — это видение и отделение белого от черного. И способность сохранить в себе белое, несмотря на огромное количество черного.
1: Разве это не честность?
2: Это честность тогда, когда она не граничит с угрозой жизни, с угрозой потери здоровья или с какими-то другими угрозами. Хотя чаще всего честность тоже, она бывает, ну, скажем так, приводит к последствиям. Я так мягко скажу. Не всегда добрым. Честность, она тоже требуется.
1: Честность наказуемая.
2: Честность, да, она тоже, так сказать, должна быть наполнена мужеством, потому что только честный человек, то есть мужественный человек может быть честным. Вот. А вот то мужество, о котором мы с вами сейчас говорим, это стойкость в том деле, как мы говорим, наше дело правое, мы победим в том смысле, что мы понимаем, что наше дело, что оно правое и что нам нужно. Помните песню военных лет? Нам нужна всего лишь одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим.
1: Нужно ли мужество человеку верующему? Мужество духовной жизни?
2: Да. Оля, вы задали, конечно, удивительный вопрос. Почему? Потому что на самом деле мы сегодня все время эфирного нашего отрезка потратили достаточно на, ну, такие, скажем, душевно-материальные вещи. Про мужество говорили в хорошем смысле и о хороших вещах, но, тем не менее, все-таки наш канал, он больше духовно ориентированный, и хотелось бы, наверное, ну, совершенно справедливо, с моей точки зрения, потратить еще хотя бы немножечко времени нашего эфирного на то, чтобы поговорить о вере и о мужестве, которое должно сопровождать эту веру. На самом деле, вы знаете, вот мы с вами
1: начали
2: несколько минут назад говорили о том, что честность, она должна быть наполнена мужеством, как неким таким базовым составляющим.
1: Но мне кажется, мы говорили о том, что честность и мужество синонимичны.
2: Нет, я бы с этим не согласился. Мужество это...
1: Или мужество включает в себя честность?
2: Знаете, наверное, в себя честность включает многие добродетели, не только мужество. А вот если с этой стороны посмотреть, наверное, все-таки честность включает в себя мужество. Не, наоборот. Но вот что касается вообще понятия религии, понятия веры, я хотел бы сказать, что помимо честности, мне думается, что вообще быть верующим человеком нужно огромное такое дерзновение, нужно огромное внутреннее духовное мужество, душевное, наверное, сначала. Почему? Потому что очень часто в религии употребляется термин, ну, мы все его очень часто слышим, очень часто употребляем даже, не задумываясь, на самом деле, о его содержании. Термин звучит очень просто – «Царство небесное». Даже фильм такой был очень замечательный. Но вы знаете, какая вещь? Для того, чтобы говорить о Царстве небесном, с моей точки зрения, нужна очень серьезная духовная вот эта составляющая духовного мужества. Почему? Потому что нам удобно жить так, как мы привыкли жить вот здесь вот нашими мирскими категориями, законами, подходами, технологиями. А Царство Небесное, по сути своей, это совершенно другая, значит, структура и мышления, и ощущения, и пребывания в совершенно других категориях. Царство Небесное, Царство – это сфера влияние, господство царя. А небесное, само за себя слово говорит, это небо, то есть это то, что не земля. Если мы привыкли мыслить мирскими, материальными законами, земляными, если хотите, законами, то Царство Небесное подразумевает и мышление, и подходы неземляные.
1: Неземные, наверное.
2: Нет, неземляные. Потому что...
1: Вот я знаю, что есть работы земляные и неземляные.
2: Ну, вот вы понимаете, я специально вот этим словом хочу обозначить в том смысле, что когда я говорить буду земные законы, ну, скажет батюшка, ну, как же так? На земле же говорят, не надо убивать, а небесное царство что подразумевает, убивать нужно? А вот земляные законы в том смысле, что они влекут нас к земле, они нас заземляют, они не дают нам подняться от земли, оторваться, да? То есть, если тебя обидели по-человечески, по земным законам, там можно око судиться, можно обижаться, можно оскорбляться, можно там мстить, там разных всяких форм, да? А по небесным законам нужно простить, благословить, помолиться за человека. Например, есть какое-то непонимание внутреннее. По-человечески можно попытаться найти всю литературу мира, чтобы себе обеспечить базу к пониманию, там еще какие-то вещи, чтобы докопаться до самого-самого-самого-самого дна вопроса, материального я имею в виду, да? А в духовном смысле совсем по-другому должно быть, наверное, по небесным законам встать, наверное, перед иконочкой, затеплить лампадку или свечку и сказать: «Господи, не разумею, помоги, дай мне разум познать Твою истину». Совершенно другой подход. Ну, к примеру, я говорю, это не исключает чтение, это не исключает поиск, но тем не менее, если человек в земной жизни привык уповать на себя, надеяться на себя, говорить слово «я» часто, в небесных законах Царства Небесного, там по-другому, там, наверное, не эго-центричное мировосприятие, а Христа-центричное, Бога-центричное мировосприятие. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек переходит вот эту стадию от мирского существования к религиозному существованию, конечно же, нужна серьезная поддержка мужества, то качество, без которого это все невозможно.
1: Вообще, я полагала, что мужество нужно, чтобы отстаивать свою веру.
2: Да, конечно.
1: И это просто в том так числе. Как называют воинствующую церковь.
2: Воинствующей церковью нас называют не поэтому, не только потому, что в каких-то случаях мы готовы отстаивать веру, а воинствующей церковью нас, ну, православный катехизис, во всяком случае, или богословие, какое бы то ни было, оно обуславливает только то, что мы пребываем в постоянной брани, не как...
1: Ну, не как рукопашная стенка,
2: конечно,
1: на стенку.
2: Конечно, конечно.
1: А противостояние как... духом злобы.
2: Да, апостол нам так и говорит, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Вот, вот почему мы воинствующая церковь.
1: Но нужно ли в современном обществе тоже как-то противостоять духам злобы?
2: Конечно, еще больше.
1: Которые везде, всюду, и там, и сам.
2: И там, и сям. Как говорят современные...
1: А как это делать деликатно, чтобы не отвечать агрессии на встречную агрессию?
2: Деликатно здесь может не получиться. Без агрессии,
1: отсюда
2: да.
1: Отсюда вопрос.
2: Нет, без агрессии, да, но деликатно, вы понимаете...
1: Однозначно. Деликатно, но однозначно. Мягко, но точно.
2: Ну, мягко тут может не получиться. Мягко может не получиться, потому что если, например, вас, условно говоря, социум толкает, ну, я, к примеру, скажу, в Великий пост на 8 марта выпить рюмочку водки, да еще и поплясать немножко после этой рюмочки. Ну, а где одна, там и пять, а где пять, там и 20, и поплясать-то от души после этого можно будет. Наверное, нужно четко сказать: ребята, я с вами посижу, пока вы не начали плясать, я уважу вас, а потом пойду потихонечку домой, по-английски удаляясь. Можно сказать: ребята, вы как хотите, для меня это Великий пост, он имеет большую ценность, нежели вот эти все ваши такие полуфальшивые посиделки, например. Да, это решимость, да, это мужество, да, это борьба с духами злобы в какой-то мере. И это не только с теми коллегами, которые еще пока не понимают вашей внутренней вот этой вот подоплеки, вашей идеологии.
1: А разве это проявление мужества,
2: да,
1: а не
2: конечно.
1: Проявление просто, ну, номинальной силы воли?
2: Но в данном контексте это проявление мужества. Почему? Потому что вы должны понимать прекрасно, что за этим могут последовать разного рода вещи. Разные. Вас могут осмеять, вас могут осудить, вас могут после этого начинать гнобить, унижать и так далее. Да, это в какой-то степени вполне вероятный сценарий.
1: И поэтому нужно иметь мужество защитить себя и свои
2: нужно
1: убеждения.
2: Нужно иметь мужество. Нужно иметь мужество, потому что вера очень часто соприкасается с тем, что исповедание ее, и даже просто не перед людьми исповедание веры, является подвигом, трудом, и последствия вот этого исповедания может для человека быть, ну, например, отказ от каких-то страстей, к примеру, да, к которым человек уже привык, привести может его к страданиям каким-то физическим, потому что он привык, например, что-то, да, а сейчас он сам себе говорит: нет, Бог мне говорит, что не нужно, по вере я перестаю этим заниматься, так ему от этого сложно, тяжело, он мучается, нужно мужество, конечно.
1: Но и это мы тоже учитываем, когда знакомимся с житием священномученика Георгия Победоносца, о котором сегодня...
2: Святого мученика.
1: Святого мученика.
2: Священномученик – это мученик в священном сане.
1: Святого мученика Георгия Победоносца, с которым сегодня знакомились мы в первом получасе нашего утреннего эфира, а вообще наш утренний эфир подходит к своему завершению.
2: Как-то быстро даже.
1: И не забуду напомнить нашим уважаемым радиослушателям, пожалуйста, пишите нам. Номер телефона редакционного планшета постоянный 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Официальная группа «Радио Образ» ВКонтакте также работает на прием ваших сообщений, предложений, пожеланий и вопросов, поэтому не оставайтесь в стороне, нам очень важна обратная связь. А прямо сейчас мы с вами прощаемся.
2: Говорим всем, храни всех нас, Господь.
1: Всего доброго, услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижегородской епархии прибывает ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Напомним, что торжественная встреча ковчега состоялась в Спасо-Преображенском соборе Сормовского Благочиния 23 апреля. Ковчег находился в храме в течение 2 дней. Ковчег уже побывал в храмах Московского, Автозаводского, Молитвенского, Приокского и Нагорного Благочиний. Перед ним регулярно совершались молебны с акафистом. 5 и 6 мая ковчег прибывает в Нижегородском Благочинии. Принесение ковчега в храмы Нижегородской епархии продлится до 27 мая этого года. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. В Нижнем Новгороде в архиерейской резиденции при кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий провел совещание по вопросам реставрации храма в честь иконы Божьей Матери Адигитрия Смоленская, расположенного в селе Выездное Арзамасского района Нижегородской области. В обсуждении, состоявшемся 5 мая, приняли участие директор автономной некоммерческой организации управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области Игорь Филиппов, руководитель реставрационных мастерских Нижегородской епархии инокиня Алипия Андрейко и представители подрядных организаций. Напомним, что с середины марта 2024 года церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия закрыта для прихожан по причине начавшейся реставрации. Реставрационные работы проводятся с научным сопровождением в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Полностью отреставрировать храм планируется в течение 2,5 лет. Напомним также, что проект по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров в Нижегородской области реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла. Для этого в апреле 2018 года была создана автономная некоммерческая организация, управляющая компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера Нижегородской области. Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обители, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера. В соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского 5 мая был совершен благодарственный молебен в честь 20-летия чтения прихожанами этого храма неусыпаемой псалтыри. В свое время собор святого Александра Невского стал одним из первых храмов России, прихожане которого стали нести новое молитвенное послушание. На богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе бывал корреспондент радио «Образ» Олег Демин. Ему слово.
1: Неусыпаемая псалтирь – это особое молитвенное правило в православной церкви. Это непрерывное чтение всех 150 псалмов псалтири. Название связано с особенностью. Все дело в том, что псалмы читаются без перерыва. Это символизирует постоянное внимание к Богу. Делается это, как правило, в монастырях, где всегда существует и издревле существовала такая традиция. Однако по благословению митрополита Георгия при кафедральном Александро-Невском соборе то тоже непрерывно читается неусыпаемая псалтирь. И делается это уже 20 лет подряд. Сначала читали в храме круглосуточно. Один человек читает 2 часа, затем он сменяется, принимается второй человек. И так круглые сутки. Много-много лет подряд. Потом после пандемии читать начали уже по домам, но тоже организованно и тоже беспрерывно. Сейчас даже уже сформировалась постоянная группа из 100 человек. Все эти люди ежедневно и постоянно прочитывают свою часть псалтири. Есть у группы и свой духовник, это протоиерей Сергий Симагин. И вот сегодня в Александро-Невском кафедральном соборе состоялся благодарственный молебен в честь 20-летия беспрерывного чтения псалтири. Совершил молебен митрополит Георгий. В храме собрались и все те, кто имеет отношение к здешней традиции, и просто миряне, прихожане храма. В конце митрополит Георгий вручил архиерейские благодарственные письма всем чтецам. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: Многодетные семьи Нижегородской области теперь могут оформить в онлайн-формате ежегодную компенсацию части платного обучения детей в колледжах и техникумах. Работу по улучшению условий оказания услуги провели региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, действующий на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области уполномоченный МФЦ, совместно с региональным министерством социального развития и семейной политики. По новым правилам при обращении больше не требуется предоставлять паспорт в случае обращения через личный кабинет на портале госуслуги и документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния. Как отметил замгубернатор Нижегородской области Егор Поляков, многодетные семьи – особая категория получателей госуслуг, у которых на счету каждая минута. Для того, чтобы они могли оформлять ежегодные компенсации быстро и удобно, очный прием для оказания услуги дополнен онлайн-форматом. Сокращено количество дней для ее предоставления с 11 до 7 и количество документов. Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отрасли социальной сферы», но

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

«Ведите детей в храм». День за днем. Дневник православного священника. 6 мая. Родители принесли младенца Иисуса в храм. Евангелие от Луки, глава 2, стих 27. К примеру этих благочестивых родителей, принесших младенца Иисуса в храм, этих матерей, которые приводили детей к Иисусу, должны бы следовать все родители христиане. В этом основа всякого воспитания. Ведите детей ваших в храм правды и любви, посвятите их Господу, отдайте на служение Ему с малолетства. В ваших горячих молитвах приносите их в жертву Богу живому, передайте их всецело в Его руки, и сердце ваше будет спокойно за них, и благословение свыше снизойдет на них. Он всемогущий, остается навеки тот же. Принявший тогда с любовью и благословением малых детей, остается и поныне тем же любящим отцом. Он невидимо стоит среди каждой семьи, и чистые детские души ему особенно близки. С самых ранних лет ведите ваших малюток к нему. На нежную ниву детского сердца бросайте семена Слова Божия. Пусть дети ваши всегда видят перед собою светлый лик Спасителя и привыкают прибегать к Нему во всякой нужде, во всяком горе. Не допустите детей расти без сознания Его близости. Пусть они чувствуют себя всегда под сенью Его присутствия. И сильные этим сознанием будут вооружены против всех ожидающих их в жизни искушений. В современной жизни, как и тогда при земной жизни Спасителя, найдутся люди, которые будут препятствовать вам в вашем желании привести к Иисусу ваших детей. В холодном течении неверия и равнодушия вы встретите отпор вашему стремлению, но не смущайтесь, не поддавайтесь ему и знайте, что нигде дети ваши не будут безопасны, как только у того, кто сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Блаженны родители, наставники, которые, помня эти слова, не колеблясь, понесут к Спасителю свое лучшее сокровище.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от священномученика митрополита Серафима Чичигова. «Учись прощать всем их недостатки и ошибки и ввиду подчинения их злой силе и, несомненно, ненормального состояния духа. Говори себе: «Помоги ему, Господи, ибо он духовно болен». Такое сознание помешает осуждению, ибо судить может только тот, кто сам совершен и не ошибается, все знает, а главное, знает, наверное, что человек действует не по обстоятельствам, сложившимся вокруг него, а по своему произволению, по своей страсти. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Изначало,
3: сначала, сперва. Пример из Евангелия от Матфея.
2: Глагола им: «Яко Моисей по жестосердию вашему повеле вам пустите жены ваши, изначало же не бысть тако». Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так».
3: Итак, «изначало» означает «сначала, сперва».

0: «Земные ангелы Руси».
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы постараемся охватить единым взглядом русское государство второй половины XV-XVI веков. И без преувеличений можно сказать, что перед нами открывается величественная картина. После того, как в середине 15-го столетия отгремели сражения так называемой «феодальной войны», победителем в которой вышел московский великий князь Василий II по прозванию «Темный», разгромивший своих родственников, удельных князей, московское государство стало стремительно превращаться в мощную самодержавную монархию, ведущую политическую силу во всей Восточной Европе. Наследники Василия Темного, Иван III, Василий III и, наконец, Иван IV, Грозный, окончательно сбросили остатки ордынской власти над Русью, собрали в состав единого русского государства окраинные русские области, такие как Новгород Великий, Псков, Тверь, Рязань, отбили значительные русские территории, прежде того оккупированные Великим княжеством Литовским, на востоке разгромили агрессивных наследников Золотой Орды, Казанское и Астраханское ханство, а затем и Сибирское царство хана Кучума, начав великое движение русского народа через Сибирь к берегам Тихого океана. Наконец, начали долгую и упорную борьбу за выход России к Черному морю на юге и к Балтике на западе. Эти впечатляющие внешнеполитические успехи московских государей 15-16 веков во многом определялись эффективностью их внутренней политики. И жителям Новгорода и Твери, и даже населению Поволжских ханств объективно оказывалось выгоднее поступиться своей формальной независимостью и перейти в московское подданство, потому что жизнь в московском государстве была более безопасной, материальное благосостояние было выше, а административно-судебная система справедливее, чем у всех остальных соседей. В записках иностранцев, посещавших Московию в 15-16 веках, людей, заметим, совсем не благорасположенных к нашему Отечеству, и тем не менее, в этих записках мы находим картины изобилия русских рынков, мороженые бараньи и говяжьи туши, рядами стоявшие на льду рек. Или, например, в сочинении Михалона Литвина с завистью рассказывается о том, как московский государь лично дает суд своим подданным и по их жалобам беспощадно карает своих чиновников, наместников и волостелей за взятки и другие должностные преступления. В Литве в 15-16 веках о таком восстановлении справедливости оставалось только мечтать. Вот здесь мы и должны задаться вопросом, а какое место в строительстве московского государства второй половины 15-16 веков играло русское монашество? И ответ на этот вопрос будет вполне однозначен. Именно система управления общежительным монастырем, именно строй власти монастырского игумена над иноками послужили образцом для формирования образа власти московских самодержцев. Если мы взглянем на страницы русских сочинений 15-16 столетий, отразивших официальную идеологию московского государства того времени, то мы увидим, что целью властвования московских государей было приведение своих подданных к познанию истинного Бога. Об этом прямо писал Иван Грозный. В послании князю Курбскому он говорил: «Тщу же ся соусердием люди на истину и на свет наставите, да познают единого истинного Бога в Троице славимого и от Бога данного им государя». Но ведь именно эта же цель – приведение монахов к познанию истинного Бога и являлась основанием игуменской власти в монастыре, точно так же, как в монастыре игумен отвечает за грехи всех своих иноков, так и русские государи полагали, что они дадут на страшном суде ответ за прегрешение своих подданных. И тот же царь Иоанн Васильевич Грозный утверждал: «Аз же убо ведаю о всех своих согрешениях вольных и невольных суд приятими яко рабу, и не токма о своих, но и подвластных датими ответ, аще что моим несмотрением погрешится». Поэтому подданные государя, беспрекословно исполнявшие его повеления, освобождались от моральной ответственности за выполнение царских указов, точно так же, как иноки, находившиеся в нерассудном послушании у игумена или монастырских старцев, были неподсудны за выполнение игуменских или старческих приказов. Но взамен от иноков требовалась абсолютная вера своему старцу. Точно так же и от подданных требовалась абсолютная вера государю. Не допускалась критика ни личности, ни деяний правителя, ни его распоряжений. Такое отношение к фигуре государя создавало у русских людей убежденность в том, что источником их благополучия, основой успеха всякого дела и начинания является государево попечение. Точно так же и в монастыре иноки полагали, что все, что они делают не благодаря своим собственным заслугам, а благодаря духовному попечению и молитве своего старца. Вот эта социально-психологическая основа русского самодержавия сохраняла свою действенность даже в период страшного кризиса в истории нашего Отечества, в годы смуты начала 17 века, когда экономический базис московского государства оказался подорван, когда политическая система расшаталась и почти развалилась, именно духовно-нравственные факторы оказались той последней действенной силой, которая позволила спасти русский народ и его государство, казалось бы, уже на грани неминуемой гибели.
0: Земные ангелы Руси.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Под большим шатром голубых небес вижу, даль степей зеленеется, и на гранях их, выше темных туч, цепи гор стоят великанами, по степям в моря реки катятся, и лежат пути во все стороны. Посмотрю на юг, нивы зрелые, что камыш густой тихо движутся, мурава лугов ковром стелится, виноград в садах наливается. Гляну к северу, там в глуши пустынь, снег, что белый пух, быстро кружится, подымает грудь море синее, и горами лед ходит по морю, и пожар небес ярким заревом освещает мглу непроглядную. Это ты, моя Русь державная, моя родина православная. Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулася. У тебя ли нет поля чистого, где б разгул нашла воля смелая? Иван Никитин.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня в южной части региона ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области установится малооблачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Вениамин Каверин. Кнопка. Это была маленькая, толстая, румяная девушка с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ. Мячик, Чижик. А один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета. Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое – кнопка. Возможно, оно намекало на ее маленький нос, напоминавший кнопку, но она не обижалась. Кнопка так кнопка. Главное было всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду. В этот день, самый горячий за всю ее 19-летнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было вести раненых в тыл. И она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной. Раненых она уже знала по именам, а кого не знала, того называла «Голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда», — говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шел, опираясь на ее плечо, к санитарной машине. «Ну-ка, еще раз, умница, вот и все». О том, что дорога простреливается, она сказала, когда раненые уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с бойцов оружие. «Вот что, товарищи», — сказала она быстро, — «мы пойдем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить, понятно?» Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге. «Держитесь! Раз!» — говорила кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, легать задними колесами. «Есть! Поехали дальше!» Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанные с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом. Потом мотоциклист, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня. «Придется обождать!» — обернувшись, крикнул шофер. «Эге, кнопка!» «Давай дальше! Проскочим!» Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обсажена дорога. Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае, оставлять раненых в машине, представляющей собой превосходную цель, кнопка не решилась. Называя их всех без разбору голубушками и умницами, она вытащила раненых одного за другим и устроила в канаве метров за 25 от машины. Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы. «Нет ли воды, сестрица?» — попросил он. и точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду. Воды не было. Метрах в 100 от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды. «Где ведро?» — спросила Кнопка у шофера. Он посмотрел на нее и молча покачал головой. «В машине осталось? Да что же ты молчишь? В машине?» «Ну, в машине», — нехотя пробормотал шофер. «Ты за ними присмотришь, ладно?» И прежде, чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине. Это было еще полбеды — доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухлядью, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его как блин, засунула за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссейной сторожки, а самое главное еще впереди — от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца. Впрочем, первое главное оказалось не таким уж трудным. Канава была глубокая, а Кнопка маленькая. Так что если бы время от времени, из непонятного ей самой любопытства, она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, эта часть пути показалась бы ей самой обыкновенной прогулкой. Правда, прогуливаясь, она прежде не ползла на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом сильно уставали. Но тогда было одно, а теперь другое. Вот и сторожка, то есть то, что от нее осталось. За ней начиналось второе главное. До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала, а вдруг воды нет? В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головой. Так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок. И все это может быть напрасно, но она продолжала ползти. Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба. Легко сказать «обойти». Это значило, что по крайней мере 30 метров нужно было ползти под огнем. Руки очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке. Она перебросит его через изгородь, а вось угодит в колодец. 4 раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Наконец удалось, но оно упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст. С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем. «Так нет же! Есть там вода!» — вдруг сказала она про себя. «Не может быть! Есть! Да глубоко!» Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло. Или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась. Кнопка слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой. «Ну-ка, голубушка!» — сказала она не то ведру, не то самой себе, и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его, мокрое, расправившееся, полное воды, и, вскочив, быстро перехватила рукой. Прежде всего, нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет? И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром полным воды, ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была. И, подхватив ведро, она побежала к сторожке. Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала ее с головы до ног. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше. Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро. Не очень ли много расплескалось? Не очень. И вообще, гораздо лучше бежать, чем ползти. Совсем не страшно и кажется гораздо ближе. Теперь все было в порядке. От сторожки до машины рукой подать, и можно пройти по канаве. «Пережду, когда станет потише», — сказала она себе, — «и айда». И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире. «А, пучок энергии!» «Что?» — невольно откликнулась она и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разваленных досок. Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался на кнопку. Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт. «Сейчас, голубушка», — сказала кнопка, осторожно снимая с него разбитые доски. «Подожди, милый». Она заставила бойца обнять себя руками за шею и проползла вместе с ним 20 метров. О воде она вспомнила уже когда была рядом с санитарной машиной. «Ладно, скоро вернусь», — быстро пробормотала она. «Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла». Шофер, заметив, что она возвращается не одна, выскочил из канавы и пополз к ней на четвереньках. Вдвоем они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастерку и, быстро приговаривая, кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны. Никто больше не просил пить. Никто даже не спросил у кнопки, была ли в колодце вода. Жара стала еще удушливее, и маленький лейтенант лежал, закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Но он только взглянул на кнопку и не сказал ни слова. «Ты что, кнопка?» — спросил шофер, заметив, что она время от времени нетерпеливо поглядывает на сторожку. «Ничего», — отвечала кнопка. «Кажется, потише становится, а?»
2: Становилось как раз не потише, а погромче, и шофер только сомнительно покачал головой.
1: «Нет, потише!» — упрямо пробормотала кнопка и, вдруг выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке. Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, назад она летела так быстро, что с добрых полведра выплеснулась, но еще оставалось много великолепной, не успевшей согреться, чистой, вкусной воды. «Голубушки, принесла! Честное слово, принесла!» — закричала кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. «Вот так штука! Принесла!»
2: Через полчаса, когда обстрел прекратился, раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину. Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, взрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды.
1: «Должно быть, я храбрая, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке. Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом. Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить,
2: чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму. Вы слушали рассказ Вениамина Каверина «Кнопка».

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Юрий Адрианов. «Стены Нижегородского Кремля». Исполняет Евгений Шестов.
1: Сомкнулись каменные руки, обнявши голову горы. В объятье этом боль и муки, и память огненной поры. А стены, знавшие невзгоды, вошли в судьбу иного дня, чтобы не дать ветрам и годам смыть пламя вечного огня.

0: Сегодня в 14:00 в гостях программы «От чистого истока» заведующий отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки «Собор святых» Татьяна Кузьмина. С 12 апреля в манеже Нижегородского Кремля проходит выставка деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Татьяна Александровна расскажет об уникальных экспонатах этой выставки, об особенностях исполнения деревянных фигур святых, о трактовке самых пронзительных сюжетов христианства, которые охватывают события от Тайной вечери до погребения. Вы также узнаете, какие открытия были сделаны во время работы с деревянными скульптурами в реставрационном центре имени Грабаря, на что обратить внимание при осмотре экспозиции и какие мероприятия можно посетить вместе с детьми в самом пространстве выставки. Слушайте беседу с Татьяной Кузьминой на радио «Образ» сегодня в 14 и 18:00. Повтор программы в субботу 9 мая в 19:00.
1: От чистого истока.

0: слушаете «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К нам часто обращаются за советом, за помощью. И вот в этом году огромное количество грызунов размножилось на участке. И были повреждены лилии. Такое довольно часто происходит. Грызуны, мыши, полевки, они любят луковицы лилий. И что они интересное делают? Они вот эти луковицы выкапывают, выносят их на поверхность. И под снегом у них что-то такое типа кладовой. Они кучками складывают эти лилии и, видимо, там все дружно питаются. Лично у меня тоже такое произошло. Между прочим, впервые за, наверное, 30-летнюю практику. Раньше как-то я очень осторожно сажала луковицы лилии и всегда их защищала. Именно как? Я клала колючие ветки шиповника, крыжовника сразу при посадке в лунку к этим луковицам. В прошлом году я что-то поторопилась и, в общем-то, думала, что у меня немного мышей на участке, но вот поплатилась за такую спешку. Что делать с такими лилиями, которые были вот грызунами повреждены? Остаются от них, что называется, рожки да ножки, то есть там вот сама серединка может остаться, а всю вот эту луковицу мыши разбирают буквально по чешуйкам. И чешуйки-то они не полные, а какие-то обгрызенные. Вы знаете, дорогие друзья, можно сохранить сорт, и у вас даже получится больше луковиц, чем было. Но только нужно приложить усилия и подождать. Зацветут такие луковицы новые на третий год. Так что же нужно делать? Нужно собрать все эти чешуйки, перебрать их, оставить те, которые более-менее плотненькие и целенькие, и обязательно их обработать в каком-то фунгицидном препарате. Но я люблю пользоваться биологическими, и я замачивала фитоспорением. Замочили. После этого их нужно положить в какой-то рыхлый субстрат. Это может быть торф, это может быть какой-то готовый почвогрунт из магазина. Например, подойдет грунт для фиалок. Это может быть кокосовый субстрат, слегка увлажненные опилки. Можно, в принципе, даже землю с огорода набрать, но я не сторонница, потому что в огородной земле очень много всевозможных возбудителей, а вот кокосовый субстрат, на мой взгляд, он наиболее пригоден для этих целей, потому что он не содержит возбудителей грибковых заболеваний. И вот в этот рыхлый субстрат нужно положить эти чешуйки. То есть вы берете обычный пакет пищевой. Я только призываю всех пользоваться для этих целей новыми пакетами. Из рулончика отрываете, потому что если это будет из-под пищевых продуктов, тоже у вас возможно какое-то загнивание. Насыпаете в пакет торф или кокосовый субстрат и складываете туда вот ваши подготовленные чешуйки. Как вы их положите, это вообще совершенно не важно. То есть не нужно их ставить так, чтобы, образно говоря, корешками вниз. Да? Вот вы же представляете, как эти чешуйки на луковке были. А где низ, где верх у этой чешуйки. А иногда это определить нельзя, потому что мышки обгрызли, и где верх, где низ у этой чешуйки, непонятно. То есть просто пересыпать вот этим субстратом. Завязать пакет так, чтобы там немножечко воздуха осталось. И убрать в какое-то тенистое место.

0: положить не в холодильник, а положить при комнатной температуре, это где-то градусов 20, не меньше. И вы забываете про них, ну, недели на две. И вот там в умеренно увлажненном грунте этом происходит чудо. На этих чешуйках, казалось бы, нежизнеспособных, вдруг образуется крохотная луковка. Вот эти луковки образуются по-разному. Если чешуйка плотная, достаточно крупная была, то и вот эта луковка может сразу образоваться довольно крупненькая. А если чешуйка такая слабенькая, то там совсем вот буквально со спичечную головку такая луковка образуется. В этот момент нужно посмотреть и отобрать те чешуйки с луковками, у которых уже образовался маленький-маленький корешочек. На этом моменте можно сажать эти чешуйки вместе с луковками в какую-то плошечку. И опять насыпаете туда очень рыхлый грунт. Тут уже не кокосовый субстрат, а именно почвенный грунт, где все-таки есть какое-то питание, потому что ваша луковка будет расти. Если оставить эти луковки дольше, то корешок длинненький получится, и при посадке вы можете просто его повредить. Вот только из этих соображений. Как нужно сажать? Заглублять вот эту луковку совсем-совсем немножечко. То есть она же крохотная у нас. И получается, что мы заглубляем не больше, чем на 1 сантиметр. Отделять на этом этапе от материнской чешуйки не нужно, потому что маленькая вот эта луковка, она продолжает питаться от толстой чешуйки. Потом чешуйка сама просто со временем высохнет, и можно ее отделить. Куда ставить вот эту плошку? На окно, где побольше света. И следить за тем, чтобы был умеренно влажный этот грунт. Ни в коем случае, чтобы не было застоя влаги, а это вы должны сделать дренажное отверстие в этой плошечке. И лучше всего, вот я беру какие-то пластиковые емкости, ну, может быть, одноразовые емкости, потому что там очень хорошо видно и состояние влажности вот этого грунта, и развитие корешков. Ваша плошечка стоит, листочки появляются у ваших маленьких вот этих луковок, и вы постепенно наблюдаете, как они у вас увеличиваются в размере. Некоторые луковки даже немножечко так выпирают из земли. Это ничего страшного. Сверху можно этой земельки чуть-чуть подсыпать. Просто если они будут у вас сильно заглублены, то вот этот листочек, он будет вытягиваться. Селенок-то совсем мало у этих луковок, поэтому заглубление тут ни к чему. И вот все лето, если вы это сейчас сделали, все лето у вас эти чешуйки стоят и развиваются. Можно, конечно, сразу их посадить в грунт, если вы очень внимательно будете следить и как-то защищать от сорняков, от палящего солнца, от пересыхания на ветру, то можно это и в грунт посадить. Но мне кажется, дома это все-таки удобнее делать. Нет такого иссушения, ведь луковки у нас совсем-совсем не глубоко посажены, и поверхностный слой очень быстро пересыхает. Вот в конце осени у вас некоторые луковки уже будут достаточно большие, сантиметр, а то и полтора некоторые в диаметре. Все зависит от сорта, от вида вашей луковицы. Некоторые очень растут быстро. Это азиатские гибриды, это ла-гибриды. Вот они прям очень стремительно наращивают свою луковку. Восточные гибриды и какие-то более еще элитные разновидности лилий, они могут не так быстро растить эту луковку, и, соответственно, цветение может тоже немножечко задержаться. Но это все будет зависеть от ухода. Вы должны поливать, немножечко подкармливать. Вот это тоже будет все играть на величину вашей луковки. Что дальше делать с этими луковицами? Можно вот эти луковки, уже подросшие, посадить в грунт осенью. Но я бы советовала сажать их не на открытое место, а там, где вы какие-то культуры укрываете. Может быть, это виноград, к винограду в ножке. Или рядом с розами, чтобы тоже под единое укрытие с розами попало. Обязательно защищать от грызунов. Как можно защищать? Я уже сказала, что вот я раскладывала в луночку при посадке какие-то колючие ветки. Еловые ветки не подходят, они для мышей не опасны. Именно нужны такие острые колючки, как у шиповника, как у крыжовника, может быть, это акация какая-то. Есть очень колючие барбарисы. Вот такие нужны шипы. Либо второй способ еще существует. Опилки нужно смочить раствором дегтя. Там инструкция дается на упаковочке с дегтем, как нужно приготовить вот этот растворчик. И вот эти пахнущие опилки нужно тоже рассыпать в луночку к этим луковкам. Только посадить как? Сначала луковки вы засыпаете землей, сверху вот эти вот опилки и снова землю. То есть прямого контакта луковицы и дегтя быть не должно. Если вы переборщили с дегтем, то может получиться ожог. Вот такие правила посадки. Это если вы сажаете осенью. Если у вас очень редкий сорт, например, какие-то махровые лилии у вас или очень красивые восточные гибриды, они бывают с волнистым краем, бывают двухцветные, с крапинками, можно их сохранить дома. Как вы делаете? Вы осенью сокращаете полив у ваших луковок. При этом отмирают листочки, они желтеют, вы эти листочки убираете и слегка-слегка увлажняете грунт, прям чуть-чуть, чтобы он рыхлым оставался и едва-едва влажным. И вашу плошечку можно поместить в пакет. И вот в таком пакете у вас, опять же, это все стоит где-нибудь под стол, можно убрать, только не забудьте весной это все проверить. Можно поставить в холодильник. Вот в этом случае можно на зиму поставить в холодильник. И там хранить. И тоже проверяйте обязательно, вдруг ваши лилии проросли. Если вы переувлажнили, то это может случиться. Лучше вот либо совсем сухо хранить эти луковицы лилии, либо вот прям, я не знаю, как вот вам объяснить, это нужно по ощущениям. Почти сухая должна быть земля. В пакете нет испарения, и ваши луковицы не пересохнут. К весне каким-то чудом они даже немножечко увеличиваются в размере. Вы достаете свои луковки, и можно их уже сажать сразу в грунт. Отмечаете местечко каким-то образом, колышки поставить, чтобы не забыть, пропалывать обязательно. На второй год у вас будет уже стебелечек. Вот если в первый год вот эти маленькие луковки дают только прям буквально один листочек, как травиночка, на второй год уже будет стебелечек, как у обычной лилии, только бутон она не сможет дать, сил еще у луковки маловато. На третий год будет цветение.
1: Огород без хлопот.

0: Дорогие друзья, надо сказать, что полевые дрозды науке неизвестны. Орнитологи различают дроздов певчих, черных, белобровиков, рябинников и даже дроздодерев. Но кто знает, природа полна тайн.
1: Звуки вырастают, как цветы.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Полонез.
0: Автор.
1: Сергей Чиграков.
2: Песня «Полонез» была создана Сергеем Чиграковым в начале 90-х годов. Вдохновительницей стала его дочь Дарья. Во время поездки к бабушке в город Дзержинск маленькая Даша спросила свою маму: «Мама, а что там под снегом?» На что мама ответила: «Земля». И тогда маленькая Дарья предложила: «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». На рефрен «Колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом» музыканта вдохновила Инна, приемная дочь его друга Олега Львова. Инна вплела в свои волосы маленький колокольчик, который очень нравился Чигракову из-за его мелодичного позвякивания. Однажды он снял колокольчик, позвенев им над ухом, и уверенно определил звук как соль диез. Вернувшись из Дзержинска в Петербург, Сергей Чиграков рассказал о разговоре с дочерью своей второй жене Ольге. Удивленный и задумавшийся, он на следующий день выдал песню, сочиняя ее с чувством гордости за свою дочь.
1: Исполняет Сергей Чиграков.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Ножницы пришли в нашу жизнь из глубокой древности. Первые ножницы были созданы более 3500 лет назад. Причем служили они не для парикмахерских нужд или разрезания бумаги. Их предназначение было в необходимости стричь овец. Первые в истории ножницы были похожи на пинцет, состоящий из двух лезвий. Самый старый экземпляр таких ножниц найден археологами в Египте и датирован 16 веком до нашей эры. Примерно в 8 веке нашей эры одному из ремесленников Ближнего Востока пришла в голову идея с помощью гвоздика соединить два ножа, а их ручки для удобства загнуть кольцами. Данная конструкция оказалась удобной и прижилась. История ножниц в Европе и России началась с X века. В частности, самые старые русские ножницы были обнаружены при проведении археологических раскопок в гнездовских курганах возле деревни Гнездово, неподалеку от Смоленска. История ножниц не стояла на месте, и со временем их начали адаптировать под различные виды деятельности – медицина, стрижка волос, маникюр. Также с ними работали ювелиры, создавая не просто ножницы, а предметы роскоши. Поскольку в средние века ножницы начали украшать, то они стали считаться хорошим и функциональным подарком для женщин. Ножницы в специальных кожаных футлярах охотно дарили дамам, прикладывая их к основному подарку. Именно поэтому со временем ножницы становятся женским аксессуаром, если не считать редких исключений. Поскольку история не стоит на месте, областей применения ножницам становилось все больше, и со временем англичанами были созданы большие ножницы для стрижки газонов, французами были изобретены ножницы для разделывания птицы, немцами были придуманы стальные ножницы, которые помогали при автомобильных авариях. После создания керамических ножей данную технологию перенесли и на ножницы. Керамические ножницы оказались прочнее стальных в 3 раза и более износоустойчивыми. Данный список можно продолжать долго, ведь существуют ножницы для резки металла, для ногтей и так далее. Ножницы необходимы человеку всегда. Они выполняли свои функции 1000 лет, и еще столько же будут их выполнять.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Парке Победы. Этот парк был заложен в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Долгие годы парк не представлял собой ничего особенного. Лишь в 2012 году он начал активно развиваться, а на его территории открылся Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности. У самого входа в парк мы с вами видим автомобили, которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе. ГАЗ-69 – это советский эквивалент джипа. Автомобиль начал выпускаться в 1952 году на Горьковском автозаводе. Хотя в 1956 году его производство перешло в Ульяновск, а машина впоследствии стала называться УАЗ-69. Следующий экспонат – легендарный автомобиль «Победа». 28 июня 1946 года на автозаводе, носившем тогда имя Молотова, собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Этот автомобиль выпускался вплоть до 1958 года. За этот период было собрано более 240 тысяч машин. Интересно, что ко времени выпуска «Победы» у завода еще не было собственной эмблемы. Для каждой модели автомобиля разрабатывался уникальный знак, который крепился на кузов машины. Такая же уникальная эмблема была разработана и для «Победы». Ей стала красная буква «М», которую толковали двояко. В ней содержался намек на зубцы Нижегородского Кремля и на летящую чайку, которая с давних времен является символом Волги. Буква «М» также указывала на официальное название модели. Следом за «Победой» мы с вами видим ГАЗ-67Б. Это советский военный полноприводный легковой автомобиль с упрощенным открытым кузовом и вырезами вместо дверей. Эти неказистые, крепко сбитые трудяги принимали участие в Великой Отечественной войне, в основном на заключительных ее этапах. А вот следующий автомобиль ГАЗ-АА или «Полуторка» прошел войну от начала до конца. Горьковские «Полуторки» составляли более половины автопарка Красной Армии. Главной их задачей была перевозка войск. Для перевозки бойцов обычные грузовые платформы оборудовались съемными поперечными скамейками. При транспортировке грузов они укладывались на дно кузова. На ГАЗ-АА ставили 4 таких скамейки, на которых размещались 16 человек. В непогоду кузова покрывались тентом. При необходимости грузовик мог перевозить и орудия. В кузове ГАЗ-АА размещалась полковая пушка с передком и расчетом. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. Военная драма «На войне, как на войне» вышла на экраны 23 февраля 1969 года. Фильм по одноименной повести Виктора Курочкина снял режиссер Виктор Трегубович. Картина посвящена всем павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко. Она была первой танковой армией Советского Союза. Этот фильм стал одним из последних фильмов о войне, снятых в период так называемой оттепели. Натурные съемки проходили недалеко от советско-чехословацкой границы, и однажды ночью под окнами гостиницы, где жила съемочная группа, долго громыхали колонны танков. Оказалось, это был ввод советских войск в Чехословакию. По BBC даже обвинили создателей фильма, что под видом киносъемок советы формировали войска вторжения. В картине впервые прозвучала с экрана песня «На поле танки грохотали». Кто-то говорит, что у музыки и слов есть авторы. Другие утверждают, что и то, и другое народное. Доподлинно известно лишь, что мотив взят у еще дореволюционной шахтерской песни о молодом Коногоне. Она звучала в фильме «Большая жизнь».
3: Не слабовато?
4: Ну что вы, лейтенант, до Берлина дойдет.
5: А лучше, когда снаряд попадает в мотор.
4: Да, это хорошо.
5: Машине конец, а экипаж цел. Я уж горел.
4: Я тоже.
6: Щербак!
5: Чего?
6: У тебя все готово?
5: Готово.
6: Масло проверь.
5: Ладно. Миш, слыхал я, выдумали новую броню, особый сплав. Сталь с резиной. Говорят, снаряд отскакивает, как мячик от стенки.
6: Да.
5: Не врут, а?
6: Врут. Убери ухо.
5: А жалко.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. О происхождении фамилии, которую носил выдающийся советский летчик Валерий Чкалов, ученые спорят до сих пор. Во-первых, предполагается, что она связана с глаголом «чкать» – дотрагиваться, бить, толкать, метко попадать мячом. А в южных районах, близких к Украине, «чекать», «чкать», «чкнуть» употребляли в значении «бить», «резануть», «ударить острым». Во-вторых, в нижегородских краях бытует прозвище «чкливый», которое давали обидчивому, раздражительному человеку. В-третьих, фамилия Чкалов может происходить от волжского слова «чка», что означает «плавучая мощная льдина» во время весеннего ледохода.
0: Фамильная ценность.

0: тобой.
1: Мне всегда
0: хочется,
1: говорят,
0: говорят.

0: как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я продолжаю свои рассказы о Нижегородском Великом Княжестве. И в прошлый раз мы с вами говорили о начале княжения Бориса Константиновича в Нижнем Новгороде и о его противостоянии с племянниками. И я уже говорил о том, что для правления Бориса характерны частые поездки в Орду к двору правящего тогда хана Тохтамыша. В 1389 году Борис опять отправился туда. Ну, историки обычно интерпретируют это так, что Борис поехал с жалобой на своих племянников. Возможно, Борис застал Тохтамыша в походе против его изначально покровителя и союзника, а к этому моменту противника среднеазиатского завоевателя Тимура, Тамерлана. И 30 дней Борис провел вместе с Тохтамышем в этом походе. Через месяц, однако, Тохтамыш, ну, видимо, сжалился над Борисом, и в сражениях с Тимуром Борис не участвовал. Тохтамыш отправил его в столицу и велел там дожидаться его возвращения. Собственно, это Борис и сделал, но, опять-таки, чем все это закончилось и что именно хотел Борис от Тохтамыша и что получил, чего этого в точности мы не знаем. В 1391 году Борис вернулся в Нижний Новгород. Так вот, о чем нам говорят все эти частые поездки, частые визиты Бориса ко двору Тохтамыша? Мне кажется, это говорит о неустойчивости его положения, по крайней мере, так он это ощущал, и, по всей видимости, он не пользовался однозначной поддержкой тех важнейших политических сил, которые могли оказать влияние на положение Нижегородского Великого Княжества. А именно, это была Москва, с одной стороны. Мы видим, что вроде бы и открытого конфликта с Москвой у Бориса не было, но, тем не менее, в каких-то сложных моментах Дмитрий Донской отдавал предпочтение своим родственникам по линии жены, князьям Дмитриевичам, а не самому Борису. Видимо, не пользовался однозначной поддержкой Борис и при дворе Тохтамыша, иначе к чему же эти постоянные визиты? Видимо, он как раз и стремился к тому, чтобы заручиться вот этой поддержкой золотоордынской элиты. А зачем ему это нужно было? Почему так он трепетно относился к этому вопросу? Давайте вспомним, что расцвет Нижегородского Великого Княжества происходил на фоне двух политических процессов. С одной стороны, это временное ослабление Золотой Орды, а с другой стороны, это постепенное усиление Московского княжества. По Московскому княжеству оно еще было недостаточно сильно, ему нужны были надежные союзники. Таким надежным союзником, политическим и военным, и на долгое время стал Нижний Новгород. Но ко времени правления Бориса ситуация изменилась. И мы с вами помним, что вот этот политический расклад, он привел к целой серии мощных военных ударов по Нижнему Новгороду, по Нижегородскому княжеству, которые подорвали его возможности. И Борис Константинович, естественно, не знал, как дальше будут складываться отношения Москвы и Орды, да, именно ведь от конфронтационных отношений между Москвой и Ордой в свое время и пострадал Нижний Новгород. И Борис боялся возможного повторения этой ситуации и стремился во что бы то ни стало заручиться поддержкой Орды, продемонстрировать свою лояльность ордынскому хану, потому что новых военных ударов его княжество просто не выдержало бы. Таким образом, вот как генерал, который готовится к прошедшей войне, также и Борис Константинович опасался повторения той ситуации, которая уже была при его жизни и в правлении его старшего брата. Однако, как я уже сказал, ситуация-то политическая изменилась. Во-первых, изменилось положение Московского княжества. Я рассказывал о том, что после того, как Тохтамыш взошел на престол, с одной стороны, Дмитрий Донской прислал своих послов с заявлением верности, но с другой стороны, не возобновил выплату дани. И ответом на это был поход Тохтамыша на Москву и ее сожжение. Так вот, в конечном итоге, я тоже об этом говорил, Дмитрий Донской все-таки дань начал выплачивать. Почему, да? То есть, что за этим стояло? И историки считают, что между Дмитрием Ивановичем Донским и Тохтамышем был достигнут определенный политический компромисс. И заключался он в том, что московский князь начинает выплату дани, а Тохтамыш со своей стороны окончательно признавал за московским князем и вообще за Москвой, за московской династией титул великих князей Владимирских. И это было очень важное политическое событие для того времени. Я объяснял, что почти весь XIV век был наполнен конкурентной борьбой между русскими князьями за вот этот статус, за ярлык на Владимир, за то, кто будет великим князем Владимирским и, соответственно, старшим князем на Руси. Этим решением Тохтамыша данный период истории завершался. Москва победила. Москва окончательно закрепляла за собой этот статус. И это делало ее окончательно политическим лидером в русских землях, но и военным лидером, потому что означало окончательное слияние значительных владимирских земель с московским княжеством. Таким образом, московское княжество к концу правления Дмитрия Ивановича Донского становилось просто политическим и территориальным гигантом, с которым ни одно русское княжество больше тягаться не могло. Это с одной стороны. А с другой стороны, это привело к распаду той политической системы русских княжеств, которая существовала до 80-х годов XIV века. Раньше они все были объединены в некую политическую систему, объединены в некую общую иерархию, и хотя бы теоретически каждый мог претендовать на то, чтобы, в свою очередь, стать старшим князем на Руси. Теперь эта система, так сказать, соподчинений полностью разваливалась, была ликвидирована, и, соответственно, каждая из русских княжеств становилась совершенно независимым, совершенно самостоятельным государственным образованием. Но стремление Москвы к подчинению себе остальных русских земель никуда не исчезло. И если раньше московские князья добивались этого, ну, скажем так, более или менее мирными способами, были случаи склонения бездетных князей к тому, чтобы завещать свое княжество московскому князю как политическому союзнику. Были случаи покупки соседних территорий, как при Иване Калите. Были случаи, когда московские князья, будучи одновременно великими князьями Владимирскими, распоряжались в этом статусе, опять же, выморочными землями, то есть землями безнаследными в рамках всей этой системы, и тоже присоединяли к своей территории. Но теперь все эти методы, более или менее мягкие, округление московских земель за счет соседних территорий, они ушли в прошлое. И оставался только один метод дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы. Это военное или политическое вмешательство, ликвидация самостоятельности соседних княжеств. То есть с этого момента Москва просто начинает, пользуясь своей вот этой силой огромной, своим преимуществом, Москва начинает просто давить, давить и давить на своих недавних соперников, конкурентов, союзников, и в конечном итоге все их объединяет вокруг себя, и это приведет к созданию единого московского государства. Соответственно, вот теперь Москве союзник в лице Нижнего Новгорода уже был не нужен, да? То есть ситуация поменялась. Второй важный момент, который произошел. 19 мая 1389 года скончался московский великий и владимирский князь Дмитрий Иванович Донской. На престол зашел его сын Василий Дмитриевич, Василий I. И если Дмитрий испытывал к нижегородским князьям, возможно, какие-то очень добрые, да, и родственные отношения, вместе с ними он прошел очень длинный путь. Это и совместные политические и военные акции. Вот его сын никаких особых чувств к нижегородским родственникам, по-видимому, не испытывал. Поэтому и отношения политической Москвы к Нижнему Новгороду в правление Василия Дмитриевича изменились. Ну и третий важный политический момент, который повлиял на судьбу Нижегородского княжества, это то, что происходило в Орде. А в Орде, как я уже сказал, происходил конфликт, военный конфликт между Тахтамышем и Тимуром. И Тахтамышу предстоял второй раунд этой борьбы, и для этой борьбы ему нужны были средства. И на фоне столкновения с мощнейшим соперником русские дела, конечно, для Тахтамыша отступали на задний план. Если в нормальной ситуации ордынские ханы стремились поддерживать систему сдержек и противовесов в русских землях, то на фоне угрозы со стороны Тамерлана, конечно, это все было не так уж важно. И поэтому Тахтамыш мог принять такое решение, которое для него было удачнее, выгоднее именно в данной конкретной ситуации. Такое решение, к которому я вас подвожу, произошло в 1392 году. Но о том, что произошло, мы уже с вами давайте поговорим в следующий раз.
0: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Герои нашего времени – не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение гражданских задач, улучшение жизни горожан, поддержку участников СВО и их семей, укрепление единства в обществе. Мы поговорим с председателем городской думы города Нижнего Новгорода Евгением Ченцовым, что значит быть героем сегодня, как формируется стойкость и верность долгу, как опыт боевых действий меняет взгляд на мир и понимание своей миссии. Слушайте программу «Веруй в пятницу» 8 мая в 14 и 18.00.
0: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95.8 FM.
2: Священники в годы Великой Отечественной войны.
3: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывало наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
4: Архимандрит Нифонт, в миру Николай Глазов. Годы жизни 1918-2004. Ордена Отечественной войны Красной Звезды. Медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией.
3: Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен на учебу в одно из военных училищ. После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года.

Николай Дмитриевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько операций, сначала в полевом, а затем в госпитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног. Коленные чашечки пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена Отечественной войны, Красной звезды, медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Он стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерово. В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Московской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию.

0: Высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И сегодня мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных нашим землякам-нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о дружинине Николае Ивановиче, герое Советского Союза, лейтенанте, из автобиографии. В семье Дружининых было три сына – Василий, Николай, Петр и сестра Анна. В 1917 году Николай окончил всего два класса церковно-приходской школы в родном селе. До 1926 года занимался вместе с отцом сапожным ремеслом. Николай и невесту себе в селе приглядел, с которой познакомился на посиделках – юную Аню. Чтобы заработать денег на свадьбу, в 1926 году уехал на сезонные работы штукатуром в город Самару к своему дяде, брату матери Александру Ивановичу Соболеву, который руководил бригадой отделочников. Заработав деньги на свадьбу, вернулся в село и женился на любимой девушке Анне Ивановне. Вскоре забрал жену и уехал на жительство в город Самару, где до 1941 года работал штукатуром в леспромхозе. В 1941-м он перешел на работу в сельскохозяйственный институт города Куйбышева и работал там до января 1942 года штукатуром. У молодых родилось двое детей, но, не дожив до года, оба ребенка умерли. 14 января 1942 года Кинельским райвоенкоматом Куйбышевской области Николай Иванович был призван в действующую армию и направлен в 310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Из воспоминаний Николая Дружинина от 9 мая 1968 года.
2: Войну я начал солдатом в мотострелковой роте. Это было тяжелое время, когда под натиском численно превосходящего противника нам еще приходилось кое-где с упорными боями оставлять родные города и села. Не забыть строгие, полные мольбы и упрека глаза женщин и стариков, стоявших у дороги, по которой мы, солдаты, тоже молчаливые, злые и усталые, отходили на восток. Мы дрались исступленно, дрались до последнего патрона, до последнего вздоха.
1: 18 мая 1943 года в боях под городом Харьковом Николай Дружинин получил ранение в левую руку и был направлен на лечение в город Сталинград. А в июне он вернулся в родной полк и был назначен в минометный расчет. Сначала подносил мины, потом стал командиром расчета 82-миллиметрового миномета. В июле 1943 года 8-я стрелковая дивизия вела освободительные бои в Малоархангельском районе Орловской области. 5 июля 1943 года, согласно донесению о безвозвратных потерях 8-й стрелковой дивизии, красноармеец Дружинин Николай Иванович 1908 года, минометчик, погиб и похоронен в деревне Верхняя Гнилуша. Похоронка отправлена жене Анне Ивановне, проживающей в деревне Ухи Тагайского района Куйбышевской области. Но вопреки похоронке Николай был жив и громил врага. 15 августа 1943 года красноармеец 3-й минометной роты Николай Дружинин был награжден своей первой боевой наградой – медалью за отвагу. С июля по декабрь 1943 года полк, в котором воевал Николай, входил в состав 1-го Украинского фронта и участвовал в сражениях за освобождение Украины. Из журнала боевых действий 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии.
2: 20 сентября 1943 года в первой половине дня получено боевое распоряжение номер 43. Дивизия имеет задачу в 13.00 29 сентября 1943 года начать движение и форсировать реку Десна в районе Западное Друдское. К 4.00 21 сентября сосредоточится отметка 138.9 Смолина-Славина. Передовым отрядом выйти на реку Днепр. и овладеть переправой в районе отметки 101-8. Главными силами к 20.00 21 сентября выйти на западный берег и подготавливать переправочные средства для переброски главных сил дивизии. Выполняя боевой приказ, части дивизии к 14.00 начали движение в новый район сосредоточения. 21 сентября 43 года 310-й стрелковый полк переправил личный состав и часть артиллерии через реку Десна. Боевые обозы и оставшуюся артиллерию переправляют. 23 сентября 310-й стрелковый полк одним стрелковым батальоном ведет бой за Чекаловичи, остальными подразделениями достиг Кривая гора, где и ведет бой. Противник, пользуясь открытым флангом с севера, подбросил до 80 автомашин с пехотой и овладел Чекаловичи и Большаком, где прервал связь с двумя батальонами 310-го стрелкового полка, вышедшими в район Кривая гора. 25 сентября 310-й полк в ночь на 24 сентября, связавшись с партизанами хутора Иванки, первым и вторым стрелковыми батальонами, переправившись через реку Припять, овладели селом Карпиловка, где и заняли оборону, имея перед собой противника подразделение 34-й Мадьярской дивизии. Части 8-й стрелковой дивизии в течение суток вели бой с противником и переправляли через реку Днепр дивизионную артиллерию и свои тылы. 27 сентября 43 года 310-й стрелковый полк, заняв оборону на рубеже хутор Янов, отметка 122-8, Нагорцы, отметка 117-6, в течение суток вел огневой бой с противником. 30 сентября 43 года в течение суток части дивизии вели бой с противником, переправлялись через реку Припять, вели разведку. 310-й стрелковый полк в результате ожесточенных боев с контратакующим противником, поддержанным танками и бронемашинами, оставили село Карпиловка. В данное время занимает рубеж хутор Янов, северо-восточная опушка леса, имея задачу к исходу дня выйти на рубеж станции Красица, высота 134-1.
1: Из воспоминаний Николая Ивановича Дружинина от 9 мая 1968 года. Звание Героя Советского Союза мне присвоили за бои при форсировании Днепра. Вот как это было. Получив приказ на переправу, наш батальон сходу приступил к выполнению этой задачи. Люди плыли на понтонах, лодках, досках. Вода кипела от разрывов. На правый берег добрались не все. Смутно помню, как выбрался я на песчаную отмель. Отдышавшись, осторожно поднял голову. Рядом, припав к земле, лежали друзья. Мало их осталось живых от батальона и ни одного командира. Я оказался самым старшим по возрасту и боевому опыту. Взяв командование батальоном на себя, Дружинин не только отстоял захваченный плацдарм, но и расширил его, подняв батальон в атаку. Не выдержав рукопашной схватки, фашисты отступили. Во время короткой передышки он сумел установить связь с западным берегом Днепра, доложил обстановку и получил приказ захватить близлежащую высоту, с которой фашисты вели огонь, препятствуя форсированию Днепра. Проявив командные задатки, он правильно оценил ситуацию, послал несколько групп в обход противника и в яростном бою выбил противника с высоты. Из наградного листа от 26 октября 1943 года.
2: Во время наступательных боев при форсировании рек Десна, Днепр и Припять проявил себя смелым и храбрым воином против немецких оккупантов. Своим личным примером увлекал бойцов на быстрое форсирование рек и продвижение вперед. В бою на правом берегу реки Днепр в селе Чкаловичи, Багринский район Гомельской области Белорусской ССР, он с тремя бойцами подбил вражескую легковую автомашину и уничтожил 5 солдат и 2 офицеров. В рядах противника создалась паника, благодаря чему подразделения стали быстро продвигаться вперед и успешно форсировали реку Припять.
1: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленное при этом отвагу и геройство, красноармейцу Дружинину Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Декабря 43 года командира минометного расчета красноармейца Дружинина направили на курсы младших лейтенантов 60-й армии, который он окончил в мае 44 года. С мая 44-го младший лейтенант Дружинин в резерве при 60-й армии. В июне политотдел 60-й армии принял Николая Дружинина в члены ВКПБ. В это время младший лейтенант Дружинин получил отпуск и поехал в город Кинель, где жила его жена. Потом вместе с Анной приехал в родное село Архангельское, в родительский дом. 12 сентября 44 года в колхозе «Власть труда» состоялась встреча Николая Дружинина со своими земляками, на которой он рассказывал землякам, как воевал на Курско-Орловской дуге, а колхозники поведали ему, как они работают, чтобы приблизить победу. Месяц отпуска пролетел быстро. Николай вернулся на фронт. 17 октября 44 года младший лейтенант Дружинин был назначен командиром стрелкового взвода учебной роты 148-й стрелковой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии 4-го Украинского фронта. 12 января 45 года 148-я Черниговская краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия участвовала в боях на Сандомирском плацдарме и в наступлении на Краков. Освобождала города Пильна и Тарнув, восточнее города Краков, и еще 169 населенных пунктов. 18 января совместно с другими частями 59-й армии освобождала Краков. Январь-февраль 45-го дивизия вела упорные бои с врагом. 5 февраля 45-го года лейтенант Дружинин в боях был ранен в ногу и направлен на лечение в госпиталь номер 3664. Больше на фронт он не вернулся. День Победы встретил в Праге. В мае 46 года Николай был переведен в 48-й отдельный полк резерва офицерского состава. 10 июня 46 года лейтенант Дружинин был уволен в запас по возрасту и состоянию здоровья. После демобилизации лейтенант запаса Николай Иванович Дружинин вернулся на родину, в село Архангельское, где его ждали родители и жена. Вскоре вместе с женой уехал в город Куйбышев, где до войны у него так удачно складывалась работа, и вновь стал работать штукатуром. Из партийной характеристики от 9 августа 1948 года.
2: Товарищ Дружинин Николай Иванович, рождение 1908 года. Из крестьян, образование низшее, член ВКПБ 44 года, работает на объекте почтовый ящик номер 118 в качестве штукатура, стахановец, выполняет норму выработки на 120-150%, политически развит не сильно, учится в кружке, член партбюро, предан делу партии, дисциплинирован, пользуется авторитетом среди коллектива.
1: Вскоре Дружинин стал бригадиром отделочников 4-го подшипникового завода в городе Куйбышеве. За успехи в труде был награжден орденом «Знак почета». Николай Иванович и Анна Ивановна вырастили и воспитали племянника Сашу, сына родного брата Василия, погибшего на фронте. Помогли получить ему высшее образование. В 1959 году Николай Иванович ушел на заслуженный отдых. Стал пенсионером союзного значения. Умер Николай Иванович 11 сентября 1979 года. Похоронен на городском кладбище города Куйбышева, ныне город Самара, по улице Партизанская. Памятник с барельефом героя установлен на мемориальном комплексе памяти воинов-земляков в селе Архангельское Шатковского района и на аллее героев в рабочем поселке Шатки, Нижегородская область. На мемориальной плите площади героев в Самаре увековечено имя героя. В честь Дружинина была названа школа в городе Киеве.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: юбилею Победы в Великой Отечественной войне, по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х, середины 1930-х годов. Продолжение.
1: Время, когда на заместителя местоблюстителя митрополита Сергия пало бремя руководства церковью, было временем все новых расколов и резких разногласий. Русская церковь фактически встала перед тяжким выбором – искать компромиссы с советской властью или погибнуть под ее беспощадным натиском. В такой сложнейшей обстановке первоочередной задачей митрополита Сергия стало определить место православной церкви в советском государстве. Далеко не весь епископат признал его законным главой церкви, а многие в последующие годы и вовсе отделились от него, особенно после публикации в газете «Известия» 27 года декларации об отношении церкви к советской власти, в которой, в частности, говорилось: «Нам нужно не на словах, а на деле доказать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, но не только и изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным уставом и укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родины, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». И по сей день, уже в современных публикациях, посвященных истории Русской Церкви того периода, нет единого мнения в оценке этого исторического документа. Однако открывшиеся достоверные данные, в том числе личный архив святейшего патриарха Тихона, о масштабах уничтожения духовенства, разграбления церквей и монастырей, дают возможность сегодня сделать вывод, что принятие митрополитом Сергием этой декларации позволило всей русской православной церкви законно существовать в стране в этих страшных условиях, а не погибнуть. Митрополиту Сергию после долгих колебаний пришлось принять нелегкое решение сотрудничества с советской властью ради преемственности законного православия. Протоиерей Иоанн Мейендорф писал: «Согласиться на упразднение патриаршего центра означало передачу монополии, легализованной церковности обновленческому синоду, который постепенно получил бы пользование всеми открытыми церквями, но сохранение патриаршего управления предполагало государственный контроль». Декларация митрополита придала некоторую устойчивость Тихоновской церкви, но, к сожалению, на очень недолгий срок. В новых условиях, складывающихся в обществе после 1929 года, владыка Сергий не оставлял настойчивых попыток привлечь внимание властей к нуждам церкви, защитить интересы верующих и духовенства. Видя, что долгожданного облегчения для церкви и духовенства не наступает, он все-таки продолжал идти по предначертанному пути. Николай Бердяев в своей статье «Вопль русской церкви», оценивая позицию митрополита Сергия, впоследствии напишет: «Героическая непримиримость отдельного человека, готового идти под расстрел, прекрасна, полновесна и вызывает чувство нашего восхищения. Но там, в России, есть еще другой героизм, другая жертвенность, которую люди не так легко оценивают. Патриарх Тихон, митрополит Сергий – не отдельные частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними всегда стоит не их личная судьба, а судьба церкви и церковного народа как целого. Они могут и должны забывать о себе, о своей чистоте и красоте, и говорить лишь то, что спасительно для церкви. Это есть огромная личная жертва. Ее принес патриарх Тихон, ее приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву принес святой Александр Невский, когда ездил в Ханскую Орду. Отдельный человек может предпочесть личное мученичество, но не таково положение иерарха, возглавляющего церковь. Он должен идти на иное мученичество и принести иную жертву.

19 февраля 1930 года митрополит Сергий подал официальное письмо, так называемую «памятную записку» о нуждах православной патриаршей церкви, уполномоченному по делам культов при президиуме в ЦИК Смедовичу, в которой с надеждой писал о насущных проблемах нашей церкви. Первое. Страховое обложение церквей, особенно в сельских местностях, иногда достигает таких размеров, что лишает церковную общину возможности пользоваться церковным зданием. Необходимо снизить как оценку церковных зданий, отнюдь не приравнивая ее к зданиям доходным, так и самый тариф страхового обложения. Второе. Сбор авторского гонорара в пользу драмсоюза необходимо поставить в строгие законные рамки, то есть чтобы сбор производился только из-за исполнения в церкви тех музыкальных произведений, которые национализированы или же по авторскому праву принадлежат какому-либо лицу, а не вообще за пение в церкви, чего бы то ни было, в частности, при богослужении, чтобы исполнение служителями культа своих богослужебных обязанностей не рассматривалось как исполнение артистов музыкальных произведений, и поэтому церкви не привлекались бы к уплате 5% сбора со всего дохода, который получало духовенство, то есть доходы и отреб, совершаемых даже и вне храма. Третье. Необходимо прекратить взимание сбора за страхование певчих, отмененного в июне 1929 года и взимаемого с церквей за пропущенные годы, иногда аж даже с 1922 года, по день отмены. Причем вместе с пеней сбор иногда достигает очень значительных сумм, например, 4000 рублей слишком. Четвертое. Необходимо отменить обложение церквей различными сельхоз и другими продуктами, например, зерновыми или печеным хлебом, шерстью и тому подобное, а также специально хозяйственными сборами, например, на тракторизацию, индустриализацию, на покупку облигаций, госзаймов и тому подобное в принудительном порядке. За неимением у церквей хозяйства налог, естественно, падает на членов религиозной общины, является таким образом как бы особым налогом за веру сверх других налогов, уплачиваемых верующими наравне с прочими гражданами. Пятое. Необходимо распоряжение НКФ от 5 января сего года о неналожении штрафов, ареста и прочее на имущество членов общины и приходских советов за неуплату налогов на церковь, распространить и на страховой налог, авторские и прочие. Шестое. Необходимо разъяснить, чтобы члены прихода, церковные старосты и сторожа и другие лица, обслуживающие местный храм, не приравливались бы за это к кулакам и не облагались усиленным налогами. Седьмое. Необходимо разъяснить, чтобы представители прокуратуры на местах в случае обращения к ним православных общин или духовенства с жалобами не отказывали им в защите их законных прав при нарушении их местными органами власти или какими-либо организациями. Восьмое. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей решающим считалось не желание неверующей части населения, а наличие верующих, желающих и могущих пользоваться данным зданием, чтобы православный храм по ликвидации одной общины мог передан быть другой православной общине, если в наличии есть достаточное количество желающих образовать такую общину, и чтобы по упразднении храма
от каких бы то ни было причин, оно не зависело. Членам православной общины предоставлено было бы право приглашать своего священника на исполнение всех семейных треп у себя на дому. 9. Необходимо сделать разъяснение касательно вступления в силу постановления СНК от 8 апреля 29 года о религиозных объединениях, а равно относящихся к этому постановлению инструкций. 10. Пожелание духовенства, чтобы служители культа, как не использующиеся при извлечении дохода наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам свободных профессий, а не к трудовому элементу, тем более не к кулакам. 11. Чтобы при обложении доходов сумма не назначалась произвольно, иногда вне всяких возможностей, например, в Ижевске на епископа Синезия Зарубина наложено 10 300 рублей, и потом еще 7 000 рублей с сотнями в качестве аванса на будущий год, и чтобы обложение приравнено было к лицам свободных профессий. 12. Чтобы в отношении служителей культа как элементу не кулацкому дана была сельскими властями ясная инструкция, устанавливающая некоторые границы касательно сроков и размеров местных налогов в порядке самообложения. 13. Чтобы служители культа, не занимающиеся сельским хозяйством, скотоводством, охотой и тому подобное, не облагались бы продуктами упомянутых занятий – зерновым или печеным хлебом, шерстью, маслом, дичью и тому подобное, причем иногда даже в экстренном порядке в 24 часа. 14. Чтобы при описи имущества за неуплату налогов оставлялся законный минимум хотя бы обстановки – одежды, обуви, например. 15. Чтобы при назначении трудовой повинности принимался во внимание как сообразный со здравым разумом размер налагаемой повинности. Например, на священника села Люк Водской области наложено срубить, распилить и расколоть 200 кубов дров, так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинности, чтобы служители культа не лишались права иметь квартиру в пределах своего прихода и около храма, в сельских местностях, хотя бы и в селениях, перешедших на колхоз, и чтобы лица, предоставляющие служителям культа таковую квартиру, не облагались за это налогами в усиленной степени. 16. Чтобы детям духовенства разрешено было учиться в школах и первой, и второй ступени, и чтобы те из них, кто с осени 29 года уже были зачислены в состав студентов вуза, не изгонялись за одно свое происхождение, а изгнанным предоставлено было право закончить свое образование. 17. Желательно, чтобы певчие, любители, профессионалы, состоящиеся в союзе «Арабис» и других профессиональных союзах и для постороннего заработка участвующие в церковных хорах за это участие не исключались из «Арабиса» и других союзов. 18. Летом 29 года возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде высших богословских курсов православной патриаршей церкви. Весьма желательно получить удовлетворение этого ходатайства, хотя бы в целях уравнения нашего церковного течения с обновленчеством, у которого есть даже академии. 19. Давно чувствуется потребность иметь в патриархии какое-нибудь периодическое издание, хотя бы в виде ежемесячного бюллетеня, допечатания распоряжений, постановлений, посланий. 20. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в смысле совершенного запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограничений церковной деятельности, просим защиты и сохранения за православной церковью тех прав,
какие предоставлены ей действующими законоположениями СССР. Подлинник подписан Иван Николаевич Старогородский, митрополит Сергий.

начиная с 1931 года, тиражом 3000 экземпляров стал выходить официальный печатный орган Русской Православной Церкви – журнал Московской Патриархии. Это было достижение митрополита Сергия. В первом номере этого издания в обращении к читателям говорилось: «Приступая с Божьей помощью с 1931 года к изданию нашего журнала, редакция приветствует своих дорогих читателей с великими днями праздника Рождества Христова и Новым годом и выражает твердую надежду, что, стоя на страже богопреданного учения заветов Христа, на незыблемой почве апостольских и соборных постановлений, журнал наш будет посильно служить Церкви Божией, имеющей полную возможность существования и в условиях современного нашего государственного строя. Орган наш носит название «Журнал Московской Патриархии», что само по себе указывает на то, что он является выразителем истинно церковного самосознания и верности нашей единой, святой, соборной и апостольской церкви, не допускающей никакого сектантского сепаратизма, который представляет нездоровое явление в православной жизни. В этом же году, 14 марта, ЦК ВКПБ приняло постановление, в котором осуждались, в кавычках, перегибы в отношении религии. Решительно было запрещено закрывать церкви и монастыри в административном порядке, прикрываясь фиктивным, общественно-добровольным желанием населения. Допускалось закрытие храмов лишь только в случае действительного желания большинства, не иначе как с утверждением постановлений сходов областными исполкомами. Причиной такого послабления стало послание Папы Римского Пия XI, который призывал верующих всего мира молиться за гонимую русскую церковь. Однако спустя полгода поднялась такая новая волна ликвидации храмов и монастырей, а журнал «Безбожник», который выпускался миллионным тиражом, стал публиковать статьи с названиями вроде «Наш ответ Папе Римскому», сопровождаемые иллюстрациями массового сожжения икон по всей нашей стране. Костры с иконами пылали во всех городах России.

0: Продолжение следует.
1: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
2: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
3: Под сенью святого благоверного князя Александра Невского. Храм Александра Невского в Копенгагене.
4: Среди святых православной церкви есть люди разного возраста, звания, профессий. И в их числе большое количество воинов, так как это звание требует особого мужества и самопожертвования, требует свой христианский и гражданский долг ставить выше земной жизни. Самыми первыми святыми на Руси были князья и воины. Среди них имя благоверного князя Александра Невского, покровителя русских воинов, можно назвать самой яркой звездой. За рубежом действуют несколько десятков храмов, которые освящены в память Александра Невского. Часть из них принадлежит Русской Православной Церкви. Часть находится в юрисдикции иных православных церквей либо гражданских властей. Среди самых известных – собор в Париже, храмы в Софии, Болгария, Брезерте, Тунис, церкви в Белграде, Сербия, Иерусалиме, Израиль, Копенгагене, Дания, Лодзе, Польша, Роттердаме, Нидерланды, Ухане, Китай, Тампере, Финляндия, а также в странах бывшего Советского Союза. Нет храмов Александра Невского пока только в Австралии и Южной Америке. В самом центре Копенгагена, датской столицы, рядом с королевской резиденцией, сверкают золотые купола русской церкви. Православный храм появился здесь в конце XIX века по инициативе императора Александра III, взявшего в жены датскую принцессу Дагмару, которая ради мужа и новой родины приняла православие и вошла в историю под именем Марии Федоровны. Русская императрица часто наведывалась в родные места, а молиться ей было негде, и вот в 1883 году по ее инициативе в датской столице был построен храм, а русский император посвятил его своему небесному покровителю Александру Невскому. На освящении храма присутствовали члены всех королевских домов Европы. Часть средств выделили из государственной российской казны, а часть – из личных средств императора Александра III. Храм строился по проекту известного профессора Санкт-Петербургской академии художеств Давида Грима. Помогали ему датские архитекторы Мельдельс и Йенсен. Храм построен в русско-византийском стиле из датского красного облицовочного кирпича. Внутри помещения церкви делятся на три нефа, тремя трехпролетными аркадами, которые опираются на металлические колонны. Фасад украшен белым песчаником по рисунку художника Фишера. Нижний этаж облицован серым гранитом. Вход в храм широкий, крытый. Лестницы выполнены из белого мрамора. По стенам входа написан 120-й псалом. «Возведох, очи мои, в горы». На фронтоне в нише находится икона святого благоверного великого князя Александра Невского, написанная на плите из вулканического камня профессором Федором Бронниковым. Храм освещается сводчатыми окнами с матовыми стеклами. Пол в церкви мраморный, мозаичный, в алтаре дубовый, паркетный. Стены и потолок расписаны византийским позолоченным орнаментом по темному фону. Бронзовое паникадило в виде креста – подарок Александра III. Резной иконостас был выполнен из темного американского ореха. На горнем месте находится картина «Христос укрощает бурю» кисти Федора Бронникова. Справа от входа – картина «Хождение по водам» Алексея Боголюбова. По обеим сторонам от алтаря расположены картины из жития Александра Невского, написанные Иваном Крамским, молитва князя с дружиной перед Невской битвой в Софии, пострижение князя в Схиму. Главные святыни храма – икона Александра Невского и чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Уже после революции, находясь в эмиграции, вдовствующая императрица Мария Федоровна часто посещала этот храм, чтобы молиться о своем сыне, царе-мученике Николае II, в гибель которого она отказывалась верить до самой своей кончины. Здесь же 19 октября 1928 года ее отпевал митрополит западноевропейский Евлогий, Георгиевский, в присутствии нескольких членов императорской семьи. Среди почитаемых святынь в храме находится киот с иконами, принадлежавшими императрице, так называемый «шкафчик Марии Федоровны». Также одной из почитаемых святынь храма является уникальная святыня – чудотворная икона Божией Матери Копенгагенская и Иерусалимская. Ее подарили вдовствующие императрицы афонские монахи. В память об одной из самых известных прихожанок, датской принцессы, ставшей русской императрицей, Марии Федоровны, в 1998 году на территории храма установлен ее бронзовый бюст. Копия работы скульптора Марка Антокольского. Оригинал находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. О царе-мученике напоминает образ спасителя в киоте из синего стекла, установленный в 1930-е годы на Селье. Это еще одно свидетельство связи между Россией и исторической Данией. За многие годы храм святого Александра Невского стал не только самым ярким примером тесных родственных отношений между царствующими домами России и Дании, но и духовным центром притяжения для всех православных людей, которые живут ныне в стране – славян, грузин, греков и румын. Службы ведутся на церковно-славянском языке и один раз в месяц на датском. На воскресной литургии обычно присутствуют 80-100 человек.
2: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Митрополит Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В Нижегородском Благочинии встретили ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В новосвященном храме архипастырь возглавил божественную литургию. Отметим, что в этом году исполняется 1700 лет принятия Грузии православия. Это событие связано с именем святой Нины, просветительницы Грузии. Храм в честь святой возведен в Нижнем Новгороде на улице Левинка в Московском Благочинии. Это самый вместительный и высокий храм святой Нины в России. Церковь высотой 28 метров рассчитана на одновременное пребывание 800 верующих. Работы по возведению храма начались в 2017 году по инициативе грузинской общины Нижнего Новгорода и по благословению митрополита Георгия. Здание построено в стилистике традиционной православной архитектуры Грузии. Роспись храма осуществляется в грузинском стиле периода расцвета национальной иконописи эпохи святой царицы Тамары XII века. На стенах храма размещены изображения из жития святой Нины. В них также отражены ключевые евангельские события. Фрески дополняют растительные и геометрические орнаменты. Такие же орнаменты украшают иконостасы Киоты. За образцы специалисты иконописной мастерской «Ковчег» брали грузинские храмы. Говорит настоятель храма протоиерей Михаил Менюхин.
1: Ну, конечно же, это событие.
0: Также отражены

0: трепет. Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Отметим, что в галерее храма располагается экспозиция музея, созданного по благословению митрополита Нижегородского Арзамаска Москвы Георгия. Работы по созданию музея возглавляет настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон Затекин. Музейную экспозицию условно можно разделить на несколько частей. Одна посвящена истории отношений между Россией и Грузией, вторая – личности князя Георгия Александровича Грузинского и местам, связанным с его жизнью на Нижегородской земле, истории грузинской церкви. О музее рассказывает архимандрит Тихон Затекин.
2: Очень много святынь, ведь из Грузии к нам была доставлена риза Господня, гвоздь Господень. Все это сохранилось, слава Богу, в России. Поэтому люди, в общем-то, которые будут посещать этот музей, окунутся как в древность, так окунутся и в современность. Мы охватываем, в общем-то, большой такой промежуток времени, и люди, в общем-то, уйдут из этого музея, обогащенные духовно знаниями наших великих народов.
1: В храме во имя Всемилостившего Спаса, расположенном в Нижегородском благочине Нижегородской епархии, 5 мая встретили ковчег с частицы мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Торжественную встречу святыни и божественную литургию возглавил благочинный и настоятель этого прихода иерей Андрей Бандин. По окончании литургии духовенство, хор и все молящиеся с богослужением совершили славление перед ковчегом. Ковчег будет пребывать в храме во имя Всемилостившего Спаса до вечера 6 мая. В 17 часов состоится всеночное бдение и проводы святыни. Сегодня же перед ней будут совершены молебны в 14 и 16 часов. Напомним, принесение ковчега в храмы Нижегородской епархии проходит с 23 апреля по 27 мая этого года. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. Центр долголетия по-нижегородски анонсировал программу бесплатных, познавательных, оздоровительных и развлекательных мероприятий на май. Программа включает около 50 различных мероприятий для нижегородцев старшего возраста. Так, например, каждая неделя в Центре долголетия по-нижегородски начинается с дружеской встречи в клубе душевного общения «Теплая гавань». Также еженедельно по понедельникам в центре собираются любители рукоделия, по вторникам – любители театрального искусства, а по пятницам для посетителей будет работать школа танцев. Отметим, что 12 мая в Центре долголетия по-нижегородски состоится выездное занятие юридической клиники Нижегородской академии МВД России. Гостям расскажут о дистанционном мошенничестве и подскажут, как обезопасить себя от действий злоумышленников. С актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте Министерства социальной политики Нижегородской области. Посещение всех занятий в центре бесплатное. Работа площадки «Долголетие по-нижегородски» направлена на привлечение жителей старше 55 лет к активному образу жизни, укрепление социальных связей между людьми, приобретение ими полезных навыков. Активное долголетие людей старшего возраста – задачи, поставленные перед регионами страны в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 23%, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день.

баланс между двумя крайностями. Непрочным и античеловечным является то общество, в котором человек презирается, а всеми правами над человеком обладает государство и коллектив. Но античеловечным становится и то общество, в котором человеческие права становятся инструментом раскрепощения инстинкта, а понятия добра и зла смешиваются и вытесняются идеей нравственной автономии и плюрализма. Такое общество теряет рычаги нравственного воздействия на личность. В цивилизованном обществе, назовем его так, должен соблюдаться баланс между этими полюсами. Оно должно исходить из понимания того, что каждый человек по природе своей обладает неприходящей ценностью, и в то же время из того, что каждый человек призван возрастать в достоинстве и нести ответственность как перед законом, так и нравственную ответственность за свои поступки. Журнал «Церковь и время», 2006 год, номер 2.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Надо сказать, что кропотливая работа по сбору подлинных вещей, принадлежавших первосвятителям Русской Православной Церкви, велась с начала 2010 года. На это благое дело откликнулись многие архипастыри из разных епархий. Они передали для будущего музея хранившиеся у них святыни, облачения, книги, митры, посохи и многие-многие другие предметы. Поначалу экспозиция гармонично размещалась в здании магистрата, но в связи с появлением новых экспонатов стало понятно, что расширение экспозиции требует гораздо больших площадей. И для музея был предоставлен цокольный этаж Воскресенского собора, в котором была проведена масштабная реставрация. Теперь пространство музея – это около 700 квадратных метров. В 2023 году музей, размещенный на новой площадке, посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бывал в музее и президент России Владимир Путин. Ну а теперь на виртуальной экскурсии по этому музею побываем и мы. Поможет нам в этом руководитель музея архимандрит Тихон Затекин.
3: Приглашаю всех гостей нашего замечательного города Арзамаса. Мы вот с вами тоже видим, как он возрождается. И вот действительно изюминкой такой стал вот этот вот музей русского патриаршества. Поэтому паломники, которые приезжают из Москвы, Владимира, Мурома, других городов, в общем-то, нашей необъятной страны, люди просто вот поражены обилием тех экспонатов. И самое главное, ведь нужно не только посмотреть, но важно еще и подать материал. Как он подан? Там подобрана, в общем-то, замечательная команда людей, экскурсоводов. И они просто мастерски выполняют свою работу, скажем, свое послушание. И поэтому люди, когда посещают этот музей русского патриаршества, они уходят оттуда вот настолько обогащенные знаниями нашей истории. Ведь каждый святейший патриарх внес свой вклад не только в русскую православную церковь, как первосвятитель, предстоятель нашей церкви, но и вклад в историю государства российского. Поэтому каждый патриарх, скажем так, потихоньку, по кирпичику созидался вот вместе с царями, князьями московскими и созидался фундамент нашего русского государства. И поэтому вот этот музей, он и призван рассказать, показать людям всю красоту русской православной церкви, красоту служения святейших патриархов и их служение на благо нашего Отечества.
2: Итак, давайте сегодня заглянем в музей русского патриаршества и примем участие в такой своеобразной аудиоэкскурсии. Позвольте представить, научный сотрудник музея Анастасия Штырева. Ей слово.
4: Мы сейчас с вами находимся в подклете Воскресенского кафедрального собора. Наш музей существует с 2013 года. Первоначально он располагался в здании ратуши, это городовой магистрат, на Соборной площади. В 2023 году его переместили сюда, в подклет Воскресенского кафедрального собора, и уже обновленная экспозиция находится у нас здесь. Экспозиция у нас постоянно обновляется. Почему наш музей расположился именно здесь, на нашей Нижегородской земле? На это есть три причины. Первое – то, что в 50 километрах от Арзамаса родился шестой по счету святейший патриарх Никон, который известен своими церковными реформами, которые же потом в дальнейшем приведут к непримиримому церковному расколу. Также стоит отметить 12-го по счету патриарха уроженца города Арзамаса Сергия Строгородского. И, наверное, не секрет, возможно, вы тоже знаете, что родители нынешнего патриарха Кирилла уходят родовыми корнями с нашей Нижегородской земли, а именно с Лукоянова. История русского патриаршества тесно связана с нашей Нижегородской землей. Поэтому отличная идея была расположить музей русского патриаршества в городе Арзамасе.
2: Коллекция музея посвящена жизни и деятельности русских патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов Русской Православной Церкви 20-го, начала 21-го веков – Алексея I, Пимена, Алексея II и Кирилла. В музее представлены современные копии и подлинные вещи патриархов. Коллекция рассказывает о деятельности Русской Православной Церкви и ее представителей в советский период, когда церковь подвергалась жестоким гонениям. Музейное пространство открытое. Отгороженных залов, как отдельных комнат, там нет. Однако, передвигаясь по музею, мы можем увидеть все не единовременно, а в хронологическом порядке. То есть мы поочередно обращаем внимание на отдельные группы экспонатов, которые посвящены тому или иному определенному периоду в истории русского патриаршества. Каждый такой период для удобства мы все же будем называть условно «залом». И первым таким островком памяти уже в следующей программе нашего цикла станет зал, посвященный жизни и служению патриарха московского Иова. Именно о нем пойдет речь в нашей следующей программе.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и незаменимы в пост блюда с грибами. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с грибами, грибные супы. Грибы можно также не только варить и жарить. Это вкусно, но не так уж и питательно. Их можно еще и измельчать. А значит, из грибов можно сделать постные котлеты, оладьи, рагу, паштеты. Тушить грибы можно с картофелем, разными овощами, делать грибную начинку для постных блинчиков и пирожков. Вот сколько разных постных блюд с грибами. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить печеные шампиньоны, фаршированные свеклой. Шампиньоны запекаются со свеклой и луком и приправляются чесноком. Очень вкусно! Продукты, которые нам с вами сегодня понадобятся. Крупные шампиньоны – 8-10 штук. Лук – 1 штука. Свекла печеная или вареная – 1 штука. Чеснок – 2 зубчика. Зелень укропа, сельдерея, петрушки или кинзы. Соль, перец черный молотый по вкусу. Масло растительное 3-4 столовые ложки. Итак, мы начинаем. Шампиньоны промываем проточной водой и вытираем салфеткой. Отламываем аккуратно ножки. Очень мелко режем ножки и смешиваем со свеклой и луком, нарезанными мелкими кубиками. Добавляем соль и перец. Для соуса пропускаем чеснок через пресс, добавляем в него пару ложек растительного масла и хорошо все перемешиваем. Шляпки шампиньонов выкладываем внутренней стороной вверх на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Шампиньоны плотно заполняем начинкой. Чайной ложечкой равномерно распределяем соус по поверхности начинки. Запекаем фаршированные шампиньоны сначала на верхнем уровне, разогретый до 200 градусов в духовке около 10-12 минут. Когда начинка начнет подрумяниваться, температуру в духовке уменьшим до 150 градусов, а противень с грибами поставим на самый низ духовки. Начнется обильное выделение сока из шампиньонов и начинки, в котором фаршированные шампиньоны дойдут до готовности. Запекаем еще 15 минут. Готовые запеченные фаршированные шампиньоны посыпаем зеленью и всех зовем к столу. Как видите, все очень просто, полезно и вкусно. И у нас с вами сегодня в меню еще одно постное блюдо. Это спагетти с томатно-грибным соусом. Еще один хороший рецепт приготовления спагетти с грибами и помидорами в собственном соку. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Шампиньоны 500 граммов, помидоры в собственном соку 1 банка, лук репчатый 1 штука, чеснок 2 зубчика, оливки без косточки 20 штук, соль, перец, прованские травы по вкусу, базилик свежий 1 пучок, спагетти по вкусу. Порой хочется приготовить постное блюдо на скорую руку. В такие моменты приходит на помощь вот такой соус. Отварил к нему любые макароны, и вкусный ужин гарантирован. Итак, мы начинаем. Подготовим продукты по списку. Лук и чеснок нарежем мелко, обжарим. Грибы нарежем так, как удобно. У меня мелко. Добавим их к луку и тоже обжариваем. Добавим помидоры в собственном соку. Тушим. Сколько тушить, решать вам. Чем дольше тушим, тем меньше жидкости остается. А пока все тушится, отварим спагетти или же любые макаронные изделия. Добавляем в соус соль, перец, прованские травы и нарезанные оливки. Все хорошо перемешиваем. Наш соус готов. При подаче спагетти с томатно-грибным соусом присыпаем нарезанным мелко базиликом. Как видите, все очень быстро, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: «Вкусно и постно».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Борис Чайковский не был теоретиком музыки, но в его немногочисленных высказываниях о ней отчетливо выделяется одна, по всей видимости, очень важная для него идея. «Я стараюсь обходиться, возможно, меньшим во всем». Или, например, говоря о понравившемся ему сочинении одного автора, композитор замечает: «Это та большая простота, которая дорого стоит, она дается не сразу». Вот эта большая простота, ради которой приходится долго и упорно работать, присуща и лучшим созданиям самого Бориса Чайковского. В его музыке есть немало прекрасных страниц, где звучат 1-2 голоса, где минимальными средствами создаются глубокие психологические настроения. Так художник проявляет виртуозную изобретательность и фантазию, открывает новую красоту старых, давно, казалось бы, знакомых приемов. Интонация композитора всегда узнаваема, будь то короткий мотив или неторопливо разворачивающаяся тема. Здесь, конечно, надо вспомнить киномузыку Бориса Чайковского.

Музыка из замечательного фильма «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Константин Воинов, композитор кинокартины Борис Чайковский. Любимый многими поколениями фильм «Немыслим без этой удивительной музыки». Она стала одной из главных движущих пружин этого почти сказочного сюжета, своеобразным метрономом, одновременно и фоном, и органическим элементом повествования.

Не менее узнаваема и ассоциативна музыка из трагикомедии Александра Миты «Гори, гори, моя звезда». События картины происходят в Российской империи во времена Гражданской войны. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, а главный герой, театральный режиссер, ставит трагедию о Жанне д'Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства.

0: как видно, рядом с крупными симфоническими сочинениями, рядом с миром музыкально-философских размышлений, в творчестве Бориса Чайковского есть и другие, казалось бы, чрезвычайно далекие миры. Но есть еще одно пространство, где очень светло звучит музыка Бориса Чайковского. Речь идет о чудесном мире сказок, мире детства.
1: Белый, белый будет снег, серый, серый будет свет, а Мартина будет прясть ниточку льняную. А Мартина будет прясть ниточку льняную. Загудит огонь в печи, запоет метель в ночи, а Мартина будет ткать свежую холстину. А Мартина будет ткать свежую холстину. Будет заметь вдоль дорог, будет в окнах огонек, а Мартина будет шить новую рубашку. А Мартина будет шить новую рубашку. Повернет зима к весне, побегут ручьи.

0: будет ждать песенки знакомой. А Мартина будет прясть, а Мартина будет ткать, а Мартина будет шить, а Мартина будет ждать.
1: Давно знакомые и любимые сказки о свинопасе, дюймовочке, стойком оловянном солдатике, о волшебных калошах и о новом платье короля с музыкой Бориса Чайковского обрели новую жизнь, стали еще ближе. Когда-то они ежедневно звучали по радио, многие были записаны на пластинке. Забавные и поучительные истории о маленьком слоненке, рассказанные поэтом Давидом Самойловым, помните, слоненок пошел учиться, слоненок-турист, у слоненка день рождения. И его поэтическое переложение сказки о коте в сапогах также записаны на пластинке с музыкой Бориса Чайковского. Сколько оттенков юмора и иронии, какую тонкость фантазии обнаруживает композитор в этих работах. В музыке для детей он остается поэтом и философом. Недаром его первым соавтором оказался Ганс Христиан Андерсен. «Мне думается, — заметил он однажды, — что произведения для детей не должны писаться нарочито облегченно. В этом убеждает меня опыт Мусоргского и Прокофьева».

Если б в Африку спешить не было причины, мы не знали бы, что мы

Борис Чайковский с удовольствием писал и музыку для детских кинофильмов. Один из самых известных – «Айболит-66» Ролана Быкова.

Многие музыкальные критики с удивлением замечали, что в произведениях Бориса Чайковского мало нот, но много музыки, много воздуха, простора. Его интонации не банальны. В них слышна неустанная душевная работа. Той же работы души требует его музыка и от слушателя, независимо от жанра, предлагая взамен высокое наслаждение от постижения гармонии мира, которое способно дать только истинное искусство. Есть ряд неповторимых человеческих и композиторских качеств Бориса Александровича Чайковского, которые ставят его в особый ряд художников. Судьба одарила его замечательным, щедрым и поистине неистощимым музыкальным талантом, удивительно цельной, богатой, органичной и благородной натурой. Композитор умел сказать искренне и глубоко самое главное об окружающем мире. Неудивительно, что его творчество притягивает нас и сегодня, завораживает, заставляет возвращаться к его сочинениям вновь и вновь.

0: пространство музыки.
1: В эфире радио «Образ».

0: Сегодня в 14:00 в гостях программы «От чистого истока» заведующий отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки «Собор святых» Татьяна Кузьмина. С 12 апреля в манеже Нижегородского Кремля проходит выставка деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Татьяна Александровна расскажет об уникальных экспонатах этой выставки, об особенностях исполнения деревянных фигур святых, о трактовке самых пронзительных сюжетов христианства, которые охватывают события от Тайной Вечери до Погребения. Вы также узнаете, какие открытия были сделаны во время работы с деревянными скульптурами в реставрационном центре имени Грабаря, на что обратить внимание при осмотре экспозиции и какие мероприятия можно посетить вместе с детьми в самом пространстве выставки. Слушайте беседу с Татьяной Кузьминой на радио «Образ» сегодня в 14 и 18:00. Повтор программы в субботу 9 мая в 19:00.
1: От чистого истока.

Галина Подарова. Красные казармы. Бессмертный полк нижегородский. Избранные главы.

0: есть и будет преданными патриотами России. Галина Подарова. Девчата-прачки.
1: Окно нашей кухни находилось в 2 метрах от стены военного дома. Однажды уже к вечеру пришли военные, кто с лопатой, кто с кувалдой. Стали что-то мерить, копать землю и пробивать стену военного дома в 2 местах. Папа вышел во двор и спросил: «Ребятки, чего здесь будет?» А те в ответ: «Отец, мы не знаем. Наверное, губа». Так в простонародье называли гауптвахту – место, куда помещают провинившихся или убегавших в самоволку военнослужащих. Споро смастерили лестницу, дверной и оконный проемы, обложили камнем лестничный марш. Взрослые недоумевали, потому что с улицы, со стороны фасада, уже имелись ворота в подвал складского помещения. Но их заложили, оставив проем, похожий на большое, типа витрины, окно. Внутри помещения что-то пилили, иголка бухали молотками. И вот однажды туда завели девушек с деревянными чемоданами, плетенными из какой-то травы корзинами в руках, у некоторых на плечах узелки наперевес. «Девок из деревни привезли в этот подвал», — подметил папа. С какой целью их отправили в это помещение с единственным окошечком метр на метр, которое всегда было завешено белой тканью и никогда не открывалось днем? Внутри была тишина, ни смеха, ни крика. Тайна была разгадана, когда туда на 2 подводах привезли нательное и постельное белье. Девчата дружно втаскивали огромные кипы стирки, ящики с мылом, кули с хлоркой. Потом им привезли метровые дрова, и клубы дыма возвестили. Прачечная заработала. Красноармейский комплект постельного белья состоял из 4 предметов. 1 полотенце, 2 простыни, 1 наволочка. Пододеяльников не было. Прачки удивлялись белому цвету белья. У них в деревне в ходу были овчинки, стеганые ватой одеяла. Да чем темнее ткань, тем практичнее. Юные красавицы говорили окая и по-деревенски нараспев. «Подь сюды, чать надо кумекать. Чего тебе, по что?» Зная, что их говор выдает в них деревенских, девчата старались помалкивать, стеснялись. Начальницей у них была горьковчанка Анна Сайкина, жившая в Плотничном переулке. В подчинении у нее были 8 прачек и 1 кладовщица, ведшая учет и составлявшая отчеты по количеству принятого постельного и нательного белья, а также израсходованного мыла, хлорки и дров. Была еще 1 портниха, которая денно и нощно работала на ножной швейной машинке, латала до стирки порванное белье, чтобы сильнее не рвалось. Эта прачечная служба разительно отличалась от современных. Из спецоборудования были лишь большие печи, в которые девушки сами закладывали метровые поленья с вмонтированными котлами для кипячения белья. Хорошо хоть, что подвели им холодную воду. Было еще 8 больших деревянных корыт с широкими ребристыми стиральными досками и деревянной широкой пробкой для быстрого слива воды. Рядом на бетонный пол брошена решетчатая подставка под ноги. Эти настилы были повсюду, как гати на болоте, иначе ходить по залитому водой полу даже в выданных им казенных калошах девушки бы не смогли. 6 дней в неделю девчата не отходили от корыт. Работали без свежего воздуха. Пар, конденсат, капли с потолка. Окон не было, а электрический свет еле пробивался через этот плотный туман. Труд был тяжелым. Таскали на себе дрова. В окно принимали и выдавали неприподъемные кипы белья. Сами развешивали на веревках за плитами белье для просушки. Военное было время. Кто-то стоял за станком, а они по 8-9 часов за корытом. Вот питание было неплохое, 3-разовое. Пищу привозили им в термосах, как на передовую, на все тех же хорошо знакомых нам лошадках. Жили они в общежитии, в 2 метрах от нашей двери, окно напротив нашей кухни. Быт был простой.

0: общая комната с электрической лампочкой, 3 обеденных стола, кровати вдоль стен, около каждой солдатская тумбочка, под кроватями чемоданы с замочком. Из всех интерьерных украшений, купленные на Нижнем базаре на Рождественской, а тогда на улице Маяковского, картонки с лебедями и сказочным замком. Получилось уютно, мирно и не по-военному весело, да и к бетонной стене не прикасаешься. После работы все надевали на ноги связанные самими шерстяные носки, береглись от ревматизма. Им платили небольшие деньги, и девчата умудрялись экономить. Копили копеечка к копеечке и приносили свои капиталы на хранение моей маме. Как-то заглянула она к ним, поговорила, а вернувшись домой, рассказала нам. Застращали, запугали девчонок. Я им говорю, хоть бы выходили подышать на воздух, а они отвечают, что им нельзя. Очень быстро они стали мамиными подружками, называли ее мать, мам. Дружба сохранилась до самой их старости. Я и сейчас помню их имена. Шура Колоскова, Шура Спасова, Сима Фирстова, сестры Дуси и Зои Медведевы из деревни Медведева, Поля Мурина, Клава и угрюмая Фимка. Мама сердобольно относилась к девчатам, ровесницам моей сестры Тамары, чья работа в штабе резко отличалась от тяжелого труда прачек. Девушки в казармах к красноармейцам не ходили, не бегали и в клуб на просмотр кинокартин, да и не до любовных гулянок им было. Усталость брала свое. А самое главное, надо было помогать домашним. В деревню отправляли деньги, мыло, выкроенные из собственного рациона сушеные сухари. Свою судьбу они считали счастливой. Накормлены, одеты, бесплатно живут в общежитии, трудятся. Скромность, трудолюбие без всяких претензий. У них были длинные косы, которые закладывались в корзиночку, чтобы не купались в корыте. Их лица и руки не знали, что такое крем, пудра, что такое черный карандаш, а румянец на их щеках был природный. Скромные, стеснительные, очень наивные, особенно по современным меркам, и работящие. Их тихий каждодневный труд достоин уважения и памяти, как труд тех, кто стоял во время войны у станка.
1: Тамарка, а не Аня.
0: Однажды наша ватага пришла на конюшню, а навстречу нам бежит какая-то девка с растопыренными руками и истошно орет. «Куды, куды претесь? Вон отседа! Сейчас вас стрельну!» Что за чучело с черными косами появилось здесь, сверкая угольками темных глаз? Света на конюшне не было, прогон вдоль стоил длинный, дело было к вечеру. Мы оробели. Выбежали из конюшни, а девка встала в проеме ворот и кричит дурью: «Не пущу! Чего хотите?» И смачно выругалась трам-тарарам. Нас, почти хозяев, друзей Осеича, да не пускают. Повернулись и подались к дому. Один оглянулся и крикнул ей: «Собака ты бешеная!» Другой: «Дура полоумная!» Вечером из кухни вижу, идет полоумная к девушкам-прачкам. Я маме все рассказала, и мы отправились с ней в прачечную расспросить о вновь прибывшей. Оказалось, что это старшая дочь Осеича, и отроду ей 17 лет. «Папенька меня пристроил работать конюхом на водовозке. Белье буду им возить, питание. Жить буду здесь, в общежитии. Аня меня зовут». Что ж ты, Анна Степановна, ребятишек, друзей конюшни не пустила, да еще стрелять в них обещала. Девчата-прачки отдыхали на кроватях после работы, Анна стала рассказывать истошным голосом, размахивая руками, очень артистично показывая бег на месте и как она собиралась в нас стрелять. «Смотрю, бегут цыганята!» — подпрыгивает на месте, изображает нас. «За ними сейчас цыганки с цыганами будут лошадей воровать!» «А папенька ушел за ужином на казарменную кухню. Я одна. Ничего не видно!» И размахивает руками перед своими глазами, изображая мглу. «Испужалась очень», — продолжает она. «Руки выставила, мол, стрелять буду. Погнала их к воротине. Помню, что там вилы стоят. Буду вилами колоть. Знаешь, как струхнула? У нас в деревне цыгане табором ходят. В деревне все воруют».
2: До слез смеются девчата. Мама сквозь смех добавила: «Если не винтовка, то вилы».
3: «А знаешь, как эти сволочата меня называли? Собака бешеная и дур полоумная. Мне папенька уж потом рассказал, что это не цыгане».
0: Ане койко-место досталось посредине общежития. У стены места не было, и коврик картонный ей покупать не пришлось. В один из выходных дней мама всю нашу семью повела в фотографию на Маяковскую. Показала готовые фото девчатам, а для них это в диковинку. Тоже захотелось. Сфотографировались, заказали по 3 отпечатка. Одну у кровати на тумбочку поставить, другую отослать домой, а третью, кому приглянусь, в подарок. Мой папа иногда давал прачкам наш красный патефон с пластинками валенки. Вот на пути село большое, летят утки и 2 гуся, амурские волны, детскую пластинку «Ладушки-ладушки, где были у бабушки?» «Чистушки». Слушать слушали, но песен в этом подвальном коллективе не пели. То ли от усталости, то ли война. Не до веселья было. А вот смеялись они много. Особенно с появлением Ани, потешаясь над ее наивностью человека, прожившего всю жизнь в нищете в деревне и дивящегося новому для него городскому укладу. Чего только стоили ее первые поездки на трамваях без билета. То выйдет через переднюю дверь и тут же садится в заднюю, то смотрит, где кондуктор. И умудрилась-таки от скобы до моста проехать зайцем в 7 трамваях туда и обратно. Изображала из себя кондуктора 10 и 1 маршрутов, а при требовании оплатить проезд прикидывалась то слепой, то глухонемой. Выходя из вагона, громко дерзила: «Еще чего, чтобы Анька 2 гривны вам дала?» Мама с моей сестрой Тамарой поехали на Молитовский базар, на барахолку. Торговали здесь прямо на песке. И чего только люди туда не несли, чтобы добыть копейку на кусок хлеба. В те военные годы были модными теплые на вате для зимнего времени плюшевые жакетки черного и коричневого цветов. Решившись на покупки, девчата-прачки уговорили маму поехать с ними. Та согласилась и выдала им их сбережения. За ними и Анна увязалась. Степан Алексеевич выдал ей деньги, а мама попросила: «Ань, за проезд на трамваях плати, нас не позорь и из виду не теряйся».
3: «Слушаюсь, мать», и приложила на военный манер руку к голове без головного убора.
0: На базаре держались стайкой. Мерили, смотрели, как сидит, как идет, нет ли брака в строчке. Аня жилетку купила первая, и быть рядом со всеми ей стало неинтересно. Оглянулись — нет ее. Искать ее в тысячной толпе бестолку, кричать тоже ни к чему. Решили стоять на одном месте, ждать. А уйдем, так сама догадается доехать на трамвае с пересадкой до красных казарм. И вдруг она сама подлетает, раскрасневшаяся, с тужуркой под мышкой. «Фу!» — выругалась. «Думала, заплутала!» Все на нее набросились, а она: «Не ругайте меня, я часы купила!» Протягивает руку маме, отгибает манжет. Все склонились, смотрят. Анна крутит шишечки на часах, стрелки бегают. Мама к уху ее руку подносит: «Так они у тебя не идут».
3: Дома заведу, а то пружинка лопнет. Мужики сказали, чтобы осторожно и плавно их заводила. Не перекручивай завод, говорят».
0: «Сколько же ты за них денег отдала?» — защебетала бригада с тужурками под мышкой.
3: «Что, ваши, что ли? Чей батянька дал?»
0: Часы были игрушечные. Трое молодых мужиков увидели, что глаза у нее загорелись, взяли в оборот и вручили туфту.
3: «Я жакетку между ног зажала», — рассказывала она потом Степану Алексеевичу. «Достала деньги из-за пазухи. Один все уговаривал подержать жакетку. И они мне сами стали часы на руку надевать, ремешок застегивать. Я все деньги отдала. Они сказали, что их как раз на часы хватит. А потом побежала искать мать с девчонками».
0: Асеич дочь не ругал. Рад был, что хоть модную одежку себе купила. А свои игрушечные часы водовозка Аня так и носила, не снимая с руки. Первая среди девчат Аня купила помаду. Увидела как-то у нас на комоде картонную трубочку с красной наклейкой. «Это что такое?» – спрашивает. «Губная помада», – отвечает моя мама. «Тебе ни к чему, у тебя и так губы алые». Но Аня считала иначе. И всегда, когда ехала она верхом на водовозной бочке, губы ее были накрашены. И смешно, и надо признать, что помада ей была к лицу. Очень шел алый цвет к ее черным глазам и черным же волосам. Дусе Медведевой пришло письмо о том, что ее бабушка очень плоха. Девушка на 3 дня отпросилась съездить в деревню, попрощаться с бабушкой, а заодно денежки свои и Зоины отвезти, да жакет обнову показать. Полная изба родных набилась, затараторили деревенские. «Гляжу, в окошко идет какая-то краля. Подумала, учительница, что ли, к нам приехала?» Подивились подружки. «Дунь, ну ты прям городская стала!» А мама с бабушкой не могут нахвалиться деньгами, которые дочери прислали. «Дунь, чай Натах подрастет. Попроси, чтобы ее тоже взяли в военные прачки!» Без конца повторяла умирающая бабушка, которая после этого приезда внучки воспряла духом и пожила еще несколько месяцев.

0: И вот еще какой с Аней показательный конфуз приключился. Едет на бочке с водой наша героиня, а навстречу со стрельбища идет рота солдат. Вдруг лошадь встала. Аня дергает за вожжи, кричит: «Ну, пошла!» А та ни в какую перешла на разговор с лошадью. «Чего Тамарка встала?» У нее все 20 лошадей звались Тамарками. «Что, увидела молодых красивых парней?» «Загляделась, скотин, на них! Ну, пошла!» В это время лошадь, показав свое мужеское достоинство, помочилась обильной струей, оказавшись не лошадью, а конем. Красноармейцы захохотали. Аня с водовозки не видит, над чем смеются, и к военным. «Чего ржете громче лошадей?» Один ей: «У тебя не Тамарка, а конь». Офицер заулыбался, но резко выдал: «Прекратите разговорчики в строю!» Но смех так и не прекратился. Мы, дети, все это видели, резвились рядом на спортплощадке. Я тоже вначале не поняла, над чем стоит дружный хохот. Потом друзья объяснили мне разницу в коняшках. После этого случая горе-возницу все стали звать Тамаркой, что было очень неприятно для моей сестры Тамары. Асеич принес дочери валенки и обмундирование. Анна приняла это как награду. Ухаживала за обувкой, снег стряхивала, а после работы поставила сушить на печку в прачечной. В 2 часа ночи в окно забарабанила тетя Нина, комната которой была над прачечной. Она почувствовала запах гари. Проснувшись, девчата стали задыхаться от едкого вонючего дыма. Подошвы валенок стлели до черного угля. Долго еще стоял в округе этот запах. И все говорили: у Тамарки валенки сгорели. Впрочем, ей интендантская служба тут же выдала новую пару. Послевоенная судьба Анны сложилась удачно. Вышла она замуж за сержанта Григория Грицко, и увез он ее в большое украинское село. Григория сразу же выбрали председателем колхоза, а родившая ему 5 дочерей Анна Степановна Грицко работала заведующей фермой. Переписка Ани с моей мамой всегда начиналась со слов: «Мать, здравствуй!» А дальше, как в телеграммах: «Яблок много, борщ варю, ковер купили». После одного из писем Анны папа маме говорит, чтобы она спросила, красит ли губы зав фермой. Ответ заставил нас всех улыбнуться.
1: «Когда красить-то? Дети малые, работы. Я не каждый день волосы-то расчесываю».
0: Зоя Медведева, красавица с вьющимися рыжими локонами до плеч, вышла замуж за младшего лейтенанта из красных казарм. Обосновавшись на Алтае, эта семья пользовалась там большим уважением. Он был председателем райисполкома, она прошла трудовой путь от воспитательницы до заведующей районным детсадом. Семья была очень музыкальной. Зоя все время была запевалой в районном хоре, а муж ее, хоть и высокого ранга человек, но баян из рук не выпускал, участвовал в самодеятельности. Дуся, ее старшая сестра, с гордостью показывала нам письма от нее. Опять их хор дипломантом, лауреатом стал. Не зря Зоя просила у моего папы красный патефон с пластинками. Первое ее совместное с мужем выступление состоялось на концерте 23 февраля 1944 года в клубе наших красных казарм. Он играл, она пела «Чайку» и романс «Не шей мне, матушка, красный сарафан». Дуся, ее старшая сестра, осталась верна деревенскому парню. С войны он вернулся без ноги и с осколком в плече. Но недолгим было ее счастье, и 3 лет не прошло, как она стала вдовой. Сима умерла от туберкулеза. Пар и сырость прачечной сгубили ее легкие. Государство заботливо посылало труженицу военного тыла в профильные санатории, но болезнь так и не отступила. Обе Шуры гуляли на моей свадьбе, а одна, Колоскова, даже ездила с нами на катере отдыхать на Суру. Шуры замуж не вышли, хотя предложение делали им обеим. Детей не имели, но жили в фаворе у племянников. Еще бы, квартиры получили, пенсии хорошие. И слава богу, что не оказались в домах престарелых, как нередко бывает с матерями и отцами современных детей. Квартиру нам отдай, а сам в дом престарелых ступай. Девчата из бессмертного полка красных казарм. А вас я помню, горжусь вами, и низкий вам поклон за военную службу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Поздравляю всех с днями Святой Пасхи. И, кстати, в сам день Воскресения Христова в манеже Нижегородского Кремля открылась замечательная уникальная выставка «Собор святых». Эта экспозиция посвящена феномену деревянной скульптуры Нижегородского Поволжья и демонстрирует две уникальные школы резчиков – Арзамасскую и Ветлужскую, которые существовали в нашем крае на протяжении аж трех веков – 17 до 20 столетия. В основе экспозиции более 70 предметов деревянной храмовой скульптуры. Они собраны в одном пространстве из разных музеев города и области, впервые в музейной истории нашего города. Но особую значимость этому проекту придает тот факт, что большая часть деревянных скульптур, а это 47 уникальных памятников, вернулись в Нижегородскую область после масштабной реставрации и консервации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. И, конечно, эта выставка – прекрасный повод, чтобы сегодня поговорить и о явлениях храмовой скульптуры как особом виде искусства, об ее истории, иконографии, о художественных особенностях именно нижегородской сакральной пластики и, конечно, о самой выставке «Собор святых», сопутствующих ей просветительских мероприятиях. И сегодня у нас в студии Кузьмина Татьяна Александровна, заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки «Собор святых». Здравствуйте, Татьяна Александровна.
2: Здравствуйте, очень рада здесь быть сегодня.
1: Мы очень рады тоже вас здесь видеть. Многие нижегородцы помнят, какой резонанс вызвала выставка, которая проходила 3 года назад, также в манеже, когда показывали пермских богов, храмовые скульптуры из Перми. Оказалось, что на Нижегородщине тоже было распространено такое явление. Как родилась идея именно нынешней выставки? В пику той пермской или они не связаны между собой?
2: Ну, конечно, связаны. Именно одна пермская выставка коллекции художественной галереи, да, города Перми стала поводом прекрасным. Вообще, в музейных собраниях деревянная храмовая скульптура, ну, довольно широко, что уже говорить, представлена. Просто где-то там, может быть, несколько предметов. У нас насчитывается порядка 80, да, предметов собрания музея-заповедника. Не скажу, что это самое большое собрание, но так или иначе, это вот то, что сохранилось. И, безусловно, этот фонд у нас выделен в музейном собрании, называется фонд «Хранится вместе иконы и деревянная скульптура». Мы прекрасно знали свои предметы, но, конечно, состояние их не позволяло. Нас приглашали, в общем-то, немного и в этой выставке поучаствовать. Не получилось тогда. И вот когда к нашей власти, к Министерству культуры обратились знающие тоже люди с предложением, а не сделать ли нам что-то подобное, благо в фондах музеев, заповедников, фондах районных музеев представлена деревянная скульптура, мы ответили, что мы бы с радостью, но вот хранить деревянную скульптуру крайне сложно, реставрировать ее крайне сложно, это очень долгий процесс. И тогда правительство Нижегородской области, в общем-то, в главе Глебом Сергеевичем Никитин дало задание готовить эти предметы. К реставрации были найдены средства. В общем-то, за что большое спасибо всей команде правительства. У нас такое тяжелое время. 1,5 года практически шла реставрация. И представьте, какая радость светлому празднику Пасхи, что вот накануне там буквально, да, за 10 дней они прибыли до открытия к нам 1-2 апреля. И мы их сразу начали монтировать. Они прибыли не в музейное хранилище. Мы их распаковали, увидели светлыми, обновленными. Это, конечно, большая радость для музейных хранителей, для научных сотрудников, вот для всех нас. Таким образом, в общем-то, мы, так сказать, обнародовали не только пермский феномен храмовой скульптуры локальной, но и наш нижегородский.
1: А теперь мы обязательно коснемся темы реставрации, насколько это сложный, интересный, уникальный процесс, как он проходил. И я думаю, что вам даже, может, доводилось вживую наблюдать, неоднократно бывать, выезжать в центр Грабаря. Давайте начнем наш разговор с истории, может быть, самой традиции, как она зародилась. Сначала у нас на Руси, возможно, где возникли наиболее известные центры резьбы или как ее изготовление скульптуры, как правильно сказать. И какое место занимала именно наша Нижегородская земля Поволжья.
2: Угу. Ну, конечно, по сравнению с искусством иконы, объемная пластика, сакральная пластика, как ее называют, всегда сдвигалась на второй план. Ну, в общем-то, это и понятно. Православная традиция, все-таки не католическая, православная наша, относилась к трехмерным изображениям в храмах. У нас и алтарь по-другому устроен, и храм у нас по-другому в традицию устроен. Ну, так скажем, отодвигало всегда это на второй план. Но так или иначе, вот искусство деревянной резьбы, оно сопровождает русского человека с незапамятных времен. То есть и как Русь христианизировалась, у нас же вот не было мрамора, не было камня, а нам, ну вот храмы каменные ставились, а хотелось же храмы украшать. Их украшали. В принципе, деревянной резьбой тоже. И сохранившиеся даже вот заморфные украшения, растительные раннего времени, средневековые, говорят, что она была. Правда, по мнению исследователей, мы никогда не узнаем, какой была резьба в домонгольский период. Она украшала храмы. Ну, это совершенно...
3: Не только резьба по камню.
2: Не только резьба по камню, но
3: мы
2: резьба по дереву.
3: Мы представляем вот эти фигурки.
2: Да,
3: к сожалению, Головкин, резные.
2: Да, Головки,
3: Львов,
2: они...
3: например.
2: Да, совершенно верно. Вот мы вспоминаем
3: собор, да, сразу
2: на Владимир-Суздальские традиции и думаем, что что-то было. Но вот мы не узнаем, потому что они не сохранились. И, в принципе, наверное, первые изваяния у нас деревянные, отдельно стоящие, относятся к XIV веку. Ну, по крайней мере... Мы знаем про самое раннее изображение Николая Можайского с вот этими атрибутами, с легендой защитника города Можайска. Исследователи считают эту скульптуру с конкретным, там, деятельностью человека, храма, но так или иначе, там, с традициями там, централизации этого образа московского государства. Но так или иначе, мы знаем, что вот в XIV веке она была. И правда, все исследователи полагают, что все-таки а в это время, в вот, объединение централизованное, в уже к новому времени, храмовая скульптура не занимала какого-то, как это сказать, у нее была такая пассивная роль. Ну, были довольно известны большие статуарные формы, там, киотная так называемая скульптура, то есть она довольно плоскостная была, ну, уже полихромная, то есть она изнаследовала традиции иконописные. Но в целом, вот, что изменение, именно тот период, когда скульптура вошла в храмовое искусство, в интерьер, это все-таки вторая половина XVII века и, конечно, XVIII, когда, как говорится, стала частью Большого ордера. С чем это связано? Во-первых, с изменением иконостаса. То есть вот эта традиция, что был дьябловый иконостас, он сменился большим вот этим вот многоярусным иконостасом, высоким, так называемым иконостасом.
3: Отличие резного от дьяблового принципиальное в чем? Высотности?
2: Да, и в том числе и высотности, и как располагались иконы. Mm-hmm. Вот. Ну, во-первых, начнем с того, что при Алексее Михайловиче, ну, давайте вспомним патриарха Никона, который каких мастеров приглашал? Белорусов. Почему у нас стал развиваться вот это узорочье красивое?
3: Свой монастырь, в первую очередь, украшал на реке Истре.
2: Да, совершенно верно. И вот почему появилось деревянное, значит, понятие в иконостасе, вот это вот флемское, белорусское, вот эта вот вязь, это сложный орнамент, растительный такой, вот виноградная лоза. Вот, это все явление одного порядка. А когда в Петровское время, когда мы все-таки подпитались традициями барочного искусства западноевропейского, когда стали приглашаться мастера из Западной Европы. И вот иконостас действительно превратился, вот, особенно в эпоху Петра I, Елизавету меньше, а вот еще в Екатерину, в такую вот архитектурную сложную раму. И он превратился в такое вот многоплановое произведение, в котором принимали участие и архитекторы, и художники. И вот здесь вот храмовая скульптура, вот этот вот объем, появилась пластика. Ее иногда называют иконостасной. Почему? Потому что все вот эти вот многочисленные головки херувимов, ангельских чинов, изображения евангелистов, апостолов, святых, которые появились там в местном чине. Да, они были частью вот этой сложной конструкции, но это не умаляет их значения, потому что это были сложные формы. Мастера старались передать вот эту сложную пластику, развивающиеся одежды. А главный признак вот этого иконостаса XVIII века, конечно, обилие позолоты, наполимент. Да? У нас такая была Георгиевская церковь. Мы прекрасно знаем, построенная в начале XVIII века, памятник, который называют, в принципе, московского барона, барокко, да, нарышкинского барокко с элементами. Там был вот этот вот золочёный иконостас. То есть современники вспоминают, он, который тянулся не только вдоль главной стены, но и еще по бокам. То есть это уникально. То есть он, как пишет Николай Иванович Храмцовский, был облит золотом. Ну, отличались, конечно, московские и петербургские иконостасы. Тут свои особенности. А главное, что вот начинается уже в конце века господство классицизма. Если все-таки который любил строгие формы, отходит на втором план, то в провинции, в Поволжье, на Русском Севере, в Центральной России вот эти традиции очень долго сохранялись. И мастера, как бы работая, ведь приглашали артели разного уровня. И столичные, и, в общем-то, были местные мастера, которые видели эти, да, высокие образцы. Ведь всем же очень хотелось, прихожанам, почему у нас много очень сохранилось памятников 18 века. Вот это, наверное, самый такой пик, бурный период. Потому что всем хотелось сделать свое убранство своего храма прекрасным, красивым. Прихожане не жалели денег, на, вот, чтобы пригласить вот эти артели подрядные. Давайте не будем забывать, что вот почему такой статус немножко непонятный у деревянной скульптуры. Были запреты ведь официальные. То есть
3: были постановления синодального. Да,
2: первое, Пётр, который привез барочную скульптуру, ничего не... Давайте вспомним, какой роскошный это иконостас Петропавловского собора. Он вот характерный. Издал постановление в 1722 году. А там что было написано? То есть оно конкретно политическое такое было. То есть потому что эта традиция западная, не надо нам вот этого всего католического, у нас потому что есть свое. То есть здесь как бы вот такая конкретная отсылка, что культурная традиция — это не наш. А второе, следующее постановление были в Николаевское время. Там уже в 30-м году сначала было синодальное, а в 32-м году уже гражданское, потому что ну, там со словами, что плохо сделанные вот эти вот скульптуры. А еще вот почему мы тоже всегда сейчас ходим в храм и видим вот распятие. Почему распятие? Потому что тоже постановлением синодальным 1667 года в храме разрешалось иметь что? Только вот распятие с предстоящими в определенной зоне, часто вешалось над алтарной преградой очень высоко. Вот единственное, что как бы оставалось. Но так или иначе, мы знаем, что этот запрет, он кое исходил от власти, ну, от церковной или от государственной, но он не затрагивал основ вероучения, основ канона. То у скульптуры, в отличие от иконы, не было такого строгого канона. Были иконографические типы, да, которым следовали, там, какие-то образцы, которым мастера старались до разного уровня следовать. Но она настолько пластичная, настолько живая. Вот почему обычно говорят про пермскую скульптуру, что там видят местных каких-то уроженцев этих червяков.
3: Да,
2: ну, конечно, а вы представьте, конечно. Художник.
3: Человек постоянно местный, видит перед собой.
2: Он, кем он? На какие пропорции? На что? Она получается действительно такая и наша, она такая индивидуально. Регион,
3: да,
2: от которого происходит.
3: Внимание, даже на вашей выставке, чем менее изящная работа, менее умелая работа сделана, ну, топорно в хорошем смысле.
2: Менее профессионально, да.
3: Менее профессионально, она более и отражает представления или, может быть, черты из народа в самих даже скульптурах, в их то, как изображают руки даже, как они такие рабочие, они такие большие,
2: сильные, крупные.
3: Да. Представляешь себе.
2: Да, то есть это вот...
3: Мужика русского.
2: Мужиковат, где-то у нас вот на афише, да, это прекрасная композиция «Тайные вечери», фрагмент «Царских врат». Да, если мы с вами посмотрим, она происходит из, значит, Воскресенского храма города Балахны, построенного в начале 17 века каменного. И изображение этих апостолов, да, вот и трапеза, оно, да, вот отражает какую-то мужиковатость образов вот этих вот людей. Явно, что резал мастер, практически там ремесленник, да, в принципе, почему нет, но она, вот ее вот эта вот полихромность, наличие позолоты, оно все равно создает ощущение такое праздничное. Ну, ведь, по сути, со временем место бытования, место изготовления скульптуры, оно очень расширилось. То есть известны вот мастера Русского Севера, вот там, Псково-Печорского монастыря, вот Соловецкого монастыря, где были крупные мастерские Москвы, да, вот это вот верообразно расходится, да, вот по разным регионам. И, в принципе, такая вот, так говорят, фольклоризация образа. А в эстетических идеалах заказчиков и тех, кто смотрел на эту скульптуру, противоречия не было. Не надо относиться к этим предметам, но к какому-то народному искусству. Это не имеет отношения, это немножко иные как бы тут основы.
3: То есть вот. По-другому измеряется художественная ценность?
2: Конечно, конечно, измеряется по-другому. И представьте, что, да, вот 20 век, да, вот иконоборчество такое, вот как бы мы сказали, да, что уничтожение храмов, и то, что ну, действительно единично, мы можем только себе представить, сколь много ее было, особенно, наверное, в провинции. А совершенно уникальными предметами выставки, мы об этом рассказываем в сопроводительных текстах, являются вот эти две группы погребений 18 века, 70-х годов, связанные с Гортом Арзамасом, считающиеся, что ну, не авторством, скорее тщанием, как тогда сказать, изготовленные священником Спасской церкви Василия Ильина. То есть одна группа, которая принадлежит сейчас епархии, сохранилась полностью. А вторая наша группа, чуть они вот отличаются по размеру из музея-заповедника, но от нашей из 12 осталось только 4 фигуры. Не сохранился тело Христа в гробе, да, еще вот много фигурные вот эти вот. Но у нас есть фотографии, как это выглядело. А вот в епархии нашли ее в Воскресенском как раз соборе, именно на чердаке, вот это я к чему рассказываю. Да, она сохранилась полностью. Да, с ней как бы ее большие были усилия по ее реставрации, но мы имеем совершенно уникальный памятник. Мы думаем, что 18 века, это не копия, там не новодел, который вот сохранился в целостности.
3: Практически полный?
2: Да.
3: В целостности, там, все фигуры?
2: Да, там новодел все-таки, наверное, угу. Гроб вот сам. Но в целом мы видим и по пластике, что это очень хорошая работа.
3: А
2: и
3: если она... сравнивать с другими музеями, вот в таком количестве?
2: Да, да, я тоже специалистом спрашивала. А. Да, эти группы, ну, плащаницы, вот эти погребения, которые вплоть до 13 фигур встречаются, то есть сюжет совершенно не характерный для живописи церковной, но вот нашедшее отражение в пластике, они встречаются в музейных собраниях. Но сохранился там или Христос, или фигура. Одна, вторая. То есть вот то, что это полностью сохранилось, это только у нас. Поэтому мы, конечно, гордимся этим.
3: И спасибо вам, что вы показали вот этот редкий сюжет, который есть в нашем Нижегородском художественном музее.
2: Да. Кошелева мы решили.
3: Изображение, да, вот именно
2: дать.
3: Живопись, где изображен вот этот очень редкий для... Да. Сакральной живописи нашей русской, вот этот сюжет. И они как напротив друг друга, да?
2: Да, совершенно верно. Мы подумали, что будет там на самом деле плащаница, потому что в шитье. Ну, так получилось, что плащаницы надо было экспонировать сугубо горизонтально, они у нас ушли как бы в другой блок информации. И вот, наверное, самым... Тоже, когда заканчивается, да, вопрос, тогда мы вот сказали какой-то вот о верхней дате. А заканчивается у нас самый поздний памятник, вот это вот распятие с предстоящими, которое было привезено сотрудниками нашими в 70-е годы. Оно датируется, в принципе, рубежом уже 19-20 веков. А оно позднее, но не умаляет его достоинства, говорит о том, что все-таки эта традиция, она русская традиция, она вот такая вот интересная, она сохранялась очень долгое время.
3: А где она могла быть расположена в храме? Остались ли какие-то интерьеры, фотографии, где мы можем видеть, как она вписана туда? Вот все-таки 12 фигур — это так много, представить себе.
2: Да, вот смотрите, то есть, у нас есть еще вот Ветлужская так называемая плащаница. Она происходит из одного из храмов села Белышево. Вот там Христос в раке, а на раке расписаны сюжеты земной жизни Христа. Есть фотографии, как это выглядело. Сейчас, к сожалению, сохранился только Христос. И мы думаем, что ее выносили как плащаницу только на Пасху. Да? Ставили, ну, могу предположить, там около алтарной части, как это принято обычно в храме, в богослужении. А потом уносили за алтарную преграду. Что касается вот этих многофигурных композиций. Вот сведения Макария Миролюбова в его памятниках церковных. Что-то Василий Ильин сделал это для своей Спасской церкви. Ну, вот так получилось, что вот запреты. И спасла ее Мария Протасьева, схемонахиня, игуменья, да, вот это вот Алексеевского женского монастыря. И она стояла в келье, где читалась неусыпная псалтырь. Таким образом, ее видели только сестры. Вторая группа, самая сохранившаяся многофигурная, украшала Николаевский монастырь, да, известный, отреставрированный, находящийся на главной соборной площади города. Сложно предположить, но даже по аналогии с крестьянской традицией, все же, наверное, надо думать, прежде чем сделать такой заказ, наверное, ей выделялось особое место. Она должна была гармонировать со всеми частями, да, храма, убранства, значит, росписи. Возможно, также она временно размещалась. То есть страстная неделя, вот все, что связано с Пасхой.
0: От чистого истока.
3: Приветствую всех, кто только к нам присоединился, к беседе на радиообраз, на волнах радиообраз. Программа «Чистого истока». У нас в студии сегодня Татьяна Александровна Кузьмина, заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки, которая открылась совсем недавно. И сейчас идет в манеже Нижегородского Кремля выставки «Собор святых». И мы сегодня говорим об истории, иконографии, храмовой скульптуры, о художественных особенностях именно нижегородской сакральной пластики. И, конечно, поговорим и говорим о выставке «Собор святых», об экспозиции и особенностях «Разговор вперед». Но мы продолжаем тему истории. Как вписана в общую историю изготовления скульптур наша именно Нижегородская земля? Эта скульптура не единожды за период своего существования подвергалась гонениям. И официальные наши власти ограничивали использование этой скульптуры. Ну а в 20-е годы в связи с постановлением об изъятии церковных ценностей, наверное, она вместе с другими храмовыми ценностями, утварью и мощами подверглась, да, с актом вандализма. Вот следы этого так издевательства над скульптурой мы можем видеть.
2: Ну, начнем с того, что пострадала она еще при жизни.
3: Да.
2: У нас там есть такая очень интересная история. Нам вот тоже, пока ведь реставрацию предмет не поступит, ничего ты не узнаешь о его бытовании. У нас такой из, значит, Балахницкого музея «Христос в темнице» есть. Во-первых, тоже нам реставратор такой увлекательный. Мы записали эту историю, там у нас фильм такой, можно об этом послушать, рассказывать. Ну, во-первых, скульптура в храме всегда стояла на полу. То есть а храм и убирался, а храмы и не топились, а температурно-влажностный режим, а полихромное все осыпалось. То есть вот тот Христос вот как раз яркое свидетельство. То есть слой практически осыпался.
3: То есть хранить иконы, использовать их в храме очень сложно.
2: Очень сложно.
3: Да?
2: И иконы, да, и деревянная скульптура.
3: Нужны поновления.
2: Да. А их и поновляли. Почему мы Троицу узнали только в начале 20 века Андрея Рублева? Будучи закрашена олифой, потом реставрирована. Представьте, сколько было слоев поновлений. То же самое с храмовой скульптурой. Вот наш там Николай Можайский тоже такой совершенно уникальный. Тоже пример ранний, 17 века. Его, то есть выявлено три вот этих слоя записей. Чтимый образ, покрыт был олифой, был весь темный. То есть вот то же самое со скульптурой. И вот, значит, возвращаясь к кресту, то, что вот, значит, он подмочен был, ему наращивали древесину, потому что там вот это вот основание, оно, ну, сильно было утрачено, деформировано. Потом там следы еще пожара, где он там хранился. А потом, значит, очень смешно реставратор рассказывал, говорит, посмотрите на его колени. Он стоял явно где-то, где жили животные. Говорю, почему? Говорит, посмотрите, у него такие вот царапки. То есть ни это не сделать ни резцом, ни естественное разрушение. То есть там кто-то его, условно говоря, погрыз, точил когти или грыз, или так. То есть это, ну, вот такой, опять же, может быть, его спасали так. В 20 веке поставили в хлев.
3: От полного уничтожения, да.
2: Да, поставили в, ну, куда угодно. А как бы вот, надо сказать, отдать должное сотрудникам музеев того времени. Ведь в 20-е годы уже начались вот эти экспедиции, у нас очень известный исследователь Дмитрий Прокофьев, когда вот и храмы Арзамасские закрывали. Мы знаем про него, потому что его имя стоит, фамилия, подпись под многими документами. Вот закрывали Алексеевский тот же монастырь с вот этими прекрасными вот этой вот многофигурной композицией в 26-м году. Все же привозили в музей. И единственная, вот, наверное, такая была лазейка – это существование в политике антирелигиозных отделов. У нас был очень большой антирелигиозный отдел. Мы вот почему
3: имеете в виду музей-заповедники?
2: Да, музей-заповедники, Жировский музей-заповедники. И такая практика была повсеместна.
3: А где он располагался, этот
2: отдел? Когда в 18-м году мы там, в 24-м году уже нам передали усадьбу Рукавишниковых, потом еще соседний особняк Сироткина, до того, как он, там у него другая судьба. И вот там, в доме Сироткина.
3: В доме Сироткина.
2: Есть фотографии, да, что вот они там, вот эти вот и Христы в темнице сидят, и вот эта многофигурная композиция погребения Иисуса Христа Плащаницы, вот она, как на экспозиции, с соответствующим лозунгом, что религия... Опиум для народа. Но ведь и это было...
3: Соответствующими этикетками и табличками.
2: Да. Но это было ее залогом спасения.
3: Конечно.
2: А потом ее, ну, брали в запасники. Не сказали уничтожить. У этих вот наших предметов многих очень поздние номера. То есть мы как говорим, вот четырехзначный номер, предмет принят там 20-е годы, вот он только. А там уже пятизначный. Их записали, условно говоря, при сверке. У нас последняя сверка крупная была в 57-м году. И в 70-е годы еще была сверка. Вот им дали только номера основного фонда в это время. Почему? Тоже. Наверное, условно говоря, они, как мы сказали современным языком, не хотели светить. И вот, ну, представьте тоже, все-таки атеистическое воспитание. Ну, для музейного сотрудника, как вот настоящий музейный сотрудник, ему все равно, что он. Ну, не то, что все равно, он одинаковую ценность представляет. И памятники декоративно-прикладного искусства, там, религиозного искусства, предметы археологии. Конечно. И надо отдать должное, что вот все эти предметы удалось сохранить. Ну, многие из которых, как, ну, вот, наверное, я уже дала понять, они совершенно уникальные.
3: Да, и про реставрацию хотя бы несколькими словами. Она ведь они сложнейшую реставрацию проходили, да, и сколько она длилась, и вам удалось побывать в реставрационных мастерских, видеть, может быть, сам этот...
2: Да, вот как раз наш фильм немножко об этом рассказывает, который демонстрируется на выставке. Но мы, на самом деле, поехали в научно-реставрационный центр Грабаря уже на последнем этапе, когда уже все было доделано. Чтобы сделать фотосъемку, мы тоже хочу сказать, что готовим очень хороший каталог, он скоро выйдет.
3: Вот, готовим
2: его к середине мая, к 15 мая, вот этим занимаемся. И нам надо было тоже провести вот фотосъемку, вот именно вот как они вот только сделаны. И мы видели, общались с реставраторами. Конечно, было интересно поговорить с теми, кто работал над конкретными работами. В чем как бы сложность, да, вот что представляет сложность? Ведь полихромная деревянная скульптура, она такая многослойная. То есть представьте, что вот человек режется форма. То есть икона, она плоская. Есть моменты сложнее, но и в то же время проще. Объемная форма, иногда составная. То есть вот шиповое соединение, например, подвижных деталей можно видеть в наших работах на изображении
3: это
2: Христов. Например, у Николая Можайского часто вот этот филонь, крылья, они тоже иногда вот отдельно крепились, потому что сложная такая форма. Да? Вот это раз. Значит, мастер вырезал дерево, скрепил, то есть шиповое соединение. Следующее, значит, у нас идет покрытие, да, грунтом, да. Мы знаем, что использовали, конечно, липу, как на иконах. Почему? Она мягкая, пластичная, все понятно. На втором месте породы, там, хвойные, ель, сосна. И уж на третьем месте береза, потому что, ну, береза, конечно, очень сложный для обработки материал. Дальше у нас что есть? Вот эта грунтовка, левкас, да, традиционно, меловой. Вот этот вот состав, которым покрывается грунт. Ну и потом, соответственно, вот окрашивание вот темперной краской.
3: Так
2: ну,
3: же, как в иконах?
2: Так же, как и в иконах. И, соответственно, лаков тогда не было. Ну, олифа, да, известно сам. Да, да, соответственно, вот такой вот многослойность.
3: Но олифа, она ведь быстро темнее, да?
2: Да, то есть 100-150 лет, и она у вас уже темненькая, вам надо ее поновлять, конечно. И поэтому, то есть в чем проще? Конечно, вот мастер, живописец, все-таки это делалось роспись, в том числе и в иконописных мастерских, не ставил себе задачу создать иллюзорность. Ну, то есть это в привычном слове не надо передавать было такую, что ли, человекоподобность. Поэтому там цвета, они не то что вот красили, как в один цвет, ну, довольно-таки несложно. На иконах, да, вспомним, какое многоцветие, там вот эта вот моделировка тоже, сколько цветов. Как бы это с одной стороны. Но с другой стороны, вот икону, когда реставрируют, на плоскость вы можете для укрепления положить, ну вот утяжелитель, да, используется. А на скульптуре, то есть как вот этот объем очень сложно делать. Поэтому вот это вот, опять же, у вас какая задача главная? Сохранить поверхность, да? А вы расчищаете, но в то же время вам нельзя потерять красный слой. Представьте, как это сложно реставратору. То есть всегда же собирается совет, оценивается подход работ. То есть параллельно идет и расчистка, и укрепление обычно, и левкаса, подведение реставрационного левкаса, потом тонировки по необходимости, восстановление, потом вот покрытие. Тоже реставратор там, в центре Грибаря вынесла нам коробочку, значит, со следами этого древесного жука-точильщика. Ведь она подвержена, дерево подвержено, конечно. Поэтому проводилась вот эта вот, значит, обработка, чтобы следы жизнедеятельности убрать вообще вот насекомых, если они там завелись. Это, ну, представьте тоже, как чрезвычайно сложно. Такой очень длительный срок реставрации. 47 предметов разных. Ну, были как бы вот головки херувимов. Ну, вот они небольшие.
3: Крылышками.
2: Да. А были вот такие сложные пластичные формы в человеческий рост, а распятие это двухметровое еще больше. То есть надо сказать, что... Так, мы даже посчитали, сейчас я примерно скажу, чуть более 20 реставраторов, причем работали и Костромской, и Архангельский филиал ВХРНЦ над нашими работами. То есть это вот огромная работа, за что мы чрезвычайно благодарны и нижайше кланяемся людям, которые сотворили такое чудо, дали вот новую жизнь этим нашим совершенно уникальным памятникам, и благодаря которым мы их вот можем видеть. И я еще хотела подчеркнуть вот то, что тоже в фильме нашем отражено, и то, что обычно говорится, что это все-таки научная реставрация. Вот вы
3: как да, раз про это я да, и да, хотела.
2: Придете да, и скажете, а почему вот не детонировали, а почему вам кажется, что здесь не доделали.
3: Как будто там наполовину.
2: Наполовину.
3: Не на 100% сделали свою работу.
2: Вот это вот такой момент очень тонкий. Все-таки есть и хартия реставраторов, и кодекс такой вот, как и должен работать реставратор. Представьте, вы сделаете, как вы видите, затонируете, вот цвет придать скульптуре. Это же авторское произведение. И у вас получится, да, вот такая шутка есть, что скульптура 18 века, а автор жив в наши дни. То есть вы искажаете ее облик. Вот, например, тоже, почему нельзя руку, кисть доделать?
3: Ведь, кстати, много скульптур у вас, которые
2: да,
3: без кисти, без части
2: да,
3: ноги чаще
2: всего. Есть такое.
3: Да.
2: Потому что резала одна рука, а даже вот локон, если, например, он здесь вот симметрично, а здесь не сохранился. Вроде хочется по аналогии сделать. А если это было не так? Таким образом, это уже ушло. Эта традиция, мы не знаем, как это выглядело, мы никогда не узнаем, как это выглядело, когда это было сделано.
3: И повторить, наверное,
2: не получится. Поэтому главное сохранить поверхность, сохранить образом. Это...

0: эти деревянные скульптуры.
1: Да, для наследия.
0: Поэтому вот подведение реставрационного левкаса, вот это вот бортовое укрепление, когда у вас, например, вот этот вот, вы видите край, только дерево сохранилось, уже даже поверхность, уже левкас там, может быть, был такой тонкий, что ничего, и красочный слой, вот делают бортовое укрепление, что вот эта сохранившаяся краска больше не осыпалась. Вот, и, конечно, в реставрационном паспорте там написано, там, да, создать такие-то условия. Сложно создать, ну, понятно же, что для таких вещей им чрезвычайно опасен перепад температур. Влажность должна быть низкой, невысокой.
1: А музеи могут такую?
0: Да, создаются, да, создаются климатические сейчас, конечно, техника на нашей стороне, очень большие системы. Это мы к этому стремимся. У нас постоянно происходит, особенно для фондов, закупаются. Ну, минимально, вот последние, вот и хотя бы увлажнители на экспозиции тоже они работают, чтобы создать среду. То есть нельзя, чтобы вот какие-то сквозняки, ну, понимаете, да, насколько это и для иконы, и для полихромной скульптуры это опасно.
1: Хрупкие, это материал, да. Да, дерево.
0: И, конечно, мы, вот они вернутся к нам, и всех наших коллег будем к этому призывать, чтобы очень за ними следили.
1: Мне кажется, Татьяна Александровна, можно аналогию провести из храмовой деревянной не скульптурой, а именно архитектурой.
0: Угу.
1: Потому что вот эти их очень
0: росписи,
1: мало,
0: конечно,
1: по сравнению, например, с каменными храмами. Угу. Они прямо уходят от нас, и сохранить их, и даже по северу нашей Нижегородской области. А у меня вот такой вопрос напрашивается. Может, нам объясните? Вы говорите, что важно сохранить поверхность, угу, да? А если эта поверхность состоит из нескольких красочных слоев? Я вот до сих пор так и не понимаю, как все слои... Можно ли это показать нам? Что
0: да,
1: вот это с такого века слой, такого и
0: да,
1: такого.
0: Да, ну вот у нас
1: до
0: Николай Можайский так немного расчищен, угу, но в каждом случае принимается решение, ну вот как человеку, как пациенту, доктор, что не навредить. Угу. Если вот это вот раскрытие, вот поздняя запись, ну, например, она у вас ну, довольно легко удаляется, а под ней вы видите авторский слой. Ну и, допустим, это раскрытие возможно повсеместно. А если авторский слой под поздней записью почти утрачен, смысл вам вот этого раскрытия, да, вот осуществлять? Конечно, открывают, какое золотое правило реставратора. Все процессы, которые проводятся, должны быть обратимы. Вот, тоже еще такое, что что-то вот вы сделали, можно со временем будет переделать, так скажем, при необходимости. И вот также вот с этой историей. То есть принимается решение, ведь на научном совете реставрационном при участии большого количества людей, что если, так скажем, это важно, это нужно, это не повредит, да, конкретному памятнику, да, делается раскрытие. На некоторых иконах мы с вами видим, да, что вот тоже нам так бывает же, что на раннем образе написано, ну, это вот в иконописи, да, встречается, нам показывают, там, раскрывают какой-то кусочек, мы видим, что и на картинах, да, что это вот так было.
1: В художественном музее есть, я помню,
0: да,
1: на первом этаже вот отводили древнерусской иконы, угу, там она наполовину раскрыта, половина,
0: да,
1: там,
0: да,
1: относится,
0: да,
1: к одному столетию, предположим, другая, вот более позднему периоду.
0: Да, и об этом пишут. Сейчас же есть современные, вот, значит, просвечивают, когда открывают, можно открыть, ну, вот, способами вот этого обследования, да, глубокого, было ли что-то и как это выглядело, а все-таки оставить в покое памятник, ну, пусть он как бы вот уже записанный. Поэтому вот такое происходит. И на выставке, да, мы вот говоря о процессе реставрации, на некоторых особо сложных предметов мы, конечно, показали, насколько, ну, это было возможно и, может быть, даже нужно, чтобы не отвлекать внимание от созерцания памятника, как предмет выглядел до реставрации, что вот вы видите, как перед собой это сейчас.
1: Да. Было-стало, скажем так.
0: Да, было-стало, совершенно верно. Да.
1: А Татьяна Александровна, ну, я о самой выставке, об экспозиции, какая идея в основе, угу, как она концептуально решена, да, на какие тематические блоки, составляющие поделена, в общем, и какую вы, как куратор, ставили перед собой главную цель?
0: Ну, мы работали совместно с нашими друзьями, архитектурным бюро 78, которые делали московским Александровичем Чекмарёвым и Ариной Огрызко, которые делали художественное проектирование. За нами была научная часть. Мы очень долго, вот, значит, обсуждали,

0: название. Хотелось чего-то оригинального, может быть, такого названия, которое не было нигде, потому что, ну, были там такие названия обычные, вот там искусство резного образа, такие понятные. Вот тоже были древо спасительное, есть такое понятие, да, вот распятие, спасительное древо, да, вот ассоциация с древом жизни, с древом, которым распят Иисус Христос. И вот то, что древо спасительное, древо спасенное, что вот после реставрации. Ну, собор святых тут такую, значит, двоякую идею подчеркивает, что, во-первых, действительно впервые в пространстве Нижегородского манежа, потому что слово «собор» — это не только храм, да, где собираются молящиеся, но это собрание. Мы собрали разных святых нижегородских, которые бытовали в нашем регионе. Да,
1: из разных музеев.
0: Из разных музеев.
1: А какие, кстати, музеи?
0: Да, музеев мы назовем, конечно, участники. Это Арзамасский историко-художественный музей, Балахнинский, Городецкий, тоже музейно-художественные, да, у нас центры, и Ветлужский краеведческий музей, а также, безусловно, Нижегородская митрополия, Нижегородская епархия принимали участие. И вот собрание музея-заповедника. И, конечно, Нижегородский художественный музей тоже дал ряд работ. И вот мы собрали, конечно, ну, это же святых, да, безусловно, их там много очень типов. Но, конечно, сосредоточено было внимание основное на иконографии Иисуса Христа, то, что, да, представлено в шире, да, в скульптуре деревянной. То есть у нас есть небольшой блок, который там условно называется «Встречающие» — это небесные силы. Это ангелы, архангелы, ангелы-хранители. То есть вот вся вот эта вот часть не вся, конечно, представлена небес херувимы, небесные иерархии, которые украшали храмы. За ней следуют апостолы-евангелисты. Есть у нас там один первосвященник ветхозаветный, тоже, вероятно, может быть, там из местного чина. И вот Николай Можайский, как один из наиболее чтимых образов, тоже в храмовой скульптуре, и самый ранний образ, который появился именно в деревянной резе. Уникальная скульптура, вот сохранившаяся голова от несохранившейся кетной скульптуры Богоматери Иерусалимской, украшавшей иконостас Георгиевской церкви. Тоже такой уникальный памятник и очень ранний. Скорее всего, 17 века, а некоторые думают, что и чуть ранее.
1: Кстати, вы говорите, что там вот интересно остановиться на истории, откуда происхождение. Вы говорите, что
0: да,
1: там прям чуть ли не целый детектив.
0: Целый детектив,
1: да?
0: В том смысле, что да, был такой вот, есть, ну, слава богу, что сохранилась фотография и описание вот этой вот Богоматери Иерусалимской. Правда, к сожалению, никто не сохранил. И нет у наших бытописателей, христианских писателей прошлого описаний. А где, откуда она? А творились ли какие-то чудеса? И вот фотографии свидетельствуют о том, что вот эта вот Богоматерь Иерусалимская, это кюотная скульптура, она с младенцем изображена, она в ризы была одета. Она стояла вот с левой стороны в одном месте всегда, в иконостасе Георгиевской церкви. С какого времени?
1: Наша,
0: вопрос открытки.
1: Да, которая была на Верхней Волжской.
0: На Волжской откосе, которая, да, к сожалению, в 30-м году была разрушена. И, соответственно, как ее почитали? Вот, ну, вот ушло все это. Может быть, мы когда-нибудь откроем эти источники. Ну и вот очень известный исследователь деревянной скульптуры и искусствовед Николай Померанцев, хотя один из основоположников и вот реставрации научной, он видел ее, фотографировал, лицезрел в Нижнем Новгороде дореволюционный период. Потом, когда он уже чуть позже приезжал к нам уже в Горький, он как-то ее не опознал. А в его записях есть что? Есть голова, неизвестный святой. Ну, как бы, вот не соотнес он. Может быть, он видел ее действительно в иконостасе, она выглядела по-другому. Да, вот, да, вот такой вот деревянный с металлическим убором. Но она очень хорошо, очень точно узнается. Вот, куда делась вот, как бы вот шиповой тоже голова у нее хрипелась
1: туловище,
0: говорит о том, что да, говорит о том, что она ранняя, такой вот характерно для ранней скульптуры. Куда делась? Ну, вот утрачена, потому что и церковь утрачена была. И вот он атрибутировал ее уже как не Богоматери, а голову Параскевы Пятницы. Ну, тоже вроде они близки по сюжету и по цветовому отношению. Она такая тоже вся записанная была, и горевшая, и слой там слоев там очень много поздних, там все с ней как бы тоже сложно. И все-таки она попала в ОХРНЦ, а потом вернулась к нам, так вот, будучи как померанцем атрибутирована Параскевой, все-таки мы ее переатрибутировали как голова вот этой вот кетной скульптуры Богоматери Иерусалимская, ну вот имея как бы точное фотографическое подтверждение.
1: И как раз на выставке вы приводите, да, мы вот эту фотографию.
0: Да-да-да, и иконостас показываем в церкви, и описание даем.
1: А вот этот киот, в котором она, да, в полном вот составе находится.
0: Главное, что самое интересное, что да, у нас сохранился, оказалось, что тоже благодаря вот известной фотографии, детали иконостаса, именно у нас в фондах есть Георгиевская церковь, мы долго не знали, что это оттуда. Мы фотографии тоже соотнесли. И вот как раз вот киот такой резной, золоченый над ней, прям один в один, как по фотографиям. Ну, фрагментарно. Это тоже, то есть памятник вот, вот этой вот резьбы, может быть, там, начало 18 века, когда церковь ставилась. А почему вот исследователь Шаханова связывает эту работу с мастерскими московской Миаши Ивана Грозного? Потому что Богоматерь Иерусалимская как образ такой воинства и воинских побед, побед русского централизованного государства над Казанью и Астраханью, есть описание, что то есть вот по дорогам тоже вот Иван Грозный ставил храмы, дарил их утварью, стали чтимыми святынями. И вот исследователи считают, что как бы почему нет? Потому что она такая, она невероятная и по пластике, и по даже, несмотря на вот эти поздние записи, этому образу, видно, что она вышла, конечно, из... Она руки какого-то очень хорошего резчика, очень хорошего иконописца. Она вышла, возможно, из московских мастерских. Есть такие основания художественные думать. Но с датировкой я бы так ее не уравняла сильно. Нужно, опять же, дополнительно обследовать. Ну, думаю, что, может быть, отправим ее тоже в Гробаря, чтобы нам рассказали.
1: Дополнительную, да, технологическую, да, экспертизу. Татьяна Александровна, а есть ли вообще шанс какой-то, что недостающие части вот этой скульптурной композиции будут, да, где-то обнаружены, да, в каких-то, может быть, районных музеях?
0: Опять, да, опять же, вот эта вот история о спасении, история о том, что еще такая история, что в советское время очень часто из музейных, ну, какого-то одного губернского центра районы, так сказать, помогали. Это была такая шефская помощь предметами. Сейчас это, конечно, сложно
1: делились
0: представить. Делились, да. Да, да, у нас есть такая надежда, что вдруг мы обнаружим и части недостающей фигуры, и младенца, потому что такой невероятный образ. Далее, значит, и вот этот вот блок как бы заканчивается на выставке святых, чтимых, и потом начинается блок, который называется «Страсти Христовы. От Тайной Вечери до погребение, которое состоит из вот этой группы царских врат, значит, Тайной Вечери, из балахны происходящей,
1: цикл, да?
0: Да. Потом очень популярный, один из самых известных сюжетов храмовой скульптуры «Христос в темнице», «Спас полуночный», «Ты страдающий Христос».
1: Несколько у вас там представлено.
0: Да, они в темницах сидят, они очень разные.
1: Да. По технике исполнения, да, и по и степени деталировки.
0: Даже не по художественной ценности, а вот то, что они действительно разные. Да, и тоже говорят о том, что они сохранились, что их почитали, их поновляли, они какое-то особое место в храмах, откуда происходит, занимают. Ну и далее, конечно, вот образ с распятием, причем тоже обратите внимание, как в музейных собраниях сохраняются распятия. Мы тоже это хотели очень продемонстрировать, потому что часто это очень характерно. Иногда сохраняются только предстоящие. У нас вот иногда только Христос, один вот этот прекрасный, с очень вот такими тонкими поработанными чертами из Алексеевского монастыря. Иногда сохраняется вся группа, да, где есть предстоящих много. Не только Иоанн Богослов и Дева Мария, но и вот у нас там есть Мария Магдалина, Лангин Сотник. Вот тоже такая популярная. Были там группы с ангельскими чинами, но это, в общем-то, не очень характерно. И вот мы тоже показали вот эти вот распятия, ну и далее вот этот редкий сюжет погребения.
1: Погребение, да,
0: да, тоже заканчивая такой вот там красный цвет выдержан, апофеоз такой, в общем-то. Были группы, известные вот в пермской скульптуре «Воскресенье». Мы думаем, что, наверное, они у нас были, ну, будто совершенно точно сюжет такой изображался. Но, к сожалению, в нашем собрании этот сюжет не представлен. Хотя, конечно, надо думать, что вот такой вот, да, должен он быть, как апофеоз, в общем-то, радостного смысла, да, в том числе одного из смыслов христианской религии, воскресения Христова.
1: Во время кураторской экскурсии вашей для представителей средств массовой информации вы обратили наше внимание вот в этом отделе выставки, где представлен «Спас полуночный», разные его виды, трактовки. И вы подчеркнули разницу с католической трактовкой «Спаса», что здесь нет такой
0: экзальтации,
1: эмоциональности и какое-то сгущение черных красок.
0: Да, и то же самое в группах погребения. Вот они же вот эти вот, и пьета, известная тема, да, оплакивание Христа Богоматерью, и вот эти погребения в католических храмах с группой собравшихся, они же такие ломанные, вот лица, искаженные страданиями, да. В западной традиции вот муки Христа изображались. Здесь образ, ну, наверное, вот, выведен небесная сущность, да, Бога человека. Вот эти физические страдания, они, значит, выведены на второй план. Хотя в то же время, если, ну вот, изображение Христа вот этого полуночного, который вот либо вот с одной рукой у щеки, да, либо он заушенный, отстраняется, либо он в раздумье, и то, что у него и терновый венец, и вот раны на теле. С одной стороны, да, он, особенно тоже, когда рассказывает о пермской скульптуре, вроде как у иноверцев особенно создавал понятный образ вот этого страдания за человечество. Но в то же время без какой-то вот такой, не знаю, излишнего натурализма, что ли, да,
1: да,
0: у нас
1: да.
0: Он все-таки показан. И мысль такая, что да, конечно, даже на распятиях, то Христос, он нет излишней вот этой темы, этого физической боли, передачи натуралистического натурализма, оно вообще-то не характерно, да, для традиции, связанной с нашим искусством, да, церковным. Ну и в том числе, конечно, мысль какая, то есть несмотря на это, на вот прохождение вот всех страстей, конечно, русский мастер думал, я, да, вот на кураторской экскурсии это говорила, о радостном моменте воскресения,
1: да,
0: что, да, гробница была обнаружена, где вот его погребали, вот и группы пустой. И как поет Псалом, да, «Христос восстал из мертвых, смертью смерть поправ, всем живущим в гробах,
1: в животы
0: двора». То есть вот мысль о вечном спасении, о спасении, да, о жизни после смерти, вот, о неполном небытии, а об этом, конечно, тоже думала эта речь, это такая вот такая коммунистическая фундаментальная
1: по-русски.
0: Мысль.
1: Я сразу вспомнила работу Андрея Рублева «Изображение страшного суда», совсем не страшного. Как раз прослеживается вот это наше русское отношение. Вот как-то оно, когда человек акцентирует внимание на каком-то не физическом дальше, больше плане, не вот здесь и сейчас, а на то, что обращено в вечность.
0: Будет потом, да.
1: Будет. Потом.
0: Да.
1: Это так удивительно, что даже резчики почувствовали вот эту нашу традицию, которая еще иконографическая идет от таких мастеров, да, средневековья. И как это вот у нас через века эта традиция прям как эхом, отголоски ее мы чувствуем даже вот в таком виде искусства, как казалось бы, очень народном. Хотя эта выставка показывает, что она не сугубо народ, она глубоко профессиональная.
0: Она, да, она, да, конечно, опять же повторюсь, что уровень мастеров был разный,
1: да,
0: вплоть до того, что это были, ну, какие-то вот обычные местные мастера-ремесленники, но все-таки это вот традиция, укорененная в сознании этих мастеров,
1: да,
0: в православной культуре, воспитании, во всем укладе жизни. Вот, она, конечно, очень невероятно точно изображена на этих пластических на образах.
1: И это еще одно из открытий вашей выставки.
0: Да, да, мы хотели,
1: мне кажется, они будут дальше ведь происходить, эти осмысления.
0: Да, да, да. Во-первых, мы хотели, да, задачи свои ставили, конечно. Ну, там, не просто показать предметы храмовой, да, христианской культуры, православной, но и чтобы для человека, для любого человека, для любого мировоззрения это было таким открытием такого невероятного вида русского национального искусства. Вот про открытие вы сказали совершенно точно. Для наших коллег, для профессионального сообщества, потому что вводится в научный оборот никому, и тоже, как вы правильно вначале сказали, их давно не показывали, некоторые не показывали вообще никогда. Вот вводятся в научный оборот эти уникальные памятники, мы думаем, что там, может быть, какие-то там аналогии, может быть, мы уточним датировку, потому что очень сложно их датировать какими-то вот конкретными. Иногда вы видите вот нас в этикетках 18-19 век, потому что мы правда не знаем каких-то вот моментов. А нас тоже, нам говорят о том, что там, если возможно архивные изыскания, заказ определен там, к иконостаса, скульптуры часто сохранились, описания. И вплоть до того, что иногда вот можно, вот в пермской скульптуре же есть на некоторые имена, может быть, мы выясним имена, ну, хотя бы вот артели, там, кто ее возглавлял. Ну, конечно, это в основном неизвестные резчики, вряд ли мы что-то глубже узнаем. Но это будет, конечно, таким новым открытием для атрибуции этих памятников, да, нашего знания вообще об этом искусстве.
1: Татьяна Александровна, сколько будет идти выставка и кого вы приглашаете на нее?
0: Выставка продлится до 27 сентября, то есть вот и как бы и начало тоже учебного года. Мы ждем всех посетителей. У нас маркер возрастной от 6+, мы все-таки написали. Ну, конечно, как я сама видела, к нам приходят и с более маленькими детьми. Просто, ну, потому что людям интересно. Это действительно что-то новое, то, что, ну, многие из них наших посетителей, я думаю, не видели. И тоже, наверное, нужно поговорить вот об образовательной немного программе. В общем, мы планируем, конечно, проведение лекций с привлечением, может быть, даже московских специалистов, исследователей, может быть, даже реставраторов на эту тему, пока это вот обсуждается. Но уже сейчас у нас проводится для классов, ну, все-таки для средней школы в основном. Мастер-классы у нас такие там интересные лежат, подлинные, значит, фрагменты домовой резьбы. Мы предлагаем почувствовать себя в роли реставратора, и поэтому вы видели отдельный как бы вот этот тематический блок. То есть мы его назвали «Кабинет реставратора». Ну, во-первых, там стоят микроскопы, электронный микроскоп. Вот вы можете воочию посмотреть, что, как выглядит красочный слой, как он вот бугрится, что такое кракелюр, вот это все рассказывается, да. И попробовать себя в роли там из кисточки, скальпели, микроинструменты. А есть как бы инструменты, которые мы выделили на осветренных, пользуются профессиональные реставраторы, действительно, когда работают с скульптурой. Все, можете немного почувствовать себя, что-то там дают потонировать, почистить, ну, порезать нет, потому что это все-таки сложно. И наши тоже сотрудники у нас сейчас работают в Музее истории художественных промыслов. Они проводят традиционные мастер-классы по изготовлению там работы с глиной, насколько мне известно, с мочалом, изготовлением вот традиционной тоже лошадки, наверное, куклы. То есть все вот то, что связано с как бы нашими традиционными промыслами, тоже, думаю, будет не безинтересно посетить, кто еще не был на наших таких подобных мастер-классах. Мы их довольно часто проводим.
1: Благодарим, Татьяна Александровна, за очень интересный экскурс вообще в удивительный мир храмовой, и причем нашей Нижегородской храмовой скульптуры. Сегодня мы говорили, уважаемые слушатели, про выставку «Собор святых», которая открылась 12 апреля и будет до сентября проходить в манеже Нижегородского Кремля. Уникальная деревянная скульптура Нижегородского Поволжья. Приходите, смотрите, не упустите возможность прикоснуться к духовному, историческому, культурному наследию нашего края. Как удивительно, искусство переплетается в дереве и красках. А наша программа подошла к концу. Мы благодарим еще раз нашу гостью. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: От чистого истока.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В истории установления дипломатических отношений с Японией необычайную роль сыграл военно-морской оркестр. 19 октября 1852 года на Кронштадтском рейде снялся с якоря и ушел в Японию фрегат «Паллада». На его борту находилось русское посольство во главе с вице-адмиралом Путятиным. Император Николай I направил его в Японию для установления дипломатических отношений с этой закрытой для всего мира страной. В состав команды фрегата входил духовой оркестр численностью 26 человек. 22 августа 1853 года фрегат прибыл в японский порт Нагасаки. Начались длительные трудные переговоры. В это же время и другие страны пытались установить контакты с Японией, в том числе США, Англия и Франция. И если американский командующий командор Перри и английский адмирал Стирлинг для заключения договоров оказывали на японцев давление и угрожали оружием, то Ефимий Васильевич Путятин стремился привлечь японцев на свою сторону добрым расположением. По вечерам с палубы фрегата играла музыка духового оркестра. Это вызывало у местных жителей удивление и восторг. К фрегату подходили сотни лодок с японцами. На переговоры с властями русское посольство перемещалось по улицам Нагасаки в сопровождении почетного караула и оркестра. В это время все улицы были заполнены жителями города. Своим добрым отношением к японцам и красивой, необычной для них музыкой русские завоевали всеобщее уважение. И есть все основания считать, что в успешном завершении дипломатической миссии важную роль сыграл военный духовой оркестр.

Густава Малера можно назвать композитором по сути, но не по профессии. Ему удавалось писать музыку только в свободное время. Основная его жизнь была связана с театром и дирижированием. Его сочинения не понимались и не принимались никем, кроме близких друзей и учеников. После того, как на его симфонии широкая публика обратила внимание, Густав Малер создал чудесный песенный цикл «Волшебный рок мальчика», в котором он музыкально переосмыслил немецкие народные песни.

Всеволод Александрович Рождественский. Виолончель. Виолончель исходит в томном стоне, гудит, жужжит, как шмель в июльский зной. Растаяли в святилище симфоний колонны, люстры, строгих кресел строй. И нет пюпитра перед черным фраком, нет к струнам наклоненной головы. Уж не смычок скользит по нотным знакам, а ветер лета по кудрям листвы. Прозрачными глухие стали стены, шумит за ними пробужденный сад, где липы о печали сокровенной широким вздохом с миром говорят. Поет и для меня сомнение глинки, безжалостной тревогой дней былых, и спорят звуки в страстном поединке минувших бед и радостей моих. Но что теперь мне скорбное гуденье из глубины угаснувших времен? К чему чужого сердца уверение в том, что любовь растаяла, как сон? И все-таки я знаю, эти звуки, душа, испепеленная дотла, став музыкой, пройдя горнило муки, на высоту создания вознесла. Нет для меня в них терпкого сомнения, растаял и разлуки горький хмель. Так пой и дли в груди моей гуденье, покорная смычку виолончель.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Митрополит Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В Нижегородском Благочинии встретили ковчег с чтицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Подробнее об этих событиях. Сегодня, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В новосвященном храме архипастырь возглавил божественную литургию. Отметим, что в этом году исполняется 1700 лет принятия Грузии православия. Это событие связано с именем святой Нины, просветительницы Грузии. Храм в честь святой возведен в Нижнем Новгороде на улице Левинка в Московском Благочинии. Репортаж Олега Демина продолжит тему.
1: Улица Левинка – это рядом с Бурнаковкой. Невероятно живописные места. Большой красивый парк, рядом экотропа. Вроде бы город, но такое ощущение, что ты находишься в каком-то природном заповеднике. И вот здесь появился уникальный для Нижнего храм. Он посвящен святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Это единственный храм в честь этой святой в нашем городе и самый большой во всей России. Все стенные росписи, вся внутренняя отделка, как будто бы вы в старинной грузинской горной церкви эпохи святой царицы Тамары XII века. Настоятель церкви, протоиерей Михаил Минюхин.
2: Ну, конечно же, это событие важное, долгожданное. Храм строится уже практически 10 лет, и этого события ждали как местные жители, так и, конечно же, все прихожане, да, нашего храма. И торжественность этого момента, конечно же, она вводит в сердце в некий трепет. Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Закладку храма совершил митрополит Георгий еще в мае 2017-го. С тех пор огромное количество трудов и молитв, множество людей приближали важное событие. И вот сегодня храм был освящен великим чином. Делается все по благословению митрополита Георгия, трудами и чаяниями представителей грузинской диаспоры Нижнего Новгорода. Ее представитель Зураб Кардава.
3: Святая Нина в Грузии принесла православие 1700 лет, что Грузия принял в 26-м году, что он принял православие. 1700 лет. Совпадение этого храма. И поверьте, что этот храм Российской Федерации принесет точно мир, и будем все в мире и во благе жить. Этот храм будет объединять два православных братских народа. Мы же братья. Это же истина. Это же у нас вот это тепло, которое было, оно осталось. А этот храм ее еще возвысит во сто кратно.
1: Церковь выполнена в грузинском стиле. Долго работали над проектом, изучали особенности и тонкости. Теперь даже иконы в церкви с двумя подписями – на старославянском и на грузинском языках. Важный лейтмотив – идея единения русской и грузинской православных культур и церквей. За иконопись и стенную роспись взялись специалисты иконописной мастерской «Ковчег». Среди образов есть особо почитаемые на грузинской земле. Например, икона преподобного Гавриила Ургибадзе, икона святой Нины, которая была написана в Грузии. Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей и стенную роспись взяли.

0: не так много до нас дошло, к сожалению, тех вот именно древних росписей, стилистики 12-13 века, которые мы взяли за основу. И по крупицам буквально пришлось собирать вот этот материал. У меня очень теплые отношения сложились с нашими православными грузинами, поэтому такое очень теплое личное отношение, трогательное то, что храм, который объединять должен наши народы, русский, грузинский, что он появится в нас в России, и именно на Нижегородской, на нашей родной земле, потому что в России я такого другого храма не знаю.
1: И вот настоящий праздник, чин великого освящения в торжественной обстановке в присутствии большого количества прихожан возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем божественная литургия. В конце митрополит Георгий обратился к собравшимся.
2: 9 лет назад, 28 мая, мы совершили молитву на закладку этого храма. Не побоюсь сказать, что, наверное, это самый большой в России храм, построенный в грузинской архитектуре. Более того, здесь находится большая грузинская диаспора. И мы и для них этот храм строили, и вместе с ними надеемся, что и богослужение будет совершаться и на славянском, и на грузинском языке. Так что, братья грузины, жду вас и чтецами, и певцами. Более того, сегодня мы в русской церкви начинаем празднование 1700-летия принятия христианства благословенной святой Грузии. Будем в соборной молитве все вместе трудиться во славу Божию, благословению нашего Отечества, Матери Церкви, народа Божия.
1: Для православных грузин закладка храма в честь святой Нины, почитаемой в Грузии, это, конечно, действительно большой праздник. Сегодня здесь собралось огромное количество людей, духовенство. Здесь и русские люди, и представители грузинской диаспоры. И теперь это место будет любимо и почитаемо ими всеми, без оглядки на национальность. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
3: В храме во имя Всемилостившего Спаса, расположенном в Нижегородском благочине Нижегородской епархии, 5 марта встретили ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Торжественную встречу святыни и божественную литургию возглавил благочинный и настоятель этого прихода иерей Андрей Бандин. По окончании литургии духовенство, хоры, все молящиеся с богослужением совершили славление перед ковчегом. Ковчег будет пребывать в храме во имя Всемилостившего Спаса до вечера 6 мая. В 17 часов состоится всеночное бдение и проводы святыни. Сегодня же в 16 часов перед ней будет совершен молебен. Напомним, принесение ковчега в храмы Нижегородской епархии проходит с 23 апреля по 27 мая этого года. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 26%, ветер западный 5 метров в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Полонез.
0: Автор.
1: Сергей Чиграков.
2: Песня «Полонез» была создана Сергеем Чиграковым в начале 90-х годов. Вдохновительницей стала его дочь Дарья. Во время поездки к бабушке в город Дзержинск маленькая Даша спросила свою маму: «Мама, а что там под снегом?» На что мама ответила: «Земля». И тогда маленькая Дарья предложила: «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». На рефрен «Колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом» музыканта вдохновила Инна, приемная дочь его друга Олега Львова. Инна вплела в свои волосы маленький колокольчик, который очень нравился Чигракову из-за его мелодичного позвякивания. Однажды он снял колокольчик, позвенев им над ухом, и уверенно определил звук как соль диез. Вернувшись из Дзержинска в Петербург, Сергей Чиграков рассказал о разговоре с дочерью своей второй жене Ольге. Удивленный и задумавшийся, он на следующий день выдал песню, сочиняя ее с чувством гордости за свою дочь.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Ножницы пришли в нашу жизнь из глубокой древности. Первые ножницы были созданы более 3500 лет назад. Причем служили они не для парикмахерских нужд или разрезания бумаги. Их предназначение было в необходимости стричь овец. Первые в истории ножницы были похожи на пинцет, состоящий из двух лезвий. Самый старый экземпляр таких ножниц найден археологами в Египте и датирован 16 веком до нашей эры. Примерно в 8 веке нашей эры одному из ремесленников Ближнего Востока пришла в голову идея с помощью гвоздика соединить два ножа, а их ручки для удобства загнуть кольцами. Данная конструкция оказалась удобной и прижилась. История ножниц в Европе и России началась с X века. В частности, самые старые русские ножницы были обнаружены при проведении археологических раскопок в гнездовских курганах возле деревни Гнездово, неподалеку от Смоленска. История ножниц не стояла на месте, и со временем их начали адаптировать под различные виды деятельности – медицина, стрижка волос, маникюр. Также с ними работали ювелиры, создавая не просто ножницы, а предметы роскоши. Поскольку в средние века ножницы начали украшать, то они стали считаться хорошим и функциональным подарком для женщин. Ножницы в специальных кожаных футлярах охотно дарили дамам, прикладывая их к основному подарку. Именно поэтому со временем ножницы становятся женским аксессуаром, если не считать редких исключений. Поскольку история не стоит на месте, областей применения ножницам становилось все больше, и со временем англичанами были созданы большие ножницы для стрижки газонов, французами были изобретены ножницы для разделывания птицы, немцами были придуманы стальные ножницы, которые помогали при автомобильных авариях. После создания керамических ножей данную технологию перенесли и на ножницы. Керамические ножницы оказались прочнее стальных в 3 раза и более износоустойчивыми. Данный список можно продолжать долго, ведь существуют ножницы для резки металла, для ногтей и так далее. Ножницы необходимы человеку всегда. Они выполняли свои функции 1000 лет, и еще столько же будут их выполнять.
2: Радио «Образ». Доброе радио.
3: Приглашение в музей.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Наталья Соколова. Я являюсь заведующей отдела отечественного искусства и выставочной работы Нижегородского художественного музея. Если мы с вами попробуем вот основную задачу, основную работу обрисовать нашего отдела, это преимущественно выставочные проекты, самые разные. Работа с разными художниками, с проектами, привезенными из других городов, с проектами местными. Это работа с постоянной экспозицией, которую вы можете наблюдать в нашем музее отечественного искусства. Вот это основная сфера деятельности, и как у всех сотрудников музея, это у нас общепринятый момент, мы имеем это научные интересы, некий любимый период, изучаемый в истории искусства. Для меня это период после 17-го года отечественного искусства. В основном вот здесь сосредоточены интересы и исследования. И, наверное, как все, работаю с удовольствием с публикой. Но душа больше лежит, конечно, к выставочной работе. Это вот то, что является любимым и постоянным. Как каждый музей, мы имеем свою жесткую выставочную программу. Но, вы знаете, есть такой очень положительный момент для сотрудника провинциального музея. Этого момента нет у сотрудников центральных музеев Москвы и Петербурга. Мы имеем возможность сделать свои проекты. То, что нам хочется, то, что мы знаем. Если мы открываем какого-то интересного художника, то очень часто получается, это очень замечательно, показать его нижегородской публике. Это интересно, потому что авторский проект, он, конечно, всегда больше захватывает. В него всегда вкладывается больше души, больше сил. Как правило, эти проекты получаются интересными, но если перейти к конкретике, то не так давно, хотя давно уже, 2 года уже прошло, я делала очень большой проект с петербургскими художниками, их было 7 человек, которые были привезены в Нижний Новгород. Это была совершенно эксклюзивная выставка, она больше нигде не проходила, ни в каком городе, включая Петербург. Это было сделано только для Нижнего Новгорода. И задача была познакомить с, на самом деле, небольшой частью вот такого неформального искусства Санкт-Петербурга. Петербург – город уникальный, с очень активной и очень просторной историей изобразительного искусства и развитием ее в современности. Все объять невозможно, да? Огромный пласт художников так показать тоже тяжело. Но вот какой-то выбор получилось сделать. И при общении с этими художниками в Петербурге замечено мною был такой интересный момент. Они очень любят бытовой жанр, в отличие, например, от художников нижегородских. И бытовой жанр, в котором отражается жизнь наших современников, это интерьерные моменты, это моменты, которые можно наблюдать на улицах, там, на автобусных остановках. Они все приходят в их картины, и вот эта сторона творчества была показана. Выставка была интересная и замечательная, был выпущен каталог, получила очень хорошие отзывы, и что особенно приятно, и профессионалов, и просто любителей искусства. И если выделять проекты, показывающий современных художников из других городов, наверное, вот он был наиболее интересен. Одно из самых, наверное, активных направлений в моей работе – это, конечно, работа с местными нижегородскими художниками. У нас они замечательные, их много, они очень интересные. Но вот есть некая группа, с которой мы работаем очень давно – тандем, скорее, да? Это Наталья Панкова и Галина Коковкина. И, конечно, это всегда отдельная страничка, если у нас получается сделать какую-то выставку. И в 2014 году была выставка, она называлась «Праздник цвета». Она была интересна, уникальна. Там было три участника, на самом деле. Наталья Панкова, Галина Коковкина, Вячеслав Грачев. Выставка была таким заключительным аккордом большого тура, который случайно получился по некоторым городам Европы. Яркая была и интересна вот этим необычным срезом, когда сталкиваются совершенно, ну не то чтобы совершенно, скажем так, достаточно разные художники большого, хорошего, профессионального уровня, которых, безусловно, объединяет тоже многое, и отношение к творчеству, и восприятие мира, отношение к своей работе, темы, которые они затрагивают. Трудно было их совместить в экспозиции, поскольку все яркие, и в прямом, и в переносном смысле. Вот. Но выставка тогда получилась, безусловно, тоже имела резонанс. И, знаете, у меня остались настолько теплые воспоминания об этой выставке, что вот год прошел, мне кажется, что это вчера только было, потому что, конечно, когда приятно работать с людьми, ну, для меня вообще это важно, да, чтобы был интересный человек, интересная личность. Когда хорошо получается работа, интересное общение, это всегда запоминается надолго. Надеюсь, зрителям тоже. Есть в современном искусстве такое направление, оно достаточно популярное, но, может быть, не всегда интересное, не всегда известное. Это иллюстрация детской книги. Очень много слышал от родителей маленьких детей, у кого дети дошкольники. Часто приходилось слышать, что при выборе книги в магазине, ну, хотелось бы видеть, конечно, и картинки интересные. Это вот как наше советское детство, да, то есть мы помним эти картинки, которые мы рассматривали, читая книжку, до сих пор мы их узнаем. Вот есть некая проблема. Картинки, скажем так, недостаточно хорошего уровня. Такое бывает часто. И вот у нас есть художница одна в Нижнем Новгороде, вернее, в Дзержинске. Зовут ее Светлана Ушкова. И я счастлива, что в прошлом году, в декабре, мы сделали ее выставку. Счастлива, потому что это было очень трудно, потому что Светлана, она относится к тем художникам, кто вот работает сама с собой, скажем так, да? То есть не любит о себе говорить, не назвать ее как бы активным в общении. Она мыслит. У нее гениальная голова совершенно, у нее совершенно потрясающие руки, масса терпения, творческой мысли. И вот, чтобы это все вытащить из нее, я два раза перелопатила ее квартиру, чтобы найти что показать. Потому что изначально то, что предлагалось, это в данном случае такая черта скромности, которая не очень хорошую службу играет для художника, да? Мы все-таки выкопали какие-то вещи, которые почему-то прятались. Ну, может быть, потому что не все было издано, а показать хочется то, что было издано. Не знаю, причин может быть много. Но, вы знаете, это тоже какой-то был вот вау, прям, когда мы открыли эту выставку, когда она получилась, когда мы ее практически оформили с нуля, да, мы пошли по очень сложному пути, мы практически вот все оформляли, ну, почти на коленке, почти там за два дня до открытия, потому что оформить иллюстрацию гораздо сложнее, чем оформить пастель, например. Да, есть такие моменты. У выставочной работы есть очень много технических моментов, которые, к сожалению, часто ставят нам какие-то ограничения. и приходится преодолевать, иногда проявляя недюжную фантазию и изворотливость. Вот мы все это сделали, и выставка получилась удивительно праздничной. Мы ее потом продлевали еще, она работала долго, потому что успех был колоссальный. Совершенно разные иллюстрации и к русским сказкам. Мы показали то, что не издано. То есть все показали. И корейские сказки, французские сказки, иллюстрации к детской энциклопедии по творчеству Генделя. Просто вот мои любимые ее иллюстрации. Вот, ну и пастели мы, конечно, показали. Вы знаете, такой выставки не было давно, и я даже думаю, что не будет еще долго, потому что уровень мастерства, уровень творчества — это редкое явление. Вот то, что нам показала Светлана Ушкова, когда мы вывесили это все на стену, потому что когда искусствовед приходит к художнику, как правило, это в папках, в сундуках, стены не вмещают все, что сделано, да, то есть логично, что это нужно поискать. И вот когда это все найдено, отобрано, оформлено, и вывешиваешь, это вообще один из самых любимых моментов в моей работе, когда вот оно все висит. И когда это получается здорово, это тоже вот одна из таких ярких страниц в моей работе, в работе нашего отдела, потому что над выставкой никогда не работает один человек. Разумеется, это коллектив. Кто-то является паровозом, кто-то является креативным директором, как мы говорим, да? Но, тем не менее, это коллективное творчество, и когда результат прекрасен, это здорово.
3: Приглашение в музей.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Радио «Образ». Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, ветер западный 3 метра в секунду. На севере области также будет малооблачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 20 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: К юбилею Победы в Великой Отечественной войне по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения – Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х. Середины 1930-х годов. Продолжение.
2: Время, когда на заместителя местоблюстителя митрополита Сергия пало бремя руководства церковью, было временем все новых расколов и резких разногласий. Русская церковь фактически встала перед тяжким выбором: искать компромиссы с советской властью или погибнуть под ее беспощадным натиском. В такой сложнейшей обстановке первоочередной задачей митрополита Сергия стало определить место православной церкви в советском государстве. Далеко не весь епископат признал его законным главой церкви, а многие в последующие годы и вовсе отделились от него, особенно после публикации в газете «Известия» 27 года декларации об отношении церкви к советской власти, в которой, в частности, говорилось: «Нам нужно не на словах, а на деле доказать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, но не только и изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным уставом и укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родины, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». И по сей день, уже в современных публикациях, посвященных истории Русской Церкви того периода, нет единого мнения в оценке этого исторического документа. Однако открывшиеся достоверные данные, в том числе личный архив святейшего патриарха Тихона о масштабах уничтожения духовенства, разграбления церквей и монастырей, дают возможность сегодня сделать вывод, что принятие митрополитом Сергием этой декларации позволило всей русской православной церкви законно существовать в стране в этих страшных условиях, а не погибнуть. Митрополиту Сергию после долгих колебаний пришлось принять нелегкое решение сотрудничества с советской властью ради преемственности законного православия. Протоиерей Иоанн Мейендорф писал: «Согласиться на упразднение патриаршего центра означало передачу монополии легализованной церковности обновленческому синоду, который постепенно получил бы пользование всеми открытыми церквями, но сохранение патриаршего управления предполагало государственный контроль. Декларация митрополита придала некоторую устойчивость Тихоновской церкви, но, к сожалению, на очень недолгий срок. В новых условиях, складывающихся в обществе после 1929 года, владыка Сергий не оставлял настойчивых попыток привлечь внимание властей к нуждам церкви, защитить интересы верующих и духовенства. Видя, что долгожданного облегчения для церкви и духовенства не наступает, он все-таки продолжал идти по предначертанному пути. Николай Бердяев в своей статье «Вопль русской церкви», оценивая позицию митрополита Сергия, впоследствии напишет: «Героическая непримиримость отдельного человека, готового идти под расстрел, прекрасна, полновесна и вызывает чувство нашего восхищения. Но там, в России, есть еще другой героизм, другая жертвенность, которые люди не так легко оценивают. Патриарх Тихон, митрополит Сергий – не отдельные частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними всегда стоит не их личная судьба, а судьба церкви и церковного народа как целого. Они могут и должны забывать о себе, о своей чистоте и красоте, и говорить лишь то, что спасительно для церкви. Это есть огромная личная жертва. Ее принес патриарх Тихон. Ее приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву принес святой Александр Невский, когда ездил в Ханскую Орду. Отдельный человек может предпочесть личное мученичество. Но не таково положение иерарха, возглавляющего церковь. Он должен идти на иное мученичество и принести иную жертву.

19 февраля 1930 года митрополит Сергий подал официальное письмо, так называемую «памятную записку» о нуждах православной патриаршей церкви, уполномоченному по делам культов при президиуме в ЦИК Смедовичу, в которой с надеждой писал о насущных проблемах нашей церкви. Первое. Страховое обложение церквей, особенно в сельских местностях, иногда достигает таких размеров, что лишает церковную общину возможности пользоваться церковным зданием. Необходимо снизить как оценку церковных зданий, отнюдь не приравнивая ее к зданиям доходным, так и самый тариф страхового обложения. Второе. Сбор авторского гонорара в пользу драмсоюза необходимо поставить в строгие законные рамки, то есть чтобы сбор производился только из-за исполнения в церкви тех музыкальных произведений, которые национализированы или же по авторскому праву принадлежат какому-либо лицу, а не вообще за пение в церкви, чего бы то ни было, в частности, при богослужении, чтобы исполнение служителями культа своих богослужебных обязанностей не рассматривалось как исполнение артистов музыкальных произведений, и поэтому церкви не привлекались бы к уплате 5% сбора со всего дохода, которое получало духовенство, то есть доходы от треб, совершаемых даже и вне храма. Третье. Необходимо прекратить взимание сбора за страхование певчих, отмененного в июне 1929 года и взимаемого с церквей за пропущенные годы, иногда даже с 1922 года, по день отмены. Причем вместе с пеней сбор иногда достигает очень значительных сумм, например, 4000 рублей слишком. Четвертое. Необходимо отменить обложение церквей различными сельхоз и другими продуктами, например, зерновыми или печеным хлебом, шерстью и тому подобное, а также специально хозяйственными сборами, например, на тракторизацию, индустриализацию, на покупку облигаций, госзаймов и тому подобное в принудительном порядке. За неимением у церквей хозяйства налог, естественно, падает на членов религиозной общины, является таким образом как бы особым налогом за веру сверх других налогов, уплачиваемых верующими наравне с прочими гражданами. Пятое. Необходимо распоряжение НКФ от 5 января сего года о неналожении штрафов, ареста и прочее на имущество членов общины и приходских советов за неуплату налогов на церковь, распространить и на страховой налог, авторские и прочие. Шестое. Необходимо разъяснить, чтобы члены прихода, церковные старосты и сторожа и другие лица, обслуживающие местный храм, не приравливались бы за это к кулакам и не облагались усиленным налогами. Седьмое. Необходимо разъяснить, чтобы представители прокуратуры на местах в случае обращения к ним православных общин или духовенства с жалобами не отказывали им в защите их законных прав при нарушении их местными органами власти или какими-либо организациями. Восьмое. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей решающим считалось не желание неверующей части населения, а наличие верующих, желающих и могущих пользоваться данным зданием, чтобы православный храм по ликвидации одной общины мог передан быть другой православной общине, если в наличии есть достаточное количество желающих образовать такую общину, и чтобы по упразднении храма
От каких бы то ни было причин оно не зависело. Членам православной общины предоставлено было бы право приглашать своего священника для исполнения всех семейных треб у себя на дому. 9. Необходимо сделать разъяснение касательно вступления в силу постановления СНК от 8 апреля 29 года о религиозных объединениях, а равно относящихся к этому постановлению инструкций. 10. Пожелание духовенства, чтобы служители культа, как не использующиеся при извлечении дохода наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам свободных профессий, а не к трудовому элементу, тем более не к кулакам. 11. Чтобы при обложении доходов сумма не назначалась произвольно, иногда вне всяких возможностей, например, в Ижевске на епископа Синезия Зарубина наложено 10 300 рублей, и потом еще 7 000 рублей с сотнями в качестве аванса на будущий год, и чтобы обложение приравнено было к лицам свободных профессий. 12. Чтобы в отношении служителей культа как элементу не кулацкому дана была сельскими властями ясная инструкция, устанавливающая некоторые границы касательно сроков и размеров местных налогов в порядке самообложения. 13. Чтобы служители культа, не занимающиеся сельским хозяйством, скотоводством, охотой и тому подобное, не облагались бы продуктами упомянутых занятий – зерновым или печеным хлебом, шерстью, маслом, дичью и тому подобное, причем иногда даже в экстренном порядке в 24 часа. 14. Чтобы при описи имущества за неуплату налогов оставлялся законный минимум хотя бы обстановки – одежды, обуви, например. 15. Чтобы при назначении трудовой повинности принимался во внимание как сообразный со здравым разумом размер налагаемой повинности. Например, на священника села Люк Водской области наложено срубить, распилить и расколоть 200 кубов дров. Так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинностью, чтобы служители культа не лишались права иметь квартиру в пределах своего прихода и около храма, в сельских местностях, хотя бы и в селениях, перешедших на колхоз, и чтобы лица, предоставляющие служителям культа таковую квартиру, не облагались за это налогами в усиленной степени. 16. Чтобы детям духовенства разрешено было учиться в школах и первой, и второй ступени, и чтобы те из них, кто с осени 29 года уже были зачислены в состав студентов вуза, не изгонялись за одно свое происхождение, а изгнанным предоставлено было право закончить свое образование. 17. Желательно, чтобы певчие, любители, профессионалы, состоящиеся в союзе «Арабис» и других профессиональных союзах и для постороннего заработка участвующие в церковных хорах за это участие не исключались из «Арабиса» и других союзов. 18. Летом 29 года возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде высших богословских курсов православной патриаршей церкви. Весьма желательно получить удовлетворение этого ходатайства, хотя бы в целях уравнения нашего церковного течения с обновленчеством, у которого есть даже академии. 19. Давно чувствуется потребность иметь в патриархии какое-нибудь периодическое издание, хотя бы в виде ежемесячного бюллетеня для печатания распоряжений, постановлений, посланий. 20. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в смысле совершенного запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограничений церковной деятельности просим защиты и сохранения за православной церковью тех прав, к
какие предоставлены ей действующими законоположениями СССР. Подлинник подписан Иван Николаевич Строгородский, митрополит Сергий.

начиная с 1931 года, тиражом 3000 экземпляров стал выходить официальный печатный орган Русской Православной Церкви – журнал Московской Патриархии. Это было достижение митрополита Сергия. В первом номере этого издания в обращении к читателям говорилось: «Приступая с Божьей помощью с 1931 года к изданию нашего журнала, редакция приветствует своих дорогих читателей с великими днями праздника Рождества Христова и Новым годом и выражает твердую надежду, что, стоя на страже богопреданного учения и заветов Христа, на незыблемой почве апостольских и соборных постановлений, журнал наш будет посильно служить Церкви Божией, имеющей полную возможность существования и в условиях современного нашего государственного строя. Орган наш носит название «Журнал Московской Патриархии», что само по себе указывает на то, что он является выразителем истинно церковного самосознания и верности нашей единой, святой, соборной и апостольской церкви, не допускающей никакого сектантского сепаратизма, который представляет нездоровое явление в православной жизни. В этом же году, 14 марта, ЦК ВКПБ приняло постановление, в котором осуждались, в кавычках, перегибы в отношении религии. Решительно было запрещено закрывать церкви и монастыри в административном порядке, прикрываясь фиктивным, общественно-добровольным желанием населения. Допускалось закрытие храмов лишь только в случае действительного желания большинства, не иначе как с утверждением постановлений сходов областными исполкомами. Причиной такого послабления стало послание Папы Римского Пия XI, который призывал верующих всего мира молиться за гонимую русскую церковь. Однако спустя полгода поднялась такая новая волна ликвидации храмов и монастырей, а журнал «Безбожник», который выпускался миллионным тиражом, стал публиковать статьи с названиями вроде «Наш ответ Папе Римскому», сопровождаемые иллюстрациями массового сожжения икон по всей нашей стране. Костры с иконами пылали во всех городах России.

0: Радио Образ.
1: Герои нашего времени не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение гражданских задач, улучшение жизни горожан, поддержку участников СВО и их семей, укрепление единства в обществе. Мы поговорим с председателем городской думы города Нижнего Новгорода Евгением Ченцовым, что значит быть героем сегодня, как формируется стойкость и верность долгу, как опыт боевых действий меняет взгляд на мир и понимание своей миссии. Слушайте программу «Веруй в пятницу» 8 мая в 14 и 18.00.
0: Слушайте радио «Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.
2: Притча дня. Поучение в примере.
3: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все? — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
2: Притча дня. Поучение в примере.

Катунки. Это поселок в Чкаловском районе на берегу Горьковского моря. Некогда его украшали 5 церквей. До нашего времени сохранился только собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор был построен в начале 12 века. В советские годы подвергся разорению. Современный интерьер храма расписывали палехские мастера во главе с Владимиром Некрасовым. Образы для иконостаса. Собор был

0: Святого великомученика Пантелеймона, святого преподобного Серафима Саровского, святого Петра и Февронии Муромских, святого Германа Казанского. Умиротворяющий пейзаж Горьковского водохранилища, святое и намоленное место. Приехав в Катунки, вы побываете в соборе на Божественной литургии. Затем паломников ждет переезд в Пурих. Это древнее село, которое было пожаловано князю Дмитрию Пожарскому в 1613 году в добавление к его родовым вотчинам в соседних Суздальских землях. В Спасо-Преображенском храме, построенном Дмитрием Пожарским, хранится чудотворный крест с частицами мощей из Соловецкого монастыря. Святыня была известна на всю Россию. В 2007 году в селе Пурих Нижегородской области архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил копию животворящего креста Дмитрия Пожарского. В Пурихе паломники смогут приложиться и помолиться перед Смоленской и Тихвинской иконой Божией Матери, увидеть копию знамени Нижегородского ополчения и копию чудотворного креста Господня. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Архимандрит Нифонт, в миру Николай Глазов. Годы жизни 1918-2004. Ордена Отечественной войны Красной Звезды. Медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией.
1: Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен на учебу в одно из военных училищ. После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии, у озера Балатон, в марте 1945 года. Николай Дмитриевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько операций, сначала в полевом, а затем в госпитале в грузинском городе Боржоме. Старания хирургов не смогли спасти ему ног. Коленные чашечки пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Он стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерово. В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Московской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию.

0: Письмо Победы. Рассказы маленьких нижегородцев о своих предках, победителях в Великой Отечественной войне и их пожелания нынешним воинам, участникам специальной военной операции. Воинству земному от воинства небесного сим победим.
1: Письмо Победы. Здравствуй, дорогой незнакомый боец. Меня зовут Николай Фурман, я учусь в 7 классе. Сегодня я хочу рассказать тебе историю моего прадеда, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора Орлова Николая Семеновича. В ту войну рождалось много героев. Память о них хранится в каждой семье. Видел уже поблекших, полуистлевших писем, тяжелых боевых наград, иногда пробитых пулями, пожелтевших фотографий, с которых по-прежнему уверенно и мужественно глядят родные глаза веселых девчонок и безусые лица молодых, статных парней, среди которых и мой прадед Орлов Николай Семенович. Именно на их долю выпала тогда та страшная участь, что зовется войною. Родился мой прадед Орлов Николай Семенович 28 ноября 1923 года в живописной деревне Гористо, Максатихинского района Калининской Тверской области, в семье председателя колхоза Орлова Семена. Мужество и решительность у Орлова в крови. 5-летним ребенком спас прадед своего отца от неминуемой гибели. Как-то ночью к ним в дом ворвались кулаки. Прапрадеда связали и собирались убить. Тогда Николай выпрыгнул в окно и, раздетый в кромешной тьме, побежал в соседнюю деревню, что была в 5 километрах от Гористы. На счастье мальчика, там оказался отряд Красной Армии, который вовремя подоспел на помощь к прапрадеду. Шли годы. Жизнь постепенно налаживалась. Взрослели дети. И тут война. Она не только разрушила мирный уклад жизни, но и разлучила целые семьи, а кого-то даже навечно. В сентябре 1941 года Николай Семенович Орлов пошел добровольцем на фронт и был отправлен по распределению в город Владивосток, где служил до февраля 1942 года связистом 196-го запасного стрелкового полка. С февраля 1942 года до января 1943 года мой прадед, курсант 2-го Владивостокского военного училища в Комсомольске-на-Амуре, после окончания которого он стал командиром взвода, роты и адъютантом батальона 183-го стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии. Во время одного из боев с моим прадедом произошла трогательная, непредсказуемая встреча. Во время активного наступательного боя Николай увидел, как из горящего танка пытается выбраться танкист, одежда которого полыхала огнем. Было видно, если ему не помочь, он погибнет. Медлить было нельзя. Орлов Николай ринулся к горящему танку и на себе вынес танкиста. Необычный случай произошел с прадедом и во время организации переправы через реку Днестр. Во время переправы войск на середине понтонного моста остановился генерал на персональном автомобиле. Это нарушило движение техники. Прадед спросил, чей это автомобиль? В воздухе повисла немая тишина. Никто не ответил. Тогда Орлов приказал сбросить автомобиль в реку, чтобы предотвратить затор. Гнев генерала не заставил себя долго ждать. Но прадед не испугался, ответив старшему по званию, что здесь он начальник переправы, и у него есть приказ обеспечить беспрепятственную переправу войск. Генерал уехал, задание было выполнено. А вскоре тот самый гневный генерал вручил непокорному начальнику переправы орден Красного Знамени за успешно выполненное задание по переправе войск через реку Днестр. После Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года прадед принимал участие в войне с милитаристской Японией. Участвовал в форсировании реки Уссури и взятии городов Жаохэ, Баоцин, Боли. Прадед, как и многие, не любил говорить о войне. Наверное, не хотел и не желал ворошить раны, которые грубыми рубцами лежали на сердце. Николай Орлов был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией, за безупречную службу 1-й, 2-й, 3-й степени, юбилейными медалями, орденами, за службу Родине в вооруженных силах и трудового Красного Знамени, а также знаком почетного чекиста. В городе Нижнем Новгороде, в музее Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России, часть экспозиции посвящена моему прадеду Орлову Николаю Семеновичу. История подарила нам героев той страшной войны, которую мы забыть не вправе. И пока в наших сердцах жива память, история наша будет жить с нами. И этим мы сильны. Нашими корнями, нашей историей, нашей победой. А счастливое светлое будущее нашего народа в его памяти, в его истории и в твоих крепких руках, солдат. И сейчас это особенно чувствуется. Сердцем, полным уважения и поддержки, в этот непростой момент обращаюсь к тебе, воин специальной военной операции, и к твоим товарищам. Вы стоите на передовой, защищая нашу страну, наши семьи и наше будущее. Каждое ваше решение, каждый шаг и каждое мгновение на поле боя – это проявление истинного героизма и преданности. Я хочу пожелать вам крепости духа и мужества. Пусть ваша сила и решимость помогут преодолеть все преграды. Ваша смелость вдохновляет не только тех, кто рядом с вами, но и всех нас, кто ждет вашего возвращения домой. Знайте, что мы с вами, мы гордимся вами и верим в нашу победу. Пусть каждый день приносит вам уверенность и поддержку, а ваши действия ведут к желаемому результату. Вы не одни, с вами стоит целая страна, готовая поддержать и ждать. Берегите себя и возвращайтесь с победой!
0: Письмо победы. Воинству земному от воинства небесного сим победим.

0: Победы.
1: Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду многочисленных коллективных наград частей российской армии. Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Георгиевский орден был разделен на 4 класса. Первая степень ордена имела 3 знака – крест, звезду и ленту из 3 черных и 2 оранжевых полос. Эти цвета стали в России символом военной доблести и славы. Существуют различные мнения о символике Георгиевской ленты, например, что она соединяет в себе цвет пороха и цвет огня. В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден Орден Славы 3 степеней. Его статус, так же как и желто-черная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента украсила многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки. Георгиевская ленточка – так называется общественная акция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В главном символе акции используется традиционный биколор георгиевской ленты.

над живыми цветами. В карауле молчание, бьется памяти пламя, бьется пламя печаль.

0: доблестный воин, вечной славой покрытый.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Парке Победы. Этот парк был заложен в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Долгие годы парк не представлял собой ничего особенного. Лишь в 2012 году он начал активно развиваться, а на его территории открылся Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности. У самого входа в парк мы с вами видим автомобили, которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе. ГАЗ-69 – это советский эквивалент джипа. Автомобиль начал выпускаться в 1952 году на Горьковском автозаводе. Хотя в 1956 году его производство перешло в Ульяновск, а машина впоследствии стала называться УАЗ-69. Следующий экспонат – легендарный автомобиль «Победа». 28 июня 1946 года на автозаводе, носившем тогда имя Молотова, собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Этот автомобиль выпускался вплоть до 1958 года. За этот период было собрано более 240 тысяч машин. Интересно, что ко времени выпуска «Победы» у завода еще не было собственной эмблемы. Для каждой модели автомобиля разрабатывался уникальный знак, который крепился на кузов машины. Такая же уникальная эмблема была разработана и для «Победы». Ей стала красная буква «М», которую толковали двояко. В ней содержался намек на зубцы Нижегородского Кремля и на летящую чайку, которая с давних времен является символом Волги. Буква «М» также указывала на официальное название модели. Следом за «Победой» мы с вами видим ГАЗ-67Б. Это советский военный полноприводный легковой автомобиль с упрощенным открытым кузовом и вырезами вместо дверей. Эти неказистые, крепко сбитые трудяги принимали участие в Великой Отечественной войне, в основном на заключительных ее этапах. А вот следующий автомобиль ГАЗ-АА или «Полуторка» прошел войну от начала до конца. Горьковские «Полуторки» составляли более половины автопарка Красной Армии. Главной их задачей была перевозка войск. Для перевозки бойцов обычные грузовые платформы оборудовались съемными поперечными скамейками. При транспортировке грузов они укладывались на дно кузова. На ГАЗ-АА ставили 4 таких скамейки, на которых размещались 16 человек. В непогоду кузова покрывались тентом. При необходимости грузовик мог перевозить и орудия. В кузове ГАЗ-АА размещалась полковая пушка с передком и расчетом. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. Военная драма «На войне, как на войне» вышла на экраны 23 февраля 1969 года. Фильм по одноименной повести Виктора Курочкина снял режиссер Виктор Трегубович. Картина посвящена всем павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко. Она была первой танковой армией Советского Союза. Этот фильм стал одним из последних фильмов о войне, снятых в период так называемой оттепели. Натурные съемки проходили недалеко от советско-чехословацкой границы, и однажды ночью под окнами гостиницы, где жила съемочная группа, долго громыхали колонны танков. Оказалось, это был ввод советских войск в Чехословакию. По BBC даже обвинили создателей фильма, что под видом киносъемок советы формировали войска вторжения. В картине впервые прозвучала с экрана песня «На поле танки грохотали». Кто-то говорит, что у музыки и слов есть авторы. Другие утверждают, что и то, и другое народное. Доподлинно известно лишь, что мотив взят у еще дореволюционной шахтерской песни о молодом Канагоне. Она звучала в фильме «Большая жизнь».
3: Не слабовато?
4: Да что вы, лейтенант. До Берлина дойдет.
5: А лучше, когда снаряд попадает в мотор.
6: Да, это хорошо.
5: Машине конец, а экипаж цел. Я уж горел.
6: Я тоже.
7: Щербак!
5: Чего?
7: У тебя все готово?
5: Готово.
7: Масло проверь.
5: Ладно. Миш, слыхал я, выдумали новую броню, особый сплав. Сталь с резиной. Говорят, снаряд отскакивает, как мячик от стенки.
7: Да.
5: Не врут, а?
7: Врут. Убери ухо.
5: А жалко.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. О происхождении фамилии, которую носил выдающийся советский летчик Валерий Чкалов, ученые спорят до сих пор. Во-первых, предполагается, что она связана с глаголом «чкать» – дотрагиваться, бить, толкать, метко попадать мячом. А в южных районах, близких к Украине, «чекать», «чкать», «чкнуть» употребляли в значении «бить», «резануть», «ударить острым». Во-вторых, в нижегородских краях бытует прозвище «чкливый», которое давали обидчивому, раздражительному человеку. В-третьих, фамилия Чкалов может происходить от волжского слова «чка», что означает «плавучая мощная льдина» во время весеннего ледохода.
0: Фамильная ценность.
2: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а тепло...

мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: А просто так удач не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я продолжаю свои рассказы о Нижегородском Великом Княжестве. И в прошлый раз мы с вами говорили о начале княжения Бориса Константиновича в Нижнем Новгороде и о его противостоянии с племянниками. И я уже говорил о том, что для правления Бориса характерны частые поездки в Орду к двору правящего тогда хана Тохтамыша. В 1389 году Борис опять отправился туда. Ну, историки обычно интерпретируют это так, что Борис поехал с жалобой на своих племянников. Возможно, Борис застал Тохтамыша в походе против его изначально покровителя и союзника, а к этому моменту противника среднеазиатского завоевателя Тимура, Тамерлана. И 30 дней Борис провел вместе с Тохтамышем в этом походе. Через месяц, однако, Тохтамыш, ну, видимо, сжалился над Борисом, и в сражениях с Тимуром Борис не участвовал. Тохтамыш отправил его в столицу и велел там дожидаться его возвращения. Собственно, это Борис и сделал, но, опять-таки, чем все это закончилось и что именно хотел Борис от Тохтамыша и что получил, чего этого в точности мы не знаем. В 1391 году Борис вернулся в Нижний Новгород. Так вот, о чем нам говорят все эти частые поездки, частые визиты Бориса ко двору Тохтамыша? Мне кажется, это говорит о неустойчивости его положения, по крайней мере, так он это ощущал, и, по всей видимости, он не пользовался однозначной поддержкой тех важнейших политических сил, которые могли оказать влияние на положение Нижегородского Великого Княжества. А именно, это была Москва с одной стороны. Мы видим, что вроде бы и открытого конфликта с Москвой у Бориса не было, но тем не менее в каких-то сложных моментах Дмитрий Донской отдавал предпочтение своим родственникам по линии жены, князьям Дмитриевичам, а не самому Борису. Видимо, не пользовался однозначной поддержкой Борис и при дворе Тохтамыша, иначе к чему же эти постоянные визиты? Видимо, он как раз и стремился к тому, чтобы заручиться вот этой поддержкой золотоордынской элиты. А зачем ему это нужно было? Почему так он трепетно относился к этому вопросу? Давайте вспомним, что расцвет Нижегородского Великого Княжества происходил на фоне двух политических процессов. С одной стороны, это временное ослабление Золотой Орды, а с другой стороны, это постепенное усиление Московского княжества. По Московскому княжеству оно еще было недостаточно сильно, ему нужны были надежные союзники. Таким надежным союзником, политическим и военным, и на долгое время стал Нижний Новгород. Но ко времени правления Бориса ситуация изменилась. И мы с вами помним, что вот этот политический расклад, он привел к целой серии мощных военных ударов по Нижнему Новгороду, по Нижегородскому княжеству, которые подорвали его возможности. И Борис Константинович, естественно, не знал, как дальше будут складываться отношения Москвы и Орды, да? Именно ведь от конфронтационных отношений между Москвой и Ордой в свое время и пострадал Нижний Новгород. И Борис боялся возможного повторения этой ситуации и стремился во что бы то ни стало заручиться поддержкой Орды, продемонстрировать свою лояльность ордынскому хану, потому что новых военных ударов его княжество просто не выдержало бы. Таким образом, вот как генерал, который готовится к прошедшей войне, также и Борис Константинович опасался повторения той ситуации, которая уже была при его жизни и в правлении его старшего брата. Однако, как я уже сказал, ситуация-то политическая изменилась. Во-первых, изменилось положение Московского княжества. Я рассказывал о том, что после того, как Тохтамыш взошел на престол, с одной стороны, Дмитрий Донской прислал своих послов с заявлением верности, но с другой стороны, не возобновил выплату дани. И ответом на это был поход Тохтамыша на Москву и ее сожжение. Так вот, в конечном итоге, я тоже об этом говорил, Дмитрий Донской все-таки дань начал выплачивать. Почему, да? То есть, что за этим стояло? И историки считают, что между Дмитрием Ивановичем Донским и Тохтамышем был достигнут определенный политический компромисс. И заключался он в том, что московский князь начинает выплату дани, а Тохтамыш со своей стороны окончательно признавал за московским князем и вообще за Москвой, за московской династией титул великих князей Владимирских. И это было очень важное политическое событие для того времени. Я объяснял, что почти весь XIV век был наполнен конкурентной борьбой между русскими князьями за вот этот статус, за ярлык на Владимир, за то, кто будет великим князем Владимирским и, соответственно, старшим князем на Руси. Этим решением Тохтамыша данный период истории завершался. Москва победила. Москва окончательно закрепляла за собой этот статус. И это делало ее окончательно политическим лидером в русских землях, но и военным лидером, потому что означало окончательное слияние значительных владимирских земель с московским княжеством. Таким образом, московское княжество к концу правления Дмитрия Ивановича Донского становилось просто политическим и территориальным гигантом, с которым ни одно русское княжество больше тягаться не могло. Это с одной стороны. А с другой стороны, это привело к распаду той политической системы русских княжеств, которая существовала до 80-х годов XIV века. Раньше они все были объединены в некую политическую систему, объединены в некую общую иерархию, и хотя бы теоретически каждый мог претендовать на то, чтобы, в свою очередь, стать старшим князем на Руси. Теперь эта система, так сказать, соподчинений полностью разваливалась, была ликвидирована, и, соответственно, каждая из русских княжеств становилась совершенно независимым, совершенно самостоятельным государственным образованием. Но стремление Москвы к подчинению себе остальных русских земель никуда не исчезло. И если раньше московские князья добивались этого, ну, скажем так, более или менее мирными способами, были случаи склонения бездетных князей к тому, чтобы завещать свое княжество московскому князю как политическому союзнику. Были случаи покупки соседних территорий, как при Иване Калите. Были случаи, когда московские князья, будучи одновременно великими князьями Владимирскими, распоряжались в этом статусе, опять же, выморочными землями, то есть землями безнаследными в рамках всей этой системы и тоже присоединяли к своей территории. Но теперь все эти методы, более или менее мягкие, округление московских земель за счет соседних территорий, они ушли в прошлое. И оставался только один метод дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы. Это военное или политическое вмешательство, ликвидация самостоятельности соседних княжеств. То есть с этого момента Москва просто начинает, пользуясь своей вот этой силой огромной, своим преимуществом, Москва начинает просто давить, давить и давить на своих недавних соперников, конкурентов, союзников, и в конечном итоге все их объединяет вокруг себя, и это приведет к созданию единого московского государства. Соответственно, вот теперь Москве союзник в лице Нижнего Новгорода уже был не нужен, да? То есть ситуация поменялась. Второй важный момент, который произошел. 19 мая 1389 года скончался московский великий и владимирский князь Дмитрий Иванович Донской. На престол зашел его сын Василий Дмитриевич, Василий I. И если Дмитрий испытывал к нижегородским князьям, возможно, какие-то очень добрые, да, и родственные отношения, вместе с ними он прошел очень длинный путь. Это и совместные политические и военные акции. Вот его сын никаких особых чувств к нижегородским родственникам, по-видимому, не испытывал. поэтому и отношение политическое Москвы к Нижнему Новгороду в правление Василия Дмитриевича изменились. Ну и третий важный политический момент, который повлиял на судьбу Нижегородского княжества, это то, что происходило в Орде. А в Орде, как я уже сказал, происходил конфликт, военный конфликт между Тохтамышем и Тимуром. И Тохтамышу предстоял второй раунд этой борьбы, и для этой борьбы ему нужны были средства. И на фоне столкновения с мощнейшим соперником русские дела, конечно, для Тохтамыша отступали на задний план. Если в нормальной ситуации ордынские ханы стремились поддерживать систему сдержек и противовесов в русских землях, то на фоне угрозы со стороны Тамерлана, конечно, это все было не так уж важно. И поэтому Тохтамыш мог принять такое решение, которое для него было удачнее, выгоднее именно в данной конкретной ситуации. Такое решение, к которому я вас подвожу, произошло в 1392 году. Но о том, что произошло, мы уже с вами давайте поговорим в следующий раз.
1: Как Нижний Новгород был столицей? Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: Вечная мудрость.
1: Кто любит доброту и справедливость, тот любит Бога. И Бог его, как родного сына, полюбит. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Баланс между двумя крайностями. Непрочным и античеловечным является то общество, в котором человек презирается, а всеми правами над человеком обладает государство и коллектив. Но античеловечным становится и то общество, в котором человеческие права становятся инструментом раскрепощения инстинкта, а понятия добра и зла смешиваются и вытесняются идеей нравственной автономии и плюрализма. Такое общество теряет рычаги нравственного воздействия на личность. В цивилизованном обществе, назовем его так, должен соблюдаться баланс между этими полюсами. Оно должно исходить из понимания того, что каждый человек по природе своей обладает неприходящей ценностью, и в то же время из того, что каждый человек призван возрастать в достоинстве и нести ответственность как перед законом, так и нравственную ответственность за свои поступки. Журнал «Церковь и время», 2006 год, номер 2.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. Самые известные почитаемые православные святые – преподобные святители, монахи, послушники, благоверные князья, миряне, мученики и исповедники. Их имена известны каждому православному человеку, а случаи чудесной помощи при молитвенном обращении исчисляются тысячами. Праздник всех святых в земле русской просиявших празднуется во второе воскресенье после Пятидесятницы, Троицы. Он посвящен памяти всех русских святых. Цифры их в православном календаре из года в год разнится. Однако с уверенностью можно сказать, что сейчас Русская Православная Церковь точно почитает святыми более 2500 человек. Больше всего новомучеников, и их количество постепенно увеличивается. Есть еще преподобные – 574, мучеников до 20 века – 160, святителей – 120, праведных – 26, благоверных царей и князей – 70, юродивых – 55, равноапостольных – 6. Все они своими трудами, делами, духовными подвигами внесли весомый вклад в историю Русской Православной Церкви. О великих русских святых в нашей программе.
0: Святая равноапостольная княгиня Ольга.
1: Первый русский святой – это женщина. Равноапостольная – великая княгиня Ольга. Ее канонизировали за распространение христианства. Именно после крещения Ольги на Руси появились первые храмы. По преданию, княгиня Ольга родилась на северо-западе Руси, в селе Выбуты, на реке Великой. Здесь она познакомилась со своим будущим супругом, князем Игорем. Став княгиней Киевской Руси, Ольга показала себя как мудрая и твердая правительница. После смерти мужа она возглавляла княжество. Ольга сохраняла престол для своего маленького сына Святослава. Она значительно расширила земельные владения Киевского великокняжеского дома. Сын Святослав подрос и смог править самостоятельно. Ольга отправилась в долгое путешествие в Константинополь, в город, который являлся столицей Византийской империи. Там княгиня решила принять христианство. В Константинополе славянскую царицу приняли с почетом. Таинство крещения над ней совершил патриарх константинопольский Феофилак. Восприемником был сам император Византии Константин Багрянородный. При крещении Ольга получила христианское имя Елена, имя святой равноапостольной царицы Елены. За несколько веков до того царица распространила христианство в Римской империи. Ольге предстояло стать последовательницей этой святой, принести Слово Божие на родную русскую землю. Великая княгиня Ольга скончалась в 969 году при князе Владимире. Нетленные мощи равноапостольной Ольги перенесли в Десятинный храм Киева. Над гробницей святой в церковной стене было окно. Если кто с верой приходил к нему, видел через оконца мощи и исходящее от них сияние, а многие больные исцелялись.
0: Святые земли русской.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

«Ведите детей в храм». День за днем. Дневник православного священника. 6 мая. Родители принесли младенца Иисуса в храм. Евангелие от Луки, глава 2, стих 27. К примеру этих благочестивых родителей, принесших младенца Иисуса в храм, этих матерей, которые приводили детей к Иисусу, должны бы следовать все родители христиане. В этом основа всякого воспитания. Ведите детей ваших в храм правды и любви, посвятите их Господу. Отдайте на служение Ему с малолетства. В ваших горячих молитвах приносите их в жертву Богу живому. Передайте их всецело в Его руки, и сердце ваше будет спокойно за них, и благословение свыше снизойдет на них. Он всемогущий, остается навеки тот же. Принявший тогда с любовью и благословением малых детей, остается и поныне тем же любящим отцом. Он невидимо стоит среди каждой семьи, и чистые детские души ему особенно близки. С самых ранних лет ведите ваших малюток к нему. На нежную ниву детского сердца бросайте семена Слова Божия. Пусть дети ваши всегда видят перед собою светлый лик Спасителя и привыкают прибегать к Нему во всякой нужде, во всяком горе. Не допустите детей расти без сознания Его близости. Пусть они чувствуют себя всегда под сенью Его присутствия. И сильные этим сознанием будут вооружены против всех ожидающих их в жизни искушений. В современной жизни, как и тогда, при земной жизни Спасителя, найдутся люди, которые будут препятствовать вам в вашем желании привести к Иисусу ваших детей. В холодном течении неверия и равнодушия вы встретите отпор вашему стремлению, но не смущайтесь. Не поддавайтесь ему и знайте, что нигде дети ваши не будут безопасны, как только у того, кто сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Блаженны родители, наставники, которые, помня эти слова, не колеблясь, понесут к Спасителю свое лучшее сокровище.

0: В эфире «Радио Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и незаменимы в пост блюда с грибами. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с грибами, грибные супы. Грибы можно также не только варить и жарить. Это вкусно, но не так уж и питательно. Их можно еще и измельчать. А значит, из грибов можно сделать постные котлеты, оладьи, рагу, паштеты. Тушить грибы можно с картофелем, разными овощами, делать грибную начинку для постных блинчиков и пирожков. Вот сколько разных постных блюд с грибами. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить печеные шампиньоны, фаршированные свеклой. Шампиньоны запекаются со свеклой и луком и приправляются чесноком. Очень вкусно! Продукты, которые нам с вами сегодня понадобятся. Крупные шампиньоны – 8-10 штук. Лук – 1 штука. Свекла печеная или вареная – 1 штука. Чеснок – 2 зубчика. Зелень укропа, сельдерея, петрушки или кинзы. Соль, перец черный молотый по вкусу. Масло растительное 3-4 столовые ложки. Итак, мы начинаем. Шампиньоны промываем проточной водой и вытираем салфеткой. Отламываем аккуратно ножки. Очень мелко режем ножки и смешиваем со свеклой и луком, нарезанными мелкими кубиками. Добавляем соль и перец. Для соуса пропускаем чеснок через пресс, добавляем в него пару ложек растительного масла и хорошо все перемешиваем. Шляпки шампиньонов выкладываем внутренней стороной вверх на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Шампиньоны плотно заполняем начинкой. Чайной ложечкой равномерно распределяем соус по поверхности начинки. Запекаем фаршированные шампиньоны сначала на верхнем уровне, разогреты до 200 градусов в духовке около 10-12 минут. Когда начинка начнет подрумяниваться, температуру в духовке уменьшим до 150 градусов, а противень с грибами поставим на самый низ духовки. Начнется обильное выделение сока из шампиньонов и начинки, в котором фаршированные шампиньоны дойдут до готовности. Запекаем еще 15 минут. Готовые запеченные фаршированные шампиньоны посыпаем зеленью и всех зовем к столу. Как видите, все очень просто, полезно и вкусно. И у нас с вами сегодня в меню еще одно постное блюдо. Это спагетти с томатно-грибным соусом. Еще один хороший рецепт приготовления спагетти с грибами и помидорами в собственном соку. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Шампиньоны 500 граммов, помидоры в собственном соку 1 банка, лук репчатый 1 штука, чеснок 2 зубчика, оливки без косточки 20 штук, соль, перец, прованские травы по вкусу, базилик свежий 1 пучок, спагетти по вкусу. Порой хочется приготовить постное блюдо на скорую руку. В такие моменты приходит на помощь вот такой соус. Отварил к нему любые макароны, и вкусный ужин гарантирован. Итак, мы начинаем. Подготовим продукты по списку. Лук и чеснок нарежем мелко, обжарим. Грибы нарежем так, как удобно. У меня мелко. Добавим их к луку и тоже обжариваем. Добавим помидоры в собственном соку. Тушим. Сколько тушить, решать вам. Чем дольше тушим, тем меньше жидкости остается. А пока все тушится, отварим спагетти или же любые макаронные изделия. Добавляем в соус соль, перец, прованские травы и нарезанные оливки. Все хорошо перемешиваем. Наш соус готов. При подаче спагетти с томатно-грибным соусом присыпаем нарезанным мелко базиликом. Как видите, все очень быстро, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Поздравляю всех с днями Святой Пасхи. И, кстати, в сам день Воскресения Христова в манеже Нижегородского Кремля открылась замечательная уникальная выставка «Собор святых». Эта экспозиция посвящена феномену деревянной скульптуры Нижегородского Поволжья и демонстрирует две уникальные школы резчиков – Арзамасскую и Ветлужскую, которые существовали в нашем крае на протяжении аж трех веков – 17 до 20 столетия. В основе экспозиции более 70 предметов деревянной храмовой скульптуры. Они собраны в одном пространстве из разных музеев города и области, впервые в музейной истории нашего города. Но особую значимость этому проекту придает тот факт, что большая часть деревянных скульптур, а это 47 уникальных памятников, вернулись в Нижегородскую область после масштабной реставрации и консервации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. И, конечно, эта выставка – прекрасный повод, чтобы сегодня поговорить и о явлениях храмовой скульптуры как особом виде искусства, об ее истории, иконографии, о художественных особенностях именно нижегородской сакральной пластики и, конечно, о самой выставке «Собор святых», сопутствующих ей просветительских мероприятиях. И сегодня у нас в студии Кузьмина Татьяна Александровна, заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки «Собор святых». Здравствуйте, Татьяна Александровна.
2: Здравствуйте, очень рада здесь быть сегодня.
1: Мы очень рады тоже вас здесь видеть. Многие нижегородцы помнят, какой резонанс вызвала выставка, которая проходила 3 года назад, также в манеже, когда показывали пермских богов, храмовые скульптуры из Перми. Оказалось, что на Нижегородщине тоже было распространено такое явление. Как родилась идея именно нынешней выставки? В пику той пермской или они не связаны между собой?
2: Ну, конечно, связаны. Именно одна пермская выставка коллекции художественной галереи, да, города Перми стала поводом прекрасным. Вообще, в музейных собраниях деревянная храмовая скульптура, ну, довольно широко, что же говорить, представлена. Просто где-то там, может быть, несколько предметов. У нас насчитывается порядка 80, да, предметов собрания музея-заповедника. Не скажу, что это самое большое собрание, но так или иначе, это вот то, что сохранилось. И, безусловно, этот фонд у нас выделен в музейном собрании, называется фонд «Хранится вместе иконы и деревянная скульптура». Мы прекрасно знали свои предметы, но, конечно, состояние их не позволяло. Нас приглашали, в общем-то, немного и в этой выставке поучаствовать. Не получилось тогда. И вот когда к нашей власти, к Министерству культуры обратились знающие тоже люди с предложением, а не сделать ли нам что-то подобное, благо в фондах музеев, заповедников, фондах районных музеев представлена деревянная скульптура, мы ответили, что мы бы с радостью, но вот хранить деревянную скульптуру крайне сложно, реставрировать ее крайне сложно, это очень долгий процесс. И тогда правительство Нижегородской области, в общем-то, в главе Глеба Сергеевича Никитина дало задание готовить эти предметы к реставрации. Были найдены средства, в общем-то, за что большое спасибо всей команде правительства. У нас такое тяжелое время. 1,5 года практически шла реставрация. И представьте, какая радость светлому празднику Пасхи, что вот накануне там буквально, да, за 10 дней они прибыли до открытия к нам 1-2 апреля. И мы их сразу начали монтировать. Они прибыли не в музейное хранилище, мы их распаковали, увидели светлыми, обновленными. Это, конечно, большая радость для музейных хранителей, для научных сотрудников, вот для всех нас. Таким образом, в общем-то, мы, так сказать, обнародовали не только пермский феномен храмовой скульптуры локальной, но и наш нижегородский.
1: А теперь мы обязательно коснемся темы реставрации, насколько это сложный, интересный, уникальный процесс, как он проходил. И я думаю, что вам даже, может, доводилось вживую наблюдать, неоднократно бывать, выезжать в центр Грабаря. Давайте начнем наш разговор с истории, может быть, самой традиции, как она зародилась. Сначала у нас на Руси, возможно, где возникли наиболее известные центры резьбы или как ее изготовление скульптуры, как правильно сказать. И какое место занимала именно наша Нижегородская земля Поволжья.
2: Угу. Ну, конечно, по сравнению с искусством иконы, объемная пластика, сакральная пластика, как ее называют, всегда сдвигалась на второй план. Ну, в общем-то, это и понятно. Православная традиция, все-таки не католическая, православная наша, относилась к трехмерным изображениям в храмах. У нас и алтарь по-другому устроен, и храм у нас по-другому в традиции устроен. Ну, так скажем, отодвигало всегда это на второй план. Но так или иначе, вот искусство деревянной резьбы, оно сопровождает русского человека с незапамятных времен. То есть и как Русь христианизировалась, у нас же вот не было мрамора, не было камня, а нам, ну вот храмы каменные ставились, а хотелось же храмы украшать. Их украшали. А, в принципе, деревянной резьбой тоже. И сохранившиеся даже вот заморфные украшения, растительные раннего времени, средневекового, говорят, что она была. Правда, по мнению исследователей, мы никогда не узнаем, какой была резьба в домонгольский период. Она украшала храмы. Ну, это совершенно...
3: Не только резьба по камню.
2: Не только резьба по камню, но
3: мы
2: резьба по дереву.
3: Мы представляем вот эти фигурки.
2: Да,
3: к сожалению. Головкин, резные.
2: Да, Головкин,
3: львов,
2: они...
3: например.
2: Да-да-да, совершенно верно. Вот мы вспоминаем
3: собор, да, сразу
2: на Владимир-Суздальские традиции и думаем, что что-то было. Но вот мы не узнаем, потому что они не сохранились. И, в принципе, наверное, первые изваяния у нас деревянные, отдельно стоящие, относятся к XIV веку. Ну, по крайней мере... Мы знаем про самое раннее изображение Николая Можайского с вот этими атрибутами, с легендой защитника города Можайска. Исследователи считают эту скульптуру с конкретным там, деятельностью человека, храма, но так или иначе, там, с традициями там, централизации этого образа московского государства. Но так или иначе, мы знаем, что вот в XIV веке она была. И правда, все исследователи полагают, что все-таки а в это время, в вот, объединение централизованное, в уже к новому времени, храмовая скульптура не занимала какого-то, как это сказать, у нее была такая пассивная роль. Ну, были довольно известны большие статуарные формы, там, киотная так называемая скульптура, то есть она довольно плоскостная была, ну, уже полихромная, то есть она изнаследовала традиции иконописной. Но в целом, вот, что изменение, именно тот период, когда скульптура вошла в храмовое искусство, в интерьер, это все-таки вторая половина XVII века и, конечно, XVIII, когда, как говорится, стала частью Большого ордера. С чем это связано? Во-первых, с изменением иконостаса. То есть вот эта традиция, что был дьябловый иконостас, он сменился большим вот этим вот многоярусным иконостасом, высоким, так называемым
3: отличие
2: иконостасом.
3: Резного от дьяблова принципиальное в чем? Высотности, ну,
2: да, и в том числе и высотности, и как располагались иконы. Mm-hmm. Вот. Ну, во-первых, начнем с того, что при Алексее Михайловиче, ну, давайте вспомним патриарха Никона, который каких мастеров приглашал? Белорусов. Почему у нас стал развиваться вот это узорочек красивое?
3: Свой монастырь, в первую очередь, украшал на реке Истре.
2: Да, совершенно верно. И вот почему появилось деревянное, значит, понятие в иконостасе, вот это вот флемское, белорусское, вот эта вот вязь. Это сложный орнамент, растительный такой, вот виноградная лоза. Вот, это все явление одного порядка. А когда в Петровское время, когда мы все-таки подпитались традициями барочного искусства западноевропейского, когда стали приглашаться мастера из Западной Европы. И вот иконостас, ну, действительно превратился, вот, особенно в эпоху Петра I, Елизавету меньше, а вот еще в Екатерину, в такую вот архитектурную сложную раму. И он превратился в такое вот многоплановое произведение, в котором принимали участие и архитекторы, и художники. И вот здесь вот храмовая скульптура, вот этот вот объем, появилась пластика. Ее иногда называют иконостасной. Почему? Потому что все вот эти вот многочисленные головки херувимов, ангельских чинов, изображений евангелистов, апостолов, святых, которые появились там в местном чине. Да, они были частью вот этой сложной конструкции, но это не умаляет их значения, потому что это были сложные формы. Мастера старались передать вот эту сложную пластику, развивающиеся одежды. А главный признак вот этого иконостаса XVIII века, конечно, обилие позолоты, наполимент. Да? У нас такая была Георгиевская церковь. Мы прекрасно знаем, построенная в начале XVIII века, памятник, который называют, в принципе, московского барона. барокко, да, нарышкинского барокко с элементами. Там был вот этот вот золочёный иконостас. То есть современники вспоминают, он, который тянулся не только вдоль главной стены, но и еще по бокам. То есть это уникально. То есть он, как пишет Николай Иванович Храмцовский, был облит золотом. Ну, отличались, конечно, московские и петербургские иконостасы. Тут свои особенности. А главное, что вот начинается уже в конце века господство классицизма. Если все-таки, который любил строгие формы, отходит на втором план, то в провинции, в Поволжье, на Русском Севере, в Центральной России вот эти традиции очень долго сохранялись. И мастера, как бы работая, ведь приглашали артели разного уровня. И столичные, и, в общем-то, были местные мастера, которые видели эти высокие образцы. Ведь всем же очень хотелось прихожанам. Почему у нас много очень сохранилось памятников 18 века? Вот это, наверное, самый такой пик, бурный период. Потому что всем хотелось сделать свое убранство своего храма прекрасным, красивым. Прихожане не жалели денег, чтобы пригласить эти артели подрядные. Давайте не будем забывать, что почему такой статус немножко непонятный у деревянной скульптуры. Были запреты ведь официальные. То есть
3: были постановления синодального. Да,
2: первое, Пётр, который привез барочную скульптуру, ничего не... Давайте вспомним, какой роскошный иконостас Петропавловского собора. Он вот характерный. Издал постановление в 1722 году. А там что было написано? То есть оно конкретно политическое такое было. То есть потому что эта традиция западная, не надо нам вот этого всего католического, у нас потому что есть свое. То есть здесь как бы вот такая конкретная отсылка, что культурная традиция – это не наш. А второе, следующее постановление были в Николаевское время. Там уже в 30-м году сначала было синодальное, а в 32-м году уже гражданское, потому что там со словами, что плохо сделанные вот эти вот скульптуры. А еще вот почему мы тоже всегда сейчас ходим в храм и видим вот распятие. Почему распятие? Потому что тоже постановлением синодальным 1667 года в храме разрешалось иметь что? Только вот распятие с предстоящими в определенной зоне, часто вешалось над алтарной преградой очень высоко. Вот единственное, что как бы оставалось. Но так или иначе, мы знаем, что этот запрет, он исходил от власти, от церковной или от государственной, но он не затрагивал основ вероучения, основ канона. То у скульптуры, в отличие от иконы, не было такого строгого канона. Были иконографические типы, которым следовали, там какие-то образцы, которым мастера старались разного уровня следовать. Но она настолько пластичная, настолько живая. Вот почему обычно говорят про пермскую скульптуру, что там видят местных каких-то уроженцев этих червяков. Конечно, вы представьте, конечно. Художник.
3: Человек постоянно видит перед собой.
2: Он, кем он? На какие пропорции? На что? Она получается действительно такая и наша, она такая индивидуально. Регион, от которого происходит.
3: Внимание, даже на вашей выставке, чем менее изящная работа, менее умелая работа сделана, топорно в хорошем
2: менее
3: смысле.
2: Менее
3: профессионально. Она более и отражает представление или, может быть, черты из народа в самих даже скульптурах, в их то, как изображают руки даже, как они такие рабочие, они такие большие, массивные,
2: крупные.
3: Представляешь себе.
2: То есть это вот... у нас вот на афише, это прекрасная композиция «Тайные вечери», фрагмент «Царских врат». Да, если мы с вами посмотрим, она происходит из, Воскресенского храма города Балахны, построенного в начале 17 века каменного. И изображение этих апостолов, и трапеза, отражает какую-то мужиковатость образов людей. Явно, что резал мастер, практически ремесленник, в принципе, почему нет? Но она, эта полихромность, наличие позолоты, она все равно создает ощущение такое праздничное. Ведь, по сути, со временем место бытования, место изготовления скульптуры, оно очень расширилось. То есть известны мастера Русского Севера, Псково-Печорского монастыря, Соловецкого монастыря, где были крупные мастерские Москвы, верообразно расходится, по разным регионам. И, в принципе, такая так говорят, фольклоризация образа. А в эстетических идеалах заказчиков и тех, кто смотрел на эту скульптуру, противоречия не было. не надо относиться к этим предметам, ну, к какому-то народному искусству. Это не имеет отношения, это немножко иные как бы тут основы.
3: То есть вот. По-другому измеряется художественная ценность?
2: Конечно, конечно, измеряется по-другому. И представьте, что, да, вот 20 век, да, вот иконоборчество такое, вот как бы мы сказали, да, что уничтожение храмов, и то, что ну, действительно единично, мы можем только себе представить, сколь много ее было. Особенно, наверное, в провинции. А совершенно уникальными предметами выставки, мы об этом рассказываем в сопроводительных текстах, являются вот эти две группы погребений 18 века, 70-х годов, связанные с Гортом Арзамасом, считающиеся, что ну, не авторством, скорее тщанием, как тогда сказать, изготовленные священником Спасской церкви Василия Ильина. То есть одна группа, которая принадлежит сейчас епархии, сохранилась полностью. А вторая наша группа, чуть они вот отличаются по размеру из музея-заповедника, но от нашей из 12 осталось только 4 фигуры. Не сохранился тело Христа в гробе, да, еще вот многофигурные вот эти вот. Но у нас есть фотографии, как это выглядело. А вот в епархии нашли ее в Воскресенском как раз соборе, именно на чердаке, вот это я к чему рассказываю. Да, она сохранилась полностью. Да, с ней как бы ее большие были усилия по ее реставрации, но мы имеем совершенно уникальный памятник. Мы думаем, что 18 века, это не копия, там не новодел, который вот сохранился
3: практически в целостности. Полный, да? В целостности, там, все фигуры.
2: Да, там новодел все-таки, наверное, угу. Гроб вот сам. Но в целом мы видим и по пластике, что это очень хорошая работа.
3: А
2: и
3: если я... сравнивать с другими музеями, вот в таком количестве?
2: Да, я тоже специалистом спрашивала. А. Да, эти группы, ну, плащаницы, вот эти погребения, которые вплоть до 13 фигур встречаются, то есть сюжет совершенно не характерный для живописи церковной, но вот нашедшие отражение в пластике, они встречаются в музейных собраниях, но сохранился там или Христос, или фигура, одна, вторая. То есть вот то, что это полностью сохранилось, это только у нас, поэтому мы, конечно, гордимся этим.
3: И спасибо вам, что вы показали вот этот редкий сюжет, который есть в нашем Нижегородском художественном музее,
2: да, Кошелева, мы решили
3: изображение, да, вот именно живопись, где изображен вот этот очень редкий для, да, сакральной живописи нашей русской, вот этот сюжет. И они как напротив друг друга, да?
2: Да, совершенно верно. Мы подумали, что будет там на самом деле плащаница, потому что в шитье. Ну, так получилось, что плащаницы надо было экспонировать сугубо горизонтально. Они у меня сошли как бы в другой блок информации. И вот, наверное, самым... Тоже, когда заканчивается, да, вопрос, тогда мы вот сказали какой-то вот о верхней дате. А заканчивается у нас самый поздний памятник, вот это вот распятие с предстоящими, которое было привезено сотрудниками нашими в 70-е годы. Оно датируется, в принципе, рубежом уже 19-20 веков. А оно позднее, но не умаляет его достоинства и говорит о том, что все-таки... И эта традиция, она русская традиция, она вот такая вот интересная, она сохранялась очень долгое время.
3: А где она могла быть расположена в храме? Остались ли какие-то интерьеры, фотографии, где мы можем видеть, как она вписана туда? Вот все-таки 12 фигур, это так много, представить себе.
2: Да, вот смотрите, то есть, у нас есть еще вот Ветлужская, так называемая, плащаница. Она происходит из одного из храмов села Белышево. Вот там Христос в раке, а на раке расписаны сюжеты земной жизни Христа. Есть фотографии, как это выглядело. Сейчас, к сожалению, сохранился только Христос. И мы думаем, что ее выносили как плащаницу только на Пасху, да? Ставили, ну, могу предположить, там около алтарной части, как это принято обычно в храме, в богослужении, а потом уносили за алтарную преграду. Что касается вот этих многофигурных композиций. Вот сведения Макария Миролюбова в его памятниках церковных, что-то этот Василий Ильин сделал это для своей Спасской церкви. Ну, вот так получилось, что вот запреты... И спасла ее Мария Протасьева, схемонахиня, игуменья, да, вот это вот Алексеевского женского монастыря. И она стояла в келье, где читалась неусыпная псалтырь. Таким образом, ее видели только сестры. Вторая группа, самая сохранившаяся, многофигурная, украшала Николаевский монастырь, да, известный, отреставрированный, находящийся на главной соборной площади города. Сложно предположить, но даже по аналогии с крестьянской традицией, все же, наверное, надо думать, прежде чем сделать такой заказ, наверное, ей выделялось особое место. Она должна была гармонировать со всеми частями, да, храма, убранства, значит, росписи. Возможно, также она временно размещалась. То есть страстная неделя, вот все, что связано с Пасхой.
0: От чистого истока.
3: Приветствую всех, кто только к нам присоединился, к беседе на «Радиообраз», на волнах «Радиообраз». Программа «Чистого истока». У нас в студии сегодня Татьяна Александровна Кузьмина, заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки, которая открылась совсем недавно. И сейчас идет в манеже Нижегородского Кремля выставки «Собор святых». И мы сегодня говорим об истории, иконографии, храмовой скульптуры, о художественных особенностях именно нижегородской сакральной пластики. И, конечно, поговорим и говорим о выставке «Собор святых», об экспозиции и особенностях «Разговор вперед». Но мы продолжаем тему «История». Как вписана в общую историю изготовления скульптур наша именно Нижегородская земля? Эта скульптура не единожды за период своего существования подвергалась гонениям. И официальные наши власти ограничивали использование этой скульптуры. Ну а в 20-е годы в связи с постановлением об изъятии церковных ценностей, наверное, она вместе с другими храмовыми ценностями, и утварью, и мощами подверглась, да, с актом вандализма. Вот следы этого так издевательства над скульптурой мы можем видеть?
2: Ну, начнем с того, что пострадала она еще при жизни.
3: Да.
2: У нас там есть такая очень интересная история. Нам вот тоже, пока ведь реставрацию предмет не поступит, ничего ты не узнаешь о его бытовании. У нас такой из, значит, Балахницкого музея «Христос в темнице» есть. Во-первых, тоже нам реставратор такой увлекательный. Мы записали эту историю, там у нас фильм такой, можно об этом послушать, рассказывать. Ну, во-первых, скульптура в храме всегда стояла на полу. То есть и храм и убирался, а храмы и не топились, а температурно-влажностный режим, а полихромное все осыпалось. То есть вот тот Христос вот как раз яркое свидетельство. То есть слой практически осыпался.
3: То есть хранить иконы, использовать их в храме очень сложно.
2: Очень,
3: да?
2: Сложно. И иконы, да, и деревянные
3: скульптуры.
2: Нужны
3: поновления.
2: Да. А их поновляли. Почему мы Троицу узнали только в начале 20 века Андрея Рублева? Будучи закрашена олифой, потом реставрирована. Представьте, сколько было слоев поновлений. То же самое с храмовой скульптурой. Вот наш там Николай Можайский тоже такой совершенно уникальный. Тоже пример ранний, 17 века. Его, то есть выявлено три вот этих слоя записей. Чтимый образ, покрыт был олифой, был весь темный. То есть вот то же самое со скульптурой. И вот, значит, возвращаясь к кресту, то, что вот, значит, он подмочен был, ему наращивали древесину, потому что там вот это вот основание, оно, ну, сильно было утрачено, деформировано. Потом там следы еще пожара, где он там хранился. А потом, значит, очень смешно реставратор рассказывал, говорит, посмотрите на его колени. Он стоял явно где-то, где жили животные. Говорю, почему? Говорю, посмотрите, у него такие вот царапки. То есть ни это не сделать, ни резцом, ни естественное предразрушение. То есть там кто-то его, условно говоря, погрыз, точил когти или грыз, или так. То есть это, ну, вот такой, опять же, может быть, его спасали так. В 20 веке поставили в хлев.
3: От полного уничтожения, да.
2: Да, поставили в, ну, куда угодно. А как бы вот, надо сказать, отдать должное сотрудникам музеев того времени. Ведь в 20-е годы уже начались вот эти экспедиции, у нас очень известный исследователь Дмитрий Прокофьев, когда вот и храмы Арзамасские закрывали. Мы знаем про него, потому что его имя стоит, фамилия, подпись под многими документами. Вот закрывали Алексеевский тот же монастырь с вот этими прекрасными вот этой вот многофигурной композицией в 26-м году. Все же привозили в музей. И единственная, вот, наверное, такая была лазейка – это существование в политике антирелигиозных отделов. У нас был очень большой антирелигиозный отдел. Мы вот почему
3: вы имеете в виду в музее-заповеднике?
2: Да, в музее-заповеднике, Жировском музее-заповеднике. И такая практика была повсеместна.
3: А где он располагался, этот отдел?
2: Когда в 18-м году мы там, в 24-м году уже нам передали усадьбу Рукавишниковых, потом еще соседний особняк Сироткина, до того, как он, там у него другая судьба. И вот там, в доме Сироткина.
3: В доме Сироткина.
2: Есть фотографии, да, что вот они там, вот эти вот и Христы в темнице сидят, и вот эта многофигурная композиция погребения Иисуса Христа Плащаницы, вот она, как на экспозиции, с соответствующим лозунгом, что религия... Опиум для народа. Но ведь и это было...
3: Соответствующими этикетками и табличками.
2: Да. Но это было ее залогом спасения.
3: Конечно.
2: А потом ее, ну, брали в запасники. Не сказали уничтожить. У этих вот наших предметов многих очень поздние номера. То есть мы как говорим, вот четырехзначный номер, предмет принят там 20-е годы, вот он только. А там уже пятизначный. Их записали, условно говоря, при сверке. У нас последняя сверка крупная была в 57-м году. И в 70-е годы еще была сверка. Вот им дали только номера основного фонда в это время. Почему? Тоже. Наверное, условно говоря, они, как мы сказали современным языком, не хотели светить. И вот, ну, представьте тоже, все-таки атеистическое воспитание. Ну, для музейного сотрудника, как вот настоящий музейный сотрудник, ему все равно, что он. Ну, не то, что все равно, он одинаковую ценность представляет. И памятники декоративно-прикладного искусства, там, религиозного искусства, предметы археологии. Конечно. И надо отдать должное, что вот все эти предметы удалось сохранить. Ну, многие из которых, как, ну, вот, наверное, я уже дала понять, они совершенно уникальные.
3: Да. И про реставрацию хотя бы несколькими словами. Но ведь они сложнейшую реставрацию проходили, да? И сколько она длилась, и вам удалось побывать в реставрационных мастерских, видеть, может быть, сам этот...
2: Да, вот... Ага, как раз наш фильм немножко об этом рассказывает, который демонстрируется на выставке. Но мы, на самом деле, поехали в научно-реставрационный центр Грабаря уже на последнем этапе, когда уже все было доделано. Чтобы сделать фотосъемку, мы тоже хочу сказать, что готовим очень хороший каталог, он скоро выйдет.
3: Вот, готовим
2: ему к середине мая, там, к 15 мая, вот этим занимаемся. И нам надо было тоже провести вот фотосъемку, вот именно вот как они вот только сделаны. И мы видели, общались с реставраторами. Конечно, было интересно поговорить с теми, кто работал над конкретными работами. В чем как бы сложность, да, вот что представляет сложность? Ведь полихромная деревянная скульптура, она такая многослойная. То есть представьте, что вот человек режется форма. То есть икона, она плоская. Есть моменты сложнее, но и в то же время проще. Объемная форма, иногда составная. То есть вот шиповое соединение, например, подвижных деталей можно видеть в наших работах на изображении Христов. Например, у Николая Можайского часто вот этот филонь, крылья, они тоже иногда вот отдельно крепились, потому что сложная такая форма. Да? Вот это раз. Значит, мастер вырезал дерево, скрепил, то есть шиповое соединение. Следующее, значит, у нас идет покрытие, да, грунтом, да. Мы знаем, что использовали, конечно, липу, как на иконах. Почему? Она мягкая, пластичная, все понятно. На втором месте породы, там, хвойные, ель, сосна. И уж на третьем месте береза, потому что, ну, береза, конечно, очень сложный для обработки материал. Дальше у нас что есть? Вот эта грунтовка, левкас, да, традиционно, меловой. Вот этот вот состав, которым покрывается грунт. Ну и потом, соответственно, вот окрашивание вот темперной краской.
3: Так,
2: ну,
3: же, как в иконах?
2: Так же, как и в иконах. И, соответственно, да? Лаков тогда не было, ну, олифа, да, известно сам. Да, да, соответственно, вот такой вот многослойность.
3: Но олифа, она где быстро темнее, да?
2: Да, то есть 100-150 лет, и она у вас уже темненькая, вам надо ее поновлять, конечно. И поэтому, то есть, в чем проще? Конечно, вот мастер, живописец, все-таки это делалось роспись, в том числе и в иконописных мастерских, не ставил себе задачу создать иллюзорность. Ну, то есть это в привычном слове не надо передавать было такую, что ли, человекоподобность. Поэтому там цвета, они не то что вот красили, как в один цвет, ну, довольно-таки несложно. На иконах, да, вспомним, какое многоцветие, там вот эта вот моделировка тоже, сколько цветов. Как бы это с одной стороны. Но с другой стороны, вот икону, когда реставрируют, на плоскость вы можете для укрепления положить, ну вот утяжелитель, да, используется. А на скульптуре, то есть как вот этот объем очень сложно делать. Поэтому вот это вот, опять же, у вас какая задача главная? Сохранить поверхность, да? Вы расчищаете, но в то же время вам нельзя потерять крашеный слой. Представьте, как это сложно реставратору. То есть всегда же собирается совет, оценивается подход работ. Здесь параллельно идет и расчистка, и укрепление обычно, и лифкаса, подведение реставрационного лифкаса, потом тонировки по необходимости, восстановление, потом вот покрытие. Тоже реставратор там, в центре Грабаря вынесла нам коробочку, значит, со следами этого древесного жука-точильщика. Ведь она подвержена, дерево подвержено, конечно. Поэтому проводилась вот эта вот, значит, обработка, чтобы следы жизнедеятельности убрать вообще вот насекомых, если они там завелись. Это, ну, представьте тоже, как чрезвычайно сложно. Такой очень длительный срок реставрации. 47 предметов разных. Ну, были как бы вот головки херувимов. Ну, вот они небольшие.
3: Крылышками.
2: Да. А были вот такие сложные пластичные формы в человеческий рост, а распятие это двухметровое, еще больше. То есть надо сказать, что... Так, мы даже посчитали, сейчас я примерно скажу, чуть более 20 реставраторов, причем работали и Костромской, и Архангельский филиал ВХРНЦ над нашими работами. То есть это вот огромная работа, за что мы чрезвычайно благодарны и нижайше кланяемся людям, которые сотворили такое чудо, дали вот новую жизнь этим нашим совершенно уникальным памятникам, и благодаря которым мы их вот можем видеть. И я еще хотела подчеркнуть вот то, что тоже в фильме нашем отражено, и то, что обычно говорится, что это все-таки научная реставрация. Вот вы
3: как раз про это я и хотела.
2: Придете и скажете, а почему вот не детонировали, а почему вам кажется, что здесь не доделали?
3: Как будто там наполовину.
2: Наполовину.
3: Не на 100% сделали свою работу.
2: Вот это вот такой момент очень тонкий. Все-таки есть и хартия реставраторов, и кодекс такой вот, как и должен работать реставратор. Представьте, вы сделаете, как вы видите, затонируете вот цвет придать скульптуре. Это же авторское произведение. И у вас получится, да, вот такая шутка есть, что скульптура 18 века, а автор жив в наши дни. То есть вы искажаете ее облик. Вот, например, тоже, почему нельзя руку, кисть доделать?
3: Ведь, кстати, много скульптур у вас, которые без кисти, без части ноги чаще.
2: Есть такое.
3: Да.
2: Потому что резала одна рука, а даже вот локон, если, например, он здесь вот симметрично, а здесь не сохранился. Вроде хочется по аналогии сделать. А если это было не так? Таким образом, это уже ушло. Эта традиция, мы не знаем, как это выглядело, мы никогда не узнаем, как это выглядело, когда это было сделано.
3: Повторить, наверное,
2: повторить не получится. Поэтому главное — сохранить поверхность, сохранить то, что есть, как бы вот экспозиционный вид. Опять же, такое очень двоякое понятие. Для кого-то вот это очень субъективно. То есть экспозиционер, конечно, хочет видеть вещи как новые. Ну, это невозможно для памятников истории и культуры, каковыми являются деревянные скульптуры.
3: Для наследия.
2: Поэтому вот подведение реставрационного лифкаса, вот это вот бортовое укрепление, когда у вас, например, вот этот вот, вы видите край, только дерево сохранилось, уже даже поверхность, уже лифкас там, может быть, был такой тонкий, что ничего, и крашеный слой, вот делают бортовое укрепление, что вот эта сохранившаяся краска больше не осыпалась. Вот, и, конечно, в реставрационном паспорте там написано, там, да, создать такие-то условия. Сложно создать, ну, понятно же, что для таких вещей им чрезвычайно опасен перепад температур. Влажность должна быть низкой, невысокой.
3: А музеи могут такую?
2: Да, создаются, да, создаются климатические сейчас, конечно, техника на нашей стороне, очень большие системы. Это мы к этому стремимся. У нас постоянно происходит, особенно для фондов, закупаются. Ну, минимально, вот последние, вот и хотя бы увлажнители на экспозиции тоже они работают, чтобы создать среду. То есть нельзя, чтобы вот какие-то сквозняки, ну, понимаете, да, насколько это и для иконы, и для полихромной скульптуры это опасно.
3: Хрупкие, это материал, да. Да, дерево.
2: И, конечно, мы вот они вернутся к нам, и всех наших коллег будем к этому призывать, чтобы очень за ними следили.
3: Мне кажется, Татьяна Александровна, можно аналогию провести из храмовой деревянной не скульптурой, а именно архитектурой. потому что вот эти, их очень
2: росписи,
3: мало,
2: конечно,
3: по сравнению, например, с каменными храмами. Они прямо уходят от нас, и сохранить их, и даже по северу нашей Нижегородской области. А у меня вот такой вопрос напрашивается. Может, нам объясните, вы говорите, что важно сохранить поверхность, да? А если эта поверхность состоит из нескольких красочных слоев? Я вот до сих пор так и не понимаю, как все слои, можно ли это показать нам? Что
2: да,
3: вот это такого века слой, такого и
2: да,
3: такого.
2: Ну вот у нас до Николай Можайский так немного расчищен, но в каждом случае принимать...
3: Слоев. Я вот до сих пор так...

0: Можно повсеместно. А если авторский слой под поздней записью почти утрачен? Смысл вам вот этого раскрытия, да, вот осуществлять? Конечно, открывают, какое золотое правило реставратора. Все процессы, которые проводятся, должны быть обратимы. Вот, тоже еще такое, что... что-то вот вы сделали, можно со временем будет переделать, так скажем, при необходимости. И вот так же вот с этой историей. То есть принимается решение, ведь на научном совете реставрационном при участии большого количества людей, что если, так скажем, это важно, это нужно, это не повредит, да, конкретному памятнику, да, делается раскрытие. На некоторых иконах мы с вами видим, да, что вот тоже нам так бывает же, что на раннем образе написано, ну, это вот в иконописи, да, встречается, нам показывают, там, раскрывают какой-то кусочек, мы видим, что и на картинах, да, что это вот так было.
1: В художественном музее есть, я помню, да, на первом этаже вот в отделе иконы. Древнерусской иконы, угу. Там она наполовину раскрыта, половина, да, там относится, да, да, да, к одному столетию, предположим, другая, вот более позднему периоду.
0: Да, и об этом пишут. Сейчас же есть современные, вот, значит, просвечивают, когда открывают, можно открыть, ну, вот, способами вот этого обследования, да, глубокого, было ли что-то и как это выглядело, а все-таки оставить в покое памятник, ну, пусть он как бы вот уже записанный. Поэтому вот такое происходит. И на выставке, да, мы вот говоря о процессе реставрации, на некоторых особо сложных предметов мы, конечно, показали, насколько, ну, это было возможно и, может быть, даже нужно, чтобы не отвлекать внимание от созерцания памятника, как предмет выглядел до реставрации, что вот вы видите, как перед собой это сейчас.
1: Да, было-стало, скажем так.
0: Да, было-стало, совершенно верно. Да.
1: А Татьяна Александровна, ну, я о самой выставке, об экспозиции, какая идея в основе, как она концептуально решена, да, на какие тематические блоки, составляющие поделена, в общем, и какую вы, как куратор, ставили перед собой главную цель?
0: Ну, мы работали совместно с нашими друзьями, архитектурным бюро 78, которые делали московским Александром Чекмарёвым и Ариной Огрызко, которые делали художественное проектирование. За нами была научная часть. Мы очень долго, вот, значит, обсуждали название. Хотелось чего-то оригинального, может быть, такого названия, которое не было нигде, потому что, ну, были там такие названия обычные, вот там искусство резного образа, такие понятные. Вот тоже были древо спасительное, есть такое понятие, да, вот распятие, спасительное древо, да, вот ассоциация с древом жизни, с древом, которым распят Иисус Христос, и вот то, что древо спасительное, древо спасенное, что вот после реставрации. Ну, собор святых тут такую, значит, двоякую идею подчеркивает, что, во-первых, действительно впервые в пространстве Нижегородского манежа, потому что слово «собор» — это не только храм, да, где собираются молящиеся, но это собрание. Мы собрали разных святых нижегородских, которые бытовали в нашем регионе. Да,
1: из разных музеев.
0: Из разных музеев.
1: А какие, кстати, музеи?
0: Да, музеев мы назовем, конечно, участники. Это Арзамасский историко-художественный музей, Балахнинский, Городецкий, тоже музейно-художественные, да, у нас центры, и Ветлужский краеведческий музей, а также, безусловно, Нижегородская метрополия, Нижегородская епархия принимали участие, и вот собрание музея-заповедника, и, конечно, Нижегородский художественный музей тоже дал ряд работ. И вот мы собрали, конечно, ну, это же святых, да, безусловно, их там много очень типов, но, конечно, сосредоточено было внимание на основное на иконографии Иисуса Христа, то, что, да, представлено в шире, да, в скульптуре деревянной. То есть у нас есть небольшой блок, который там условно называется «Встречающие» — это небесные силы, это ангелы, архангелы, ангелы-хранители, то есть вот вся вот эта вот часть, не вся, конечно, представлена, херувимы, небесные иерархи, которая украшала храмы. За ней следуют апостолы-евангелисты. Есть у нас там один первосвященник ветхозаветный, тоже, вероятно, может быть, там из местного чина. И вот Николай Можайский, как один из наиболее чтимых образов тоже в храмовой скульптуре, и самый ранний образ, который появился именно в деревянной резе. Уникальная скульптура, вот, сохранившаяся

0: голова от несохранившейся кетной скульптуры Богоматери Иерусалимской, украшавшей иконостас Георгиевской церкви. Тоже такой уникальный памятник и очень ранний. Скорее всего, 17 века, а некоторые думают, что и чуть ранее.
1: Кстати, вы говорите, что там вот интересно остановиться на истории. Откуда? Происхождение. Вы говорите, что
0: да.
1: Там прям чуть ли не целый детектив.
0: Детектив в том смысле,
1: получился.
0: Что да, был такой вот... есть, ну, слава богу, что сохранилась фотография и описание вот этой вот Богоматери Иерусалимской. Правда, к сожалению, никто не сохранил. И нет у наших бытописателей, христианских писателей прошлого описаний. А где, откуда она? А творились ли какие-то чудеса? И вот фотографии свидетельствуют о том, что вот эта вот Богоматерь Иерусалимская, это киотная скульптура, она с младенцем изображена, она в ризы была одета. Она стояла вот с левой стороны в одном месте всегда, в иконостасе Георгиевской церкви. С какого времени?
1: Наша
0: вопрос открытский.
1: Которая, да, которая была на Верхней Волжской
0: набережной. Откосе, которая, да, к сожалению, в 30-м году была разрушена. И, соответственно, как ее почитали? Вот, ну, вот ушло все это. Может быть, мы когда-нибудь откроем эти источники. Ну и вот очень известный исследователь деревянной скульптуры и искусствовед Николай Померанцев, кстати, один из основоположников и вот реставрации научной, он видел ее, фотографировал, лицезрел в Нижнем Новгороде в революционный период. Потом, когда он уже чуть позже приезжал к нам уже в Горький, он как-то ее не опознал. А в его записях есть что? Есть голова, неизвестный святой. Ну, как бы, вот не соотнес он. Может быть, он видел ее действительно в иконостасе, она выглядела по-другому. Да, вот, да, вот такой вот деревянный с металлическим убором. Но она очень хорошо, очень точно узнается. Вот, куда делась вот, как бы вот шиповой тоже голова у нее хрипела туловище, говорит о том, что да, говорит о том, что она ранняя, такой вот характерный для ранней скульптуры. А куда делась? Ну, вот утрачена, потому что и церковь утрачена была. И вот он атрибутировал ее уже как не Богоматери, а голову Параскевы в пятницу. Ну, тоже вроде они близки по сюжету и по цветовому отношению. Она такая тоже вся записанная была, и горевшая, и слой там... слоев там очень много поздних, там все с ней как бы тоже сложно. И все-таки она попала в ХРНЦ, а потом вернулась к нам, так вот, будучи как померанцем атрибутирована Параскевой, все-таки мы ее переатрибутировали как голова вот этой вот кетной скульптуры Богоматери Иерусалимской, ну вот имея как бы точное фотографическое подтверждение.
1: Как раз на выставке вы приводите эту фотографию.
0: Да, и иконостас показан в церкви, и описание даем.
1: А вот этот киот, в котором она в полном составе находится.
0: Главное, что самое интересное, что да, у нас сохранился, оказалось, что тоже был ряд известной фотографии, детали иконостаса. Именно у нас в фондах есть Георгиевская церковь. Мы долго не знали, что это оттуда. Мы фотографии тоже соотнесли. И вот как раз вот киот такой резной, золочёный, над ней прямо один в один, как по фотографиям. Ну, фрагментарно. Это тоже памятник вот этой вот резьбы, может быть, там, начала 18 века, когда церковь ставилась. А почему вот исследователь Шаханова связывает эту работу с мастерскими московской Миаши Ивана Грозного? Потому что Богоматерь Иерусалимская как образ такой воинства и воинских побед русского централизованного государства над Казанью и Астраханью. Есть описание, что то есть вот по дорогам тоже вот Иван Грозный ставил храмы, дарил их утварью, стали чтимыми святынями. И вот исследователи считают, что как бы почему нет? Потому что она такая, она невероятная и по пластике, и по даже, несмотря на вот эти поздние записи, этому образу, видно, что она вышла, конечно, из... Она руки какого-то очень хорошего резчика, очень хорошего иконописца. Она вышла, возможно, из московских мастерских. Есть такие основания художественные думать. Но с датировкой я бы так ее не уравняла сильно. Нужно опять же, дополнительно обследовать. Ну, думаю, что, может быть, отправим ее тоже в Грабаря, чтобы нам рассказали.
1: Дополнительную, да, технологическую, да, экспертизу. Татьяна Александровна, а есть ли вообще шанс какой-то, что недостающие части вот этой скульптурной композиции будут, да, где-то обнаружены, да, в каких-то, может быть, районах?
0: Да, опять же, вот эта вот история о спасении, история о том, что еще такая история, что в советское время очень часто из музейных, ну, какого-то одного губернского центра районами, так сказать, помогали. Это была такая шефская помощь предметами. Сейчас это, конечно, сложно
1: делились,
0: представить. Делились, да. Да, да, у нас есть такая надежда, что вдруг мы обнаружим и части недостающей фигуры, и младенца, потому что такой невероятный образ. Далее, значит, и вот этот вот блок как бы заканчивается на выставке святых, чтимых, и потом начинается блок, который называется «Страсти Христовы. От Тайной Вечери до погребение, которое состоит из вот этой группы «Царских врат», значит, «Тайной вечери», из «Балахны»,
1: как бы
0: происходящей,
1: цикл, да?
0: Да. Потом очень популярный, один из самых известных сюжетов храмовой скульптуры «Христос в темнице», «Спас полуночный», это «Страдающий Христос».
1: Несколько у вас там представлено.
0: Да, они
1: «Спас»
0: в темницах сидят, они очень разные.
1: Да. По технике исполнения, да, и по степени деталировки.
0: Даже не по художественной ценности, а вот то, что они действительно разные. Да, и тоже говорят о том, что они сохранились, что их почитали, их поновляли, они какое-то особое место в храмах, откуда происходит, занимают. Ну и далее, конечно, вот образ с распятием, причем тоже обратите внимание, как в музейных собраниях сохраняются распятия. Мы тоже это хотели очень продемонстрировать, потому что часто это очень характерно. Иногда сохраняются только предстоящие. У нас вот иногда только Христос один, вот этот прекрасный, с очень вот такими тонкими поработанными чертами из Алексеевского монастыря. Иногда сохраняется вся группа, да, где есть предстоящих много. Не только Иоанн Богослов и Дева Мария, но и вот у нас там есть Мария Магдалина, Лангин Сотник. Вот тоже такая популярная. Были там группы и ангельскими чинами, но это, в общем-то, не очень характерно. И вот мы тоже показали вот эти вот распятия, ну и далее вот этот редкий сюжет погребения.
1: Погребение, да.
0: Да, тоже заканчивает такой вот там красный цвет выдержан, апофеоз такой, в общем-то. Были группы, известные вот в пермской скульптуре, «Воскресенье». Мы думаем, что, наверное, они у нас были. Ну, вот совершенно точно сюжет такой изображался. Ну, к сожалению, в нашем собрании этот сюжет не представлен. Хотя, конечно, надо думать, что это такой вот, да, должен он быть как апофеоз, в общем-то, радостного смысла, да, в том числе одного из смыслов христианской религии — воскресения Христова.
1: Во время кураторской экскурсии вашей для представителей средств массовой информации вы обратили наше внимание вот в этом отделе выставки, где представлен «Спас полуночный», разные его виды, трактовки. И вы подчеркнули разницу с католической трактовкой «Спаса», что здесь нет такой
0: экзальтации, да,
1: эмоциональности, да, и какое сгущение черных красок.
0: Да, и то же самое в группах погребения. Вот они же вот эти вот, и пьета, известная тема, да, оплакивание Христа Богоматерью, и вот эти погребения в католических храмах с группой собравшихся, они же такие ломанные, вот лица, искаженные страданиями, да, в западной традиции вот муки Христа изображались. Здесь образ, ну, наверное, вот выведен небесная сущность, да, Бога-человека. Вот эти физические страдания, они, значит, выведены на второй план. Хотя в то же время, если, ну, вот изображение Христа вот этого полуночного, который вот либо вот с одной рукой у щеки, да, либо он заушенный, отстраняется, либо он в раздумье, и то, что у него и терновый венец, и вот раны на теле. С одной стороны, да, он, особенно тоже, когда рассказывает о пермской скульптуре, вроде как у иноверцев особенно создавал понятный образ вот этого страдания за человечество. Но в то же время без какой-то вот такой, не знаю, излишнего натурализма, что ли, да,
1: да,
0: у нас он,
1: да,
0: все-таки показан. И мысль такая, что да, конечно, даже на распятиях, то Христос, он нет излишней вот этой темы, этого физической боли, передачи натуралистического натурализма, но вообще-то не характерно, да, для традиции, связанной с нашим искусством, да, церковным. Ну и в том числе, конечно, мысль какая, то есть несмотря на это, на вот прохождение вот всех страстей, конечно, русский мастер думал, я, да, вот на кураторской экскурсии это говорила, о радостном моменте воскресения, да, что, да, да, гробница была обнаружена, где вот его погребали, вот и гроб пустой. И как поет Псалом, да, «Христос восстал из мертвых, смертью смерть поправ, всем живущим в гробах, в животы двора». То есть вот мысль о вечном спасении, о спасении, да, о жизни после смерти, вот, о неполном небытии, об этом, конечно, тоже думала эта речь, это такая вот такая коммунистическая фундаментальная по-русски. Мысль.
1: Я сразу вспомнила работу Андрея Рублева «Изображение страшного суда», совсем не страшного. Как раз прослеживается вот это наше русское отношение. Вот как-то оно, когда человек акцентирует внимание на каком-то не физическом дальше, больше плане, не вот здесь и сейчас, а на то, что обращено в вечность.
0: Будет потом, да.
1: Будет потом. Да. Это так удивительно, что даже резчики почувствовали вот эту нашу традицию, которая еще иконографическая идет от таких мастеров, да, средневековья. И как это вот у нас через века эта традиция прям как эхом, отголоски ее мы чувствуем даже вот в таком виде искусства, как казалось бы, очень народном. Хотя эта выставка показывает, что она не сугубо народная, она глубоко профессиональная.
0: Она, конечно, опять же повторюсь, что уровень мастеров был разный. Да, вплоть до того, что это были, ну, какие-то вот обычные местные мастера-ремесленники. Но все-таки это вот традиция, укорененная в сознании этих мастеров, в православной культуре, воспитании, во всем укладе жизни. Вот она, конечно, очень невероятно точно изображена на этих пластических образах.
1: И это еще одно из открытий вашей выставки.
0: Да, мы хотели,
1: мне кажется, они будут дальше ведь происходить, эти осмысления.
0: Да, во-первых, мы хотели, задачи свои ставили, конечно. Ну, там не просто показать предметы храмовой, да, христианской культуры, православной, но и чтобы для человека, для любого человека, для любого мировоззрения это было таким открытием такого невероятного вида русского национального искусства. Вот про открытие вы сказали совершенно точно. Для наших коллег, для профессионального сообщества, потому что вводится в научный оборот никому, и тоже, как вы правильно вначале сказали, их давно не показывали, некоторые не показывали вообще никогда. Вот вводится в научный оборот эти уникальные памятники. Мы думаем, что там, может быть, какие-то там аналогии, может быть, мы уточним датировку, потому что очень сложно датировать какими-то вот конкретными. Иногда вы видите вот нас в этикетках 18-19 век, потому что мы правда не знаем каких-то вот моментов. А нас тоже, нам говорят о том, что там, если возможно архивные изыскания, заказ определен там к иконостаса, скульптуры часто сохранились, описания. И вплоть до того, что иногда вот можно, вот в пермской скульптуре же есть на некоторые имена, может быть, мы выясним имена, ну, хотя бы вот артели, там, кто ее возглавлял. Ну, конечно, это в основном неизвестные резчики, вряд ли мы что-то глубже узнаем. Но это будет, конечно, таким новым открытием для атрибуции этих памятников, да, нашего знания вообще об этом искусстве.
1: Татьяна Александровна, сколько будет идти выставка и кого вы приглашаете на нее?
0: Выставка продлится до 27 сентября, то есть вот и как бы и начало тоже учебного года. Мы ждем всех посетителей. У нас маркер возрастной 6+, мы все-таки написали. Ну, конечно, как я сама видела, к нам приходят и с более маленькими детьми. Просто, ну, потому что людям интересно. Это действительно что-то новое, то, что, ну, многие из них, наших посетителей, я думаю, не видели. И тоже, наверное, нужно поговорить вот об образовательной немного программе. В общем, мы планируем, конечно, проведение лекций с привлечением, может быть, даже московских специалистов, исследователей, может быть, даже реставраторов на эту тему, пока это вот обсуждается. Но уже сейчас у нас проводится для классов, ну, все-таки для средней школы в основном. Мастер-классы, у нас такие там интересные лежат подлинные, значит, фрагменты домовой резьбы, мы предлагаем почувствовать себя в роли реставратора, и поэтому видели отдельный, как бы, вот этот тематический блок. То есть мы его назвали «Кабинет реставратора». Ну, во-первых, там стоят микроскопы, электронный микроскоп. Вот вы можете воочию посмотреть, что, как выглядит красочный слой, как он бугрится, что такое кракелюр, вот это все рассказывается, да. И попробовать себя в роли там из кисточки, скальпели, микроинструменты. Есть как бы инструменты, которые мы выделили на Спитренах, пользуются профессиональные реставраторы, действительно, когда работают с скульптурой. Все, можете немного почувствовать себя, что-то там дают потонировать, почистить, ну, порезать нет, потому что это все-таки сложно. И наши тоже сотрудники у нас сейчас работают в Музее истории художественных промыслов. Они проводят традиционные мастер-классы по изготовлению там работы с глиной, насколько мне известно, с мочалом, изготовлением вот традиционной тоже лошадки, наверное, куклы. То есть все вот то, что связано с как бы нашими традиционными промыслами, тоже, думаю, будет не безинтересно посетить, кто еще не был на наших таких подобных мастер-классах. Мы их довольно часто проводим.
1: Благодарим, Татьяна Александровна, за очень интересный экскурс. Вообще удивительный мир храмовой, и причем нашей нижегородской храмовой скульптуры. Сегодня мы говорили, уважаемые слушатели, про выставку «Собор святых», которая открылась 12 апреля и будет до сентября проходить в манеже Нижегородского Кремля. Уникальная деревянная скульптура Нижегородского Поволжья. Приходите, смотрите, не упустите возможность прикоснуться к духовному, историческому, культурному наследию нашего края. Как удивительно, искусство переплетается в дереве и красках. А наша программа подошла к концу. Мы благодарим еще раз нашу гостью. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Пространство музыки.

Бенджамин Бриттон, великий английский композитор, дирижер, пианист. Для английской музыкальной культуры имя особенное. Как композитор, Бриттон первым после Пёрселла получил мировое признание. Прошли столетия после смерти Пёрселла, этого британского орфея, но ни один композитор с «Туманного Альбиона» не выступил так ярко, чтобы мир повернулся к нему с интересом, ожидая с нетерпением, что нового появится в его следующем сочинении. Таким стал только Бенджамин Бриттон. Сами англичане говорили: «Англия дождалась его». Бриттон поднял на значительную высоту престиж английской национальной музыкальной школы. Композитору удалось создать свой узнаваемый, глубоко личностный музыкальный язык. Он насыщен оригинальным мелодизмом, обогащен яркой экспрессивностью образов, смелыми гармоническими находками, тонкой оркестровой звукописью и необычной полифонией. В творчестве Бриттона представлены практически все музыкальные жанры, от оперы до фортепианной миниатюры. О Бриттоне говорили: «Моцартовская одаренность», и ни у кого из современников это определение сомнений не вызывало.

Бенджамин Бриттон родился 22 ноября 1913 года на восточном побережье Англии в маленьком рыбачьем поселке Лоустофт, графство Саффолк. Романтически настроенные натуры непременно добавят: здесь все окутано древними легендами, а в воздухе разлита особая поэтическая прелесть. Музыкой Бенджамин занимался с раннего детства. Сначала фортепиано, под руководством матери, любительницы-пианистки, активной участницы местного хорового кружка. Очень рано стал сам сочинять музыку, и первые пьесы, по воспоминаниям Бриттона, были навеяны впечатлениями семейной жизни. «Я помню свою первую попытку», – рассказывал композитор через много лет. По всей странице были рассыпаны сотни точек, связанные длинными линиями, красивыми дугами. Дальнейшие мои попытки были больше связаны со звуком. Я начал играть на рояле и писал сложные по гармонии поэмы, каждая не дольше 20 секунд. Позднее он начал заниматься и на альте. И в 1926 году познакомился с композитором, скрипачом, альтистом и дирижером Фрэнком Бриджем. У Бриджа Бриттон 2 года брал уроки гармонии и полифонии, после чего поступил в Королевский музыкальный колледж в Лондоне. К 14 годам в его композиторском портфеле, помимо песен и пьес для фортепиано, значились струнные квартеты, фортепианные сонаты, оратории. Уже в этих произведениях проявились черты, характерные для всего творчества Бриттона. Фантазия, оригинальная трактовка классических форм, юмор, самобытный мелодический дар. Конечно, не все произведения из этого списка Бриттон пощадил впоследствии, но после обучения в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, который Бриттон окончил как композитор и как пианист, он вновь обратился к своим юношеским произведениям. И в 1934 году он завершает свою простую симфонию для струнного оркестра. В кратком предисловии к партитуре Бриттон пишет: «Простая симфония создана на материале произведений, написанных композитором в возрасте 9-12 лет. В основном взяты отрывки без изменений, хотя развитие тем во многих местах новое. Партитура для струнного оркестра полностью сделана самим автором». Как замечают музыковеды, в целом простая симфония Бенджамина Бриттона свидетельствует об овладении молодым композитором оркестровым мышлением, инструментовкой и о вполне самостоятельном притворении классических форм.

После окончания Королевского музыкального колледжа Бриттон отправился в путешествие по странам Европы. Он мечтал остаться в Вене, чтобы учиться у Альбана Берга, австрийского композитора, одного из виднейших представителей музыкального экспрессионизма. Творчеством Берга Бриттон всегда восхищался. Однако родители и Фрэнк Бридж были против, и Бриттон вернулся в Англию, о чем впоследствии сожалел. Он писал, что мог бы научиться открывать ворота, через которые пришлось перелезать. Вскоре Бенджамин Бриттон получил приглашение от кинокомпании, выпускавшей документальные фильмы и имевшей в своем распоряжении ансамбль из нескольких инструментов. Работа в кино продолжалась 5 лет и многому научила молодого композитора. По его выражению, он привык сочинять быстро, даже когда вдохновение совершенно отсутствовало. Писать всегда, при любых обстоятельствах. Писать музыку на различные, часто совсем не поэтические сюжеты. Например, о разгрузке грузового судна. Бриттоном написано около 23 музыкальных произведений для фильмов. Появились заказы на музыку к театральным и радиопостановкам. В то же время начинаются и концертные выступления Бенджамина Бриттона. И кроме музыки на заказ он пишет детские песни, симфонические вариации на тему Фрэнка Бриджа, вокальные циклы, фортепианные сюиты. Бриттон свободно использует наследие прошлого. Так, например, возникают сюиты из музыки Россини.

В инструментальном творчестве 30-х годов 20 века проявляется один из методов работы Бенджамина Бриттона. Интерес к тому или иному инструменту вызывал к жизни цикл произведений специально для этого инструмента, образующих самостоятельную группу. Так родились две параллельно идущие группы сочинений для фортепиано и скрипки. От фортепианной сюиты «Воскресный дневник» через фортепианный концерт, пьесы для двух фортепиано к шотландской балладе для двух фортепиано с оркестром. От сюиты для скрипки с фортепиано к скрипичному концерту. В последовательном освоении возможностей инструмента, как самого, так и в сочетаниях с другими, отчетливо видно движение от миниатюры к крупной форме. Внутри таких групп также постепенно определяется круг тем, проступает характерность образов, специфичность отдельных приемов, очерчивается жанровый диапазон и ощутимо влечение к формам, которые станут излюбленными впоследствии. Формируется стиль Бриттона. 30-е годы – время международного признания композитора. Его произведения звучат во Флоренции, Барселоне, Зальцбурге, в музыкальных центрах США. С началом Второй мировой войны Бриттон покидает Англию. В 1939 году он на 3 года едет в Америку. Побывав в Калифорнии и Канаде, он обосновывается в артистической колонии Нью-Йоркского Бруклина, где сближается с выдающимися музыкальными деятелями. Как отклик на трагические события, развернувшиеся на европейском континенте, возникла кантата «Баллады героев», посвященная борцам против фашизма в Испании. Тогда же Бриттон создает и свой знаменитый концерт для скрипки с оркестром.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Отметим, что в этом году исполняется 1700 лет принятия Грузии православия. Это событие связано с именем святой Нины, просветительницы Грузии. Храм возведен в Нижнем Новгороде на улице Левинка в московском Благочинии. В новосвященном храме митрополит Георгий возглавил божественную литургию. Его высокопреосвященству служили митрополит Курганский Белозерский Даниил, преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики митрополии. На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального парламента Евгений Люлин, глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Давид Цицхладзе и другие высокие гости. Продолжит тему репортаж Олега Демина.
1: Улица Левинка – это рядом с Бурнаковкой. Невероятно живописные места. Большой красивый парк, рядом экотропа. Вроде бы город, но такое ощущение, что ты находишься в каком-то природном заповеднике. И вот здесь появился уникальный для Нижнего храм. Он посвящен святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Это единственный храм в честь этой святой в нашем городе и самый большой во всей России. Все стенные росписи, вся внутренняя отделка, как будто бы вы в старинной грузинской горной церкви эпохи святой царицы Тамары XII века. Настоятель церкви, протоиерей Михаил Минюхин.
2: Ну, конечно же, это событие важное, долгожданное. Храм строится уже практически 10 лет, и этого события ждали как местные жители, так и, конечно же, все прихожане нашего храма. И торжественность этого момента, конечно же, она вводит в сердце в некий трепет. Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Закладку храма совершил митрополит Георгий еще в мае 2017-го. С тех пор огромное количество трудов и молитв, множество людей приближали важное событие. И вот сегодня храм был освящен великим чином. Делается все по благословению митрополита Георгия, трудами и чаяниями представителей грузинской диаспоры Нижнего Новгорода. Ее представитель Зураб Кардава.
3: Святая Нина в Грузию принесла православие. 1700 лет, что Грузия принял в 26-м году, что он принял православие. 1700 лет. Совпадение этого храма. И поверьте, что этот храм Российской Федерации принесет то, что нам мир, и будем все в мире и во благе жить. Этот храм будет объединять два православных братских народа. Мы же братья. Это же истина. Это же у нас вот это тепло, которое было, оно осталось. А этот храм ее еще возвысит во сто кратно.
1: Церковь выполнена в грузинском стиле. Долго работали над проектом, изучали особенности и тонкости. Теперь даже иконы в церкви с двумя подписями – на старославянском и на грузинском языках. Важный лейтмотив – идея единения русской и грузинской православных культур и церквей. За иконопись и стенную роспись взялись специалисты иконописной мастерской «Ковчег». Среди образов есть особо почитаемые на грузинской земле. Например, икона преподобного Гавриила Ургибадзе, икона святой Нины, которая была написана в Грузии. Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов.
4: Храм абсолютно необычный, и такого я другого у нас не знаю в стране, чтобы был построен именно в грузинском стиле. Архитектура полностью грузинская, то есть тут и архитектор ее делал, этот проект грузин. И у нас задача была непростая, для нас уникальная, чтобы в грузинском же стиле и расписать. Не так много до нас дошло, к сожалению, тех вот именно древних росписей, стилистики 12-13 века, которые мы взяли за основу. И по крупицам буквально пришлось собирать вот этот материал. У меня очень теплые отношения сложились с нашими православными грузинами, поэтому такое очень теплое личное отношение, трогательное, то, что храм, который объединять должен наши народы, русский, грузинский, что он появится у нас в России, и именно на Нижегородской, на нашей родной земле, потому что в России я такого другого храма не знаю.
1: И вот настоящий праздник, чин великого освящения в торжественной обстановке в присутствии большого количества прихожан возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем божественная литургия. В конце митрополит Георгий обратился к собравшимся.
5: 9 лет назад, 28 мая, мы совершили молитву на закладку этого храма. Не побоюсь сказать, что, наверное, это самый большой в России храм, построенный в грузинской архитектуре. Более того, здесь находится большая грузинская диаспора. И мы и для них этот храм строили, и вместе с ними надеемся, что и богослужение будет совершаться и на славянском, и на грузинском языке. Так что, братья грузины, жду вас и чтецами, и певцами. Более того, сегодня мы в русской церкви начинаем празднование 1700-летия принятия христианства благословенной Святой Грузии. Будем в соборной молитве все вместе трудиться во славу Божию. Богодня

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И вот такой небольшой цикл, который мы назвали «Александр Сергеевич Пушкин в поисках истины». Прошлую лекцию я завершил рассказом о том, что Пушкин уже в Михайловском, и действительно самое большое, еще пока не преображение, но изменение Пушкина происходит именно в Михайловском. И чтобы это понять, я вернусь чуток назад. И напомню просто то письмо, которое было послано генералу Инзову в Кишинев от Министерства иностранных дел и иностранной коллегии. Составлено оно было графом Каппадокией и подписано Нессельроде, утвержденным императором, хочу обратить внимание, Александром Павловичем. И в этом письме было сказано следующее. «Исполненный горести в продолжении своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло почувствовать лишь страстное стремление к независимости. Этот ученик, имеется в виду лицея, уже в раннем возрасте проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в лицее были быстрые, его ум возбуждал удивление, но его характер, по-видимому, ускользнул внимание наставников». Вот здесь хотел бы обратить внимание на две вещи. Да, о том, что он обладает необыкновенной гениальностью, имеется в виду поэтической, то есть это уже было признано. В том числе, если подписал император, значит, и самим императором Александром Павловичем. Но вот характер ускользнул от внимания наставников. Продолжаю. «Нет такой крайности, в какую бы ни впадал этот несчастный молодой человек, как нет и такого совершенства, которого он не мог бы достигнуть превосходством своих дарований». Если мы вот посмотрим на воспоминания о Пушкине, его друзей, хочу подчеркнуть именно друзей, они как-то вскользь обходят, ну, как потому что они его любили. Да, вот все эти падения Пушкина, в том числе нравственные падения. И они касаются этого вскользь, потому что то, о чем они говорят, в общем-то, многим было хорошо известно. Но как бы тормошить все это они, в общем-то, не хотели. И так понятно. Они болели за своего Пушкина и, естественно, хотели, чтобы и он был другим человеком, и представлять его совершенно другим. Несколько стихотворений, а в особенности «Ода на свободу», обратили на господина Пушкина внимание правительства. Наряду с величайшими красотами замысла исполнения, достойная характеристика, это последнее стихотворение обнаруживает опасное начало, почерпнутое в современной школе, и лучше сказать, в той анархической системе, которую люди неблагонамеренные называют «системой прав человека». Свободы и независимость народов. Вот. Ну и понятно, что вот тогда хлопотали, в частности, Карамзин, да, он писал Дмитриеву, я просил о нем из жалости к его таланту и молодости. Так вот, дальше продолжаю. «Его судьба, то есть Пушкина, будет зависеть от ваших добрых советов. Благоволите же преподать ему таковые. Благоволите просветить его неопытность, но

0: внушая ему, что достоинство ума без достоинств сердца имеют почти всегда гибельным преимуществом, и что весьма многие примеры показывают, что люди, одаренные прекрасным гением, но не искавшие в религии и нравственности охраны против опасных уклонений, были причиной несчастий как для себя самих, так и для своих сограждан. Вот достоинство ума без достоинств сердца. То есть, да, сознание, образование, но тут еще нужно добавить, естественно, страсти, чувства, если они никак не контролируются сердцем и религией, верой, то тогда они приводят к погибели и этих людей, ну и являются, понятное дело, что и для их носителя тоже, ну и для окружающих людей могут принести несчастье и погибель. Это, так сказать, вот письмо, как бы предначертавшее этот вот путь Пушкина в Кишиневе и в Одессе. Собственно, это период, мы уже в прошлый раз говорили, действительно бурных проявлений и страстей Пушкина. Он потом о нем будет вспоминать и будет стараться от него отказаться. Но еще одно письмо, да, вот удалось ли изменить, ну, Инзов там, скажем, не так долго имел влияние на Пушкина, потом на графа Воронцова, о котором мы в прошлый раз говорили. Так вот, чем заканчивается этот период? Удалось ли изменить Пушкина? Значит, он в одном из писем своего приятеля, скорее всего, что это был Квихельбекер, пишет: «Ты хочешь знать, что я делаю? Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, то есть атеист, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, что не может существовать разумный творец и промыслитель, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная». Ну и вот, собственно, это письмо и потом попало в руки жандармов, и, соответственно, уже Пушкин был из Одессы направлен в Псковскую губернию, о чем мы с вами в прошлый раз и говорили. Пушкин выехал из Одессы 31 июля 1924 года, а уже в начале августа он был уже в Михайловском. Долго, однако, вместе с родителями пребывать, я уже в прошлый раз говорил об этом, он не смог. Тут получилась такая накладка довольно-таки серьезная. Пушкин должен был обратиться к генерал-губернатору или, так сказать, его представитель в Пскове с тем, чтобы показать, что он приехал вместо своего такого назначения под двойной надзор полиции. Но он этого не сделал. И поэтому, собственно, пристав и приехал в Михайловское, чем напугал, как я в прошлый раз говорил, отца. Отец настолько сильно испугался, что согласиться был надсмотрщиком над своим сыном, потому что боялся, что его также куда-нибудь сошлет. Это вызвало, ну, не только это, но и другие разногласия с отцом, сильную ссору. И в конце октября того же 24 года, и получается так, что близкие Александра Сергеевича не могут с ним здесь вот ужиться в Михайловском, тоже, в общем-то, любопытный факт. И сначала 3 ноября уезжает брат Лев, потом 10 ноября уезжает сестра Ольга, а уже 17 ноября уезжают и родители, отец и мать. И получается так, что к концу 24 года Пушкин остается совершенно один. Я вам говорил, что там остается только прислуга, 17 человек, и вот как раз и няня Ольги, Арина Родионовна, которая, так сказать, будет немного утешать Пушкина своими сказками, рассказами о старине глубокой. И Пушкин там немного позднее будет писать одну своих корреспондентов. Ты спрашиваешь, что я делаю? Ну, до обеда я напишу свои записки. Имеется в виду, что он начинает свой большой роман о своем предке, ра Петра Великого. И после обеда я сажусь верхом, куда-нибудь поезжаю, или же отправляюсь в Тригорское имение, которое находилось там в 2-3 верстах от Михайловского, Прасковье Александровне Осиповой, которая проживала здесь. Вот тот недостаток любви, наверное, внимания родительницы Пушкина к своему старшему сыну, скорее всего, и вызывало вот это вот желание Пушкина оказаться в такой большой семье. А правда, он уже был не полный, супруг Осиповой скончался к тому времени. Но у нее было несколько дочерей и сыновья, так сказать, вот детей было много. И она оказывала, ну, такое удивительное, теплое хотя женщина была строгой по воспоминаниям, отношение к Пушкину. Она сама вспоминала, что когда приезжал Александр Сергеевич, то в Думе все сразу начинало кипеть, преображаться, бега, смех, шутки и так далее, и так далее. Хотя сам Пушкин признавался, что среди дочерей Прасковьи Александровны красавиц не было, но, тем не менее, чуть позднее я об этом скажу, все-таки в ее падчерицу Пушкин будет немного влюблен. Но это чуть позднее будет. Вот для него совершенно очевидно, вот такая семейная душина – это было семейство Осиповой. Пушкин, преданный самому себе, здесь, в Михайловском, понятно, что много пишет. 2 октября, то есть вскоре после приезда в Михайловское, он заканчивает 3 главу Евгения Онегина. Это тот большой роман, который занимает его больше всего. Пишет, понятно, что довольно много стихов, но вот что немаловажно, чтобы мы понимали, в какой ситуации находится Пушкин и что происходит с ним в душе, его отношение, естественно, и к своему таланту, о котором все говорят. И тут же еще нужно, в общем-то, понимать, что молодой человек, естественно, не только славой здесь прельщен, которая у него уже есть, но и проявляется и гордыня, потому что как же так? Его Александр Павлович ссылает в Михайловское, ну, за какую-то фразу о том, что берет он уроки афеизма, написанное в частном письме, ведь он, вот отправляясь эту южную ссылку, давал обещание Жуковскому, что ничего против не будет писать правительство, и свое слово сдержал, и вдруг вот такое наказание. У Пушкина происходит такое вот борение, как относиться к Александру Павловичу. Чисто по-человечески понятно, что это действительно серьезное наказание. Ну, если Пушкин еще как-то соглашался с тем наказанием, которое, ну вот, отправление его в Кишинев, так скажем, и в Одессу, что, ну да, там, так сказать, приборщил неких политических вопросов, которые в своей поэзии пытался отразить. Но тут-то за что? За вот эту фразу «беру уроки афеизма». Дескать, несоразмерное наказание самому греху. Но, как мы увидим, ну, может быть, и многие и по своей жизни, оглядываясь, видят, как происходит, ну, собственно, проявление Божьей заботы. Или Пушкин потом и сам это оценит, но уже позднее. Вот когда действительно начнется в нем преображение, это 28-29 год, оглядываясь назад, что с ним тогда происходило, и как он все это будет уже переосмысливать. И, естественно, что будет вести его к вот этим вот переменам, в нем самом, духовным переменам прежде всего. Так вот, на первое место для него выходит, естественно, творчество. И вот Козлов в стихотворении, он пишет: «Певец, когда перед тобой во мгле сокрылся мир земной, мгновенно твой проснулся гений, на все минувшее воззрел, и в хоре светлых привидений он песни дивные запел». Мы должны прекрасно понимать, что любая лирика поэта, любого поэта, это, в принципе, отражение собственных чувств, своего мировоззрения, своего видения того, что происходит. Вот обратите внимание, Пушкин своих многих друзей, у многих друзей своих, отмечал, что они гениальны, потому что он сам гениальный. Он это осознает, вот и по письмам этого он знает, но он никак не принижает и своих талантливых и однокашников по лицею, так сказать, и уже, ну, с кем он позднее познакомится, своих друзей-поэтов. И в данном случае он, собственно, говорит о гении, который должен возревать жизнь, и что он должен, соответственно, отражать. «О, милый брат, какие звуки в слезах восторга внемлют им! Небесным пением своим он усыпал земные муки». Смотри, земные муки – пением. Значит, в творчестве есть отдохновение от земных забот. Тебе он создал новый мир. Ты в нем и видишь, и летаешь, и вновь живешь, и обнимаешь разбитой юности кумир. А я, коль стих единый мой тебе мгновение дал отрадой, я не хочу другой награды. Недаром темной стезей я проходил пустыней мира. У нет, недаром жизнь и лира мне были верены судьбой. Значит, обратите внимание на этот образ пустыни мира, которые еще, так сказать, не единожды встретятся в поэзии Пушкина. Ну и недаром жизнь и лира были вверены судьбой. Судьба здесь уже, мы с вами понимаем, то, что дано свыше, то, что дано от Бога. Мы об этом еще чуть будем говорить, но вот именно в Михайловском, мне кажется, на прошлой лекции уже об этом говорил, Пушкин начинает понимать то, что он услышал на службе в Святогорском монастыре, когда вот заканчивается литургия, когда священник выходит на амвон, поворачивается лицом к царским вратам и провозглашает: «Всякое даяние благо и всякий дар совершен свыше есть». Дар совершен, то есть талант. В данном случае талант поэтический. И Пушкин, понимая это, уже теперь именно в Михайловской будет перенастраивать свою лиру. То есть он уже будет прекрасно понимать, что если талант дан от Бога, то этим талантом нужно служить Богу. Но еще не изменились и те страсти, так сказать, и увлечения Пушкиным, которые были прежде в нем. Так что не может человек одномоментно раз измениться, как по мановению волшебной палочки. Конечно же, нет. Поэтому здесь будут и испытания, здесь будут и поиски, и влюбленности, так сказать, и многое-многое, что происходит. Мы с вами уже говорили, что для Пушкина самыми близкими друзьями были книги. Но в данном случае мы с вами знаем, что Пушкин был сослан в Михайловское, и запрещено было к нему приезжать, хотя его друзья будут нарушать этот запрет. Об этом я еще чуть скажу. Но вот самое главное – это были книги. И поэтому он просит и своего брата Льва, чтобы книг, как можно больше книг. Забегая вперед, скажу, что вот за 2 года в Михайловском Пушкин собрал довольно-таки приличную библиотеку. Потом, когда он будет переезжать из Михайловского в Москву, эту библиотеку он соберет 35 очень больших ящиков. То есть это уже была приличная библиотека. Книжник он был, конечно же, такой заядлый, и книги собирал всю свою жизнь. И, собственно, по этим книгам, по этим пристрастиям мы можем и судить по тому, как развивалась и его мысль, и философская мысль. Но чтобы стать мудрецом или хотя бы философом, конечно же, нужно поселиться в келье. Вот, по сути дела, Пушкин и поселяется в такой келье. Михайловская для него келья, где можно переосмыслить свою собственную жизнь, где, беседуя с книгами и с духовным наставником, отцом Ионой, и духовно преображаться в том числе, ходить на литургию, ходить на особенно пасхальную службу, которая ему очень сильно нравилась. Или же, как вы вспоминали, в воспоминаниях есть, он переодевался простым крестьянином и, скажем, на ярмарке ходил простой крестьянской такой одежды, теряясь в толпе, всем, чтобы слушать, наблюдать, слышать и простую речь крестьян, ну и как-то почувствовать ту среду крестьянскую, которую он потом будет изображать, ну, хотя бы в Евгении Онегине, потому что он же работает над этим романом в это время. Это с одной стороны. Это то, что происходит некое такое осознанное, я хочу сказать, осознанное стремление измениться посредством чтения книг, посредством службы, исповеди и так далее. Но страсти берут свое. Пушкин – страстный человек, очень страстный человек, влюбляется. Он, можно сказать, ну, немножко, конечно, я преувеличиваю, но можно сказать, что ежедневно влюбляется, потому что для него, как поэта, всегда должен быть предмет восхищения, предмет любви и так далее. Ну и вот там же, в Тригорской, у Осиповой, Пушкин встречается с Анной Павловной Керн. Они были знакомы немного ранее, еще, если не ошибаюсь, в 1819 году Анна Павловна приезжала в Петербург вместе со своим супругом. Здесь нужно, в общем-то, несколько слов сказать о ней. Ей было 17 лет, когда ее выдали замуж за Ермолая Федоровича Керна, генерала, которому было в ту пору, когда вот они вещались, 52 года. То есть разница весьма-весьма существенная. Анна Павловна оставила мемуары, но не только в мемуарах, но и в письмах. Она, в общем-то, говорила, что к мужу она не питает никаких чувств и даже уважения, не то чтобы какое-то, так сказать, вот чувство было. И поэтому, вот если так вот посмотреть на ее жизнь, сложную очень жизнь, можно сказать, даже трагическую жизнь, не испытывала такого чувства долгое время, пока не влюбилась в своего троюродного брата который был моложе ее уже на 20 лет, Александра Маркова Виноградова, ну и с которым после смерти вот супруга они венчаются в 1842 году. Ну и вот поскольку Александр Марков Виноградов был чиновником не очень высокого ранга, то им приходилось терпеть большую нужду, даже уехать из Петербурга, где было, в общем-то, сложно ему содержать свою семью. Ну и можно сказать, что последние годы прошли у него в сите. Но до этого влюбляются не очень много. Ее даже называли «Вавилонской блудницей». И такое было, так сказать, прозвище. Ну и вот Пушкин, когда встретил Анну Герн в Тригорском, посвятил одно из самых прекрасных лирических стихотворений по русской поэзии XIX века. Вы его прекрасно знаете, это «Я помню чудное мгновение», то есть она «к» три точки, ну понятно, что это Анна Павловна Герн. Боюсь его читать, просто немножко, так сказать, вот напомню, потому что здесь нужно с чувством, с толком, расстановкой это читать. Актерского дара у меня нет, поэтому уж не в защите то, что называется. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, томление грустно, без надежды и тревогой, шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, вот проходит период после того, как они встретились, то есть уже прошло 6 лет. Бурь, порыв мятежный, это Пушкин уже о себе, рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, а теперь уже о нынешнем состоянии своем, во мраке заточения, обратите внимание, мрак заточения, для него ссылка – это как тюрьма. Тянулись тихо дни мои, смотрите, не протекали, не проходили, а тянулись. Это то, что, да, когда вот чего-то ожидаешь, когда это все скорее закончится, оно действительно очень тянется, очень медленно. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Тоже очень важно, смотрите, без божества. Пушкин еще не преобразился. Он только-только, может быть, вступил на первые две ступеньки вот этого вот вхождения в своей духовной лестнице. Поэтому тут еще без божества, без вдохновения. Посетит его вдохновение чуть попозже, там же, в Михайловском. Потому что начинается преображение его именно в Михайловском, но чуть попозже. Без слез, смотрите, без сопереживания, переживания, без, скажем так, страдания о том, что было. То есть без покаяния, слезы покаяния должны быть, без жизни, без любви. То есть вот для него это вот такое состояние, да, если без любви, то, так сказать, и без жизни. Души настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Обратите внимание, опять же таки, в данном случае вдохновение приходит с чувством к женщине. Это еще не божественное вдохновение, которое будет посещать Пушкина. Нет, это вот тот самый порыв, может быть, чувства страсти. И сердце бьется в упоении для него в воскресе вновь. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. То есть вот для него важно именно вот этот момент. Смотрите, не божественное, а человеческое. То есть вот что человек, в данном случае женщина, может дать поэту. На этом я сегодня заканчиваю свой рассказ. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Дети Великой Победы. Аудиооткрытки о детях, героях Великой Отечественной войны. Дабы помнить.
3: Мы во дворах играли, в скакалку, мячи в прятки.
4: Мы бегали, смеялись, дружили без оглядки.
5: Любили лес и речку, простор родных полей.
6: Но враг пришел, и стали мы серьезней и взрослей.
7: Смерть нам дышала в лица, теряли мы родных. Мерзостные фрицы стреляли в спины их.
8: Взрывали, жгли, пытали. И стариков, и жен.
9: Детство наше украли и растревожили сон.
10: За нашу родную землю, за деда, отца и мать.
11: Мы юные, взрослые дети, тоже идем воевать.
12: Мы сильные духом, мы сможем.
13: Мы встанем в единый строй.
14: Знамя Великой Победы маленький держит герой.
15: Адель Александровна Занегина родилась в 1936 году в период Великой Отечественной войны. Шестилетняя девочка стала известной тем, что пожертвовала все свои сбережения на постройку танка «Малютка».
16: В начале войны девчушке Адель было всего 5 лет.
17: Отец ее, танкист, в первый же день уехал на фронт, а мама, врач, сопровождала в Сибири в эвакуации целую сотню детдомовских детей. Благодаря ее ежеминутной заботе никто из ребятишек не заболел, никто не умер.
18: Дочка, конечно же, была рядом с мамой. Вместе они переживали трудности длинного пути. Вместе спасались из-под бомбежки под Смоленщиной. В этой самой бомбежке Адель потеряла свою единственную игрушку – поросенка.
16: Но в 5 лет маленькой девочке, конечно же, хотелось играть. И она мечтала о кукле. И не просто мечтала, а стала копить на нее по копеечке.
17: А война разгоралась новой силой. Малышка видела, как мама собирала посылки. Много посылок с варежками и носками. Для фронта, для победы. И однажды, 25 февраля 1943 года, Адель принесла в газету «Омская правда» маленькую заметку, которая была опубликована в рубрике «Почта наших читателей». Вот что написала маленькая девочка, которая и читать-то толком еще не умела.
19: Я Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка, Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор, напишите всем детям, чтоб они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой.
16: Ответные письма от мальчишек и девчонок просто завалили редакцию. Но Адель вместе с мамой читали их все. Вот некоторые из них.
19: Тамара Лоскутова. Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко.
20: Шора Хоменко из Ишима. Мне рассказали о письме Ады Занегиной. И я внес все свои сбережения. 100 рублей. И сдал на 400 рублей облигаций на постройку танка «Малютка». Мой товарищ Витя Тынянов вносит 20 рублей. Пусть наши папы громят фашистов танками, построенными на наши сбережения.
19: Таня Чистякова. Дорогая незнакомая девочка Ада, мне только 5 лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорее бы наш танк разбил врага.
16: О кукле Адель больше не мечтала, да и танк все еще казался далекой, не сбывшейся мечтой. Но инициатива маленькой девочки, ее веру в победу и жертвенность сделали свое дело. Потянулся поток детских сбережений на специально открытый счет в банке. И однажды, в мае 1943 года, в той же газете была напечатана срочная телеграмма.
17: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии, верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин».
19: К сожалению, не увидела Адель этой заметки и не знала, что легковесный танк Т-60 с надписью поперек люка «Малютка» сражался и на Курской дуге, и в Сталинграде.
17: 30 лет пролетели, как один день. Молодая женщина, врач Адель Александровна Занегина, совсем забыла про свою куклу, которая у нее так и не появилась, и о танке «Малютка».
20: Но на этом история не заканчивается. Омские ребята-следопыты в 1975 году наткнулись в архивах на заметку маленькой девочки. Они пригласили Адель Александровну рассказать об этой истории в детских домах и школах города Омска.
16: Так и узнала Ада о построенном на детские деньги танке. Так познакомилась с его механиком-водителем. Его тоже нашли юные следопыты. Им оказалась Екатерина Петлюк. Одна из всего 19 женщин-танкистов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
17: Сослуживцы называли Катю «Малюткой». Рост у нее был всего 151 сантиметр. И танкисты шутили: «Сама малютка, да еще в танке малютки».
20: Множество детских домов и школ обошли Адель и Екатерина, рассказывая свою удивительную историю. И везде Аде дарили кукол. Больших и маленьких, резиновых и пластмассовых.
19: Так исполнилась мечта девочки-малютки, внесшей такой незаметный, но в то же время такой огромный вклад в великую победу 1945 года.
15: Адель Занегина. В начале войны ей было 5 лет.
10: За нашу родную землю, за деда, отца и мать. Мы юные взрослые дети, тоже идем воевать.
12: Мы сильные духом, мы сможем.
13: Мы встанем в единый строй.
14: Знамя великой победы маленький держит герой.
0: Дети великой победы. Аудиооткрытки о детях, героях Великой Отечественной войны. Дабы помнить.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода.
2: Меня зовут Кокорина Дарья. Стихотворение «Память». Прошло так много лет с тех пор, как отгремела канонада, но память о войне живет, и помнить всем о ней нам надо. Пылала вся земля в огне, пылала и земля, и небо, но выстояли русские в войне, не видя вдоволь молока и хлеба. 4 страшных года позади, награды, слезы радости, победы. Но сколько не вернулись с той войны солдат, познавших голод, трудности и беды. О них мы знаем из кино, читаем книги очень старые и помним всех до одного. Живут в сердцах солдаты наши бравые. Мы будем каждый год смотреть парад победы на Красной площади. Мы будем гимн России петь, кричать «Ура! Спаси и сохрани нас, Господи!»

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Валентин Катаев. Третий танк. Рассказ. Утром три танка пошли в атаку. Это была разведка боем. Немцы построили на подступах к деревне длинный снежный вал. Они укрепились за ним. Задача танков заключалась в том, чтобы прорваться за этот вал, выявить огневые точки, минометные батареи, побывать в деревне, посмотреть, что там делается, и вернуться назад. Когда кончилась артиллерийская подготовка, три танка, на ходу сбросив с себя наваленные на них елочки, выскочили с трех сторон рощицы и, ныряя, помчались вперед по снежному полю, блестящему на солнце, как соляное озеро. Солнце еле светилось в тучах, и блеск снега был тусклый. С выставленными вперед пушками танки шли, подымая за собой крутую волну снежной пыли. Грубо вымазанные грязными белилами под цвет зимы, они сливались с окружающим пейзажем и скоро растворились в нем, пропали из глаз. В ту же минуту высоко в воздухе раздался захлебывающийся свист, и в рощице, откуда только что выехали танки, с отвратительным кряканьем и треском стали рваться тяжелые немецкие мины. Исковерканные стволы осин, ветки, щепки, куски коры полетели во все стороны. В один миг снег в роще покрылся паутиной упавших сучьев. Но немцы опоздали. Роща была пуста. Немцы яростно воевали с деревьями. А в это время танки уже подходили к снежному валу. В стереотрубу было видно, как крайний левый танк сходу врезался в снежную стену и остановился, не пробив ее. Облако снега взорвалось и опало. Танк попятился. В тени рельефно обнаружился глубокий отпечаток его лобовой части, рубчатые оттиски гусениц. Из-за вала затюкали противотанковые ружья. Послышались короткие сухие очереди автоматов. Танк попятился еще, остановился и на предельной скорости рванулся вперед и снова ударился изо всех сил в снежную стену. На этот раз часть стены поползла. Она поползла перед танком, как гора снега перед плугом снегоочистителя. Танк остановился и попятился. Он снова отдохнул, затем набрал скорость и теперь, окруженный снежным вихрем и синим дымом, ворвался в пролом и исчез в нем. Звуки беспорядочной стрельбы из автоматов показали, что немцы растерялись. Еще через минуту мы увидели, как они бегут. Они бежали в белых балахонах, падая и оставаясь неподвижно лежать в снегу. В пролом снежного вала вбегали один за другим наши стрелки. Некоторые из них, наиболее горячие и нетерпеливые, не желая дожидаться своей очереди, карабкались на вал и спрыгивали с него, упираясь одной рукой в снежные кирпичи, а другую с автоматом подняв высоко вверх. В белых кофтах и широких белых штанах, в белых капюшонах, по-мавритански завязанных на лбу, с лицами, которые среди белого снега казались почти черными. Они сыпались на головы немцев. Так началась эта разведка боем. Этот небольшой будничный эпизод, настолько обычный, что в армии о нем даже не все знали. Жизнь на переднем крае в этот день шла своим чередом. Саперы ремонтировали снежные дороги, раздолбанные машинами и повозками. Связисты тянули провода. Наблюдатели сидели в своих окопчиках, не отрываясь от биноклей. На грузовиках везли красные замерзшие туши, дымились кухни. У минометных батарей складывали ящики с минами, укрывая их ветками хвои. Возле цистерн заправлялись горючим и маслом автомашины. На командных пунктах в блиндажах совещались командиры. Телефонисты, лежа на еловых ветках возле маленьких железных печек, в которых потрескивал валежник, прижавшись ухом к трубке полевого телефона, проверяли линию. «Орел» проверяет Тула. «Рязань» проверяет Тула. «Витебск» проверяет Тула. «Сталинград» проверяет Тула. В этот день на передний край к танкистам приехала бригада артистов. Артисты приехали на небольшом грузовике. Они спрыгивали один за другим с грузовика и топали валенками по снегу, покрытому валежником. Их было шестеро, трое мужчин и три женщины. С грузовика сбросили их мешки с костюмами, затем осторожно поставили на пенек ящик с баяном. Артисты не проявляли никакого любопытства к окружающему. Их даже не волновал тот факт, что они находятся на переднем крае и что время от времени в лесу раздается взрыв немецкой мины. Они привыкли к этому. Возможно, что это был их 300-й или 400-й концерт на передовой линии. Они деловито стали спускаться в глубокий блиндаж, чтобы там переодеться в свои театральные костюмы. В блиндаже горько пахло еловым дымом. Дым ел глаза. Слабо горела маленькая электрическая лампочка. Привыкнув к потемкам, они стали переодеваться. Девушки надели пестрые платья и платки для частушек. Конферансье натянул на себя щегольской светлый коверкотовый костюм с красным платочком в боковом кармане и лаковые туфли. Гармонист, великолепный музыкант, ученик консерватории, вынул из ящика свой баян и, разминая худые пальцы, прошелся по перламутровым пуговичкам. Между тем, на переднем крае не все было благополучно. Разведка боем кончилась. Два танка вернулись, третий не вернулся. Его ждали. Ждали часа три, его не было. Послали разведку. Разведка вернулась и доложила, что танк обнаружить не удалось. Он как в воду канул. Когда танк долго не возвращается и не дает о себе знать, дело плохо. Война есть война. Третий танк подождали еще час, его не было. По переднему краю пронеслась печальная весть. Третий танк не вернулся. Скрывая от себя беспокойство и печаль, бойцы заполнили блиндаж, предназначенный для спектакля. Это был обширный блиндаж. В нем могло поместиться человек 30, но в него набилось 48. В этом подземном театре, выложенном хвоей, состоялся концерт. Здесь было все. И турецкий марш Моцарта, виртуозно исполненный на баяне, и увертюра к опере «Кармен» в том же исполнении, и прелестный рассказ Михаила Шолохова о бабах, проучивших своих своенравных мужей, и музыкальная народная украинская сцена, и частушки, и белорусские песни, и шутки конферансье, который, ко всеобщему удовольствию, объявил себя не конферансье, а дневальным, и многое другое. Я никогда не видел более благодарной и более горячей аудитории. От хохота земля сыпалась по стенам и шуршала по еловым веткам. Концерт иногда прерывался приходом дежурного, вызывавшего кого-нибудь из зрителей по делам службы. Во время концерта несколько раз по залу проносился шепот. Вопрос и ответ. Третий танк не возвращался? Не возвращался. Значит, пропал. Видать, пропал. Плохо. Концерт кончился. Артисты торопливо переоделись и поспешно стали садиться в грузовик. Им нужно было сегодня дать еще два концерта. Один у стрелков, другой у артиллеристов. Командир танковой бригады пошел на командный пункт и написал донесение о том, что третий танк не вернулся. Тогда из своего маленького блиндажика высунулся телефонист и, жмурясь от дневного света, закричал: «Вертается третий танк!» Через некоторое время в лесу послышался хруст веток и тяжелое пыхтение. Между двумя елками просунулось грязно-белое туловище. Танка просунулось и остановилось. Со стуком открылся стальной люк. Четыре танкиста в черно-синих комбинезонах вылезли из танка и стали закидывать его ветками. Их лица были в копоти, в поту, почти черные, только глаза глядели живо, весело, хотя и утомленно. Четыре танкиста, четыре молодых парня, почти мальчишки, подошли к грузовику, на котором сидели артисты. Они подошли к грузовику, потому что у грузовика стояло начальство. Командир танка стал по уставу и, не торопясь, отрапортовал. Третий танк вернулся из разведки, пробыли в бою 5,5 часов, лазили по тылам, уничтожили 3 блиндажа, 2 противотанковые пушки, тяжелую минометную батарею. Замечаете, что она уже вас не беспокоит? И положили штук до 22 фрицев. Было довольно-таки жарко, немножко у нас поцарапало башню. Потерь среди экипажа нет. Все в порядочке. Обедать хочется. Он заметил артистов. А это что, артисты? Точно. Уже исполняли. Исполняли.
3: Эх ты!
2: Командир танка сокрушенно покрутил головой в кожаном шлеме и сказал, обращаясь к своему экипажу. Выходит, не угадали. Поздно приехали.
4: Точно, сказал экипаж уныло.
2: Они немного помялись, потоптались на месте и вздохнули. Жалко.
3: Ну да ничего не поделаешь, ладно. Очень даже обидно.
2: Тогда, не говоря ни слова, артисты стали спрыгивать один за другим с грузовика. Трое мужчин и три девушки. С грузовика сбросили их мешки с костюмами, затем осторожно поставили на пенек ящик с баяном. Через 5 минут в подземном театре состоялся второй концерт. Зрительный зал оказался более вместительным, чем можно было предполагать. Теперь в нем уже сидело, лежало и стояло не 48 зрителей, а 52. Гармонист тронул перламутровые пуговки. Восхитительные звуки Моцарта наполнили блиндаж.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: День Победы. Что для вас значит этот великий праздник?
6: Для меня 9 мая – это то, когда мы вспоминаем всех погибших, людей, которые воевали за нашу страну, чтобы другое поколение росло. А еще 9 мая – это когда семья собирается и празднует День Победы, то есть когда мы все вместе собираемся за столом и вспоминаем погибших, которые воевали за нашу страну. Например, мой прадедушка воевал за нашу страну. Это был дедушка моего папы.
7: Для меня праздник 9 мая – это когда все наши дедушки, прадедушки, прабабушки, они вспоминаются, которые воевали. Мы их вспоминаем тем, то, что они воевали раньше за нашу душу, за нашу жизнь. У меня воевал прадедушка, а дедушка мой был совсем маленьким, когда была война. Но он уже был тогда взрослый и помогал маме и сестренке во всем. Моего прадедушку звали Алеша, он был танкист и дошел до Берлина. А моего дедушку звали Альберт Алексеевич.
8: Ну, для меня День Победы – это великий день, когда мы победили в Великой Отечественной войне. Многие из наших предков участвовали в ней, поэтому я горжусь этим праздником. Это еще там салют, минута молчания в школе. Вот 9 мая просто вот нельзя провести без салютов, парадов, своих предков, которые живы, и они участвовали в Великой Отечественной войне. И еще бессмертный полк.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Образ. Вопрос священнику». В нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Благословите. Доброго здоровья, Светлана, все наши слушатели дорогие. Бог благословит.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Ирины. Угу. Как не видеть грех в других? Расскажу случай. По территории храма в пятничный постный день шел священнослужитель, поедая мороженое. То, что испытывает при этом церковный мирянин, не стоит и описывать. Случаев таких много. Как реагировать на них, чтобы спасти свою душу?
2: Ой, какой прям вопрос. Вы знаете, я почему-то умилился сердцем, когда его слушал, что испытывает церковный мирянин. Он уже себя возвел в статус Бога. Не понимаю позицию, с которой человек вообще пишет подобного рода речи. Смотрите, какая вещь. То, что священнослужитель ел мороженое, во-первых, это не показатель того, что он нарушил пост. Почему? Потому что сейчас есть огромное количество видов мороженого, не имеющего в себе молока. Это первое. Второе. Если священнослужителю удалили гланды, его должны были заставить это мороженое есть для того, чтобы минимизировать последствия хирургического вмешательства. Это я так к слову говорю. Если священнослужитель ел просто молочное мороженое на показ, ну, это уже вопрос к его нравственности. А вот у меня больше сейчас беспокойство вызывает наша слушательница Ирина. Почему? Потому что кто-то ей дал такие полномочия, удивительные, на мой взгляд, крайне осудительные состояния самой себе разрешать впадать. Что значит, что переживает церковный мирянин? А что должен переживать? Вопрос, если мне кажется правильным, был задан видение в человеке греха, в другом человеке видение греха. А я бы переформатировал его, знаете, как: дорогая Ирина, ваша задача не видеть грех, а не реагировать на него так, как я услышал в вашем вопросе. Во-первых, вопрос подразумевает изначально понятие осуждения. Здесь, сейчас, оно прям сквозит сквозь все строчки, сквозь все слова и буковки. Это очень плохо. Я понимаю, что вас на это спровоцировали. Но давайте будем трезвыми. Мороженое могло быть постным. Это первое. Второе. Если вы видите человека, неважно в каком он статусе, сан или просто мирянин, который, на ваш взгляд, совершает не то, что должно, встаньте, пожалуйста, перед иконами на колени, положите поклонников 30-40 за его душу и скажите: «Господи, помоги исправиться рабу Божьему такому-то или рабе Божьей такой-то, а мне, Господи, дай терпение и сил, дабы не впасть в осуждение». Молитва Ефрема Сирина так и говорит: «Господи, дай мне видеть мои грехи и не осуждать моего ближнего». Поэтому, если вы хотите действительно говорить о спасении души, тут у нас в вопросе это звучала фраза, то тогда давайте заниматься спасением. Расскажу маленькую историю. В одном монастыре произошла смена настоятеля. Пришел старец, игумен, новый. И вот кто-то из братьев очень много начинал говорить про своих братьев какие-то не очень хорошие вещи новому руководителю. И вот однажды, наслушавшись этих слов, руководитель говорит: «Брат, пойдем со мной». Приводит его в пустой храм и спрашивает: «А вот что ты говорил вот про того?» Вот этот рассказывает с удовольствием все. «Ну что, — говорит, — брат, гибнет наш товарищ. Давай, — говорит, — за него помолимся, по 1000 поклонов положим за его душу, чтобы он спасся». Вот так за каждого положили, и у человека, который про всех все рассказывал, полностью отпало желание осуждать, потому что понял он тяжесть не только чужого греха, но и своего вот этого состояния,

0: осуждающего, которое ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, если мы вернемся к вопросу, дай Бог нам не видеть наших падений в близких наших, а если мы их и увидели, то реагировать на них правильно, не осуждая, а помогая им, молясь за их бессмертные души. Тогда это и будет ваш путь ко Христу.
1: Спаси Господи, батюшка. Жестко, но лечебно.
0: Как есть.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

Вечная мудрость. Чем больше человек забывает себя, тем больше помнит о нем Бог. Преподобный Паисий Святогорец.

0: во все колокола.
1: Творцы неповторимых колоколов, строители величавых звонниц, виртуозы звонари оставили нам в наследство великолепные образцы и технического мастерства, и музыкального искусства. Как же мы распорядились этим наследством? В первые же послереволюционные годы новая власть повела бескомпромиссную борьбу с религией. Закрывались и разрушались храмы, а в еще действовавших запрещался звон, якобы мешавший работе. Колокола сбрасывались с колоколен, шли на переплавку. Так погибли многие подлинные шедевры литейного искусства. Царь-колокол Троице-Сергиевой лавры, большой колокол Симонова монастыря и многие другие. В начале века в России было 39 колоколов весом 1000 пудов и более, что составляло 3/4 от общего числа столь больших колоколов во всем мире. Из них дошло до наших дней всего лишь 5. Царь-колокол, Большой Успенский и Реут в Кремле, Сысой и Полиелей в Ростове Великом. В Москве насчитывалось около 200 колоколов весом от 100 до 1000 пудов. Из них на прежних местах осталось нетронутыми лишь 2 – в Новодевичьем монастыре и в Богоявленском соборе в Елохове. Из огромного числа меньших московских колоколов, которым грозило уничтожение, удалось укрыть в музее Коломенское лишь 28. Они находятся в музейной экспозиции. Отсутствие спроса на колокола остановило колокололитейное производство. Некоторое время в Валдае действовал завод братьев Усачевых. Отливал он уже не церковные, а пожарные и станционные колокола, да маленькие колокольчики, но при полном соблюдении традиционной технологии. В 1927 году завод был закрыт. Прекратились и исследования колокольного дела. Была даже издана книга «Колокола на службе магии и царизма». Но вот что интересно. По всей стране не было слышно колокольного звона, но когда снимались помпезные кинофильмы на историко-патриотическую тему, их часто озвучивали мощными колокольными звонами. Во время съемок фильма «Петр I» на несколько часов ожила Ростовская соборная звонница. Не умолкая ни на один день, исправно бил часовой колокол Спасской башни. Звучали курантовые колокола. Они исполняли «Интернационал». «Надо заставить и Спасскую башню агитировать за советскую власть», — говорил Ленин художнику Черемных, когда тот взялся восстанавливать кремлевские куранты в 1917 году. Звучали колокола оркестра Большого театра в операх «Борис Годунов», «Хованщина», «Иван Сусанин». Из их партитур не вычеркнуть колокольный звон, так же, как невозможно вычеркнуть его из истории нашей.

0: Когда закат прощальными лучами спокойных вод озолотит стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса, посланница небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес, с какой-то отрадой непонятной на Божий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятно покой уму и сердцу нахожу, и чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души. Мне кажется, со мной в уединение тогда весь мир беседует в тиши. Иван Никитин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 7 мая, в южной части региона ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также установится малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус, ветер восточный 2 метра в секунду. Завтра, 7 мая, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 24 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития,
прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы, ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я.

всей земли. Помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моя, госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моя Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобой рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда

Благодарю, Господи, боюсь и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ,

0: во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе.

0: славу восславим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 4 февраля 2024 года.
2: Все серьезные ученые не подвергают сомнения факт пришествия в мир Иисуса Христа, но а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости. Конечно, не все соглашаются с тем, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки. А наука утверждает, что был такой замечательный человек, мы называем его Бога-человеком, который посвятил свою жизнь тому, чтобы научить людей счастью, тому, как нужно жить, чтобы иметь полноту жизни, который проповедовал ясным и простым языком, что означает вера в Бога, что означает молитва, что означают добрые дела. И на этих простых, как будто, словах была создана целая цивилизация, положившая в основу, в том числе и государственных законов, многое, взятое из этой христианской этики. Если полистать наше законодательство, и там вот эти корни вы найдете, потому что их избежать невозможно. Они стали частью просто мирового понимания того, что есть добро и что есть зло. Церковь наша сегодня, по милости Божией, находится в благоприятных условиях, и все вы об этом знаете. Беспрепятственно посещаем храмы, молимся, воспитываем своих детей. У нас церковные школы, монастыри, очень активная социальная работа, которая нужна народу, обществу, потому что связана с помощью тем, кто болен, кто одинок, кто недостаточно имеет средств к существованию. Вот все это тоже свидетельствует о том, что Дух-то Христов, Дух апостольский, и в нашей церкви сегодня живет по милости Божию, и этот Дух мобилизует людей к тому, чтобы подражать в том числе и первым поколениям христиан и совершать все то, чему те были научены Господом и Спасителем. Христианский Дух, Дух православия, живет в нашем народе и даже в тех, кто почему-то формально до сих пор себя к церкви, но не сопричитает. Кто-то по какой-то инерции семейной, кто-то по какому-то стеснению, кто-то по недостатку знаний. А я хотел бы ко всем таким колеблющимся, раздумывающим еще о своем духовном выборе сказать: сейчас настало время духовной мобилизации. Без нашего единства в вере, без нашей верности Господу, без нашей способности жертвовать собой ради ближних, Родина может очень многое потерять. Потому обращаюсь и к тем, кто сейчас в храме, и тем, кто за пределами храма, и, надеюсь, многие меня услышат: возвращайтесь к своим истокам, те, кто еще не вернулся. Кто не крестился, идите, принимайте крещение. Кто крестился, посещайте Божьи храмы. С самой глубокой древности и до недавних времен, когда мы соединяли веру, любовь к Родине, к ближним своим, тогда становились непобедимыми.

0: Птичьи уши да услышат.
1: А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» И Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. И никто же возложил.

В сегодняшнем евангельском тексте мы слышим, как Христос, скрывавшийся до времени и даже не сразу пришедший на праздник, все же входит в храм и начинает учить.

0: Его желание спасти как можно больше людей восхищает. Он знает, что его хотят убить, знает, что не пришло его время, что он вынужден скрываться. И все же он снова и снова обращается к людям с проповедью. Но что же это за проповедь? Извест заключается и восстановление. Вера христиан как раз и заключается в том, что причины разделения Бога и человека глубже, чем простое нарушение нормы. Это последнее является лишь внешним выражением той внутренней порчи, которой он болен. Суть же ее в том, что он, воспользовавшись данной ему свободой, решил быть чуждым Богу и обратил свое сердце на себя и заботы мира сего. Укоренившись в этом выборе, человек оказался поистине пленен грехом и сам уже не мог вернуться к Богу. Об этом выходе Бога навстречу человеку сегодняшнее чтение говорит очень прекровенно. Христос говорит: «Я всего человека исцелил в субботу». И в этих словах два контекста сливаются воедино. Он действительно исцелял людей в субботы, но ведь и умерев на кресте, он сошел в ад, чтобы своей смертью в субботу исцелить каждого из нас от греха, проклятия и смерти. Исцелить не столько для хорошей жизни здесь и сейчас, сколько для новой жизни вместе с Ним и в Нем с Богом.
1: Евангелие. День за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

0: Книги Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Цикл бесед ведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 2-е послание к Фессалоникийцам.
1: Сегодня, дорогие радиослушатели, братья и сестры, мы с вами будем говорить о 2-м послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Фессалоники, сейчас называется Салоники, это крупнейший торговый город Греции, главный город в области Македонии. Вы помните, что мы недавно с вами говорили о 1-м послании апостола Павла к Фессалоникийцам? Так вот, зачем нужно было 2-е послание? Какой повод к этому написанию? А поводом к написанию 2-го послания к Фессалоникийцам послужил слух о том, что фессалоникийцы неправильно истолковывают 1-е послание апостола Павла. Они считали, жители этого города, что 2-е пришествие Христово наступит еще при их жизни. Об этом говорили некоторые еретики и просто люди, неправильно понявшие его послание. Как раз в послании первом к этим жителям Фессалоников апостол Павел говорил о 2-м пришествии Христовом, о смерти, будущей жизни загробной и страшном суде. Место написания, так же, как и 1-го послания, город Коринф. Время написания также 54-й год. Содержание. Послание содержит 3 главы. Первая глава – приветствие, вторая глава – догматическая и третья глава – нравоучительная. Вновь, продолжая учение о 2-м пришествии Христа, апостол делает уточнение о признаках пришествия и говорит, что никто не знает о том дне и часе. Он говорит так: «Молим вас, братья, о 2-м пришествии Господа нашего Иисуса Христа, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». То есть, ждать пришествия Господа нужно всегда. Об этом заповедовал сам Господь. Но определять день пришествия никто не имеет права. Об этом и сам Господь говорит в Евангелии, что о дне и том и часе ни ангел не знает. Никто не знает, только Отец Небесный. Далее апостол говорит о признаках пришествия, то есть говоря о том, что ждать нужно Господа всегда, и Он может прийти в любой день и час, только этого дня и часа никто не знает. Нужно, однако, и почти в людях, ибо исчезнет благочестие, нравственность, и почти исчезнет Церковь Христова. И второе есть учение святых отцов о том, что удерживающим называется православное царство и православный царь, который, когда низвергнется, то в скорости придет и полное отступление веры. Не будет никто удерживать от ересей, расколов, отступления от веры людей в этом царстве православном. И тогда, когда исчезнет это царство и царь, то наступит и отступление, и придет Антихрист. Об этом святые отцы говорили о римском царстве, что оно исчезнет. Святые отцы поздние говорили о России, ибо Россия действительно 1000 лет держала православие, 1000 лет сколько святых угодников, сколько подвигов. И в то время, когда ислам смел с лица земли Византийскую империю, Римскую империю, когда были сметены балканские православные государства, Греция и другие страны и народы, тогда Россия была единственным оплотом православия и помогала православным и на Балканах, и, например, Афону, Монашеской республике, и другим православным Греции, и другим государствам, даже освобождая их. И поэтому это может относиться к России и тогда, когда был взят удерживающий, то есть когда произошла мученическая кончина царя императора Николая II. Но это предположение святых отцов. Самое главное – придет Антихрист тогда, когда придет отступление от веры.

Мудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, Богомудре отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая свято.

«После выздоровления, — вспоминал преподобный Амвросий Оптинский, — я все жался и не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять своей словоохотливости. Придешь домой, на душе неспокойно и подумаешь, ну теперь уж все, кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости и опять наболтаешь». И так я мучился целых 4 года. Великий оптинский старец иеромонах Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. Он появился на свет в день памяти Александра Невского. При крещении мальчику в честь святого было дано имя Александр. В детстве Александр был бойким и веселым. Читать он учился по славянскому букварю и по праздникам вместе с отцом Пономарем пел и читал на клиросе храма. С 12 лет Александр был отдан на обучение в Тамбовское училище, после окончания которого стал студентом духовной семинарии. Обладая прекрасными способностями, он учился легко и, будучи по натуре живым и общительным человеком, даже не помышлял об иноческой жизни. Но за год до окончания семинарии он тяжело заболел. Надежды на выздоровление было мало, и Александр дал обет в случае исцеления уйти в монастырь. Болезнь отступила, семинария была благополучно закончена. Но прошел год,

а на иноческую жизнь он так и не смог решиться. Александр давал частные уроки в помещичьем доме. Затем занял должность наставника духовного училища в Липецке. Часто вспоминал он данный обет и мучился угрызениями совести. Летом 1839 года по дороге на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру Александр Михайлович заехал к известному затворнику, отцу Иллариону. Затворник сказал: «Иди в Оптину, ты там нужен». Долго паломник молился и спрашивая благословения на новую жизнь. Но по возвращении в Липецк оставил все как было. Однажды после одного вечера в гостях, где ему было особенно весело, он вспомнил о молитве в лавре и назидании отца Иллариона. И решимость в нем созрела. Александр тайно бежал в Оптину пустынь, даже не спросив благословения епархиального начальства. Уже оттуда он доложил о своем решении тамбовскому архиерею. Александр был ласково встречен старцами обители. Через полгода он надел монашеское платье. Вскоре он был пострижен и наречен Амвросием. В конце 1845 года иеродиакон Амвросий был представлен в иеромонахи. Для этой цели он поехал в Калугу. В дороге отец Амвросий сильно простудился и с тех пор никак не мог поправиться. С 34 лет его признали неспособным к послушанию, и он с 1891 года. К лику святых угодников Божьих он был причислен почти через 100 лет на Поместном соборе Русской Православной Церкви.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к иконографии святого, которого все мы любим, и к которому мы часто обращаемся с молитвами. Этот святой – святой великомученик Георгий Победоносец. Божий посланник, несущий светлые идеалы христианства, мучимый злыми язычниками, сделался олицетворением русского народа, судьбы русской земли, стоящей на пути степных орд и западных иноверцев. Иконография любого святого отображает его характер, жизнь и подвиги. Именно все то, чем он.

0: прославил Христа и пострадал за Него. Конечно, в иконе передаются не все черты и особенности характера. Иконография всегда отказывается от человеческого в человеке и изображает нетленное, чистое, тот образ Божий, который отчетливо просматривается в душах святых в моменты их страданий. Святому великомученику Георгию, в юности сделавшему блестящую воинскую карьеру, достигшему высокого воинского чина, в конце III века н.э. во время гонений на христиан пришлось претерпеть невероятные мучения. И все за то, что мученик открыто заявил о своей вере во Христа. Во всех испытаниях он получал исцеление от Бога, и люди, видевшие все это, обращались к христианству. Житийные иконы святого раскрывают три основные темы его жизни – мученичество, чудеса прижизненные и чудеса посмертные. В центре – величественный образ самого мученика. Он как бы собирает в себе все то, что претерпел святой. Великомученика обычно изображают в облачении ратника, но это говорит нам не просто об исторической достоверности этого образа, но и о том, что каждый христианин в свое время должен облечься в доспехи добродетели, чтобы бороться со грехом. Всякая из деталей воинских одежд святого имеет свое символическое значение, подтверждение чему мы находим в текстах Священного Писания. Щит воина символизирует веру, а меч – Слово Божие. В X веке в символику мученичества входит красный цвет. Чаще всего им пишут плащ или рубаху. Этот цвет еще и символ огня, и символ пламенной веромучеников, и символ обожженной человеческой природы. Ну и, конечно, символ крови, как нам сами это известно. Образ святого Георгия в виде пешего воина, в полный рост, во всеоружии, из Юрьева монастыря в Великом Новгороде середины XII века самое раннее из сохранившихся русских икон этого святого. Он держит копье, поднятое правой руке, и меч в ножнах. Такая поза напоминает императорскую или царскую. Именно так полководец приветствовал своих воинов, показывая, что он готов идти с ними и разделить все испытания, которые выпадут им в бою. Из 10-11 веков святой Георгий не только воин. Его еще пишут в скромных одеждах или в изысканных и богатых одеяниях византийской знати. Этим символизируется возносящего удар дракону. Этот образ взят из предания разных народов о чудесной победе героя над чудовищем. Изображение отличается необычайно сильным внутренним напором и драматизмом. С легкостью и уверенностью всадник поражает змея. Копье его увенчано крестом, что говорит о том, что не своей силой он делает это, а с помощью Божией, силою Христа Господня. Этой силе повинуется и он сам, и его лошадь, которая часто изображается повернувшей голову назад и смотрящей на всадник. В эпоху языческой древности такое изображение осмыслялось как идея вечной борьбы добра со злом.
1: Русские иконы.

0: Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 14 по 30 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Доподлинно неизвестно, на какой день праздника Кущи Христос появился в Иерусалиме. В храм он приходит, когда половина праздничных торжеств была уже позади, и сразу начинает проповедовать. Для того, чтобы учить в Доме Божьем, необходимо было пройти специальную богословскую подготовку. Однако Спаситель, излагая свое учение, на равных дискутирует с маститыми раввинами, отражая их замечания и вопросы точными ссылками на Священное Писание. Но иудеи изумлялись не столько высоте и глубине его учения, сколько тому, откуда он почерпнул такой объем богословских знаний, нигде и никогда не учась. Иудеи слушают Христа и одновременно не слышат. Но это беда не только собеседников Спасителя. Регулярно читая Священное Писание, за ущербность и немощь в исполнении Христовых заповедей. Однако иудеи, окружавшие Спасителя, впрочем, как и многие из нас, не имели в себе решимости пойти по стопам Христа и, соответственно, не могли опытным путем убедиться в истинности предлагаемого учения. Но даже логика здравого смысла подсказывает: проповедник, не преследующий цель самовозвеличивания, уже сам по себе вызывает доверие. Отвергая прежние обвинения в нарушении субботнего покоя, Христос сам обвиняет книжников и фарисеев в нарушении этой традиции. «Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Многие слушатели были людьми приезжими и не знали о непримиримых разногласиях между блюстителями духовного закона и Христом. Не будучи противниками Христа, но и не вполне понимая сложившуюся ситуацию, они грубо прерывают его. «Небес ли в тебе? Кто ищет убить?» Власти уверовали во Христа как в Мессию. Но ведь Иисус родился в обычной семье, в то время как по тогдашним представлениям Мессия после Рождества должен быть унесен из Вифлеема.

0: Ема в неведомую страну. Через некоторое время он вернется оттуда, но никто уже не будет знать, откуда он пришел. Христос упрекает слушателей в приземленном понимании происхождения Мессии. «Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Оскорбленные этими словами, иудеи хотят схватить Спасителя и предать его в руки властей, как богохульника, приписывающего себе божественное происхождение. Но их планам пока не суждено было сбыться. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.

Сидоси и царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сидоспети, прости мне грехи, я же сотворил все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда вака человеших дней сяка человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата, мсти моя лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты с

да восстав содрамы Его, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, славу имя раба Твоего в книзе животней и дарами конец благей. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, то будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Сы, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь творю? Ведущийся я, владычица моя, госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моя Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Бога.

Ты, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей, а мне так дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ,

0: Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови.
1: Мученики Божие учение. Мы с вами говорили о том, что мученики причислялись к лику святых практически автоматически. За одним исключением. По учению церкви, если человек пребывал в ереси, то даже мученическая кровь не смывает этого греха. Если человек пребывал в нераскаянной ереси, если он отвергал учение церкви, отпадал в какие-либо расколы, принимал участие в каких-либо противоцерковных нестроениях, то даже мученической кончины не смывают этого греха. Конечно, до конца нам неизвестно, что будет происходить по второму пришествию. Что происходит у престола Божия, как Господь управляет. Но то, что это правило, православие неукоснительное, хранится в нашей церкви, то, что наша церковь, хранимая Духом Святым, его придерживается, придерживалась и будет придерживаться, на мой взгляд, является критерием того, что Духу Святому именно изволилось попустить наличие этого правила, и это является очень и очень важным. Церковь не решает вопросы о том, был ли этот человек святым или нет. Естественно, это может решить только Господь. Церковь лишь причисляет к лику святых для общецерковного почитания. А как мы можем причислить человека для общецерковного почитания, если он при жизни достоверно сам ставил себя вне церкви? Как же может церковь его почитать? Не столь важно, что происходило с ним в последний момент. Да, конечно, мы надеемся, что он покаялся. Мы надеемся, что он спасется. Но причислять его к лику святых для общецерковного почитания, на мой взгляд, было бы неосмотрительно. И церковь никогда этого не делает. Следующие критерии, которые необходимы для прославления человека в лике святых, это, конечно же, критерии житийные, связанные с его подвигом. Стоит отметить, что существует почитание общецерковное во всей Вселенской Православной Церкви. Эти святые, которые почитаются во всей Вселенской Православной Церкви, почитаются в ней уже много столетий. Достаточно назвать имена вселенских великих учителей и святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Ниского, Афанасия Великого. Достаточно назвать имена

преподобных Антония Великого, преподобного Макария Великого, Пахомия Великого и многих-многих других. В отношении этих святых никогда ни у кого уже много столетий не возникает сомнений о том, что они должны почитаться во всей Вселенской Церкви. И их одинаково почитают и в Иерусалимском Патриархате Православной Церкви, и в Александрийском, и в Антиохийском, и в Грузии, и в Греции, и в Румынии, и в нашей Русской Православной Церкви. Существует почитание святых в отдельных поместных церквах. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица, дорогие радиослушатели.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: вопроса. Знак вопроса.
1: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, стараемся ответить на ваши вопросы. А пока отвечаю на те, которые были раньше заданы. Вот, да, вот такой вот вопрос у нас есть. Ну, он, кстати, часто подобные вопросы задаются. Бываю в храме нечасто, хожу по велению души, но из всех молитв знаю наизусть только Отче наш и Богородицу. Поэтому, стоя перед иконой, просто мысленно разговариваю со святым. Порой благодарю, прошу о помощи, можно ли так, слышат ли меня? Ну, сразу можно сказать, что слышат обязательно. Ну, и ни от кого не требуется знать наизусть, там много молитв. Знаете, Отче наш и Богородица, слава Богу, некоторые их не знают. Можно молиться по молитвослову, можно, конечно, и своими словами, но мы не раз говорили о том, что молитвы, которые напечатаны в молитвослове, образцы молитв, и мы по ним учимся молиться, видим, что можно просить у Бога, как просить, как благодарить Его, как славословить Бога, вот, выражать свою благодарность. Вот. А ведь мы можем, может так казаться, что мы будем просить у Него, что вовсе не полезно для спасения души. Вот. Да, скорее всего, так и получится, потому что нам ведь прежде всего хотелось бы получить какие-то земные блага, успехи в этой жизни, здоровье телесного. Да. Ну, это тоже не вредно человеку, конечно, не вредно, но все-таки это должно стоять на втором плане, а на первом – то, что способствует нашему духовному росту, очищению, спасению души. Вот. И, как святые отцы говорят, сила молитвы не в том, что мы просим чего-то у Бога. Он сам знает, что нам необходимо вот в этот момент конкретно. А в том, что через молитву происходит такое единение человека и Бога. То есть в определенной мере реализуется цель назначения человека – а Боже, не Его. Святые отцы называли молитвами нервами нашей души. Вот для чего и оставлены нам те молитвы, слова которых подобраны святыми людьми. Это некие такие, как я уже говорил, образцы наших прошений. Вот так и вот это нужно просить у Бога, чтобы быть услышанным.

слышанным получить желаемое. Если это желаемое, это всегда нужно помнить. Если это желаемое соответствует Божьему промыслу о нас. Вот. А как бы не услышаны, ну, если можно так сказать, да, потому что слышим, но не получаем ответа. Это мы бываем тогда, когда просим или произносим бесполезное, когда, молясь, не оставляем своих грехов, то есть обращаемся к Богу с нечистым сердцем. Вот. Еще он нас не слышит, когда мы просим, ну, отомстить врагам. Вот так, так говорят святые отцы. И что я говорю, пишет один святой, что здесь не нужно заботиться об искусстве в словах. Часто не нужно бывает и голоса, ибо если в сердце своем изречешь его как должно, то и в таком случае он услышит тебя. Так что, прежде чем молиться своими словами, надо, конечно, научиться правильно обращаться к Богу и просить полезное для спасения души, а не тела. Именно для этого и существует молитва святых, образцы возношения ума и сердца к Богу. Вот так, придя ли в храм, дома ли мы это делаем, но тем не менее не мешает посмотреть и молитвослов иметь. И ну, это действительно будет полезно, и потом легче будет и своими словами также молиться. Да, вот как понимать слова «благословлю Господа на всякое время»? Это, ну, мы встречаем такие слова и в 33-м псалме «Благословлю Господа на всякое время», замвонная молитва на литургии, да, я тоже уже как-то отвечал на этот вопрос, вот. А что значит благословлять? Благословлять — это значит одобрять действия Бога в этом мире, и в том числе и о нас. Поэтому еще есть значение разрешать, позволять делать что-либо. Я позволяю Господу делать со мной все, Он считает нужным. Я доверяю Ему полностью. Вот что значит «благословлю Господа на всякое время». Да, вот тоже вопрос, который, ну, в общем-то, наверное, детский, но, тем не менее, спрашивают, какая разница в словах «церковь» и «храм». Если речь идет о здании, то никакой разницы нет. И церковью мы называем это строение, где происходит богослужение, и храмом называем. Вот. А само греческое слово «экклесия», то есть «церковь», оно обозначает собрание верующих. И давно уже имеет значение вот, и вот этого собрания людей, и в то же время здание, где эти верующие собираются для совершения богослужений. Ну, точнее было бы назвать храмом, то есть домом Господним. Ну, чтобы было понятно, можно привести такие словосочетания: православная церковь, католическая церковь, лютеранская церковь, да, вот это касается людей, которые исповедуют определенные вот догматы, вот, собрания людей, но и в то же время и каменная церковь, а это уже в значении строения, здания какого-то, да, вот как-то так это нужно понимать, да. Вот есть такой вопрос тоже, как нам бороться, если нас кто-то ненавидит, вот, и что делать, и какие читать молитвы. Я даже, как вот сегодня ехал на передачу, был звонок как раз вот, ну, тоже на эту тему, как быть там, когда сосед вот такой проявляет такую ненависть. Ну, казалось бы, ответить-то просто, ну, сказать там, да, привести слова Спасителя из Евангелия от Матфея, да, 5 глава. «Я говорю вам, любите врагов ваших», да, это его заповедь. Вот, можем ли мы ее выполнить, да, когда вот такое происходит, и мы чувствуем отношение к себе такое, да. Мы ближних-то полюбить, ну, тоже трудно, да. В известном романе Достоевского Иван Карамазов, он говорит: «Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже когда издали, но вблизи почти никогда». Это действительно очень трудно, да. Ну, научиться-то мы этим должны, этому, такой вот трудной любви к ближнему, как христиане, мы призваны к этому, так поступать. Вот если хотим же приходящие молитвы к этому, к этой ситуации. А также есть такая известная молитва о ненавидящих и обидящих.

нас, вот, и многое другое. И все это, если мы, конечно, хотим приобрести вот мир в душе, что очень важно для нас, то, ну, помогут нам эти молитвы и не только защититься от ненависти, но по-новому взглянуть на мир и на соседей, или на тех, кто желает нам зла, и молиться за них, чтобы она... Ну, как Христос ведь, да? Мы знаем, что Он за своих распинателей, и то Он говорит: «Прости им, Господи, не ведают, что творят». Вот, казалось бы, нам пример, который самый главный. Вот. А также, чтобы и тот человек, который вот такие чувства испытывает, ненависть, то чтобы и он приобрел какое-то спокойное состояние и приобрел любовь. Вот в послании к жителям Эфеса апостол Павел говорит: «Живите в любви и будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Вот. Мне кажется, что почаще нам надо вспоминать слова апостола и стараться следовать им. Ведь вся беда в том, что иногда мы воспринимаем и хотим получить такую молитву. Вот часто ведь спрашивают: а как мне молиться вот тогда-то и тогда-то, защититься от того? Ну, еще раз подчеркну, молитва ведь не оберег, да, не какое-то заклинание, что мы его там произносим вот с этой целью. Молитва, прежде всего, это, ну, как по словам святых отцов, да, разговор человека с Богом. А о чем человеку с Богом разговаривать? Просить у него и прощения, что и посещают такие мысли, да, такие тоже греховные, и научиться его частичкой, его любви получить, потому что он-то безмерно нас любит, а мы вот не умеем эту любить. В детстве, может быть, у нас получалось более искренне это делать, а потом потеряли вот это главное, и становимся такими, которые Господь не всегда и ответит. Ну, слышит-то Он всегда, но не всегда действительно ответит, потому что ждет, когда же мы сами-то изменимся вот внутри и захотим измениться. Прежде всего, захотеть это нужно сделать. И тогда, чтобы нас не посещали такие же чувства ненависти, там, злобы, какой-то зависти. Вот, чаще всего и ненависть из какой-то зависти рождается. Такой грех, из которого очень много вырастает еще и других грехов. Вот так, что можно ответить на этот вопрос. Напомним вам наши телефоны. В Максе пишите +7 902 302 84 44. На прошлой программе, в прошлый понедельник, много вопросов было и звонков, и письменных. А сегодня что-то пока вот молчат, никак еще не собрались нам написать. Нет? Да, или в прямом эфире задавайте вопрос 246-73-88, 246-73-88. Да, вот, кстати, один вопрос еще есть у нас, вопрос-то повторяющийся, как бы тоже: обязательно ли посещать храм? Ну, уже, наверное, я даже и ответил на него, зачем нам нужно быть в храме и зачем мы произносим молитву и как мы молимся. Но тут ведь звучит, как обязательно ли посещать храм. Да, это наша обязанность или это наша какая-то привилегия? Да? Вот нашел я высказывание на эту тему. У святых отцов немало есть. Вот хотелось бы привести святителя Феофана Затворника. Вот что он говорит: «Когда услышишь звон церковного колокола, призывающего всех на молитву, и совесть подскажет тебе, в дом Господень пойдем, отложи тогда, если можешь, всякое дело в сторону и спеши в Церковь Божию. Знай, что ангел-хранитель твой зовет под кров Дома Божия. Это он, небожитель, напоминает тебе о небе земном, чтобы там осветить твою душу благодатью Христовую, чтобы усладить твое сердце небесным утешением. А кто знает, может быть, он зовет туда и для того еще, чтобы отвести тебя от искушения, которого не избежать тебе, если дома останешься, или укрыть тебя под сенью храма Божия от великой опасности». Вот сколько, так сказать, вот привилегий, да, получает человек, когда он
вот услышат этот

0: голос, ну, назовем, можем назвать совестью, можем назвать вот, да, ангельским голосом. Наш ангел-хранитель нам напоминает, что, ну, вот звон колокола прозвучал, это нас зовут к молитве. И наша вот привилегия — это привилегия, но и обязанность в то же время. Если мы стали христианами, то посещение богослужения, когда произносится, совершается бескровная жертва, когда выносит священник святые дары и говорит, да, придите, вот, и причастию тела и кровь Христова, а мы как бы не слышим и не посещаем храм, то будет, конечно, совершенно неправильно. У христианина есть права, которые он получает, да, как по крещению, но есть и некоторые обязанности. Вот такие обязанности, которые, ну, может быть, впрямую где-то не написано, но к ним относится и такая, как посещение храма.
1: Отец Владимир, он и так, и сяк, и давай в храм пойдет. Не идет она.
0: Они венчаны, да? А сколько прожили?
1: Венчаны, и вроде она крещеная, они оба. Он-то и в храм, мы с ним вчера и ходили, каждый раз ходим, с батюшками разговариваем. И отец Дионисий, вы его знаете, наверное, правильно?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Вот, и мы туда ездим, он говорит, пускай приходит. Она никак не идет ни на какие уступки, мы будем разводиться, все.
0: А какая причина у нее?
1: Причина то, что она, вот ты такой-сякой, ты плохой, я хорошая, ты нам надоел, ты нам мешаешь. Он-то ведь хочет, чтобы и дети слушались, и все, и учились. Он, вот ребенок-то у них будет 12 лет, он ни в школу-то не хочет ходить. Он сидит в телефоне, он начинает ругать, а она за них. Ты вот такой-сякой, ты плохой отец, ты везде лезешь, ты их насильно заставляешь. Ну, что делать-то, отец Владимир?
0: Ну, ладно,
1: он в шоке,
0: сейчас...
1: он не знает.
0: Я попробую.
1: А он ходил к учительнице-то. Говорит, я сам-то преподаю, помогите. Она говорит, да-да, я вас понимаю. А она вот такая противница, не надо их заставлять. Им вот против, я не знаю даже, что делать, отец Владимир.
0: Да, сочувствую вам. Сочувствую вам, конечно, Татьяна, потому что эта беда-то такая общая. Вы посмотрите, что с этими телефонами, что-то с детьми творится, они из них, да, не выбираются. Это, конечно, уже относится к таким вот психическим заболеваниям, потому что понятно, что человек, уже ребенок особенно, он зависим. Да и взрослых-то, взрослые-то, и родители тоже зависимость эту испытывают, потому что тоже сидят в телефонах, и уже человеческое общение все меньше и меньше. К сожалению, все это, да. А вот что делать? Вот ведь столько лет, я так понял, что они уже больше 10 лет живут вместе, и тем более и венчаны. Вот. Вы знаете, ну, может быть, вы не все говорите, но едва ли может быть причиной просто вот ты нехороший, а я хорошая. Наверное, есть какие-то более глубокие, я, может, мне и не нужно это там знать. Вот. Но, тем не менее, все-таки, когда выходила замуж, он был хороший, тут вдруг стал нехороший. Ну, наверное, нужно и каждому, я думаю, что вы это знаете, как человек уже поживший, вот, знаете, что в любом конфликте обе стороны в той или степени, в той или иной степени, но виноваты. Да, он допустил, что жена, которую он там любил, и она его любила, и они, значит, создали семью и повенчались, вот, и допустил, что она его считает вот таким вот нехорошим, да, что-то это на его совести там, как это получилось, да, а у нее своя беда, потому что она, видимо, и не понимает и роль женщины в семье, и вот отношение к детям, когда она там запрещает ему вмешиваться, особенно когда он пытается спасти ребенка, в общем-то, вот от этой телефонной чумы, не знаю, как ее еще там назвать, да, хотя делает это правильно. Ну, так по-отцовски, наверное, надо тогда и посерьезнее это дело. Вот. Поэтому, что касается развода, допускает ли церковь развод? Я думаю, может быть, и вы знаете, что, в принципе, всегда за сохранение семьи. Церковь в своей полноте, конечно, никогда не посоветует там разводиться. Но есть причины, которые

0: допускается вот, ну, даже для венчанных пар, так называемое в народе называется «снять венцы». Вот. Но эти причины изложены, ну, основные – это, да, смерть одного из супругов, да, измена супружеская, это, все это позволяет. Есть даже такой вот в новом перечне таких вот аргументов, значит, если женщина сделала аборт, не сказав об этом мужу, он имеет право подать на развод. У них вот из того, что вы сказали, никакого права, конечно, на снятие венцов нет. Я понимаю, что в ЗАГСе, ну, как распишут, так и дадут документы о разводе, наверное, особо не спрашивая. Ну, о чем-то, наверное, спрашивают, там, почему, как, но, в принципе, проще. А вот в церковные венцы снять, это уже, конечно, сложнее. И пока вот не видно. И они, если даже и разведутся, и напишут кто-то из них, чтобы снять венцы, или оба там согласятся и напишут это в каноническую комиссию, и она рассмотрит, то такой вот на сегодня, вот то, что я услышал, гарантии нет, что им разрешат снять венцы, потому что, ну, должен быть действительно серьезный повод. А чтобы вы увидели, какой это повод, я все перечислить не могу, потому что, ну, у нас же время тоже такое поджимает. Да, это есть такой документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Ну, мне кажется, вы владеете интернетом. Если вы откроете «Основу социальной концепции Русской Православной Церкви», у вас выйдет этот документ, довольно большой. Но он разбит на главы, и одну из глав называется, там, по-моему, там есть «Церковь и труд», «Церковь и война», «Церковь и семья». И там вот вы найдете все основания к заключению церковного брака и расторжению церковного брака. Вот в этом документе, во многом полезном в разных случаях, это такой наш современный вот устав, где мы, значит, основания для служения и помощи людям можем в этом документе черпать, и вы можете его посмотреть. Вот так, а что делать? Ведь я скажу сейчас вот слово такое общее, но оно единственное, потому что, ну, конечно же, молиться. А иначе ведь вы бы тоже, если бы вы обратились к психологу, он бы сказал что-то другое, там кто-то еще, но вы же к священнику обращаетесь, да, задаете вопрос. Поэтому, конечно, молиться. Молиться и ему тоже, если он, тем более, ваш сын ходит в храм, то, наверное, и не хочет разрушать семью, то я думаю, что он сумеет это сделать, если искренне будет этого желать. И если у него нет, ну, причин, которых я не знаю, которые вот так настаивает жена к расторжению брака. Понимаете, ну, не бывает просто так, ты нехороший, а я хороший. Это уж какой-то детский сад. Ну, просто где-то там собака порылась более серьезно. Я думаю, может быть, вы и знаете. Ну, так, да. Мы прорвемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот у нас звонок есть. Слушаю вас. Говорите.
6: Добрый день, Виктор Николаевич.
5: Добрый день.
6: Смотрите, все время говорят, что Господь дает человеку выбор. А с другой стороны... Вера – это дар Божий. Вот если Господь дал человеку веру, тогда есть выбор у человека или с верой быть, или жить так, как он хочет. А если Господь не дал человеку веры, какой спрос этого человека? Человек живет, он же ему не будет себя нагнетать веру. Он живет так, как ему как надо, как сам захочет. Вот как тут быть? Спасибо.
5: Знаете, конечно, Виктор Михайлович, можно сказать и так, вот, как вы понимаете, но я думаю, что здесь есть некоторые нюансы, потому что, вот да, Господь – вера как дар. Даже есть такое мнение, что часть людей, они религиозно одаренные. То есть он без этого, человек уже с детства тянет в алтарь, ну, мы знаем, из житий святых, да и так вот наблюдаем храмовые ситуации, да, когда мальчишки приходят. Приходят, вот у меня было 4 алтарника, да, ну, и сейчас несколько подростков, вот. 2 из них стали священниками, а 2 не стали. А почему не все стали? Или, наоборот, почему не все ушли? Вот одни одаренные этим люди, и они без этого не могут жить. Но другие, нет, может быть, этого дара у них нет. У них другие есть дары, способности, да, но никто им не запрещал ее обретать. Потому что вера все-таки еще и такая вот нашим трудом обретается. Только тяжелее путь, да, чем у тех, кто одарен ближе. Почему это, наверное, уже Божья воля? Мы едва ли ответим на вопрос, почему одному дано, другому нет. Но тот, кому и не дано как дар, все равно он имеет эту возможность, имеет, и мы видим это, да, что некоторые в храмах люди стоят, ну, по какой-то обязанности, а некоторые... Действительно, помните, как в Евангелии говорит, значит, человек: «Веруй, Господи, помоги моему неверию», да? Что это такое? А что вот я хочу верить, да, но вся жизнь складывается так, что у меня неверие преобладает, а я все-таки хочу, и поэтому просит у Бога. И если у Него просить искренне, то я уверен, вот, Виктор Михайлович, на самом деле,

0: деле, то он обязательно это даст. Только захотеть надо по-настоящему, чтобы обрести веру тоже настоящую и искреннюю, а не просто там, да, так какой-то защитить от чего-то, и там, когда превращается в определенную магию. Вот такую веру, конечно, мы не получим, а настоящую, если просить будем, обязательно получим. Я вот так думаю, Виктор Михайлович. Все, пока. Да, так, вот у нас еще такой вопрос есть. Наталья пишет, раба Божия. Благословите, батюшка. Моя близкая подруга пытается через посещение врачей найти причину болезни. Ну, правильно, конечно. Попыталась намекнуть, сходить в храм на исповедь. Поговорить с... Вот там, это тоже известно, да? Вот она говорит, не нужны посредники для общения с Богом. Ну, такой протестантский взгляд, потому что они часто говорят, мы напрямую общаемся. Ну, тут трудно сказать, с кем общается человек. И священник в какой-то мере, конечно, поможет. И помолиться, и подсказать как-то. Вот. Но, знаете, вот то, что касается именно такой вот физической болезни, то, конечно же, к врачам обращаться нужно. А как вы можете помочь, находясь там далеко от вашей подруги? Ну, конечно, молиться за нее, да, чтобы Господь ее вразумил, чтобы мы ведь можем у него просить. То, что полезно для ее души, он обязательно даст. То, что не полезно, не даст. Вот. Но мне очень хочется, и всегда вот, когда отвечаешь на вопрос, хотелось подчеркнуть, чтобы не принимали молитву, как я сегодня уже об этом говорил, как некое заклинание, да, вот, от болезни, а вот помолись этому, и все будет хорошо. Но не будет так, не будет, будет по-другому совершенно, и Господь испытание дает. Вот мы искренне молимся там, тому или иному святому, которые помогают в этом, да, они могут помочь нам, но надо помнить, что это не заклинание, что это не оберег какой-то молитвы, да, а совершенно другое. Вот, и когда мы обращаемся к тому или иному святому, то подразумевается, что мы, зная его жизнь, зная, почему к нему обращаемся, что и мы постараемся быть, ну, как-то богоугодные дела совершать, вот, обрести любовь там и веру и надежду, да, тогда Господь нас услышит, тогда... Ведь святые, которые причислены к лику святых, жившие на земле, они ведь, в общем-то, при жизни своей проявляли вот такие вот качества, о которых мы говорим, и веру, и надежду, и любовь, помогали людям, и они поэтому и получили благодать от Бога, находясь уже там, у престола Божия, да, помогать людям, которые обращаются к тем или иным немощам. Но... Вот это вот может быть тонкая вещь, но путать ее нельзя. Поэтому врачи лечат болезнь физическую, вот, в духовной жизни помогает священник, да. Вот если она вот так, может быть, она как-то с протестантами, потому что уж очень это слово расхожее, посредники, вот в каких-то протестантских сектах оно используется. Аж зачем священник, когда я могу там сам напрямую с ним общаться. Ну, если получится, попытаться можно, но неизвестно, чем это закончится. Да, вот такой был вопрос у нас. Так-с. Да, я начал отвечать на вопрос рассказать об иконе Отрада, еще утешение. Она находится тоже на Афоне, а вот у нас еще звонок. Да, слушаю вас, говорите.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вот у меня, батюшка, такой вопрос. Знаете, к Божьей Матери молитва, как лучше обращаться? Вот Пресвятая Богородица, спаси нас, или Пресвятая Богородица, моли Бога о нас? Вот это один у меня вопрос. А второй, как вот добиться глубины этой молитвы? Спасибо.
0: Да, ну, второй вопрос я как-то не очень понял. Ну, попробуем так, как я понял. Ну, во-первых, да, мы обращаемся к Богородице, два обращения, к спасению.

Родителю мы обращаемся, да, Сыне Божий, там, да, спаси нас, вот, и к Богородице мы тоже обращаемся, спаси нас, остальным, вот, там, архистратигу Божию Михаилу, людям, угодникам

неделе говорил об этой молитве, вот, о том, что перевод вот такой даже все не отражает, а «помилуй» на греческом языке, там «кириэлейсон», то есть «пролей елей на мои раны». Мы должны помнить всегда, что грех – это рана, которую грешник сам себе наносит. И вот мы обращаемся к Богу, чтобы Он пролил елей на наши раны. Поэтому и в этих двух словах «великая глубина», и в словах «Пресвятая Богородица, спаси нас» тоже, потому что к кому же еще нам обращаться? К Божьей Матери, которая уже столько явила за все эти два тысячелетия чудес и действительно спасала людей, и народа, и отдельных людей. Вот так, да. Да, так вот, как раз об иконе «Отрады или утешения» Пресвятой Богородицы. Эта икона находится на Афоне, в Отопецком монастыре. Вот, недалеко от этого монастыря, в IV веке, конец IV века, с корабля упал царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого. И, ну, думали, что он утонул. Вот, корабль пристал к берегу Афона, вот, и стали искать тело царевича. А нашли его спящим. Вот, и поняли, что он спасен был заступничеством Пресвятой Богородицы. На том месте, где он был найден, император в знак благодарности распорядился устроить алтарь нового храма. Вот. Но это не единственный случай. Там еще другой случай был связан вот тоже с образом Пресвятой Богородицы, который именуется Отрада. Это 4 века спустя, после вот того случая с царевичем, вот, разбойники, они хотели ворваться в обитель, в этот монастырь, да, рано утром, когда откроют врата в монастыре, вот они намерены были туда ворваться. И вот после утренней настоятель услышал голос, который от иконы исходил: «Не отверзайте сегодня врата, но взойдите на стены и разгоните разбойников». Так поступили братья, и сумели они отразить нападение этих злоумышленников. И с тех пор вот эта икона «Отрада или утешения» много раз являла чудеса заступничества верующим людям. Вот мы как раз сегодня несколько раз обращались к этой теме веры. И вот если мы искренне верим, без какого-то тени сомнения, и просим то, что полезно нашей душе, перед ли иконой или Пресвятой Богородицы, это ли икона «Отрады или утешения», или другой иконы, их очень много, вот, и то, что полезно для спасения души человека или многих людей, то это обязательно помощь мы получим. Да, вот такой вот есть у нас вопрос. Как нужно каяться? Как нужно каяться? Вот, если посмотреть, ведь это перевод тоже с греческого слова «покаяние», по-гречески «метаноя», оно обозначает в греческом языке это изменение ума. И это не просто сожаление о прошлом, да, мы иногда встречаются, я думаю, все священники с этим встречались, придет человек, чаще женщина, да, и вот они вот, что вот да, вот это такое вот было, да, конечно, и вот в этом сожалении, вот в этом, что ли, выражении мы чувствуем, что это действительно такое сожаление, что вот да, так было, я, конечно, сожалею, а требуется-то новый взгляд на самих себя. Что же я вот был таким, но теперь-то я какой? Как я теперь живу? Вот что святые отцы пишут. Например, митрополит Каллист пишет так: «Каяться значит смотреть не вниз на собственные недостатки, но вверх на любовь Божию». Вот, я думаю, что это понятно, о чем я перед этим говорил, да? Не вниз на свои недостатки, ну, конечно, мы называем их, но некоторые так 20 лет ходят в церковь, и все один и тот же грех называют. Да, вот это было, я вот чувствую. Так это недоверие к Богу, что Он простил, или ты не искренне покаялась. Да, поэтому вот, значит, смотреть вверх на любовь Божию нужно.
не назад, упрекая себя, но вперед.

0: доверием и надеждой. Вот, оказывается, как нужно. Это значит видеть не то, что я, чем я не смог быть, но то, что, чем еще по благодати Христовой могу стать. Да? Вот не сожаление, а желание действительно стать настоящим христианином. Святитель Феофан Затворник вот что пишет. «А если исповедующийся недостаточно проникнут покаянным намерением, а духовник прочтет над ним разрешительную молитву, тогда что? Тогда может случиться, что, когда духовный отец будет произносить «прощаю и разрешаю», Господь скажет: «я осуждаю». Вот так вот, это с настоящим чувством покаяния, вот этой метаноией, которая означает, да, изменение ума, что я действительно настроен измениться, не таким быть, каким был вчера, каким даже и сегодня. И что я для этого делаю? Стараюсь я или нет? Когда приходят и на исповеди говорят: да я вот все время хожу, и все одни и те же грехи. Это понятно? Это понятно. А почему одни и те же? А что ты сделал, чтобы их не было? Ничего. Ну, молюсь, читаю правила, пощусь. Ну, наверное, этого недостаточно. Вот какая борьба-то духовная происходит или не происходит? Вот это вот от нас и требуется, вот это вот изменение ума. Да, ну и вот про помыслы также спрашивают, как бороться с помыслами. Да. У Ефрема Сирина мы находим ответ такой. Я вам его прочитаю. «Остров, лежащий среди моря, может ли остановить волны, чтобы они не ударяли в него? По крайней мере, остров противится волнам. Так и мы не можем остановить помыслов, но можем противиться им. Если нечестивые помыслы тревожат ум твой, не отчаивайся, но приводи себе на память Божьи щедроты. Кому поверен корабль, того владелец корабля никогда не упрекнет так: для чего ты дал волнам бить мой корабль? Но скажет разве: для чего не породил о корабле и не противился волнам?» Да? Вот, видите, мне кажется, что образ такой понятный, такая метафора. «Лукавому помыслу, — говорит он же, Ефрем Сирин, — так же худо давать возрастать душе, как и траве на гряде с овощами». То есть, что они будут, о чем речь идет, что помыслы будут прилетать, назовем это так, это неизбежно. А вот что мы противопоставляем им, это от нас требуется. Ну и еще есть такой вопрос о любви к земному отечеству. Это вот, в общем-то, много сейчас говорят о патриотизме. И как его вот церковь понимает, да, как объясняет эту любовь к земному отечеству. И это очень важно. А с подрастающим поколению особенно важно. Да, это, в общем-то, во все эпохи церковь призывала своих членов любить земное отечество и не щадить жизни для его защиты, если ему угрожала опасность. Вот в основах, что пишут, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, сегодня уже этот документ упоминал, вот еще, значит, из него. В 1713 году, во время войны с французскими захватчиками, святитель московский Филарет говорил своей пастве так. Вот, мне кажется, очень важно для нынешней молодежи. «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом. Умри за веру и Отечество, ты примешь жизнь и венец на небе». Да, «Уклоняясь от смерти за честь веры и свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом». Очень важно, да. Или венец на небе получишь, если умрешь за Отечество. Да, вот что Иоанн Кронштадтский говорил. «Люби Отечество земное, оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует, но особенно люби Отечество небесное, то Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и законы земного Отечества». Вот так вот, чтобы получить небесное Отечество, это как бы одно дополняет другого. Чтобы получить небесное Отечество, нужно суметь быть еще и верным сыном настоящим Отечества земного. Ну, еще, наверное, на один вопрос успею ответить. Ну, вот с этим-то мы как раз очень часто сталкиваемся, что такое магия. Вот, и о белой, и черной магии все слышали, да, и не особо кого-то отпугивает. А иногда в христианство столько примешают магизма, что, ой-ой-ой, там остается очень мало от веры Христовой, а вот от магии сколько угодно. Вот, но если говорить о белой и черной магии, в чем тут разница, то никакой разницы и нет здесь. Вот определение слова «магия» в литературе, в православной литературе много существует. Вот одно из них такое. Магия – это колдовство, представляет собой совокупность методов связи и взаимодействия с инфернальными, то есть низшими демоническими сферами духовного мира. Вот, оказывается, что это такое, да? Если говорить об отличиях белой и черной магии, то можно сказать, что черные, так вот различить не так уж сложно. Черные маги не скрывают, что они поклоняются силам зла, а белые прикрываются иконами, молитвами, а делают то же самое. Поэтому нужно быть бдительным и помнить слова апостола Иоанна Богослова: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Вот так вот. Магия ведь требует религия, это мы обращаемся к Богу, что-то у Него просим, что-то благодарим, да. А магия, произнесение определенных вот этих вот слов, которые ставят те инфернальные силы на службу этому магу или там шаману, и исполняют то, что он от них будет требовать, или причинить зло другому человеку, или что-то вот такое. Вот такое вот отличие у нас существует. А уж белое и черное, я, по-моему, это объяснил. Не успею больше уже ответить какие-то вопросы. Будем прощаться до следующей встречи. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Вечная мудрость.
1: На всю Четыредесятницу должно поститься правоверующим, потому что она содержит чин и устав общества Господня. Священномученик Игнатий Богоносец.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

В истории установления дипломатических отношений с Японией необычайную роль сыграл военно-морской оркестр. 19 октября 1852 года на Кронштадтском рейде снялся с якоря и ушел в Японию фрегат «Паллада». На его борту находилось русское посольство во главе с вице-адмиралом Путятиным. Император Николай I направил его в Японию для установления дипломатических отношений с этой закрытой для всего мира страной. В состав команды фрегата входил духовой оркестр численностью 26 человек. 22 августа 1853 года фрегат прибыл в японский порт Нагасаки. Начались длительные трудные переговоры. В это же время и другие страны пытались установить контакты с Японией, в том числе США, Англия и Франция. И если американский командующий командор Перри и английский адмирал Стирлинг для заключения договоров оказывали на японцев давление и угрожали оружием, то Ефимий Васильевич Путятин стремился привлечь японцев на свою сторону добрым расположением. По вечерам с палубы фрегата играла музыка духового оркестра. Это вызывало у местных жителей удивление и восторг. К фрегату подходили сотни лодок с японцами. На переговоры с властями русское посольство перемещалось по улицам Нагасаки в сопровождении почетного караула и оркестра. В это время все улицы были заполнены жителями города. Своим добрым отношением к японцам и красивой, необычной для них музыкой русские завоевали всеобщее уважение. И есть все основания считать, что в успешном завершении дипломатической миссии важную роль сыграл военный духовой оркестр.

0: Музыкальные мгновения.
1: Густава Малера можно назвать композитором по сути, но не по профессии. Ему удавалось писать музыку только в свободное время. Основная его жизнь была связана с театром и дирижированием. Его сочинения не понимались и не принимались никем, кроме близких друзей и учеников. После того, как на его симфонии широкая публика обратила внимание, Густав Малер создал чудесный песенный цикл «Волшебный рок мальчика», в котором он музыкально переосмыслил немецкие народные песни.

Всеволод Александрович Рождественский. Виолончель. Виолончель исходит в томном стоне, гудит, жужжит, как шмель в июльский зной. Растаяли в святилище симфоний колонны, люстры, строгих кресел строй. И нет пюпитра перед черным фраком, нет к струнам наклоненной головы. Уж не смычок скользит по нотным знакам, а ветер лета по кудрям листвы. Прозрачными глухие стали стены, шумит за ними пробужденный сад, где липы о печали сокровенной широким вздохом с миром говорят. Поет и для меня сомнение глинки, безжалостной тревогой дней былых, и спорят звуки в страстном поединке минувших бед и радостей моих. Но что теперь мне скорбное гуденье из глубины угаснувших времен? К чему чужого сердца уверение в том, что любовь растаяла, как сон? И все-таки я знаю, эти звуки, душа, испепеленная дотла, став музыкой, пройдя горнило муки, на высоту создания вознесла. Нет для меня в них терпкого сомнения, растаял и разлуки горький хмель. Так пой и дли в груди моей гуденье, покорное смычку виолончель.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сергей Прокофьев. Повесть о настоящем человеке. Опера в трех действиях, 10 картинах. Либретто Сергея Сергеевича Прокофьева и Миры Александровны Мендельсон Прокофьевой. Время действия – Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Полевой написал свою главную книгу «Повесть о настоящем человеке» в необычное время и в необычных условиях. Шел первый мирный год после страшной войны. Борис Полевой представлял газету «Правда» на международном трибунале в Нюрнберге. Дни напряженной работы в зале суда над нацистскими преступниками. Ночи над повестью, которая была задумана еще несколько лет назад, когда в его фронтовом блокноте появилось имя летчика Алексея Моресьева. Рукопись была закончена в несколько недель. Полевой спешил завершить работу ко дню рождения жены. Обещал Юле, надо было держать слово. Разрушенная войной, полуголодная, но счастливая своей победой, верой в будущее страна взахлеб читала об одном из тех героев, кто своим подвигом, жизнью своей принес эту победу, укрепил эту неистребимую веру и верность. Действие первое, картина четвертая. В землянке деда Михайла тускло горит лучина. Неторопливо текут стариковские думы о разоренном оккупантами хозяйстве, приближающейся поре сева. Тоскует Варвара о пропавшем без вести муже-фронтовике. Проникновенный напев, напоминающий народную песню «Что же ты, Варенька, радость приуныла», передает тоску Варвары о любимом.

0: Ольга, это ты?
1: В полузабытии тихо стонет на нарах Алексей. Его состояние тревожит всех жителей лесной деревни. Бабка Василиса зарезала единственную курицу, чтобы подкрепить силы раненого. Дед Михайло восхищен поступком русской женщины, не пожалевшей последнего для раненого бойца. Варе и деда Михайлы одна утеха и острота частушки, и широкий русский напев.

0: Слышен шум приближающегося самолета. В землянку входит Андрей Дегтяренко, полковой друг Алексея. Это Серенька оповестил его о раненом летчике. Задорно и остро звучит радостный гопак Андрея.
1: Варя! Варя! Слушай! Варя! Варя!

0: Ну, дедусь, показуй свой трофей.
1: Да боже он, господи, вот лежит.
0: Андрей, ничего не вижу.
1: Да вот же он.
0: Андрей, не узнаешь? Ножка

0: Лёшка! Лёшка!
1: Допустите его, допустите его, Бога ради! Он еле-еле жив!
0: Лёшка, Лёшка, Бисов сын! Лёшка, Лёшка, Бисов сын! Живый, Лёшка, живый, Бисов сын!
2: Андрей расспрашивает деда Михаила о том, как раненый Алексей оказался в деревне. Дед рассказывает о мужестве летчика. Андрей поражен. Алексея увозят в столичный госпиталь.

0: Как это катится?
1: А так и катится, так и катится, говорят ребята, так и катится, чтоб своим пробиться.

0: Приглашение в музей.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Наталья Соколова. Я являюсь заведующей отдела отечественного искусства и выставочной работы Нижегородского художественного музея. Если мы с вами попробуем вот основную задачу, основную работу обрисовать нашего отдела, это преимущественно выставочные проекты, самые разные. Работа с разными художниками, с проектами, привезенными из других городов, с проектами местными. Это работа с постоянной экспозицией, которую вы можете наблюдать в нашем музее отечественного искусства. Вот это основная сфера деятельности, и как у всех сотрудников музея, это у нас общепринятый момент, мы имеем это научные интересы, некий любимый период, изучаемый в истории искусства. Для меня это период после 17-го года отечественного искусства. В основном вот здесь сосредоточены интересы и исследования. И, наверное, как все, работаю с удовольствием с публикой, но душа больше лежит, конечно, к выставочной работе. Это вот то, что является любимым и постоянным. Как каждый музей, мы имеем свою жесткую выставочную программу. Но, вы знаете, есть такой очень положительный момент для сотрудника провинциального музея. Этого момента нет у сотрудников центральных музеев Москвы и Петербурга. Мы имеем возможность сделать свои проекты. То, что нам хочется, то, что мы знаем. Если мы открываем какого-то интересного художника, то очень часто получается, это очень замечательно, показать его нижегородской публике. Это интересно, потому что авторский проект, он, конечно, всегда больше захватывает. В него всегда вкладывается больше души, больше сил. Как правило, эти проекты получаются интересными. Но если перейти к конкретике, то не так давно, хотя давно, уже 2 года уже прошло, я делала очень большой проект с петербургскими художниками. Их было 7 человек, которые были привезены в Нижний Новгород. Это была совершенно эксклюзивная выставка. Она больше нигде не проходила, ни в каком городе, включая Петербург. Это было сделано только для Нижнего Новгорода. И задача была познакомить с, на самом деле, небольшой частью вот такого неформального искусства Санкт-Петербурга. Петербург – город уникальный, с очень активной и очень просторной историей изобразительного искусства и развитием ее в современности. Все объять невозможно, да? Огромный пласт художников так показать тоже тяжело. Но вот какой-то выбор получилось сделать. И при общении с этими художниками в Петербурге замечено мною был такой интересный момент. Они очень любят бытовой жанр, в отличие, например, от художников нижегородских. И бытовой жанр, в котором отражается жизнь наших современников, это интерьерные моменты, это моменты, которые можно наблюдать на улицах, там, на автобусных остановках. Они все приходят в их картины, и вот эта сторона творчества была показана. Выставка была интересная и замечательная, был выпущен каталог, получила очень хорошие отзывы, и что особенно приятно, и профессионалов, и просто любителей искусства. И если выделять проекты, показывающий современных художников из других городов, наверное, вот он был наиболее интересен. Одно из самых, наверное, активных направлений в моей работе – это, конечно, работа с местными нижегородскими художниками. У нас они замечательные, их много, они очень интересные. Но вот есть некая группа, с которой мы работаем очень давно – тандем, скорее, да? Это Наталья Панкова и Галина Коковкина. И, конечно, это всегда отдельная страничка, если у нас получается сделать какую-то выставку. И в 2014 году была выставка, она называлась «Праздник цвета». Она была интересна, уникальна. Там было 3 участника, на самом деле. Наталья Панкова, Галина Коковкина, Вячеслав Грачев. Выставка была таким заключительным аккордом большого тура, который случайно получился по некоторым городам Европы. Яркая была и интересна вот этим необычным срезом, когда сталкиваются совершенно, ну не то чтобы совершенно, скажем так, достаточно разные художники большого, хорошего, профессионального уровня, которых, безусловно, объединяет тоже многое, и отношение к творчеству, и восприятие мира, отношение к своей работе, темы, которые они затрагивают. Трудно было их совместить в экспозиции, поскольку все яркие, и в прямом, и в переносном смысле. Вот. Но выставка тогда получилась, безусловно, тоже имела резонанс. И, знаете, у меня остались настолько теплые воспоминания об этой выставке, что вот год прошел, мне кажется, что это вчера только было, потому что, конечно, когда приятно работать с людьми, ну, для меня вообще это важно, да, чтобы был интересный человек, интересная личность. Когда хорошо получается работа, интересное общение, это всегда запоминается надолго. Надеюсь, зрителям тоже. Есть в современном искусстве такое направление, оно достаточно популярное, но может быть не всегда интересное, не всегда известное. Это иллюстрации детской книги. Очень много слышал от родителей маленьких детей, у кого дети дошкольники, часто приходилось слышать, что при выборе книги в магазине, ну, хотелось бы видеть, конечно, и картинки интересные. Это вот как наше советское детство, да, то есть мы помним эти картинки, которые мы рассматривали, читая книжку, до сих пор мы их узнаем. Вот есть некая проблема картинки, скажем так, недостаточно хорошего уровня. Такое бывает часто. И вот у нас есть художница одна в Нижнем Новгороде, вернее, в Дзержинске. Зовут ее Светлана Ушкова. И я счастлива, что в прошлом году, в декабре, мы сделали ее выставку. Счастлива, потому что это было очень трудно, потому что Светлана, она относится к тем художникам, кто вот работает сама с собой, скажем так, да? То есть не любит о себе говорить, не назвать ее как бы активным в общении. Она мыслит. У нее гениальная голова совершенно, у нее совершенно потрясающие руки, масса терпения, творческой мысли. И вот, чтобы это все вытащить из нее, я два раза перелопатила ее квартиру, чтобы найти, что показать. Потому что изначально то, что предлагалось, это в данном случае такая черта скромности, которая не очень хорошую службу играет для художника, да? Мы все-таки выкопали какие-то вещи, которые почему-то прятались. Ну, может быть, потому что не все было издано, а показать хочется то, что было издано. Не знаю, причин может быть много. Но, вы знаете, это тоже какой-то был вот вау, прям, когда мы открыли эту выставку, когда она получилась, когда мы ее практически оформили с нуля. Да, мы пошли по очень сложному пути, мы практически вот все оформляли, ну, почти на коленке, почти там за два дня до открытия, потому что оформить иллюстрацию гораздо сложнее, чем оформить пастель, например. Да, есть такие моменты. У выставочной работы есть очень много технических моментов, которые, к сожалению, часто ставят нам какие-то ограничения. И приходится преодолевать, иногда проявляя недюжную фантазию и изворотливость. Вот мы все это сделали, и выставка получилась удивительно праздничной. Мы ее потом продлевали еще, она работала долго, потому что успех был колоссальный. Совершенно разные иллюстрации и к русским сказкам. Мы показали то, что не издано. То есть все показали. И корейские сказки, французские сказки, иллюстрации к детской энциклопедии по творчеству Генделя. Просто вот мои любимые ее иллюстрации. Вот, ну и пастели мы, конечно, показали. Вы знаете, такой выставки не было давно, и я даже думаю, что не будет еще долго, потому что уровень мастерства, уровень творчества – это редкое явление. Вот то, что нам показала Светлана Ушкова, когда мы вывесили это все на стену. Потому что когда искусствовед приходит к художнику, как правило, это в папках, в сундуках. Стены не вмещают все, что сделано, да? То есть логично, что это нужно поискать. И вот когда это все найдено, отобрано, оформлено, и вывешиваешь, это вообще один из самых любимых моментов в моей работе, когда вот оно все висит. И когда это получается здорово, это тоже вот одна из таких ярких страниц в моей работе, в работе нашего отдела, потому что над выставкой никогда не работает один человек. Разумеется, это коллектив. Кто-то является паровозом, кто-то является креативным директором, как мы говорим, да? Но, тем не менее, это коллективное творчество, и когда результат прекрасен, это здорово.
0: Приглашение в музей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Борис Чайковский не был теоретиком музыки, но в его немногочисленных высказываниях о ней отчетливо выделяется одна, по всей видимости, очень важная для него идея. «Я стараюсь обходиться, возможно, меньшим во всем». Или, например, говоря о понравившемся ему сочинении одного автора, композитор замечает: «Это та большая простота, которая дорого стоит, она дается не сразу». Вот эта большая простота, ради которой приходится долго и упорно работать, присуща и лучшим созданиям самого Бориса Чайковского. В его музыке есть немало прекрасных страниц, где звучат 1-2 голоса, где минимальными средствами создаются глубокие психологические настроения. Так художник проявляет виртуозную изобретательность и фантазию, открывает новую красоту старых, давно, казалось бы, знакомых приемов. Интонация композитора всегда узнаваема, будь то короткий мотив или неторопливо разворачивающаяся тема. Здесь, конечно, надо вспомнить киномузыку Бориса Чайковского.

Музыка из замечательного фильма «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Константин Воинов, композитор кинокартины Борис Чайковский. Любимый многими поколениями фильм не мыслим без этой удивительной музыки. Она стала одной из главных движущих пружин этого почти сказочного сюжета, своеобразным метрономом, одновременно и фоном, и органическим элементом повествования.

Не менее узнаваема и ассоциативна музыка из трагикомедии Александра Миты «Гори, гори, моя звезда». События картины происходят в Российской империи во времена Гражданской войны. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, а главный герой, театральный режиссер, ставит трагедию о Жанне д'Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства.

0: Как видно, рядом с крупными симфоническими сочинениями, рядом с миром музыкально-философских размышлений, в творчестве Бориса Чайковского есть и другие, казалось бы, чрезвычайно далекие миры. Но есть еще одно пространство, где очень светло звучит музыка Бориса Чайковского. Речь идет о чудесном мире сказок, мире детства.
1: Белый, белый будет снег, серый, серый будет свет, а Мартина будет прясть ниточку льняную. А Мартина будет прясть ниточку льняную. Загудит огонь в печи, запоет метель в ночи, а Мартина будет ткать свежую холстину. А Мартина будет ткать свежую холстину. Будет заметь вдоль дорог, будет в окнах огонек, а Мартина будет шить новую рубашку. А Мартина будет шить новую рубашку. Повернет зима к весне, побегут ручьи.

0: ждать песенки знакомой, а Мартина будет прясть, а Мартина будет ткать, а Мартина будет шить, а Мартина будет ждать.
1: Давно знакомые и любимые сказки о свинопасе, дюймовочке, стойком оловянном солдатике, о волшебных калошах и о новом платье короля с музыкой Бориса Чайковского обрели новую жизнь, стали еще ближе. Когда-то они ежедневно звучали по радио, многие были записаны на пластинке. Забавные и поучительные истории о маленьком слоненке, рассказанные поэтом Давидом Самойловым, помните, слоненок пошел учиться, слоненок турист, у слоненка день рождения, и его поэтическое переложение сказки о коте в сапогах также записаны на пластинке с музыкой Бориса Чайковского. Сколько оттенков юмора и иронии, какую тонкость фантазии обнаруживает композитор в этих работах. В музыке для детей он остается поэтом и философом. Недаром его первым соавтором оказался Ганс Христиан Андерсен. «Мне думается, — заметил он однажды, — что произведения для детей не должны писаться нарочито облегченно. В этом убеждает меня опыт Мусоргского и Прокофьева».

Борис Чайковский с удовольствием писал и музыку для детских кинофильмов. Один из самых известных – «Айболит-66» Ролана Быкова.

Многие музыкальные критики с удивлением замечали, что в произведениях Бориса Чайковского мало нот, но много музыки, много воздуха, простора. Его интонации не банальны. В них слышна неустанная душевная работа. Той же работы души требует его музыка и от слушателя, независимо от жанра, предлагая взамен высокое наслаждение от постижения гармонии мира, которое способно дать только истинное искусство. Есть ряд неповторимых человеческих и композиторских качеств Бориса Александровича Чайковского, которые ставят его в особый ряд художников. Судьба одарила его замечательным, щедрым и поистине неистощимым музыкальным талантом, удивительно цельной, богатой, органичной и благородной натурой. Композитор умел сказать искренне и глубоко самое главное об окружающем мире. Неудивительно, что его творчество притягивает нас и сегодня, завораживает, заставляет возвращаться к его сочинениям вновь и вновь.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Отметим, что в этом году исполняется 1700 лет принятия Грузии православия. Это событие связано с именем святой Нины, просветительницы Грузии. Храм возведен в Нижнем Новгороде на улице Левинка в московском Благочинии. В новосвященном храме митрополит Георгий возглавил божественную литургию. Его высокопреосвященству служили митрополит Курганский, Белозерский Даниил, преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики митрополии. На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального парламента Евгений Люлин, глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Давид Цицхладзе и другие высокие гости. Продолжит тему репортаж Олега Демина.
1: Улица Левинка, это рядом с Бурнаковкой. Невероятно живописные места. Большой красивый парк, рядом экотропа. Вроде бы город, но такое ощущение, что ты находишься в каком-то природном заповеднике. И вот здесь появился уникальный для Нижнего храм. Он посвящен святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Это единственный храм в честь этой святой в нашем городе и самый большой во всей России. Все стенные росписи, вся внутренняя отделка, как будто бы вы в старинной грузинской горной церкви эпохи святой царицы Тамары XII века. Настоятель церкви, протоиерей Михаил Минюхин.
2: Ну, конечно же, это событие важное, долгожданное. Храм строится уже практически 10 лет. И этого события ждали как местные жители, так и, конечно же, все прихожане нашего храма. И торжественность этого момента, конечно же, она вводит в сердце в некий трепет. Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Закладку храма совершил митрополит Георгий еще в мае 2017-го. С тех пор огромное количество трудов и молитв множества людей приближали важное событие. И вот сегодня храм был освящен великим чином. Делается все по благословению митрополита Георгия, трудами и чаяниями представителей грузинской диаспоры Нижнего Новгорода. Ее представитель Зураб Кардава.
3: Святая Нина в Грузию принесла православие. 1700 лет, что Грузия принял в 26-м году, что он принял православие. 1700 лет. Совпадение этого храма. И поверьте, что этот храм Российской Федерации принесет то, что нам мир, и будем все в мире и во благе жить. Этот храм будет объединять два православных братских народа. Мы же братья. Это же истина. Это же у нас вот это тепло, которое было, оно осталось. А этот храм ее еще возвысит во сто кратно.
1: Церковь выполнена в грузинском стиле. Долго работали над проектом, изучали особенности и тонкости. Теперь даже иконы в церкви с двумя подписями – на старославянском и на грузинском языках. Важный лейтмотив – идея единения русской и грузинской православных культур и церквей. За иконопись и стенную роспись взялись специалисты иконописной мастерской «Ковчег». Среди образов есть особо почитаемые на грузинской земле. Например, икона преподобного Гавриила Ургибадзе, икона святой Нины, которая была написана в Грузии. Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов.
4: Храм абсолютно необычный, и такого я другого у нас не знаю в стране, чтобы был построен именно в грузинском стиле. Архитектура полностью грузинская, то есть тут и архитектор ее делал, этот проект грузин. И у нас задача была непростая, для нас уникальная, чтобы в грузинском же стиле расписать. Не так много до нас дошло, к сожалению, тех вот именно древних росписей, стилистики 12-13 века, которые мы взяли за основу. И по крупицам буквально пришлось собирать вот этот материал. У меня очень теплые отношения сложились с нашими православными грузинами, поэтому такое очень теплое личное отношение, трогательное то, что храм, который объединять должен наши народы, русский, грузинский, что он появится в нас в России, и именно на Нижегородской, на нашей родной земле, потому что в России я такого другого храма не знаю.
1: И вот настоящий праздник, чин великого освящения в торжественной обстановке, в присутствии большого количества прихожан, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем божественная литургия. В конце митрополит Георгий обратился к собравшимся.
5: 9 лет назад, 28 мая, мы совершили молитву на закладку этого храма. Не побоюсь сказать, что, наверное, это самый большой в России храм, построенный в грузинской архитектуре. Более того, здесь находится большая грузинская диаспора. И мы и для них этот храм строили, и вместе с ними надеемся, что и богослужение будет совершаться и на славянском, и на грузинском языке. Так что, братья грузины, жду вас и чтецами, и певцами. Более того, сегодня мы в русской церкви начинаем празднование 1700-летия принятия христианства благословенной Святой Грузии. Будем в соборной молитве все вместе трудиться во славу Божию, богохранимого нашего Отечества, Матери Церкви, народа Божия.
1: Для православных грузин закладка храма в честь Святой Нины, почитаемой в Грузии, это, конечно, действительно большой праздник. Сегодня здесь собралось огромное количество людей, духовенство. Здесь и русские люди, и представители грузинской диаспоры. И теперь это место будет любимо и почитаемо ими всеми, без оглядки на национальность. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: Центр долголетия по Нижегородски анонсировал программу бесплатных познавательных, оздоровительных и развлекательных мероприятий на май. Программа включает около 50 различных мероприятий для нижегородцев старшего возраста. Так, например, каждая неделя в Центре долголетия по Нижегородски начинается с дружеской встречи в клубе душевного общения «Теплая гавань». Также еженедельно по понедельникам в центре собираются любители рукоделия, по вторникам – любители театрального искусства, а по пятницам для посетителей будет работать школа танцев. Отметим, что 12 мая в Центре долголетия по Нижегородски состоится выездное занятие юридической клиники Нижегородской академии МВД России. Гостям расскажут о дистанционном мошенничестве и подскажут, как обезопасить себя от действий злоумышленников. С актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте Министерства социальной политики Нижегородской области. Посещение всех занятий в центре бесплатное. Работа площадки «Долголетие по-нижегородски» направлена на привлечение жителей старше 55 лет к активному образу жизни, укрепление социальных связей между людьми, приобретение ими полезных навыков. Активное долголетие людей старшего возраста – задача, поставленная перед регионами страны в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывало наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей, преследовали.

0: испокон веков.
1: Архимандрит Нифонт. В миру Николай Глазов. Годы жизни 1918-2004. Ордена Отечественной войны Красной Звезды. Медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией.
2: Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен на учебу в одно из военных училищ. После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года. Николай Дмитриевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько операций, сначала в полевом, а затем в госпитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног. Коленные чашечки пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Он стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерово. В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Московской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию.

0: Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И сегодня мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных нашим землякам-нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о дружинине Николае Ивановиче, герое Советского Союза, лейтенанте, из автобиографии. В семье Дружининых было три сына – Василий, Николай, Петр и сестра Анна. В 1917 году Николай окончил всего два класса церковно-приходской школы в родном селе. До 1926 года занимался вместе с отцом сапожным ремеслом. Николай и невесту себе в селе приглядел, с которой познакомился на посиделках – юную Аню. Чтобы заработать денег на свадьбу, в 1926 году уехал на сезонные работы штукатуром в город Самару к своему дяде, брату матери Александру Ивановичу Соболеву, который руководил бригадой отделочников. Заработав деньги на свадьбу, вернулся в село и женился на любимой девушке Анне Ивановне. Вскоре забрал жену и уехал на жительство в город Самару, где до 1941 года работал штукатуром в леспромхозе. В 1941-м он перешел на работу в сельскохозяйственный институт города Куйбышева и работал там до января 1942 года штукатуром. У молодых родилось двое детей, но, не дожив до года, оба ребенка умерли. 14 января 1942 года Кинельским райвоенкоматом Куйбышевской области Николай Иванович был призван в действующую армию и направлен в 310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Из воспоминаний Николая Дружинина от 9 мая 1968 года.
2: «Войну я начал солдатом в мотострелковой роте. Это было тяжелое время, когда под натиском численно превосходящего противника нам еще приходилось кое-где с упорными боями оставлять родные города и села. Не забыть строгие, полные мольбы и упрека глаза женщин и стариков, стоявших у дороги, по которой мы, солдаты, тоже молчаливые, злые и усталые, отходили на восток. Мы дрались иступленно, дрались до последнего патрона, до последнего вздоха».
1: 18 мая 1943 года в боях под городом Харьковом Николай Дружинин получил ранение в левую руку и был направлен на лечение в город Сталинград. А в июне он вернулся в родной полк и был назначен в минометный расчет. Сначала подносил мины, потом стал командиром расчета 82-миллиметрового миномета. В июле 1943 года 8-я стрелковая дивизия вела освободительные бои в Малоархангельском районе Орловской области. 5 июля 1943 года, согласно донесению о безвозвратных потерях 8-й стрелковой дивизии, красноармеец Дружинин Николай Иванович 1908 года, минометчик, погиб и похоронен в деревне Верхняя Гнилуша. Похоронка отправлена жене Анне Ивановне, проживающей в деревне Ухи Тагайского района Куйбышевской области. Но вопреки похоронке Николай был жив и громил врага. 15 августа 43 года красноармеец 3-й минометной роты Николай Дружинин был награжден своей первой боевой наградой — медалью за отвагу. С июля по декабрь 43 года полк, в котором воевал Николай, входил в состав 1-го Украинского фронта и участвовал в сражениях за освобождение Украины. Из журнала боевых действий 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии.
2: 20 сентября 43 года в первой половине дня получено боевое распоряжение номер 43. Дивизия имеет задачу в 13:00 29 сентября 43 года начать движение и форсировать реку Десна в районе Западное Друдское. 4:00 21 сентября сосредоточиться отметка 138.9 Смолино-Славино. Передовым отрядом выйти на реку Днепр и овладеть переправой в районе отметки 101.8. главными силами к 20.00 21 сентября выйти на западный берег и подготавливать переправочные средства для переброски главных сил дивизии. Выполняя боевой приказ, части дивизии к 14.00 начали движение в новый район сосредоточения. 21 сентября 43 года 310-й стрелковый полк переправил личный состав и часть артиллерии через реку Десна. Боевые обозы и оставшуюся артиллерию переправляют. 23 сентября 310-й стрелковый полк одним стрелковым батальоном ведет бой за Чекаловичи, остальными подразделениями достиг Кривая гора, где и ведет бой. Противник, пользуясь открытым флангом с севера, подбросил до 80 автомашин с пехотой и овладел Чекаловичи и Большаком, где прервал связь с двумя батальонами 310-го стрелкового полка, вышедшими в район Кривая гора. 25 сентября 310-й полк в ночь на 24 сентября, связавшись с партизанами хутора Иванки, первым и вторым стрелковыми батальонами, переправившись через реку Припять, овладели селом Карпиловка, где и заняли оборону, имея перед собой противника подразделение 34-й Мадьярской дивизии. Части 8-й стрелковой дивизии в течение суток вели бой с противником и переправляли через реку Днепр дивизионную артиллерию и свои тылы. 27 сентября 43 года 310-й стрелковый полк, заняв оборону на рубеже хутор Янов, отметка 122-8, Нагорцы, отметка 117-6, в течение суток вел огневой бой с противником. 30 сентября 43 года в течение суток части дивизии вели бой с противником, переправлялись через реку Припять, вели разведку. 310-й стрелковый полк в результате ожесточенных боев с контратакующим противником, поддержанным танками и бронемашинами, оставили село Карпиловка. В данное время занимает рубеж хутор Янов, северо-восточная опушка леса, имея задачу к исходу дня выйти на рубеж станции Красица, высота 134-1.
1: Из воспоминаний Николая Ивановича Дружинина от 9 мая 1968 года. «Звание Героя Советского Союза мне присвоили за бои при форсировании Днепра. Вот как это было. Получив приказ на переправу, наш батальон сходу приступил к выполнению этой задачи. Люди плыли на понтонах, лодках, досках. Вода кипела от разрывов. На правый берег добрались не все. Смутно помню, как выбрался я на песчаную отмель. Отдышавшись, осторожно поднял голову. Рядом, припав к земле, лежали друзья. Мало их осталось живых от батальона и ни одного командира. Я оказался самым старшим по возрасту и боевому опыту. Взяв командование батальоном на себя, Дружинин не только отстоял захваченный плацдарм, но и расширил его, подняв батальон в атаку. Не выдержав рукопашной схватки, фашисты отступили. Во время короткой передышки он сумел установить связь с западным берегом Днепра, доложил обстановку и получил приказ захватить близлежащую высоту, с которой фашисты вели огонь, препятствуя форсированию Днепра. Проявив командные задатки, он правильно оценил ситуацию, послал несколько групп в обход противника и в яростном бою выбил противника с высоты. Из наградного листа от 26 октября 1943 года.
2: Во время наступательных боев при форсировании рек Десна, Днепр и Припять проявил себя смелым и храбрым воином против немецких оккупантов. Своим личным примером увлекал бойцов на быстрое форсирование рек и продвижение вперед. В бою на правом берегу реки Днепр в селе Чкаловичи, Багринский район Гомельской области Белорусской ССР, он с тремя бойцами подбил вражескую легковую автомашину и уничтожил 5 солдат и 2 офицеров. В рядах противника создалась паника, благодаря чему подразделения стали быстро продвигаться вперед и успешно форсировали реку Припять.
1: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленное при этом отвагу и геройство, красноармейцу Дружинину Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 14 декабря 43 года командира минометного расчета красноармейца Дружинина направили на курсы младших лейтенантов 60-й армии, которые он окончил в мае 44 года. С мая 44-го младший лейтенант Дружинин в резерве при 60-й армии. В июне политотдел 60-й армии принял Николая Дружинина в члены ВКПБ. В это время младший лейтенант Дружинин получил отпуск и поехал в город Кинель, где жила его жена. Потом вместе с Анной приехал в родное село Архангельское, в родительский дом. 12 сентября 44 года в колхозе «Власть труда» состоялась встреча Николая Дружинина со своими земляками, на которой он рассказывал землякам, как воевал на Курско-Орловской дуге, а колхозники поведали ему, как они работают, чтобы приблизить победу. Месяц отпуска пролетел быстро. Николай вернулся на фронт. 17 октября 44 года младший лейтенант Дружинин был назначен командиром стрелкового взвода учебной роты 148-й стрелковой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии 4-го Украинского фронта. 12 января 45 года 148-я Черниговская краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия участвовала в боях на Сандомирском плацдарме и в наступлении на Краков. Освобождала города Пильна и Тарнув, восточнее города Краков, и еще 169 населенных пунктов. 18 января совместно с другими частями 59-й армии освобождала Краков. Январь-февраль 45-го дивизия вела упорные бои с врагом. 5 февраля 45-го года лейтенант Дружинин в боях был ранен в ногу и направлен на лечение в госпиталь номер 3664. Больше на фронт он не вернулся. День Победы встретил в Праге. В мае 46-го года Николай был переведен в 48-й отдельный полк резерва офицерского состава. 10 июня 46-го года лейтенант Дружинин был уволен в запас по возрасту и состоянию здоровья. После демобилизации лейтенант запаса Николай Иванович Дружинин вернулся на родину, в село Архангельское, где его ждали родители и жена. Вскоре вместе с женой уехал в город Куйбышев, где до войны у него так удачно складывалась работа, и вновь стал работать штукатуром. Из партийной характеристики от 9 августа 1948 года.
2: Товарищ Дружинин Николай Иванович, рождение 1908 года. Из крестьян, образование низшее, член ВКПБ 44 года, работает на объекте почтовый ящик номер 118 в качестве штукатура, стахановец, выполняет норму выработки на 120-150%, политически развит не сильно, учится в кружке, член партбюро, предан делу партии, дисциплинирован, пользуется авторитетом среди коллектива.
1: Вскоре Дружинин стал бригадиром отделочников 4-го подшипникового завода в городе Куйбышеве. За успехи в труде был награжден орденом «Знак почета». Николай Иванович и Анна Ивановна вырастили и воспитали племянника Сашу, сына родного брата Василия, погибшего на фронте. Помогли получить ему высшее образование. В 1959 году Николай Иванович ушел на заслуженный отдых. Стал пенсионером союзного значения. Умер Николай Иванович 11 сентября 1979 года. Похоронен на городском кладбище города Куйбышева, ныне город Самара, по улице Партизанская. Памятник с барельефом героя установлен на мемориальном комплексе памяти воинов-земляков в селе Архангельское Шатковского района и на аллее героев в рабочем поселке Шатки, Нижегородская область. На мемориальной плите площади героев в Самаре увековечено имя героя. В честь Дружинина была названа школа в городе Киеве.